0: Вашу Елену прекрасную.
1: Берите мою красавицу.
0: Ну, благодари же. Благодари, дурак, Артемия Петровича. И все вступать. Что-то я устала.
2: Ваша светлость. Я выждал, пока все разошлись.
3: Что еще?
2: Тело Горденки похищено вчера в полночь. А конюхи ваши сбежали, найти не могут.
3: А где же ледяное тело?
2: Неведомо.
4: Горденка зарыт на берегу Невы и встанет из своего снежного гроба, когда придет время обличить Перона в ужасном злодеянии. А Подачкина мы уличили вчера в подлом шпионстве для Перона.
3: Тот они ее выхватили прямо из-под моего носа с помощью ничего не ведающей императрицы.
4: Неизвестный наш доброжелатель прислал еще один пакет. В нем подлинный донос Горденки, который доставлен был цыганкой Липману, потом и Перону.
3: Как он попал к тебе?
4: Рано об этом говорить. Но в пакете и вам предупреждение. Ваша любовь к княжне Лилимика погубит вас. Она уже известна вашим врагам и служит им важнейшим орудием против вас.
3: Ой, эти затейливые опасения. Когда позовет Отечество, я исполню свой долг и умру за Россию. Увидишь, вырву все земное из земного сердца. А теперь воля твоя не могу, не в силах. Я еще не в Святой Ограде, дай мне насладиться за нею благами мирскими. Насмотреться на прекрасные очи. Наслушаться волшебного голоса, а потом... Готов хоть на плаху. Отыскали ли цыганку?
4: Она ждет вас.
5: Входи, Брюга.
3: Да полно. Ты ли это? Что с тобой случилось?
0: Я обварилась кипятком. Что, барин, боишься теперь моего безобразия? Где наша хваленая красота?
3: Жалко тебя. Да только мне твоя красота не нужна, Мариула, а нужна твоя верность и ум.
0: Рада служить, добрый господин.
3: Не буду скрывать, да ты знаешь. Люблю я княжну. Пишу ей, и ответ ее готов, знаю, но ей не через кого переслать записку. Ты сходишь во дворец, мой человек проведет тебя и возьмешь у нее письмо.
0: С радостью. Только с условием. Смотри, добрый, милый, честный барин, не сделай несчастную бедную девушку. Не доведи ее до погибели. Побойся Бога. Женись на ней.
3: А это дело свахи, папа.
0: А что же я, как не сваха? Ну что же? Женишься? Поклянись.
3: Требуешь? Странно. Пожалуй, клянусь.
0: Всемогущим Богом. Слышишь?
3: Пожалуй, им. Если только позволят.
0: О, чего бояре не выхлопочут, когда хотят. Помни, карает Бог тех, кто переступает клятву. И меня когда-то погубил такой же красивый барин, как ты. Ну, где твой человек? Пусть ведет меня во дворец. К милой красавице.
6: Кто ты? Зачем ты пришла? Я боюсь тебя.
0: Не бойся, родная. Артемий Петрович.
6: Так это он тебя прислал. Садись, милая.
0: Да. Правду он сказывал, что я найду добрую, прекрасную барышню. Ты... Вы уже не боитесь меня?
6: Нисколько. Мне жаль тебя. Отчего же у тебя половина лица так искалечена?
0: Вот видишь, милая барышня, у меня была дочка, лет 6. Случился у нас в доме пожар. Я хотела спасти ее, но сама упала под горящее бревно и обожгла себе половину лица.
6: Пожар? А где это было?
0: В Яссах.
6: Так и я родилась в Яссах. И меня спасли в пожаре. А ты спасла свою дочку?
0: Нет. Бедная погибла в огне.
6: О, я буду тебе вместо дочери, если ты позволишь.
0: Милая, добрая барышня, наверное, она походила бы на вас.
6: Но меня могут тут застать. Где же письмо? Вот оно. Возьми. Если он поручил тебе взять его, я тебе верю. Люблю. Люблю очень с первой минуты, как увидела тебя. Для чего мне моя жизнь? Если хочешь, возьми ее. Для чего не имею их тысячи, чтобы все отдать тебе? Вместо выпишу ты, по-своему, не по-здешнему. Если бы ты знал, как это сладко, пиши так же. Я спрашивала своих подруг, какое самое нежное имя на русском. Милый, голубчик, сказали они. Каких сладких имен не насказала бы я тебе по-молдавски, по-турецки.
7: Передача писем наладилась через Мариулу, и Берон всячески этому содействовал. Теперь Волынский был в его руках.

0: Любезная госпожа Лилимика, я позволил себе потревожить вас в вашем уединении, хотя наслышан о вашем нездоровье, но обстоятельства, в которых находится господин Волынский, заставляют меня адресоваться прямо к вам, без всяких околичностей. Я Зуда, секретарь и друг его.
1: Я знаю вас.
0: Грустно, больно мне. С тех пор, как он узнал вас, он забыл все святые обязанности свои. Извините, что я говорю так прямо, но миг опасности уже рядом. Спасите его от плахи унижения, которое для него еще ужаснее смерти. Минуты дороги, вот в чем дело. Вы должны передать государыне эти бумаги. Но так, чтобы Бирона при этом случае с нею не было. Да благословит вас любовь на этот подвиг.
1: Я все сделаю ради Артемия Петровича.

0: Ах, моя Рица, если бы ты знала, как мне все это надоело. И политика, и потехи, и карты, и шуты, и дурачки. Ой, что это ты? Бледна, дитя мое. Здорова ли?
1: Здорово, ваше величество. Но беспокоюсь о вас.
0: Ах, какая тоска. Ну, скоро уж приберет меня Господь. Кровать это как катафалк. Да что с тобой? Ты что, плачешь?
1: Да, сударыня. Когда я вижу, что вы страдаете, может быть, не одними телесными болезнями, когда меня заверяют в этом люди, вам преданные и любящие Россию, и дают мне способы спасти вас, что должна я делать?
0: Новая беда. Ну, объяснись, что такое?
1: Вот. Вот в этих бумагах все сказано. Тут все сказано об ужасных злодействах Берона. А это доношение... малороссиянина, которого люди Берона превратили в ледяную статую.
0: Ну-ка дай. Батаги, плети, окачивание на морозе водой, соленой пищи без питья. Закона тут и в помине нет. Самодержавное слово твое пусть облегчит участь одиноких, обремененных многочисленным семейством несчастных, которых настигла кара Божия, лишив болезнями несколько рабочих рук, падежом скота, пожарами крова, неурожаем куска хлеба. Составители закона должны помнить, что они имеют дело с человеком, а не с вещью, готовую все вытерпеть». Ах, как нас обманывают. Я и сотой части этого не знал. Живой человек. И на моих глазах ледяная кукла. Все это одна жажда корысти. Одно желание властвовать над мной. Милая, только ты молчи обо всем, что узнали мы из этих бумаг. Я должна собраться с силами. Ой, как тяжело не иметь никому доверия. Ой, не иметь друга. И вот царский сан, которому все завидуют.
1: У вас есть Артемий Петрович Волынский. Вырвите свою доверенность из рук недостойных и отдайте ему. Вручите ему управление Россией, и вы увидите... Какая слава, какое счастье прольется на народ наш. Как все будут благословлять ваше имя.
0: Несчастная. И тебя успел обворожить этот чародей. О, ну молись Богу. Ступай. Ступай, мне нужен покой. Потом.
2: Взбешенный Берон спешит на утро к императрице. Как всегда, княжна была уже рядом с нею.
0: Ну и когда же состоится шутовская свадьба в ледяном доме?
3: Это зависит от воли господина кабинет-министра. Не знаю, когда.
0: Ну, он скоро исполняет мои желания. И чтобы доказать вам это, назначаю праздник на завтрашний день. Записка Волынскому «Поспешить ко мне» уже послана. Замечаю, герцог, что вы особенно нападаете на кабинет министра с тех пор, как он выставил на показ вашу ледяную статую.
3: Пусть выйдет княжна, и вы узнаете кое-что.
0: Моя Лилимийка останется при мне.
3: Поберегитесь, государыня, чтобы коршун не сел на ваш престол. Покуда этот коршун хочет выклевать мне глаза, Я не буду терпеть мое унижение, которое доселе скрывал, сберегая ваше здоровье. Один из нас должен очистить место другому, но не иначе, как мертвый. Выслушайте же меня, ваше величество. Я требую этого.
0: В другое время.
3: Вам сейчас не до меня. Вас и без меня обступили жалобами. Может статься, нынеш упадет к ногам вашим и жена Волынского.
1: Что он говорит?
0: Жена? Разве она приехала?
3: Вчера вечером. И, вероятно, тотчас же узнала о его связи с непотребной.
0: Боже, что это? Что это у тебя на платке? Еремика? Кровь? Ах, Артемий Петрович, в какую вы минуту...
4: Мне передали ваше повеление. Оно будет выполнено. Праздник состоится завтра и начнется в назначенный вами час.
0: Так все ли готово? Все ли пары налицо?
4: Все, государыня.
3: А вот и неправда.
4: Если вы хотите сказать о малороссиянине, которого вы превратили в ледяную куклу, а потом заменили подставной фигурой...
3: Клевета! Но не вашими ли трудами цыганка Мариула сведена с ума? Вчера полиция вынуждена была посадить ее в тюрьму.
1: Что? Помогите!
0: Господи, на помощь! Что с милой моей Лемика?
4: Ее убили. Помогите же!
3: Не вы ли убили?
0: Ступайте, ступайте оба. И прошу уволить от ваших нежных попечений. Снявши голову по волосам, не плачут.
4: Не пойду. Не гоните.
0: Позор. Позор. И меня заставляют смотреть на это.
3: Ну вот. Дело вам сделано.

0: до чего ты довел меня. И вот небо, которое ты обещал.
1: Что должен я сделать, чтобы возвратить тебе прежнее спокойствие и счастье? Научи меня. Одно слово. Одно твое желание я спешу исполнить. Ради Бога, укрепи себя для лучших дней, или я уничтожу себя, жену, все, что только носит мое имя, что может носить его. Я не усну, если не получу от тебя ответа.
0: Ты обещал мне небо на земле и дал мне его. Виноват ли ты, что не мог сделать его вечным? Ведь ты не Бог. За блаженство, которое я узнала в любви к тебе, пошли он мне тысячу мук, все не покроет этого блаженства. Ты ничего мне не должен. С тобой узнала я благо, какого и самые горячие мечты мне не обещали. Мне сделалось дурно от слов этого злого человека Берона. Я не была к этому готова, еще не привыкла. Но с этой минуты даю тебе слово, не тревожит тебя и тенью огорчения. Буду тверда, как любовь моя. Спи, милый друг, сны твои да будут так радостны, как теперь сердце мое.

Народный праздник. Какое магическое слово для толпы. На площади становится между Зимним дворцом и Ледяным домом карета золотая. В ней императрица, напротив княжна. Вокруг карета с великими княжнами и придворными дамами. Вот и карета герцога Курлянского с его гусарами, скороходами, егерями и пажами. Он ослепляет великолепием своего экипажа. Какой щегольской съезд! Вот и карета Волынского. В ней сидит супруга его. Какая мысль блеснула в голове ее и Мариалицы, что почувствовали они, когда впервые издали взглянули друг на друга. Сам Волынский разъезжает на санях, чтобы удобнее распоряжаться ходом праздника. В голове шествие рота гвардейцев. Вот выступает огромный слон. На спине его железная клетка, а в клетке виновники праздника новобрачные. Шут Кульковский и его супруга, бывшая Подачкина. Что за странный поезд тянется за слоновым экипажем новобрачных? Все народы России. Какая чудная музыка при этом разноплеменном диковинном поезде. Опять скажу, только в России можно было составить такой богатый этнографический праздник. На одной площадке собрались весь север Азии и почти восток Европы. Для этого стоило только русской царице махнуть платком из окна своего терема. В манеже Берона обед для новобрачных и гостей. Стол накрыт на 303 куверта. Пир кончен. Новобрачные отправились в Ледяной дом. Здесь их высаживают из железной клетки на слоне и с подобающей честью отводят в спальню Ледяного дома. Тут и запирают, да еще приставили часовых.

0: Обессилев, отчаявшись, садятся на постель. Глаза их слипаются, дремота одолевает, смертельная дремота. Еще час, и они заснули навсегда. Но входит караульный офицер, их оттирают снегом и относят в квартиру, где помощь лекаря вернет их к жизни. Праздник окончен, господа. Утром кабинет министра Эхлер докладывал Анне и Анне о том, как завершилось заседание кабинета. Внезапно отложив бумаги и побледнев, он сказал:
1: «Должен открыть вашему величеству истину. Ненавижу Перона, который угнетает мое второе отечество. И напротив, с тех пор, как я узнал все благородство души Волынского, я предался ему безгранично. Ему это неизвестно. Он даже считает меня в числе своих врагов. Берон всегда искал средств погубить Волынского в ваших глазах. Случай представился. Любовь к княжне Лелемика. Государыня не надышит на нее. Это точные слова герцога. Надо воспользоваться этой страстью, скрыть от княжны, что он женат, облегчить им переписку, а там, когда он погубит княжну и будет пойман, довесть все до сведения государыни. Она разгневается, и тогда голова его в наших руках». Так он и делал. Перехватывал письма, снимал с них копии, привел и Волынского, и княжну на край пропасти.
0: Тут имел он уж случай развернуть перед государыней со всем усердием верноподданного картину ужасных зол Бероновых. К вечеру город уже знал о вопале фаворита. Сотни экипажей осадили подъезд к дому нового избранника Волынского, но никто, кроме его друзей, принят не был.
2: Наталья Андреевна, ух, матушка, да подождите вы. Ой, от самого вашего дома бегу за вами. Узнаете ли вы меня?
3: Как не узнать, Акулина Савишна? Поздравляю вас с законным браком. Славная свадьба вышла.
2: Погоди смеяться. Ах ты, бедная головушка, до какого позору дожила ты? На гибель свою прокатилась в Москву. Как бы тебе, сизая голубушка, половину рассказать, что здесь было без тебя. Вот, записочки твоего княжне. А уж как они ко мне попали, не спрашивай. Читай, читай. Во. Во. Вот, вот видишь, рано ты надо мною смеялась. А еще скажу тебе, государыня желает вашего развода, чтобы женить его на своей любимице.
4: Куда же ты? Куда? Куда побежала прочь от мужнина дома?
2: Вот так-то, голубка.

0: Не удивляйтесь, Артемий Петрович, что видите со мной Эйклера.
1: Что ему здесь нужно?
2: Выслушайте меня.
1: Зачем? Мне достаточно того, что вы племянник обершпиона Липпана, преданнейшего лавриата Берона.
0: Стойте, ваше превосходительство, не спешите оскорблять этого человека. Пора вам узнать его как вашего тайного друга. Как того самого человека, который предупреждал вас об опасностях своими безыменными посланиями. И от которого мы узнавали обо всех тайных интригах Берона. Он доставил вам подлинный донос Горденки. Он высказал государю не все, что знал. Ему мы обязаны победой над Бероном.
1: Друг мой, благороднейший друг, зачем вы ранее не открылись мне? Сколько унижений от меня претерпели?
2: Простите мне, если скажу, что характер ваш возвышенный, слишком пылкий, слишком безрасчетный, налагал на меня эту скрытность. Могу открыть теперь, что Зуда, с которым я связан был узами дружбы еще со школьной скамьи в одном из немецких университетов, был со мной в заговоре.
1: Господи! Если проступки мои и мое безумие должны получить из рук твоих достойного

0: возмездие на этой земле, то доедет чаша зол, по крайней мере, мимо двух прекраснейших твоих созданий.
1: Если и нам суждено погибнуть, утешимся, что пали за дело России. Горестно мне присовокупить, однако, что настоящее посвящение мое, кроме желания скинуть свою личину перед вами, имеет еще целью исполнения трудной миссии. Я несу вам предложение от самой государыни. Должен предупредить вас, что ваше согласие утвердит вас в милостях ее величества и послужит еще более к уничтожению вашего врага и, следовательно, к благополучию России. Не могу также скрыть, что отказ ваш поведет вас к неприятным следствиям.
0: Жду вашего объяснения.
1: Не знаю, откуда ветер подул, но дело государственное взяло курс семейный, домашний. Ее величеству угодно было передать вам, что она, желая сохранить честь своей любимицы, княжны Лили Мика, с ее благополучием и зная, что вы, извините, враги вас оклеветали.
0: Говорите.
1: Враги нашептали государыне, будто вы вовлекли княжну в порочную связь, что вы любите ее неограниченно. Они раздобыли и передали государыне ваши письма к княжне. И вот теперь она предлагает вам свое покровительство в этом деле. Вот ее слова. Преступная любовь ваша и любовь сироты, столь драгоценной сердцу ее величества, должна осветиться у алтаря.
0: А жену мою?
1: Убедят идти в монастырь.
0: В монастырь? Волынскую? Жену мою с ребенком? Нет, этому не бывать. Я должен открыться вам. Жена моя беременна. Если бы я оставил ее сейчас, недолго бы пережила она мой гнусный поступок. Убийца жены, убийца своего младенца. Какую жизнь влачил бы я, двоеженец, на этой бедной земле? Увы, безумие страсти уже исчезло. Что ж, каждый сможет сказать, Волынский продал жену свою, свое дитя, счастье и свободу их за место любимца, фаворита? Нет, нет, этого не будет. Да Богу я дам ответ на страшном суде за мою любовь к Мариорице, но только ему. Знаю, что отказом моим оскорбляю государню, что снова ввожу в милость Берона, но низко поступить не могу.
1: Если бы вы дали другой ответ, я каялся бы, что служил вам. Благодарю Бога, что в вас не ошибся.
2: Виноват. Не понимаю, к чему все это идет. Когда вы готовились на подвиг освобождения Отечества, не решались ли пожертвовать собой?
0: Собою одним, да. А теперь я спас бы себя и жертвовал бы другим.
2: Но отказом, государыни, вы вовлечете в гибель и себя, и своих друзей, и, возможно, и супругу вашу.
0: Хотя бы и так не сделаю подлого дела. Только прошу вас, господин Эхлер, не объявлять мне в ответ государыне до завтрашнего дня. Я должен приготовить моих друзей к новым ударам судьбы и приготовиться сам.

Милый Артемий Петрович, в последний раз пишу к тебе. В последний раз говорю себе «мой». Мне все известно. Предложение государыни, почему ты его отверг. Не хочу быть дальше причиной твоего несчастья. Я любила. Узнала все, что в любви и в жизни есть прекрасного. В сердце моем отыскала я средства помочь всему. Но хочу видеть тебя в последний раз. С у ледяного дома сегодня в 12 часов ночи. Теперь уже никто не помешает.

0: Никто не видел их в ту ночь в ледяном доме. Когда наутро служанка вошла в спальню княжны, она лежала одетая, прекрасная, как всегда. Она улыбалась, но она была мертва. Во дворце решили, что она умерла от удара. Сама Анна Иоанновна видела раз, как она кашляла кровью. Вспомнили, что придворный астролог за несколько дней предрекал ей кончину. Видели у гроба ее Волынского. Он посидел в один день. Видели и плачущую жену его. До слуха государыни успели уже донести весть, что в ночь кончины княжну видели с Волынским у ледяного дома, и что они исчезли потом в этом пристанище шутовской свадьбы. Разгневанная императрица созвала сановников. Первым явился угрюмый и злой Берон.
1: Ну, забудем старое. Ну, забудем старое, герцог. Ну, мир, мир, мир навсегда.
2: Забыть прошлое могу не иначе, как с головой мятежного Волынского и сообщников его.
1: Но этого не будет. Ну, это же невозможно.
2: В таком случае я, как ложный обвинитель верноподданных ваших, повергаю себя высшему суду. Вы должны меня казнить.
1: Нет, нет. Да вы по-прежнему мой советник, мой друг. Ну, Волынского мы удалим.
2: Моя или его голова должна слететь.
1: Ну, по крайней мере, не без суда. Да, я хочу, чтобы он был предан суду. Ну, если суд его оправдает...
2: Разумеется, закон будет наказывать или оправдывать. Вот приказ об его аресте и аресте сообщников.
1: Ну, подождите, как...
2: Государыня, твердость есть также добродетель. Вспомните, этого требует от вас Россия.
1: Боже мой. Где? Где подписать?
2: Здесь.
0: Суд был скорым и вынес смертный приговор Волынскому и его друзьям. К клубному месту привезли сначала Волынского, потом остальных. Осужденные с достоинством приняли страшную казнь. Анна Иоанновна недолго пережила казнь Волынского, а вскоре Берона однажды ночью под неучтивыми ружейными прикладами стащили за волосы с пышной дворцовой постели, чтобы отправить в Сибирь по пути, протоптанному тысячами его жертв. Когда растаял снег на берегу Невы, оказался весьма хорошо сохранившийся труп человека с бритой головой и хохлом. Под страхом смертной казни было запрещено говорить об этой ужасной находке. С того времени видели очень часто молодую знатную барыню, всю в черном, с маленьким сыном на могиле Волынского. Это была, как вы догадались, его вдова. Слышно было такое, что в рыбачьей слободе умерла какая-то сумасшедшая цыганка, и что ее товарищ ускакал бог весть куда на кровном жеребце, которого украл с бывшей конюшни Берона. Ледяной дом рухнул, уцелевшие льдины развезли по погребам. В доме Волынского, прежде столь шумном и веселом, выл ветер. Народ говорил, что в нем поселился дух Берона.

0: Вы слушали радиокомпозицию по историческому роману Ивана Ложечникова «Ледяной дом». Автор инсценировки Лев Мархасев, исполнители народный артист РСФСР Станислав Ландграф, Зинаида Шарко, Андрей Толубеев, народный артист России Валерий Ивченко и заслуженная артистка РСФСР Наталья Данилова. Запись 1992 года.
1: Редко подолгу сержусь на кого-то. Сердце не помнит вины. Слишком высокие точки отсчета жизни мне были даны. Голову в тесном застолье не вскружат тосты красивые мне. Точка отсчета — солдатская дружба, что не горела в огне. Неуязвимая, взгляды косые не задевают меня. Высшая точка отсчета — Россия в грозных объятиях огня. Страх перед смертью с тех пор мне неведом. Справлюсь с бедою любой. Только бы ты не обидел, не предал. Так беззащитна любовь.

Какая у вас сегодня погода? Подойдите к окну, пожалуйста, взгляните. Солнце? Очень хорошо. В этом нет ничего удивительного. Все-таки еще лето. Правда, последний день, и все же. А у вас? Дождик? Тоже все правильно. Завтра осень начинается. У вас что-то непонятное. Ни то, ни сё. И это вполне объяснимо. Погода еще не определила, что отмечать. Уход лета или приход осени. Ну, а в общем, что бы там за окном ни было, будем помнить верные слова одной песни. У природы нет плохой погоды. Каждая погода – благодать. Если можно, еще несколько слов о погоде. Хорошую погоду все любят, хвалят и ждут. Непогоду же не любят, не хвалят и не ждут. Ей, в общем, достается. А зря. Непогода несет порой много хорошего. Один молодой, далекий от искусства человек внезапно был застигнут ливнем. Поблизости не оказалось ни подворотни, ни булочной, а только дверь музея. Пришлось войти туда. Так состоялась его первая встреча с искусством. Другой раз, попав под сильный крупный град, он также заметался в поисках убежища, но ни парадной, ни какого-нибудь гастронома поблизости не обнаружилось. И он был вынужден войти в единственное рядом находившееся здание – филармонию. Так состоялась его вторая встреча с прекрасным. Дожди, град, время от времени повторялись и встречи его с искусством. И вот однажды он вошел в музей, но уже не в ненастье, а в теплый солнечный день. Его туда потянуло независимо от погоды. Теперь он с большой теплотой отзывается о дождях, о метелях и прочих отрицательных атмосферных явлениях, поскольку именно они привили ему любовь к искусству. Вот ведь как бывает.

0: Что ж, как говорится, все в природе имеет свое начало и конец. У природы нет плохой погоды. Ну а сейчас нам хочется перейти к теме не менее актуальной, чем погода. Дальнейшая речь пойдет о тех, кого завтра заливистый школьный звонок пригласит в просторные светлые классы. А знаете ли вы, что в одной из польских школ привычный школьный звонок решили заменить световой сигнализацией? Сделали это для того, чтобы уменьшить шум в помещении. Однако эксперимент этот продолжался всего неделю. Очень скоро учителя заметили, что ребята вместо того, чтобы смотреть на школьную доску, стали постоянно смотреть совсем в другую сторону, на световое табло, ожидая, пока зажжется надпись «Урок окончен». После этого в школе вернулись к старому звонку. И правильно, разве можно себе представить школу без него? Что же касается этого звонка, то он приглашает нас на веселый урок, который дает сегодня радио-няня.
1: А в каких еще городах вы бывали?
2: В Ленинграде, в Киеве, в Смоленске.
3: В Минске, Ташкенте.
2: В Сочах.
1: Где-где, простите?
2: В Сочах. Вы что, не знаете наш знаменитый город-курорт Сочи?
1: Да нет, Сочи я прекрасно знаю. А вот о Сочах никогда ничего не слыхал. И никаких Сочей я не знаю.
3: А я отдыхал и в Сочи, и в Баку. Но знаете, честно говоря, я Сочами доволен больше, чем Бакой.
1: Какой такой Бакой?
3: Ну, Баку, город нефтяников.
1: Ах, Баку, теперь понятно.
2: Я в Баке ни разу не был. Я из всех южных городов больше, чем Сухумами, Батумами, восхищаюсь Тбилисими. У меня там друзей, знаете сколько? Очень много.
1: Очень жаль.
2: Что жаль?
1: Жаль, что ваши друзья не научили вас правильно называть этот чудесный город.
2: Нет, я правильно говорю, Тбилиси.
1: Да-да, в именительном падеже вы говорите правильно, но дело в том, что и во всех других падежах слово Тбилиси, так же как Баку, Сочи, Батуми, Сухуми, не изменяется.
3: Значит, города по падежам не изменяются.
1: Ну почему? Мы же не говорим, я приехал из Иркутск или побывал в Киев. Нет, конечно. Только некоторые названия городов не склоняются.
2: Николай Владимирович, для того, чтобы все это запомнить, надо голову иметь, знаете, какую?
1: Какую?
2: Ну, как у Гюги.
1: У какой такой Гюги?
2: Ну, писатель знаменитый такой, Виктор Гюго.
1: Во-первых, не Виктор, а Виктор. Во французском языке ударение на последнем слоге. А во-вторых, Гюго тоже не склоняется. А вот один школьник не знал этого правила и написал в своем сочинении так. Однажды Мопассан вместе с Гюгой пришел в гости к Золе. Там собрался весь литературный Париж. Не хватало только Дюмы отца и Дюмы сына. Итого двух Дюм.
2: Вот теперь мы запомним, что многие иностранные фамилии не склоняются.
1: Очень хорошо.

0: Дели Осло, Конакри, чтобы запомнить их ты лов себе не три. На карту мира и в учебник посмотри.
1: Вот и все. Веселый урок окончен.

Надеемся, что песня из мультипликационного фильма «Дима Великан», которая только что прозвучала, как нельзя кстати пришлась к нашей сегодняшней передаче. А теперь немного воспоминаний. Подтверждение тому, что школьная пора удивительно памятна, мы нашли в коротком рассказе Марии Филатовой, бывшей ученицы средней школы номер 10 города Зимы, а ныне студентки факультета журналистики Иркутского госуниверситета.

трудно быть первоклассником, особенно первоклассницей. К тому же такой длинный и нескладный, как я. Собачка какая-нибудь пробежит и то обтявкает, не говоря уже о мальчишках. Вслед мне летят камни, улюлюканье, злые выкрики, второгодница. А в школьном коридоре редкий сорванец удержится, чтобы не толкнуть, не подставить подножку. Я не плачу, не бегу жаловаться маме и папе. Знаю, мама один ответ. Хорошо смеется тот, кто смеется последний. Непонятно. А с папой контакт потерян где-то в середине сентября. Он, судя по моим дошкольным успехам в освоении арифметики и чтения, видимо, думал, что из дочки выйдет, по крайней мере, отличница. Ошибся, папочка. По арифметике точно. В моих тетрадках часто красовались пятерки. Зато на линованных в косую листках ничего, кроме троек и двоек. Меня мучает вопрос, почему такое несоответствие? Дай-ка посмотрю еще раз на свое чистописание. Так и знала. Оценку можно было бы и повыше поставить. Красный карандаш валяется у меня где-то в портфеле. Вот он. Тройку не исправишь на четверку, к сожалению. Первое это открытие обошлось мне дорого. Долго не думаю. Послюнив палец, стираю получившийся иероглиф, а на его месте снова рисую жирную тройку. И судьба. От опытного родительского взгляда ничего не укроется. Правда, они подозревали худшее. Это и осложнило мои отношения с отцом. Куда труднее мне с подругами. Зинка учится в 5-м, а Настя во 2-м. Еще летом все было нормально. А сейчас они зазнались. Ручку я, говорят, не так держу, портфелем машу. Вместо «ш» пишу «х». Будто из-за этого можно ссориться с хорошим человеком. Утром я заглянула в Зинкин класс и сказала ей, чтобы она принесла мою дочку. Куклу, то есть. Она уже давно у Зинки. Зинка зашипела на меня, а вечером мы подрались. Попало-то больше мне? Ну, не это обидно. А то, что жизнь моя стала очень трудной. Наверное, завтра я не пойду в школу.

0: Ну, а это забавное воспоминание школьной жизни принадлежит перу Михаила Жванецкого. Писатель-сатирик назвал его просто «Школа». У микрофона артисты Одесского театра эстрадных миниатюр.
1: 1 сентября. Первый день первого учебного года. Во дворе одной из школ нестройными рядами стоят выпускники детского сада, нынешние первоклассники, директор школы.
2: Дорогие товарищи дети, сегодня 1 сентября, вы вступаете в первый класс. Разрешите мне в этот знаменательный день, знаменательный час, знаменательный год от имени педа и вспома состава поздравить вас, а в вашем лице ваших родителей, от лица преподавателей, моего лица, лиц наших сотрудников, новое поколение, вступающее в стены класса школы нашей средней, вашей жизни всей отныне. Дорогие товарищи дети, и вы поймете, с каким волнением мы планировали подготовку, проведение, организацию нового учебного процесса, составление методических планов пособий, переработку первоисточников, классиков, проработку нового материала для легкой усвояемости вашими молодыми организмами сил. Дорогие товарищи дети, разрешите предоставить слово нашим шефам по комплексному производственно-технологическому обучению заводу имени Нептуну, от имени которого главного инженера выступит инженер старшего техотдела. У нас в гостях Костоглазов. Встретим, дети, его внимание сейчас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Дорогие товарищи и дети, разрешите мне от имени завода управления, отдела главного технолога, технического отдела, лаборатории, вычислительного центра, завкома, месткома, комитета комсомола, а в вашем лице всему поколению, вступающему в нашу жизнь, пламенный привет. Перед лицом новых достижений от имени коллектива, с Новым годом вас! Дорогие товарищи дети, коллектив нашего Нептуна-завода просил передать вам, что он, в свою очередь, решил взять на себя дополнительные обязательства. Наш техотдел, в частности, решил довести до промышленной серии опытный образец агломератно-дробильного агрегата НКЗ-18БИС с педалью, доведя его производительность до 18 тонн горячего агломерата быстрого схватывания в час. Тише, дети, это интересно! При затрате электроэнергии 18 кВт на расчетную единицу веса, которую принимаем равной 1 кг на единицу мощности, что в общем соответствует тех условиям ТУ-54/49 от 25.05.59 года СНХ ДПУ от 18 января при себестоимости 16 копеек за тонну, что уже на 0,50% ниже взятых нами за прошлый год, когда мы еще грели пересыщенным паром дети. Интересное письмо написал кладовщик нашего завода, товарищ Перцеляев. Он просил передать маленьким мальчикам и девочкам, что обязуется сэкономить горюче-смазочных, обтирочных, шпалопропиточных, сталепрокатных и ликероводочных материалов на сумму 8850 фунтов стерлингов.

песни первоклассника композитора Александра Зацепина певица Алла Пугачева завершила нашу сегодняшнюю передачу. И нам лишь осталось еще раз поприветствовать первоклашек, школьников более старшего возраста, а также их наставников, учителей, мам, пап и бабушек, и поздравить всех их с началом учебного года. А всем остальным напомнить, что наш адрес Иркутск, радио «Встречи на коротке».

Здравствуйте. У микрофона Жанна Владимирская. Добро пожаловать на очередную встречу нашего джазового клуба. Сегодня мы вместе с миллионами людей во всем мире, для которых 11 сентября навсегда связалась в памяти с напоминающей страшный апокалиптический кошмар картиной оседающих корпусов башен Всемирного торгового центра, близнецов, как по-домашнему называли их нью-йоркцы. Сегодня мы настраиваемся на нью-йоркскую волну. Нью-йоркец по рождению и воспитанию, бывший мэр этого города Эдвард Коч, однажды сказал, чтобы полюбить большое яблоко, совсем не обязательно здесь родиться. Достаточно пожить здесь полгода, чтобы почувствовать себя совершенно дома. Нью-Йорк, утверждает Коч, это настрой и состояние души. Об этом же поет Билли Джоэл, принявший участие в записи диска Тони Беннета «Что за радость петь блюзы с друзьями».

In New York State of Mind, нью-йоркский настрой души из диска Тони Беннета, который выступал в Нью-Йорке через 2,5 недели после событий 11 сентября в концертном зале Radio City Music Hall. В те дни Нью-Йорк демонстрировал всему миру отвагу, стойкость, жертвенность. Нью-Йорк для меня всегда был квинтэссенцией того, что называют «melting pot», плавильным котлом, как говорят об Америке в целом, говорит итальянский дизайнер Джорджо Армани, для которого, как и для многих его собратьев по профессии, Нью-Йорк стал вторым домом. Изысканные, шумные, забавные, наивные, на редкость контактные и дружелюбные. Такими я узнал и полюбил нью-йоркцев, говорит Армани. Сегодня мир узнал еще одно их качество – их беспримерное мужество. В любви к Нью-Йорку в той или иной форме признавались практически все джазовые музыканты и многим джазовым композициям. Он подарил свое имя, и вот одна из них, Сони Роллинс, выросшая в нью-йоркском Гарлеме, импровизирует на тему песни Роджерса и Харта «Манхэттен».

Вы слышите фрагмент импровизации «Манхэттен» на тему джазового стандарта Роджерса и Харта в исполнении трио Сони Роллинса. Сони Роллинс – тенор-саксофон, Чарльз Рай – ударный, Хенри Граймс – бас. «Манхэттен подобен огромному кафедральному собору», говорит искусствовед Херберт Мастчамп. Как во времена Средневековья, когда год за годом мастера привносили во внешний облик соборов какие-то специфические детали, как бы соревнуясь друг с другом в воздании хвалы Всевышнему, так и в Нью-Йорке тысячи архитекторов, соревнуясь друг с другом, вносят свою лепту в создание облика города мира. Этот облик был изуродован варварским актом, заставившим содрогнуться весь мир, но не поставившим на колени эту удивительную породу людей, которую мы называем нью-йоркцами. Манхэттен. Остров света и любви. Так назвал свою композицию Херби Хэнкок. Мы открыли сегодняшний выпуск маленьким кусочком из этой композиции. Херби Хэнкок – ярчайший представитель джаза модерн. Как многие джазовые музыканты, получил классическое образование и в юности выступал с симфоническим оркестром, предпочитая всем другим композиторам Моцарта. Но сейчас его собственная композиция из диска «Новые стандарты».

Манхэттен, остров света и любви. Фрагмент композиции из диска «Новый стандарт» Херби Хэнкока, обладателя 6 премий Грэмми, высшей награды Американской академии киноискусства «Оскара» и бесчисленных журнальных премий, присуждаемых в результате опроса читателей. Сегодняшний выпуск завершит песня из диска «Мело Торме», в которую вошло 13 песен признаний в любви к Нью-Йорку, его мостам, пригородам, Ист-Сайду и Вест-Сайду, Даунтауну и, разумеется, Бродвею, где у каждого фонаря хоть однажды разбилось чье-то сердце, поет Мел Торме. Сейчас эти слова могли бы произнести тысячи и тысячи, и не только нью-йоркцев, но людей во всем мире, для которых боль этого города стала их собственной болью.

0: Над морем красавица-дева сидит и к другу ласкается, так говорит. Достань ожерелье, спустися на дно, сегодня в пучину упало оно. Ты этим докажешь свою мне любовь. Вскипела лихая у юноши кровь, и ум его обнял невольный недуг, он в пенную бездну кидается вдруг. Из бездны перловые брызги летят, и волны теснятся и мчатся назад, и снова приходят, и оберег бьют. Вот милого друга они принесут. О, счастье! Он жив, он скалу хватил, в руке ожерелье, но мрачен, как был. Он верить боится усталым ногам, и влажные кудри бегут по плечам. Скажи, не люблю и люблю я тебя, для перлов прекрасной и жизни щадя, по слову спустился на черное дно, в коралловом гроте лежало оно. Возьми, и печальный он взор устремил на то, что дороже он жизни любил. Ответ был: о, милый, о, юноша мой, достань, если любишь, коралл дорогой. С душой безнадежной молодой удалец прыгнул, чтоб найти иль коралл, иль конец. Из бездны перловые брызги летят, и волны теснятся и мчатся назад, и снова приходят, и оберег бьют, но милого друга они не несут.
1: В декабре, когда ударили первые морозы, море застыло, считай, в одну ночь, не то что река, которая всегда сопротивлялась холодам, бурлила в иную зиму почти до Нового года, несла вниз по течению прозрачные хрупкие льдинки. Афанасий долго удивлялся. По его понятиям, море должно было устоять перед первыми еще пробными морозами. Но оно не устояло, покрылось от края до края сплошным негнущимся льдом, и уже через несколько дней на него выбрались первые рыбаки. Случалось, что и на реке кое-кто баловался подлёдным ловом. Но вообще-то деревенские мужики считали такое занятие несерьезным. А теперь, глядя на городских, заезжих рыбаков, они тоже понакупили ящиков со снастями, обзавелись ледорубами, коловоротами и по воскресным дням выходили на морской, кое-где уже занесенный снегом лед. Проезжая на своем верном коне горбунке берегом моря, Афанасий не раз видел, как рыболовы обосновывались целыми лежбищами, закутанные кто во что гораздо, в старые военные тулупы, в брезентовые плащи с башлыками.

Снегом окажется не лед, а подмерзшая луговая трава. Озерцы сбывать коров и потихоньку приспосабливались к магазинному молоку, за которым ездили теперь в город. Но его там тоже было в обрез. Своим городским жителям не хватало, и староозерцы частенько возвращались домой с пустыми руками. С весны, правда, Иван Алексеевич дал команду выписывать колхозникам молоко на ферме. Но потом эту затею пришлось оставить. Планы по молоку из месяца в месяц не выполнялись. Оно и понятно, жиденькая лесная трава – это тебе не луга. Староозерцы начали роптать, выговаривать Ивану Алексеевичу на каждом собрании, хотя и понимали, что он тут ни при чем. Море – не его затея. Но ропот этот, видимо, действовал, потому что в одно из воскресений вдруг завезли в староозерский магазин целую машину голландского сгущенного молока в блескучих пузатеньких банках. Женщины распивали со сгущенкой чай, наловчились даже варить рисовый молочный суп. Получалось, конечно, не так, как на домашнем молоке, но вполне терпимо, съедобно. Встречая Ивана Алексеевича где-нибудь на колхозном дворе, женщины ехидно посмеивались, задевали его. «Не жизнь у нас пошла, Иван Алексеевич, а малина! Коров не доим, а молочко едим!» В ответ Иван Алексеевич вроде бы шутливо грозил пальцем, но на самом деле мрачнел и отходил в сторону. Понять его нетрудно. Только начал было колхоз как следует вставать на ноги, и вот на тебе, подрубили под корень, завели море. Обретенные же леса, судя по всему, Ивана Алексеевича особенно не радовали. Строевой лес заготавливать в них для нужд колхоза не разрешали, а гонять туда стадо в 500 голов и далековато, и незачем. Ни травы там стоящей, ни водопоя. Море ведь совсем в другой стороне. А без воды, известно, для скотины не жизнь. К тому же пасти такое стадо в лесу трудно. Разбредутся коровы по кустам и оврагам, после попробуй собери их. Ни один пастух не справится. Прошлую зиму Афанасий выкормил красавку еще луговым, заготовленным впрок сеном. А нынче, как только началось лето, завел разговор с Екатериной Матвеевной. «С коровой что будем делать? Продавать?» Екатерина Матвеевна сразу пригорюнилась, поникла, а потом начала уговаривать Афанасия. «А может, как-либо прокормим?» «Как?» – уже строже спросил ее Афанасий. «Ну, по кустам травы насобираем, по оврагам, как люди, так и мы». «Ой, много ли насобираешь ее по оврагам?» – вздохнул Афанасий, но разговор прекратил, молча соглашаясь с Екатериной Матвеевной. Расставаться с красавкой ему было еще обиднее, еще горше, чем Екатерине Матвеевне. И не столько потому, что красавка, коровка на редкость хорошая, молока дает по 20 литров в день, сколько потому, что не может теперь Афанасий, человек еще при здоровье и силе, заготовить каких-то 150-200 пудов сена, накосить его, как в прежние годы, в лугах. Но коли решили корову оставить, то пришлось Афанасию и Екатерине Матвеевне купить в магазине пару новых серпов, от которых, признаться, они уже успели порядком отвыкнуть, и собирать ими траву по непролазным ежевичным кустам. Николай, приехав в Старые Озера в одно из воскресений, сразу обратил на это внимание – поворошил во дворе подсохшую траву, но ничего не сказал, затаился. Афанасий тоже смолчал, не желая расстраивать Екатерину Матвеевну, хотя сказать Николаю кое-что хотелось. К июлю Афанасий и Екатерина Матвеевна заготовили маленький хилый стожок сена, поставили его на огороде под навесом и опять загоревали. Погода стояла жаркая, трава везде повыгорела, да и где ее напасешься на всех? Теперь ведь каждый, у кого осталась корова, как только выпадет свободная минута, сразу идет с попону и серпом в леса, жнет траву по таким кустам и оврагам, куда раньше.

0: Раньше никто и не заглядывал.
1: Мы продолжаем цикл передач «Русская классика» в исполнении народной артистки России Марии Григорьевны Петровой. В течение 3 вечеров вашему вниманию будут предложены страницы повести Федора Михайловича Достоевского «Неточка Незваного». Режиссер Анатолий Павлов. Запись 1980 года из фондов радио. В эфире первая передача.

Я начала себя помнить очень поздно, только с 9-го года. Не знаю, каким образом все, что было со мной до этого возраста, не оставило во мне никакого ясного впечатления, о котором бы я могла теперь вспомнить. Но с половины 9-го года я помню все отчетливо, день за днем, непрерывно, как будто все, что ни было потом, случилось не далее, как вчера. Правда, я могу как будто во сне припомнить что-то и раньше. Всегда затепленную лампаду в темном углу у старинного образа. Потом, как меня однажды шибла на улице лошадь, отчего, как мне после рассказывали, я пролежала больная 3 месяца. Еще как во время этой болезни ночью проснулась я подле матушки, с которой лежала вместе. Как я вдруг испугалась моих болезненных сновидений, ночной тишины и скрепшихся в углу мышей и дрожала от страха всю ночь, забиваясь под одеяло, но не смея будить матушку. Из чего я заключаю, что ее я боялась больше всякого страха. Но с той минуты, когда я вдруг начала сознавать себя, я развелась быстро, неожиданно, и много совершенно не детских впечатлений стало для меня как-то страшно доступны. Теперь мне кажется, что я очнулась вдруг, как будто от глубокого сна. Я очутилась в большой комнате с низким потолком, душной и нечистой. Стены были окрашены грязновато-серой краской. В углу стояла огромная русская печь. Окна выходили на улицу, или лучше сказать, на кровлю противоположного дома, и были низенькие, широкие, словно щели. Подоконники приходились так высоко от полу, что я помню, как мне нужно было подставлять стул, скамейку, и потом же кое-как добираться до окна, на котором я любила сидеть, когда никого не было дома. Из нашей квартиры было видно полгорода. Мы жили под самой кровлей в 6-этажном огромнейшем доме. Вся наша мебель состояла из какого-то остатка клеенчатого дивана, всего в пыли и в мочалах, простого белого стола, 2 стульев, матушкиной постели, шкафчика с чем-то в углу, комода, который всегда стоял, покачнувшись на бок, и разодранных бумажных ширм. Помню, что были сумерки. Все было в беспорядке и разбросано. Щетки, какие-то тряпки, наша деревянная посуда, разбитая бутылка и, не знаю, что-то такое еще. Помню, что матушка была чрезвычайно взволнована и отчего-то плакала. Отчим сидел в углу в своем всегдашнем изодранном сюртуке. Он отвечал ей что-то с усмешкой, что рассердило ее еще более. И тогда опять полетели на пол щетки и посуда. Я заплакала, закричала и бросилась к ним обоим. Я была в ужасном испуге и крепко обняла батюшку, чтобы заслонить его собою. Бог знает, отчего показалось мне, что матушка на него напрасно сердится, что он не виноват. Мне хотелось просить за него прощения, вынести за него какое угодно наказание. Помню еще, что матушка начала что-то горько и горячо говорить отцу, указывая на меня. Я буду и вперед в этом рассказе называть его отцом, потому что уже гораздо после узнала, что он мне не родной. Вся эта сцена продолжалась 2 часа, и я, дрожа от ожидания, старалась всеми силами угадать, чем все это кончится. Наконец ссора утихла, и матушка куда-то ушла. Тут батюшка позвал меня, поцеловал, погладил по голове, посадил на колени, и я крепко, сладко прижалась к груди его. Это была, может быть, первая ласка родительская. Может быть, оттого-то я и начала все так отчетливо помнить с того времени. Я заметила тоже, что заслужила милость отца за то, что за него заступилась. И тут, кажется, в первый раз меня поразила идея, что он много терпит и выносит горе от матушки.
С тех пор эта идея осталась при мне навсегда и с каждым днем все более и более возмущала меня. С этой минуты началась во мне какая-то безграничная любовь к отцу, но чудная любовь, как будто вовсе не детская. Я бы сказала, что это было скорее какое-то сострадательное материнское чувство, если бы такое определение любви моей не было немного смешно для дитяти. Отец казался мне всегда до того жалким, до того терпящим гонения, до того задавленным, до того страдальцем, что для меня было страшным, неестественным делом не любить его без памяти, не утешать его, не ласкаться к нему, не стараться об нем всеми силами. Может быть, матушка была слишком строга ко мне, и я привязалась к отцу, как к существу, которое, по моему мнению, страдает вместе со мной заодно. Я начала думать, рассуждать, наблюдать, но это наблюдение произошло так неестественно рано, что воображение мое не могло не переделывать всего по-своему, и я вдруг очутилась в каком-то особенном мире. Родились странные понятия. Я очень хорошо узнала, но не знаю, как это сделалось, что живу в странном семействе, и что родители мои как-то вовсе не похожи на тех людей, которых мне случалось встречать в это время. Отчего, думала я, отчего я вижу других людей, как-то и с виду не похожих на моих родителей? Отчего я замечала смех на других лицах? И отчего меня тут же поражало то, что в нашем углу никогда не смеются, никогда не радуются? Я поняла, и уж не помню как, что в нашем углу какое-то вечное, нестерпимое горе. Я ломала голову, стараясь угадать, почему это так, и не знаю, кто мне помог разгадать все это по-своему. Я обвинила матушку, признала ее за злодейку моего отца, и опять говорю, не понимаю, как такое чудовищное понятие могло составиться в моем воображении. И насколько я привязалась к отцу, настолько возненавидела мою бедную мать. До сих пор воспоминание обо всем этом глубоко и горько терзает меня. Но вот другой случай, который еще более чем первый способствовал моему странному сближению с отцом. Раз в 22:00 матушка послала меня в лавочку за дрожжами, а батюшки не было дома. Возвращаясь, я упала на улице и пролила всю чашку. Первая моя мысль была о том, как рассердится матушка. Между тем я чувствовала ужасную боль в левой руке и не могла встать. Кругом меня становились прохожие, какая-то старушка начала меня поднимать, а какой-то мальчик, пробежавший мимо, ударил меня ключом в голову. Наконец меня поставили на ноги, я подобрала черепки разбитой чашки и пошла, шатаясь, едва передвигая ноги. Вдруг я увидела батюшку. Он стоял в толпе перед богатым домом, который был против нашего. Этот дом принадлежал каким-то знатным людям и был великолепно освещен. У крыльца съехалось множество карет, и звуки музыки долетали из окон на улицу. Я схватила батюшку за полу сюртука, показала ему разбитую чашку и, заплакав, начала говорить, что боюсь идти к матушке. Я как-то была уверена, что он заступится за меня. Но почему я была уверена, кто подсказал мне, кто научил меня, что он меня любит более, чем матушка? Отчего к нему я подошла без страха? Он взял меня за руку, начал утешать, потом сказал, что хочет мне что-то показать, и приподнял меня на руках. Я ничего не могла видеть, потому что он схватил меня за ушибленную руку, и мне стало ужасно больно, но я не закричала, боясь огорчить его. Он все спрашивал, вижу ли я что-нибудь. Я всеми силами старалась отвечать в угоду ему и отвечала, что вижу красные занавесы.
Когда же он хотел перенести меня на другую сторону улицы, ближе к дому, то, не зная чего, вдруг начала я плакать, обнимать его и проситься скорее наверх, к матушке. Я помню, что мне тяжелее были тогда ласки батюшки, и я не могла вынести того, что один из тех, кого я так хотела любить, ласкает и любит меня, и что к другой я не смела и боялась идти. Но матушка почти совсем не сердилась и отослала меня спать. Я помню, что боль в руке, усиливаясь все более и более, нагнала на меня лихорадку. Однако ж я была как-то особенно счастлива тем, что все так благополучно кончилось. И всю эту ночь мне снился соседний дом с красными занавесами. И вот, когда я проснулась на другой день, первую мыслью, первую заботою моей был дом с красными занавесами. Только что матушка вышла со двора, я вскарабкалась на окошко и начала смотреть на него. Уже давно этот дом поразил мое детское любопытство. Особенно я любила смотреть на него в вечеру, когда на улице зажигались огни и когда начинали блестеть каким-то кровавым, особенным блеском красный, как пурпур, гардины за цельными стеклами ярко освещенного дома. К крыльцу почти всегда подъезжали богатые экипажи на прекрасных гордых лошадях, и все завлекало мое любопытство и крик, и суматоху подъезда, и разноцветные фонари карет, и разряженные женщины, которые приезжали в них. Все это в моем детском воображении принимало вид чего-то царственно пышного и сказочно волшебного. Теперь же, после встречи с отцом у богатого дома, дом сделался для меня вдвое чудеснее и любопытнее. Теперь в моем пораженном воображении начали рождаться какие-то чудные понятия и предположения, и я не удивляюсь, что среди таких странных людей, как отец и мать, я сама сделалась таким странным, фантастическим ребенком. Меня как-то особенно поражал контраст их характера. Меня поражало, например, то, что матушка вечно заботилась и хлопотала о нашем бедном хозяйстве, вечно попрекала отца, что она одна за всех труженица. И я невольно задавала себе вопрос, почему же батюшка совсем не помогает ей? Почему же он как будто чужой живет в нашем доме? Несколько матушкиных слов дало мне об этом понятие, и я с каким-то удивлением узнала, что батюшка артист. Это слово я удержала в памяти, что батюшка – человек с талантом, и в моем воображении тотчас же сложилось понятие, что артист – какой-то особенный человек, не похожий на других людей. Может быть, самое поведение отца навело меня на эту мысль. Может быть, я слышала что-нибудь, что теперь вышло из моей памяти, но как-то странно понятен был для меня смысл слов отца, когда он сказал их один раз при мне с каким-то особенным чувством. Эти слова были, что придет время, когда и он не будет в нищете, когда он сам будет барин и богатый человек, и что, наконец, он воскреснет снова, когда умрет матушка. Помню, я сначала испугалась этих слов до крайности. Я не могла оставаться в комнате. Выбежала в наши холодные сени, и там, облокотясь на окно и закрыв руками лицо, зарыдала. Но потом, когда я поминутно раздумывала об этом, когда я свыклась с этим ужасным желанием отца, фантазия вдруг пришла мне на помощь. Да я и сама не могла долго мучиться неизвестностью и должна была непременно остановиться на каком-нибудь предположении. И вот не знаю, как началось это все сначала, но под конец я остановилась на том, что когда умрет матушка, батюшка оставит эту скучную квартиру и уйдет куда-то вместе со мною. Но куда?
Я до самого последнего времени не могла себе ясно представить. Помню только, что все, чем я могла украсить то место, куда мы пойдем с ним, а я непременно решила, что мы пойдем вместе, все, что только могло создаться блестящего, пышного и великолепного в моей фантазии, все было приведено в действие в этих мечтаниях. И вот теперь этот богатый дом с красными занавесами и встреча возле него с батюшкою, который хотел мне что-то показать в нем, пришли на помощь моему воображению. И тотчас же сложилось в моих догадках, что мы переселимся именно в этот дом и будем в нем жить в каком-то вечном празднике и вечном блаженстве. С этих пор по вечерам я с напряженным любопытством смотрела из окна на этот волшебный для меня дом. Припоминала съезд, припоминала гостей, таких нарядных, каких я никогда еще не видала. Мне чудились эти звуки сладкой музыки, вылетавшей из окон. Я всматривалась в тени людей, мелькавшие на занавесах окон, и все старалась угадать, что такое там делается. И все казалось мне, что там рай и всегдашний праздник. Я возненавидела наше бедное жилище, лохмотья, в которых сама ходила. И когда однажды матушка закричала на меня и приказала сойти с окна, на которое я забралась по обыкновению, то мне тотчас же пришло на ум, что она хочет, чтоб я не смотрела именно на этот дом, чтоб я не думала об нем, что ей неприятно наше счастье, что она хочет помешать ему и в этот раз. Целый вечер я внимательно и подозрительно смотрела на матушку. И как могла родиться во мне такая ожесточенность к такому вечно страдавшему существу, как матушка? Только теперь понимаю я ее страдальческую жизнь и без боли в сердце не могу вспомнить об этой мученице. Даже и тогда, в темную эпоху моего чудного детства, в эпоху такого неестественного развития моей первой жизни, часто сжималось мое сердце от боли и жалости, и тревога, смущение и сомнение запали в мою душу. Раз вспомню, в один вечер, когда отца не было дома, матушка стала посылать меня в лавочку купить ей чаю и сахару. Но она все раздумывала и все не решалась, и вслух считала медные деньги, жалкую сумму, которую могла располагать. Она считала, я думаю, с полчаса все что-то приговаривала, считая тихо, размеренно, как будто роняя слова ненарочно. Губы и щеки были бледны, руки всегда дрожали, и она всегда качала головою, когда рассуждала наедине. «Нет, не нужно», — сказала она, поглядев на меня. «Я лучше спать лягу, а? Хочешь ты спать, неточка?» Я молчала. Тут она приподняла мою голову и посмотрела на меня так тихо, так ласково. Лицо ее прояснило и озарилось такой материнской улыбкой, что все сердце заныло во мне и крепко забилось. К тому же она меня назвала Неточкой, что значило, что в эту минуту она особенно любит меня. Это название она изобрела сама, любовно переделав мое имя Анна в уменьшительное Неточка. И когда она называла меня так, то значило, что ей хотелось приласкать меня. Я была тронута, мне хотелось обнять ее, прижаться к ней и заплакать с нею вместе. Она, бедная, долго гладила меня потом по голове, может быть, уже машинально, и, позабыв, что ласкает меня, и все приговаривала: «Дитя мое, Анетта, Неточка». Слезы рвались из глаз моих, но я крепилась и удерживалась. Я как-то упорствовала, не выказывая перед ней моего чувства, хотя сама мучилась. Иногда в нашем углу наступала мертвая тишина на целые недели. Отец и мать
уставали ссориться, и я жила между ними по-прежнему, все молча, все думая, все тоскуя и все чего-то добиваясь в мечтах моих. Бывало, в длинные зимние вечера, забившись куда-нибудь в угол, я по целым часам жадно следила за ними, всматриваясь в лицо отца, и все старалась догадаться, о чем он думает, что так занимает его. Потом меня поражала и пугала матушка. Она все ходила, не уставая, взад и вперед по комнате, по целым часам, часто даже и ночью, во время бессонницы, которую мучилась, ходила, что-то шепча про себя, как будто была одна в комнате. У ней была какая-то очень трудная болезнь, которую она совершенно пренебрегала. Я помню, что мне все тягостнее и тягостнее становилось мое одиночество и молчание, которого я не смела прервать. Уже целый год жила я сознательную жизнью, все думая, мечтая и мучаясь потихоньку неведомыми, неясными стремлениями, которые зарождались вмиг. Я дичала, как будто в лесу. Наконец батюшка первый заметил меня, подозвал к себе, об чем-то задумался и, наконец, сказал, что завтра же принесет азбуку и начнет учить меня читать. На другой день отец действительно начал учить меня. Поняв с двух слов, чего от меня требовали, я выучила скоро и быстро, ибо знала, что этим угожу ему. Это было самое счастливое время моей тогдашней жизни. В это же время он однажды после урока начал мне рассказывать сказку. Это была первая сказка, которую мне пришлось слышать. Я сидела как зачарованная, горела в нетерпении, следя за рассказом, переносилась в какой-то край, слушая его, и к концу рассказа была в полном восторге. Не то, чтоб так действовала на меня сказка, нет, но я все брала за истину, тут же давала волю своей богатой фантазии и тотчас же смешивала с вымыслом действительность. Тотчас являлся воображением моим и дом с красными занавесами, тут же неизвестно каким образом являлся как действующее лицо и отец, который сам же мне рассказывал эту сказку, и матушка, мешавшая нам обоим идти неизвестно куда. Наконец, или лучше сказать, прежде всего, я со своими чудными мечтами, со своей фантастической головой, полной дикими, невозможными призраками, все это до того перемешивалось в уме моем, что вскоре составило самый безобразный хаос, и я некоторое время потеряла всякий такт, всякое чувство настоящего, действительного, и жила Бог знает где. В это время я умирала от нетерпения заговорить с отцом о том, что ожидает нас впереди, чего такого он сам ожидает, и куда поведет меня вместе с собою, когда мы оставим, наконец, наш чердак. Однажды, когда матушки не было дома, я выбрала минуту, когда отец был особенно весел, а это случалось с ним, когда он чуть-чуть выпьет вина. Подошла к нему и начала бессвязно и путаясь на каждом шагу расспрашивать его, куда мы пойдем, скоро ли, что возьмем с собою, как будем жить и, наконец, пойдем ли мы в дом с красными занавесами. «Дом? Красные занавесы? Что такое? О чем ты бредишь, глупая?» Тогда я, испугавшись больше прежнего, начала ему объяснять, что когда умрет матушка, то мы уже не будем больше жить на чердаке, что он куда-то поведет меня, что мы оба будем богаты и счастливы, и уверяла его, наконец, что он сам мне обещал все это. Уверяя его, я была совершенно уверена, что действительно отец мой говорил об этом прежде, по крайней мере, мне это так казалось. Мать умерла,
Когда умрет мать? Повторял он, смотря на меня в изумлении, нахмуря свои густые с проседью брови и немного изменившись в лице. Что ты это говоришь, бедная, глупая? Тут он начал бронить меня и долго говорил мне, что я глупый ребенок, что я ничего не понимаю и не помню, что еще, но только он был очень огорчен. Я не поняла ни слова из его упреков, не поняла, как больно было ему, что я вслушивалась в его слова, сказанные матушке в гневе и глубокой тоске, заучила их и уж много думала о них про себя. Каков он ни был тогда, как ни было сильно его собственное сумасбродство, но все это, естественно, должно было поразить его. Однако ж, хоть я совсем не понимала, за что он сердит, мне стало ужасно горько и грустно. Я заплакала. Мне показалось, что все нас ожидавшее было так важно, что я, глупый ребенок, не смела ни говорить, ни думать об этом. Кроме того, хоть я и не поняла его с первого слова, однако почувствовала, хотя и темным образом, что я обидела матушку. На меня напал страх и ужас, и сомнения закрались в душу. Тогда он, видя, что я плачу и мучаюсь, начал утешать меня, отер мне рукавом слезы и велел мне не плакать. Он сказал, что хочет показать мне что-то очень хорошее и что я буду очень рада видеть. Тут он расстегнул жилетку и вынул ключ, который у него висел на шее на черном снурке. Потом отворил сундук и бережно вынул из него странной формы черный ящик, которого я до сих пор никогда у него не видала. Он взял этот ящик с какой-то робостью и весь изменился. Лицо его вдруг приняло какое-то торжественное выражение. Наконец он отворил таинственный ящик ключиком и вынул из него какую-то вещь, которую я до тех пор никогда не видывала. Вещь, на взгляд, очень странной формы. Он бережно и с благоговением взял ее в руки и сказал, что это его скрипка, его инструмент. Тут он начал мне что-то много говорить тихим торжественным голосом, но я не понимала его и только удержала в памяти уже известное мне выражение, что он артист, что он с талантом, что потом он когда-нибудь будет играть на скрипке, и что, наконец, мы все будем богаты и добьемся какого-то большого счастья. Слезы навернулись на глазах его и потекли по щекам. Я была очень растрогана. Наконец он поцеловал скрипку и дал ее поцеловать мне. Видя, что мне хочется осмотреть ее ближе, он повел меня к матушкиной постели и дал мне скрипку в руки. Но я видела, как он весь дрожал от страха, чтоб я как-нибудь не разбила ее. Я взяла скрипку в руки и дотронулась до струн, которые издали слабый звук. «Это музыка!» сказала я, поглядев на батюшку. «Да-да, музыка!» повторял он, радостно потирая руки. Я видела, что он боялся за свою скрипку, и меня тоже взял страх. Я поскорей отдала ее. Скрипка с теми же предосторожностями была уложена в ящик. Ящик был заперт и положен в сундук. Таким образом я росла в нашем углу, и мало-помалу любовь моя, нет, лучше я скажу страсть, потому что не знаю такого сильного слова, которое бы могло передать вполне мое неудержимое, мучительное для меня самой чувство к отцу, дошла даже до какой-то болезненной раздражительности. У меня было только одно наслаждение – думать и мечтать о нем, только одна воля – делать все, что могло доставить ему хоть малейшее удовольствие».

Вы слушали передачу из цикла «Русская классика» в исполнении народной артистки России Марии Григорьевны Петровой. Прозвучала первая передача по страницам повести Федора Михайловича Достоевского «Неточка Незваного». Режиссер Анатолий Павлов. Мы продолжаем цикл передачи «Русская классика» в исполнении народной артистки России Марии Григорьевны Петровой. Звучит вторая передача по повести Федора Михайловича Достоевского «Неточка Незваного», режиссер Анатолий Павлов, запись 1980 года.

В это время весь Петербург был взволнован чрезвычайной новостью. Разнесся слух о приезде знаменитого скрипача. Все, что было музыкального в Петербурге, зашевелилось. Певцы, артисты, поэты, художники, меломаны и даже те, которые никогда не были меломанами и скромной гордостью уверяли, что ни одной ноты не смыслят в музыке, бросились с жадным увлечением за билетами. Европейское имя знаменитости, его увенчанные лаврами старость, неувидаемая свежесть таланта, слухи, что в последнее время он уже редко брал в руки смычок в угоду публике, уверение, что он уже в последний раз объезжает Европу и потом совсем перестанет играть, произвели свой эффект. Приезд каждого нового скрипача, каждый хоть сколько-нибудь прославленной знаменитости, производил на моего отчима самые неприятные действия. Он всегда из первых спешил услышать приезжего артиста, чтобы поскорее узнать всю степень его искусства. Часто он бывал даже болен от похвал, которые раздавались кругом его новоприбывшему, и только тогда успокаивался, когда мог отыскать недостатки в игре нового скрипача и с едкостью распространить свое мнение всюду, где мог. Бедный помешанный человек считал во всем мире только один талант, только одного артиста, и этот артист был, конечно, он сам. Но молва о приезде гения музыкального произвела на него какое-то потрясающее действие. Нужно заметить, что в последние 10 лет Петербург не слыхал ни одного знаменитого дарования. Следственно, отец мой и не имел понятия об игре первоклассных артистов в Европе. Мне рассказывали, что при первых слухах о приезде знаменитого скрипача отца моего тотчас же увидели снова за кулисами театра. Говорили, что он явился чрезвычайно взволнованный и с беспокойством осведомлялся о предстоящем концерте. Его долго уже не видали за кулисами, и появление его произвело даже эффект. Кто-то захотел подразнить его и с вызывающим видом сказал: «Теперь вы, батюшка Егор Петрович, услышите не балетную музыку, а такую, от которой вам уже верно житья не будет на свете». Говорят, что он побледнел, услышав эту насмешку, однако отвечал, истерически улыбаясь: «Посмотрим, славный бубный за горами, ведь он только разве в Париже был, так это французы про него накричали, а уж известно, что такое французы», и так далее. Кругом раздался хохот. Бедняк обиделся, но, сдержав себя, прибавил, что, впрочем, он не говорит ничего, а что вот увидим, посмотрим, что до послезавтра недолго и что скоро все чудеса разрешатся. Бывший товарищ моего отца, тоже скрипач, рассказывал, что в этот же вечер перед сумерками он встретился с князем, известным дилетантом, человеком, глубоко понимавшим и любившим искусство. Они шли вместе, толкуя о новоприбывшем артисте, как вдруг на повороте одной улицы увидели моего отца, который стоял перед окном магазина и пристально всматривался в афишку, на которой крупными литерами объявлено было о концерте и которая лежала на окне магазина. «Видите ли вы этого человека?» «Кто такой?» — спросил князь. «Вы о нем слышали. Это тот самый Ефимов, о котором я с вами не раз говорил, и которому вы даже оказали когда-то покровительство». «Ах, это любопытно», — сказал князь. «Вы о нем много наговорили. Сказывают, он очень занимателен. Я бы желал его слышать. Это не стоит. Да и тяжело. Я не знаю, как вам, а мне он всегда надрывает сердце. Его жизнь страшная, безобразная трагедия. Я его глубоко чувствую, и как не грязен он, но во мне все-таки не заглохла к нему симпатия. Вы говорите, князь, что он должен быть любопытен. Это правда, но он производит слишком тяжелые впечатления. Во-первых, он сумасшедший. Во-вторых, на этом сумасшедшем три преступления, потому что кроме себя он загубил еще два существования своей жены и дочери. Я его знаю, он умер бы на месте, если бы уверился в своем преступлении. Но весь ужас в том, что вот уже 8 лет, как он почти уверен в нем, и 8 лет
борется со своей совестью, чтобы сознаться в том не почти, а вполне. «Вы говорили, он беден», — сказал князь. «Да, но бедность теперь для него почти счастье, потому что она его отговорка. Он может теперь уверять всех, что ему мешает только бедность, и что, будь он богат, у него было бы время, не было бы заботы, и тотчас увидели бы, какой он артист. Он женился в странной надежде, что 1000 рублей, которые были у его жены, помогут ему встать на ноги. Он поступил как фантазер, как поэт, да так он и всегда поступал в жизни. Знаете ли, что он говорит 8 лет без умолку? Он утверждает, что виновница его бедствий – жена, что она мешает ему. Он сложил руки и не хочет работать. Отнимите у него эту жену, и он будет самое несчастное существо в мире. Вот уже 10 лет, как он не брал в руки скрипки. Знаете ли почему? Потому что каждый раз, как он берет в руки смычок, он сам внутренне принужден убедиться, что он ничто, нуль, а не артист. Теперь же, когда смычок лежит в стороне, у него есть хотя отдаленная надежда, что это неправда. Он мечтатель. Он думает, что вдруг каким-то чудом за один раз станет знаменитейшим человеком в мире. Знаете ли, что теперь занимает этого несчастного? Его занимает самое глупое, самое ничтожнейшее, самая жалкая, самая смешная забота в мире, то есть выше ли он европейской знаменитости или тот выше его? Больше ничего, потому что он все-таки уверен, что он первый музыкант во всем мире. Уверьте, что он не артист, и я вам говорю, что он умрет на месте, как пораженный громом, потому что страшно расставаться с неподвижной идеей, которую отдал на жертву всю жизнь и которой основание все-таки глубоко и серьезно, ибо призвание его вначале было истинное. А любопытно, что будет с ним, когда он услышит приезжего, заметил князь. «Да», — сказал его собеседник задумчиво, — «но нет, он очнется тотчас же. Его сумасшествие сильнее истины, и он тут же выдумает какую-нибудь отговорку». «Вы думаете?» — заметил князь. В это время они поравнялись с отцом. Он было хотел пройти незамеченным, но бывший товарищ остановил его и заговорил с ним. Он спросил, будет ли он в концерте. Отец отвечал равнодушно, что не знает, что у него есть одно дело поважнее концертов и всех заезжих виртуозов, но, впрочем, посмотрит, увидит, и если выдастся свободный часок, а чего же нет, когда-нибудь сходит. Тут он...

с тех пор, как батюшка совсем оставил театр. Мне очень хотелось понять то, о чем они говорят, и я в первый раз услышала имя заезжей знаменитости. Потом я поняла, что нужно по крайней мере 15 рублей, чтобы увидеть этого скрипача. Помню тоже, что батюшка как-то не удержался и, махнув рукою, сказал, что знает он эти чудо заморские, таланты неслыханные. Гости стали смеяться и вскоре ушли все, оставя батюшку совершенно не в духе. Я поняла, что он за что-то сердит на этого артиста, и чтобы подслужиться к нему и рассеять тоску его, подошла к столу, взяла афишку, начала разбирать ее и вслух прочла его имя. Батюшка вздрогнул, как будто испугавшись, вырвал из рук моих афишку, закричал и затопал ногами, схватил шляпу и вышел был из комнаты, но тотчас же воротился, позвал меня в сени, поцеловал и с каким-то беспокойством, с каким-то затаенным страхом начал мне говорить, что я доброе дитя, что я, верно, не захочу огорчить его, что он ждет от меня какой-то большой услуги. Но чего именно, он не сказал. К тому же мне было тяжело его слушать. Я видела, что слова его и ласки были неискренни, и все это как-то потрясло меня. На другой день за обедом, это было уже накануне концерта, батюшка был совсем как убитый. Он ужасно переменился и беспрерывно взглядывал на меня и на матушку. Наконец я изумилась, когда он даже заговорил о чем-то с матушкой. Я изумилась, потому что он с ней почти никогда не говорил. После обеда он стал что-то особенно за мной ухаживать. Поминутно, под разными предлогами, вызывал меня в сени. Все говорил мне, что я доброе дитя, что я послушное дитя, что, верно, я люблю своего папу и что, верно, сделаю то, о чем он меня попросит. Все это довело меня до невыносимой тоски. Наконец, когда он в 10-й раз вызвал меня на лестницу, дело объяснилось. С тоскливым, измученным видом, беспокойно оглядываясь по сторонам, он спросил меня, знаю ли я, где лежат у матушки те 25 рублей, которые она вчера поутру принесла. Я обмерла от испуга, услышав такой вопрос. Но в эту минуту кто-то зашумел на лестнице, и батюшка, испугавшись, бросил меня и побежал со двора. Он воротился уже в вечеру, смущенный, грустный, озабоченный, сел молчаливо на стул и начал с какой-то робостью на меня поглядывать. На меня напал какой-то страх, и я намеренно избегала его взглядов. Наконец матушка, которая весь день пролежала в постели, подозвала меня, дала медных денег и послала в лавочку купить ей чаю и сахару. Чай пили у нас очень редко. Матушка дозволяла себе эту, по нашим средствам, прихоть только тогда, когда чувствовала себя нездоровой и в лихорадке. Я взяла деньги и, вышед в сени, тотчас же пустилась бежать, как будто боясь, чтоб меня не догнали. Но то, что я предчувствовала, случилось. Батюшка догнал меня уже на улице и воротил назад на лестницу. «Неточка!» — начал он дрожащим голосом. «Голубчик мой, послушай, дай-ка мне эти деньги, а я завтра же...» «Папочка, папочка!» — закричала я, бросаясь на колени и умоляя его. «Папочка, не могу, нельзя! Маме нужно чай кушать, нельзя у мамы брать, никак нельзя, я другой раз унесу!» «Так ты не хочешь? Ты не хочешь?» — шептал он мне в каком-то исступлении. «Так ты, стало быть, не хочешь любить меня? Ну хорошо же, теперь я тебя брошу. Оставайся с мамой, а я от вас уйду и тебя с собой не возьму. Слышишь ли ты, злая девчонка, слышишь ли ты?» «Папочка!» — закричала я в полном ужасе. «Возьми деньги, на! Что мне делать теперь?» — говорила я, ломая руки, выхватившись за пол его сюртука. «Мамочка плакать будет, мамочка опять бронить меня будет!» Он, кажется, не ожидал такого сопротивления, но деньги взял. Наконец, не будучи в силах вынести мои жалобы и рыдания, оставил меня на лестнице и сбежал вниз. Я пошла наверх,
Но силы оставили меня у дверей нашей квартиры.

Иры. Я не смела войти, не могла войти. Все, насколько было во мне сердце, было возмущено и потрясено. Я была в каком-то забытьи, в оцепенении и вздрагивала, прислушиваясь к малейшему шороху на лестнице. Наконец, я услышала, что кто-то поспешно всходил наверх. Это был он. Я отличила его походку. «Ты здесь?» — сказал он шепотом. Я бросилась к нему. «На!» — закричал он, всовывая мне в руки деньги. «На! Возьми их назад! Я тебе теперь не отец, слышишь ли ты? Я не хочу быть теперь твоим папой! Ты любишь маму больше меня, так и ступай к маме, а я тебя знать не хочу!» Сказав это, он оттолкнул меня и опять побежал по лестнице. Я, плача, бросилась догонять его. «Папочка, добренький папочка, я буду слушаться!» — кричала я. «Я тебя люблю больше мамы! Возьми деньги назад, возьми!» Но он уже не слыхал меня, он исчез. Весь этот вечер я была как убитая, дрожала в лихорадочном ознобе. Помню, что матушка что-то мне говорила, подзывала меня к себе. Я была как без памяти, ничего не слыхала и не видала. Наконец, все разрешилось припадком. Я начала плакать, кричать. Матушка испугалась и не знала, что делать. Она взяла меня к себе на постель, и я не помнила, как заснула, обхватив ее шею, вздрагивая и пугаясь чего-то каждую минуту. Так прошла целая ночь. Наутро я проснулась очень поздно, когда матушки уже не было дома. Она в это время всегда уходила за своими делами. У батюшки кто-то был посторонний, и они оба о чем-то громко разговаривали. Я на силу дождалась, пока ушел гость, и когда мы остались одни, бросилась к отцу и, рыдая, стала просить его, чтобы он простил меня за вчерашнее. «А будешь ли ты умным дитяти, как прежде?» — сурово спросил он меня. «Буду, папочка, буду!» — отвечала я. «Я скажу тебе, где у мамы деньги лежат. Они у ней в этом ящике, в шкатулке, вчера лежали». «Лежали? Где?» — закричал он, встрепенувшись, и встал со стула. «Где они лежали?» «Они заперты, папаша», — говорила я. «Подожди. Вечером, когда мама пошлет менять, потому что медные деньги, я видела, все вышли. Мне нужно 15 рублей. Неточка, слышишь ли? Только 15 рублей. Достань мне сегодня. Я тебе завтра же все принесу. А я тебе сейчас пойду леденцов куплю, орехов куплю, и завтра тоже, и каждый день гостинцев буду приносить, если будешь умная девочка. Не нужно, папа, не нужно. Я не хочу гостинцев. Я не буду их есть. Я тебе их назад отдам!» Закричала я, разрываясь от слез, потому что все сердце изныло у меня в одно мгновение. Я почувствовала в эту минуту, что ему не жалко меня, и что он не любит меня, и думает, что я за гостинцы готова служить ему. В эту минуту я, ребенок, понимала его насквозь и уже чувствовала, что меня навсегда уязвило это сознание, что я уж не могла любить его, что я потеряла моего прежнего папочку. Он же был в каком-то восторге от моих обещаний. Он видел, что я готова была решиться на все для него, что я все для него сделаю, и Бог видит, как много было это все для меня тогда. Я понимала, что значили эти деньги для бедной матушки, знала, что она могла заболеть от огорчения, потеряв их, и во мне мучительно кричало раскаяние. Но он ничего не видал. Вынув из кармана афишу, начал уверять меня, что этот человек, к которому он идет сегодня, ему враг, смертельный враг его. Он решительно сам походил на ребенка, заговорив со мною о врагах своих. Заметив же, что я не улыбаюсь, как бывало, когда он говорил со мной, и слушаю его молча, взял шляпу и вышел из комнаты, потому что куда-то спешил. Но, уходя, еще раз поцеловал меня и кивнул мне головою с усмешкой, словно неуверенный во мне и как будто стараясь, чтоб я не раздумала. Я уже сказала, что он был как помешанный. Но еще и накануне было это видно,
Деньги ему нужны были для билета в концерт, который для него должен был решить все. Он как будто заранее предчувствовал, что этот концерт должен был разрешить всю судьбу его. Но он так потерялся, что накануне хотел отнять у меня медные деньги, как будто мог за них достать себе билет. Странность его еще сильнее обнаруживались за обедом. Он решительно не мог усидеть на месте и не притрагивался ни к какому кушанью, поминутно вставал с места и опять садился, словно надумавшись. То хватался за шляпу, как будто собираясь куда-то идти, то вдруг делался как-то странно рассеянным, все что-то шептал про себя, потом вдруг взглядывал на меня, мигал мне глазами, делал мне какие-то знаки, как будто в нетерпении поскорей добиться денег и как будто сердясь, что я до сих пор не взяла их у матушки. Даже матушка заметила все эти странности и глядела на него с изумлением. Я же была точно приговоренная к смерти. Кончился обед, я забилась в угол и, дрожа как в лихорадке, считала каждую минуту до того времени, когда матушка обыкновенно посылала меня за покупками. Наконец матушка положила работу, которую делала через силу, и подозвала меня. Я задрожала и пошла к ней. Она вынула из комода деньги и, давая мне, сказала: «Ступай, неточка, только ради Бога, чтоб тебя не обсчитали, как на медне, да не потеряй как-нибудь». Я с умоляющим видом взглянула на отца, но он кивал головою, ободрительно улыбался мне и потирал руки от нетерпения. Часы пробили 6, а концерт назначен был в 7 часов. Батюшка тоже многое вынес в этом ожидании. Я остановилась на лестнице, поджидая его. Он был так взволнован и нетерпелив, что без всякой предосторожности тотчас же выбежал вслед за мной. Я отдала ему деньги. На лестнице было темно, и я не могла видеть лица его, но я чувствовала, что он весь дрожал, принимая деньги. Я стояла, как будто остолбенев и не двигаясь с места. Наконец очнулась, когда он стал посылать меня наверх вынести ему его шляпу. Он не хотел и входить. «Папа, разве ты не пойдешь вместе со мною?» — спросила я прерывающимся голосом, думая о последней надежде моей, его заступничестве. «Нет, ты уже поди одна, а? Подожди, подожди!» — закричал он, спохватившись. «Подожди, вот я тебе гостинцу сейчас принесу, а ты только сходи сперва, да принеси сюда мою шляпу». Как будто ледяная рука сжала вдруг мое сердце. Я вскрикнула, оттолкнула его и бросилась наверх. Когда я вошла в комнату, на мне лица не было. Если б теперь я захотела сказать, что у меня отняли деньги, то матушка поверила бы мне. Но я ничего не могла говорить в эту минуту. В припадке судорожного отчаяния бросилась я поперек матушкиной постели и закрыла лицо руками. Через минуту дверь робко скрипнула, и вошел батюшка. Он пришел за своей шляпой. «Где деньги?» — закричала вдруг матушка, разом догадавшись, что произошло что-нибудь необыкновенное. «Где деньги? Говори, говори!» Тут она схватила меня с постели и поставила среди комнаты. Я молчала, опустя глаза в землю. Я едва понимала, что со мной делается и что со мной делают. «Где деньги?» — закричала она опять, бросая меня, и вдруг, повернувшись к батюшке, который хватался за шляпу, «Где деньги?» — повторила она. «А, она тебе отдала их? Безбожник, губитель мой, злодей мой! Так ты ее тоже губишь, ребенка, ее! Нет же, ты так не уйдешь!» И в один миг она бросилась к дверям, заперла их изнутри и взяла ключ к себе. «Говори, признавайся,
Начала на мне голосом едва слышным от волнения. «Признавайся во всем! Говори же, говори! Я не знаю, что я с тобой сделаю!» Она схватила мои руки и ломала их, допрашивая меня. Она была в выступлении. В это мгновение я поклялась молчать и не сказать ни слова про батюшку, но робко подняла на него в последний раз глаза. Один его взгляд, одно его слово, и я была бы счастлива, несмотря ни на какие мучения, ни на какую пытку. Но, Боже мой, бесчувственным, угрожающим жестом он приказывал мне молчать. Будто я могла бояться чьей-нибудь другой угрозы в эту минуту. Мне сдавило горло, захватило дух, подкосило ноги, и я упала без чувств на пол. Со мной повторился вчерашний нервный припадок.

0: Вы слушали передачу цикла «Русская классика» в исполнении народной артистки России Марии Григорьевны Петровой. Прозвучала вторая передача по повести Федора Михайловича Достоевского «Неточка Незваного», режиссер Анатолий Павлов.
1: Вы слушаете «Радио Петербург». Мы продолжаем цикл передач «Русская классика» в исполнении народной артистки России Марии Григорьевны Петровой. Звучит третья, заключительная передача по повести Федора Михайловича Достоевского «Неточка Незваного». Режиссер Анатолий Павлов. Запись 1980 года.

0: Я очнулась, когда вдруг раздался стук в дверь нашей квартиры. Матушка отперла, и я увидела человека в ливрее, который, войдя в комнату и с удивлением озираясь кругом на всех нас, спросил музыканта Ефимова. Отчим назвался. Тогда лакей подал записку и уведомил, что в пакете лежал пригласительный билет на концерт знаменитого скрипача. Появление лакея в богатой ливрее, назвавшего имя князя, который посылал нарочного к бедному музыканту Ефимову, все это произвело на миг сильное впечатление на матушку. Бедная женщина все еще любила отца. И теперь, несмотря на целые 8 лет беспрерывной тоски и страданий, ее сердце все еще не изменилось. Она все еще могла любить его. Бог знает. Может быть, она вдруг увидела теперь перемену в судьбе его. На нее даже и тень какой-нибудь надежды имела влияние. Почему знать? Может быть, она тоже была несколько заражена непоколебимой самоуверенностью своего сумасбродного мужа. Да и невозможно, чтоб эта самоуверенность на нее, слабую женщину, не имела хоть какого-нибудь влияния и на внимание князя. Она вмиг могла построить для него 1000 планов. В один миг она готова была опять обратиться к нему. Она могла простить ему за всю жизнь свою, даже взвесив его последние преступления, пожертвование ее единственным дитятей. И в порыве заново вспыхнувшего энтузиазма, в порыве новой надежды, низвесть это преступление до простого проступка, до малодушия, вынужденного нищенством, грязной жизнью, отчаянным положением. В ней все было увлечение, и в этот миг у ней уже было снова готово прощение и сострадание без конца для своего погибшего мужа. Отец засуетился, его тоже поразила внимательность князя. Он прямо обратился к матушке, что-то шепнул ей, и она вышла из комнаты. Она воротилась через 2 минуты, принеся размененные деньги, и батюшка тотчас же дал рубль серебром посланному, который ушел с вежливым поклоном. Между тем матушка принесла утюг, достала лучшую мужнину манишку и начала ее гладить. Она сама повязала ему на шею белый батистовый галстук, сохранявшийся на всякий случай с незапамятных пор в его гардеробе вместе с черным, хотя уже и очень поношенным фраком, который был сшит еще при поступлении его в должность при театре. Кончив туалет, отец взял шляпу, но, выходя, попросил стакан воды. Он был бледен и в изнеможении присел на стул. Воду подала уже я. Батюшка вышел, мы остались одни. Я забилась в угол и долго молча смотрела на матушку. Я никогда не видала ее в таком волнении. Губы ее дрожали, бледные щеки вдруг разгорелись, и она по временам вздрагивала всеми членами. Наконец тоска ее начала изливаться в жалобах, в глухих рыданиях и сетованиях. «Это я! Это все я виновата, несчастная!» говорила она сама с собою. «Что же с нею будет? Что же с ней будет, когда я умру?» продолжала она, остановясь посреди комнаты, словно пораженная молнией от одной этой мысли. «Неточка, дитя мое, бедная ты моя несчастная!» сказала она, взяв меня за руки и судорожно обнимая меня. «На кого ты останешься, когда и при жизни-то я не могу воспитать тебя, ходить и глядеть за тобою? Ох, ты не понимаешь меня! Понимаешь ли... Запомнишь ли, что я теперь говорила, неточка? Будешь ли помнить вперед?» «Буду, буду, маменька!» — говорила я, складывая руки и умоляя ее. Она долго, крепко держала меня в объятиях, как будто трепеща от одной мысли, что разлучится со мною. Сердце мое разрывалось. «Мамочка, мама!» — сказала я, всхлипывая. «За что ты не любишь папу?» И рыдания не дали мне досказать. Стенание вырвалось из груди ее. Потом в новой ужасной тоске она стала ходить взад и вперед по комнате. «Бедная, бедная моя!» А я и не заметила, как она выросла. «Она знает, все знает! Боже мой, какое впечатление, какой пример!» И она опять ломала руки в отчаянии. Наконец, она как будто измучилась и впала в забытье. Так прошел целый час. Потом она встала, утомленная и усталая, и сказала мне, чтоб я легла спать. Я ушла в свой угол, завернулась в одеяло, но заснуть не могла. Меня мучила она, мучил и батюшка. Я с нетерпением ждала его возвращения. Какой-то ужас овладевал мною при мысли о нем. Через полчаса матушка взяла свечку и подошла ко мне посмотреть, заснула ли я. Чтобы успокоить ее, я зажмурила глаза и притворилась, что сплю. Оглядев меня, она тихонько подошла к шкафу, отворила его и налила себе стакан вина. Она выпила его и легла спать, оставив зажженную свечку на столе и дверь отпертую, как всегда делалось на случай позднего прихода батюшки. Я лежала как будто в забытии, но сон не смыкал глаз моих. Наконец, уже поздно ночью, я услышала, как отворилась наша дверь. Не помню, сколько прошло времени, но когда я вдруг совсем открыла глаза, я увидела батюшку. Мне показалось, что он был страшно бледен. Он сидел на стуле возле самой двери и как будто о чем-то задумался. В комнате была мертвая тишина. Оплывшая сальная свечка грустно освещала наше жилище. Я долго смотрела, но батюшка все еще не двигался с места. Он сидел неподвижно, все в том же положении, опустив голову и судорожно опершись руками о колени. Я несколько раз пыталась окликнуть его, но не могла. Оцепенение мое продолжалось. Наконец он вдруг очнулся, поднял голову и встал со стула. Он стоял несколько минут посреди комнаты, как будто решаясь на что-нибудь, потом вдруг подошел к постели матушки, прислушался и, уверившись, что она спит, отправился к сундуку, в котором лежала его скрипка. Он отпер сундук, вынул черный футляр и поставил на стол. Потом снова огляделся кругом. Взгляд его был мутный, беглый. Такой, какого я у него никогда еще не замечала. Он было взялся за скрипку, но тотчас же оставил ее, воротился и запер двери. Потом, заметив отворенный шкаф, тихонько подошел к нему, увидел стакан и вино, налил и выпил. Тут он в третий раз взялся за скрипку, но в третий раз оставил ее и подошел к постели матушки. Цепенея от страха, я ждала, что будет. Он что-то очень долго прислушивался, потом вдруг откинул одеяло с лица и начал ощупывать его рукою. Я вздрогнула. Он нагнулся еще раз и почти приложил к ней голову, но когда он приподнялся в последний раз, то как будто улыбка мелькнула на его страшно побледневшем лице. Он тихо и бережно накрыл одеялом спящую, закрыл ей голову, ноги, и я начала дрожать от неведомого страха. Мне стало страшно за матушку, мне стало страшно за ее глубокий сон. И с беспокойством вглядывалась я в эту неподвижную линию, которая угловато обрисовала на одеяле член ее тела. Как молния пробежала страшная мысль в уме моем. Кончив все приготовления, он снова подошел к шкафу и выпил остатки вина. Он весь дрожал, подходя к столу. Его узнать нельзя было, так он был бледен. Тут он опять взял скрипку. Я видела эту скрипку и знала, что она такое, но теперь ожидала чего-то ужасного, страшного, чудесного и вздрогнула от первых ее звуков. Батюшка начал играть, но звуки шли как-то прерывисто. Он поминутно останавливался, как будто припоминал что-то. Наконец, с растерзанным, мучительным видом положил свой смычок и как-то странно поглядел на постель. Там его что-то все беспокоило. Он опять пошел к постели. Я не пропускала ни одного движения его и, замирая от ужасного чувства, следила за ним. Вдруг он поспешно начал
1: что-то искать под руками. И опять та же страшная мысль, как молния обожгла меня. Мне пришло в голову, отчего же так крепко спит матушка? Отчего же она не проснулась, когда он рукою ощупывал ее лицо? Наконец я увидела, что он стаскивал все, что мог найти из нашего платья. Взял солоб матушкин, свой старый сюртук, халат, даже мое платье, которое я скинула, так что закрыл матушку совершенно и спрятал под набросанной грудой. Она лежала все неподвижно, не шевелясь. Она спала глубоким сном. Он как будто вздохнул свободнее, когда кончил свою работу. В этот раз уже ничто не мешало ему, но все еще что-то его беспокоило. Он переставил свечу и стал лицом к дверям, чтобы даже и не поглядеть на постель. Наконец он взял скрипку и с каким-то отчаянным жестом ударил смычком. Музыка началась. Но это была не музыка. Я помню все отчетливо до последнего мгновения. Помню все, что поразило тогда мое внимание. Нет, это была не такая музыка, которую мне потом удавалось слышать. Это были не звуки скрипки, а как будто чей-то ужасный голос загремел в первый раз в нашем темном жилище. Или неправильный. Болезненны были мои впечатления, или чувства мои были потрясены всем, чему я была свидетельницей, подготовлены были на впечатления страшные, неисходимо мучительные, но я твердо уверена, что слышала стоны, крик человеческий, плач. Целое отчаяние выливалось в этих звуках. И, наконец, когда загремел ужасный финальный аккорд, в котором было все, что есть ужасного в плаче, мучительного в муках и тоскливого в безнадежной тоске, все это как будто соединилось разом. Я не могла выдержать, я задрожала, слезы брызнули из глаз моих, и со страшным отчаянным криком, бросившись к батюшке, я обхватила его руками. Он вскрикнул и опустил свою скрипку. С минуту стоял он, как потерянный. Наконец глаза его запрыгали и забегали по сторонам. Он как будто искал чего-то. Вдруг схватил скрипку, взмахнул ею надо мной. Еще минута, и он, может быть, убил бы меня на месте. «Папочка!» — закричала я ему. «Папочка!» Он задрожал, как лист, когда услышал мой голос и отступил на два шага. «Ах, так еще ты осталась, так еще не все кончилось, так еще ты осталась со мной!» Закричал он, подняв меня за плечи на воздух. «Папочка!» — закричала я снова. «Не пугай меня, ради Бога! Мне страшно! Ай!» Мой плач поразил его. Он тихо опустил меня на пол и с минуту безмолвно смотрел на меня, как будто узнавая и припоминая что-то. Наконец, вдруг, как будто что-нибудь перевернуло его, как будто его поразила какая-то ужасная мысль, из помутившихся глаз его брызнули слезы. Он нагнулся ко мне и начал пристально смотреть мне в лицо. «Папочка!» — говорила я ему, терзаясь от страха. «Не смотри так, папочка! Уйдем отсюда! Уйдем скорее! Уйдем! Убежим!» «Да, убежим, убежим! Пора! Пойдем, неточка! Скорее, скорее!» И он засуетился, как будто только теперь догадался, что ему делать. Торопливо озирался он кругом и, увидя на полу матушкин платок, поднял его и положил в карман. Потом увидел чепчик и его тоже поднял и спрятал на себе, как будто снаряжаясь в дальнюю дорогу и захватывая все, что было ему нужно. Я мигом надела свое платье и тоже, торопясь, начала захватывать все, что мне казалось нужным для дороги. «Все ли? Все ли?» — спрашивал отец. «Все ли готово? Скорей, скорей!» Я наскоро навязала узел
2: накинула на голову платок. Он взял меня за руку, и мы было уже пошли, но вдруг батюшка остановил меня. Он долго тер себе лоб, как будто вспоминая что-то, что еще не было сделано. Наконец, он как будто нашел, что ему было надо, отыскал ключи, которые лежали у матушки под подушкой, и торопливо начал искать чего-то в комоде. Наконец он воротился ко мне и принес несколько денег, отысканных в ящике. «Вот, на, возьми, возьми это, береги!» – прошептал он мне. «Не теряй же, помни, помни!»
0: Он мне положил сначала деньги в руку, потом взял их опять и сунул мне за пазуху. Помню, что я вздрогнула, когда к моему телу прикоснулось это серебро, и я как будто только теперь поняла, что такое деньги. Теперь мы опять были готовы, но он вдруг опять остановил меня. «Неточка», — сказал он мне, как будто размышляя с усилием, «деточка моя, я позабыл, что такое, как это надо, я не помню, да-да, нашел, вспомнил, поди сюда, неточка». Он подвел меня к углу, где был образ, и сказал, чтоб я стала на колени.
2: «Молись, дитя мое, помолись, тебе лучше будет». «Да, право, лучше будет», — шептал он мне, указывая на образ и как-то странно смотря на меня.
1: «Помолись, помолись»,
0: — говорил он каким-то просящим, умоляющим голосом. Я бросилась на колени, сложила руки, и полный ужаса, отчаяния, который уже совсем овладел мною, упала на пол и пролежала несколько минут, как бездыханная. Я напрягала все свои чувства в молитве, но страх преодолевал меня. Я приподнялась, измученная тоскою. Я уже не хотела идти с ним, боялась его. Мне хотелось остаться. Наконец, то, что томило и мучило меня, вырвалось из груди моей.
1: «Папа!» — сказала я, обливаясь слезами. «А мама? Что с мамой? Где она? Где моя мама?»
2: Я не могла продолжать и залилась слезами.
1: Он тоже со слезами смотрел на меня. Наконец он взял меня за руку, подвел к постели, разметал набросанную груду платья и открыл одеяло. Боже мой! Она лежала мертвая, уже похолодевшая и посиневшая. Я, как бесчувственная, бросилась на нее и обняла ее.
0: Отец поставил меня на колени. «Поклонись ей, дитя», — сказал он.
2: «Простись с нею».
0: Я поклонилась. Отец поклонился вместе со мною. Он был ужасно бледен. Губы его двигались и что-то шептали.
2: «Это не я, неточка, не я».
0: — говорил он мне, указывая дрожащей рукой на труп.
2: — Слышишь, не я. Я не виноват в этом. Помни, неточка.
1: — Папа, пойдем, — прошептал я в страхе. — Пора.
2: — Да, теперь пора, давно пора, — сказал он, схватив меня крепко за руку и торопясь выйти из комнаты.
1: — Ну, теперь в путь. Слава Богу! Слава Богу, теперь все кончено.
0: Мы сошли с лестницы. Полусонный дворник отворил нам ворота, подозрительно поглядывая на нас, и батюшка, словно боясь его вопроса, выбежал из ворот первый, так что я едва догнала его. Мы прошли нашу улицу и вышли на набережную канала. За ночь на камнях мостовой выпал снег и шел теперь мелкими хлопьями. Было холодно. Я дрогла до костей и бежала за батюшкой, судорожно уцепившись за пол его фрака. Скрипка была у него под мышкой, и он поминутно останавливался, чтобы придержать футляр. Мы шли с четверть часа. Наконец он повернул по скату тротуара на самую канаву и сел на последней тумбе. В двух шагах от нас была прорубь. Кругом не было ни души.
1: «Боже,
2: Как теперь помню я то страшное ощущение, которое вдруг овладело мною. Наконец совершилось все, о чем я мечтала уже целый год. Мы ушли из нашего бедного жилища. Но того ли я ожидала, о том ли я мечтала, то ли создавалось моей детской фантазии, когда я загадывала о счастье того, которого я так любила. Всего более мучила меня в это мгновение матушка. «Зачем мы ее оставили?» — думала я одну. «Покинули ее тело, как ненужную вещь». И помню, что это более всего меня терзало и мучило. «Папочка!» — начала я, не в силах будучи выдержать мучительной заботы своей. «Папочка!» «Что такое?» — сказал он сурово. «Зачем мы, папочка, оставили там маму? Зачем мы бросили ее?» — спросила я, заплакав. «Папочка, воротимся домой, позовем к ней кого-нибудь».
0: «Да-да!»
2: — закричал он вдруг, встрепенувшись и приподымаясь с тумбы, как будто что-то новое пришло ему в голову, разрешавшее все сомнения его. «Да, Неточка, так нельзя. Нужно пойти к маме, ей там холодно. Пойди к ней, Неточка, пойди. Там не темно, там есть свечка. Не бойся, позови к ней кого-нибудь. И потом приходи ко мне. Пойди одна, а я тебя здесь подожду. Я ведь никуда не уйду». Я тотчас же пошла. Но едва только взошла на тротуар, как вдруг будто что-то кольнуло меня в сердце. Я обернулась и увидела, что он уже сбежал с другой стороны и бежит от меня, оставив меня одну, покидая меня в эту минуту. Я закричала, сколько во мне было силы, и в страшном испуге бросилась догонять его. Я задыхалась. Он бежал все скорее и скорее. Я его уже теряла из виду. На дороге мне попалась его шляпа, которую он потерял в бегстве. Я подняла ее и пустилась снова бежать. Дух во мне замирал, и ноги подкашивались. Мучительное ощущение разрывало меня. Мне было жалко его. Сердце мое ныло и болело, когда я представляла, как он бежит без шинели, без шляпы от меня, от своего любимого дитяти. Мне хотелось догнать его только для того, чтобы еще раз крепко поцеловать, сказать ему, чтобы он меня не боялся, уверить, успокоить, что я не побегу за ним, коли он не хочет того, а ворочусь одна к матушке. Я разглядела, наконец, что он поворотил в какую-то улицу. Добежав до нее и тоже повернув за ним, я еще различала его впереди себя. Тут силы меня оставили. Я начала плакать, кричать. Помню, что на побеге я столкнулась с двумя прохожими, которые остановились посреди тротуара и с изумлением смотрели на нас обоих. «Папочка! Папочка!» Закричала я в последний раз, но вдруг поскользнулась на тротуаре и упала у ворот дома. Я почувствовала, как лицо мое облилось кровью. Мгновение спустя я лишилась чувств. Очнулась я на теплой мягкой постели и увидела возле себя приветливые, ласковые лица, которые с радостью встретили мое пробуждение. Я разглядела старушку с очками на носу, высокого господина, который смотрел на меня с глубоким состраданием, потом прекрасную молодую даму и, наконец, седого старика, который держал меня за руку и смотрел на часы. Я пробудилась для новой жизни. Один из тех, которых я встретила во время бегства, был князь, и я упала у ворот его дома. Когда после долгих изысканий узнали, кто я такова, князь, который послал моему отцу билет в концерт, пораженный странностью случая, решился принять меня в свой дом и воспитать со своими детьми. стали отыскивать, что сделалось с батюшкой, и узнали, что он был задержан кем-то уже вне города в припадке исступленного помешательства. Его свезли в больницу, где он и умер через 2 дня. Он умер, потому что такая смерть его была необходимостью, естественным следствием всей его жизни. Он должен был так умереть, когда все, поддерживавшее его в жизни, разом рухнуло, рассеялось как призрак, как бесплотная пустая мечта. Он умер, когда исчезла последняя надежда его, когда в одно мгновение разрешилось перед ним самим и вошло в ясное сознание все, чем обманывал он себя и поддерживал всю свою жизнь. Истина ослепила его своим нестерпимым блеском, и что было ложь, стало ложью и для него самого. В последний час свой он услышал чудного гения, который рассказал ему его же самого и осудил его навсегда с последним звуком, слетевшим со струн скрипки гениального скрипача. Перед ним разрешилась вся тайна искусства, и гений, вечно юный, могучий и истинный, раздавил его своей истинностью. Но истина была невыносима для глаз его. Она ослепила и сожгла его разум. Она ударила в него вдруг неизбежно, как молния. Удар был смертелен. Он хотел бежать отсюда над собою, но бежать было некуда. Последняя надежда исчезла, последняя отговорка пропала. Та, которой жизнь тяготела над ним столько лет, которая не давала ему жить, та, со смертью которой, по своему ослепленному верованию, он должен был вдруг разом воскреснуть, умерла. Наконец он был один, его не стесняло ничто, он был, наконец, свободен. Последний раз в судорожном отчаянии хотел он судить себя сам, а судить неумолимо и строго, как беспристрастный, бескорыстный судья. Но ослабевший смычок его мог только слабо повторить последнюю музыкальную фразу гения. В это мгновение безумие, сторожившее его уже 10 лет, неизбежно поразило его.
3: Вы слушали передачу цикла «Русская классика».
4: Роняет лес багряный свой убор, сребрит мороз увянувшее поле, проглянет день, как будто по неволе, и скроется за край окружных гор. Пылай, камин, в моей пустынной келье, а ты, вино, осенний стужи друг, пролей мне в грудь отрадное похмелье, минутное забвенье горьких мук. Печален я, со мною друга нет, с кем долгую запил бы я разлуку, кому бы мог пожать от сердца руку и пожелать веселых много лет. Я пью один, вообще воображение вокруг меня товарищей зовет, знакомое не слышно приближение, и милого душа моя не ждет. Я пью один, и на брегах Невы меня друзья сегодня именуют. Но многие ли там из вас пируют? Еще кого не досчитались вы? Кто изменил пленительной привычки? Кого от вас увлек холодный свет? Чей глаз умолк на братской перекличке? Кто не пришел? Кого меж вами нет? Он не пришел, кудрявый наш певец, с огнем в очах, с гитарой сладкогласной. Под миртами Италии прекрасной он тихо спит, и дружеский резец не начертал над русской могилой слов несколько на языке родном, чтоб некогда нашел привет унылый сын севера, бродя в краю чужом. Сидишь ли ты в кругу своих друзей, чужих небес, любовник беспокойный? Или снова ты проходишь тропик знойный и вечный лед полуночных морей? Счастливый путь, с лицейского порога ты на корабль перешагнул шутя, и с той поры в морях твоя дорога, о, волны бурь, любимое дитя! Ты сохранил в блуждающей судьбе прекрасных лет первоначальные нравы. Лицейский шум, лицейские забавы средь бурных волн мечтались о тебе. Ты простирал из-за моря нам руку, ты нас одних в молодой душе носил и повторял на долгую разлуку, нас тайный рок, быть может, осудил. Друзья мои, прекрасен наш союз, он, как душа, неразделим и вечен, неколебим, свободен и беспечен, срастался он под сенью дружных муз. Куда бы нас ни бросила судьбина, и счастье куда б ни повело, все те же мы, нам целый мир чужбина, отечество нам царское село. Из края в край преследуем грозой, запутанный в сетях судьбы суровой. Я с трепетом на лоно дружбы новой, устав, приник ласкающей главой. С мольбой моей печальной и мятежной, с доверчивой надеждой первых лет, друзьям иным душой предался нежной. Но горек был не братской их привет. И ныне здесь, в забытой сей глуши, в обители пустынных вьюг и хлада, мне сладкая готовилась отрада. Троих из вас, друзей моей души, здесь обнял я. Поэта дом опальный, опущен мой, ты первый посетил. Ты усладил изгнанье день печальный, ты в день его лицея превратил. Ты, Горчаков, счастливец первых дней, хвала тебе, фортуны блеск холодный, не изменил души твоей свободной, все тот же ты для чести и друзей. Нам разный путь судьбой назначен строгой. Ступая в жизнь, мы быстро разошлись, но невзначай проселочной дорогой мы встретились и братски обнялись. Когда постиг меня судьбины гнев, для всех чужой, как сирота бездомной, под бурею главой паник я томный и ждал тебя, вещун пермесских дев, и ты пришел, сын лени вдохновенный. О, Дельвик мой, твой голос пробудил сердечный жар, так долго усыпленный, и бодро я судьбу благословил. С младенчества дух песен в нас горел, и дивное волненье мы познали. С младенчества две музы к нам летали, и сладок был их лаской наш удел. Но я уже любил рукоплесканье, ты, гордый, пел для муз и для души. Свой дар, как жизнь, я тратил без внимания, ты, гений свой, воспитывал в тиши. Служенье муз не терпит суеты, прекрасное должно быть величаво. Но юность нам советует лукаво, и шумные нас радуют мечты. Опомнимся, но поздно, и уныло глядим назад, следов не видя там. Скажи, Вильгельм, не то ли с нами было? Мой брат родной по музе, по судьбам. Пора, пора. Душевных наших мук не стоит мир. Оставим заблуждение, сокроем жизнь под сень уединения. Я жду тебя, мой запоздалый друг. Приди, огнем волшебного рассказа сердечные предания оживи. Поговорим о бурных днях Кавказа, о Шиллере, о славе, о любви. Пора и мне. Пируйте, о друзья! Предчувствую отрадное свидание. Запомните ж, поэта, предсказание. Промчится год, и с вами снова я. Исполнится завет моих мечтаний. Промчится год, и я явлюсь к вам. О, сколько слез, и сколько восклицаний, и сколько чаш, подъятых к небесам. И первую полней, друзья, полней, и всю до дна в честь нашего союза. Благослови, ликующая муза, благослови, да здравствует лицей. Наставником, хранившим юность нашу, всем честью и мертвым, и живым, к устам подъяв признательную чашу, не помня зла, за благо воздадим. Пируйте же, пока еще мы тут. Увы, наш круг час от часу редеет. Кто в гробе спит, кто дальний сиротеет. Судьба глядит, мы вянем. Дни бегут, невидимо склоняясь и холодея, мы близимся к началу своему. Кому ж из нас под старость день лицея торжествовать придется одному? Несчастный друг, средь новых поколений докучный гость, и лишний, и чужой, он вспомнит нас и дни соединений, закрыв глаза дрожащей рукой. Пускай же он с отрадой, хоть печальной, тогда сей день за чашей проведет, как ныне я, затворник ваш опальный, его провел без горя и забот. Я вас люблю, хоть я бешусь, хоть это труд и стыд напрасный, и в этой глупости несчастной у ваших ног я признаюсь. Мне не к лицу и не по летам, пора, пора мне быть умней, но узнаю по всем приметам болезнь любви в душе моей. Без вас мне скучно, я зеваю, при вас мне грустно, я терплю, и мочи нет, сказать желаю, мой ангел, как я вас люблю. Когда я слышу из гостиной ваш легкий шаг, иль платье шум, иль голос девственный невинный, я вдруг теряю весь свой ум. Вы улыбнетесь мне отрада, вы отвернетесь мне тоска. За день мучения награда мне ваша бледная рука. Когда за пяльцами прилежно сидите вы, склонясь небрежно, глаза и кудри опустя, я в умиленье молча, нежно любую с вами, как дитя. Сказать ли вам мое несчастье, мою ревнивую печаль, когда гулять порой в ненастье вы собираетесь вдаль? И ваши слезы в одиночку, и речи в уголку вдвоем, и путешествия в опочку, и фортепиано вечерком. Алина, жальтесь надо мною, не смею требовать любви. Быть может, за грехи мои, мой ангел, я любви не стою. Но притворитесь, этот взгляд все может выразить так чудно. Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад.
5: Когда любовью и негою поенный, безмолвно пред тобой коленопреклоненный, я на тебя глядел и думал, ты моя, ты знаешь, милая, желал ли славы я. ты знаешь, удален от ветренного света, скучая суетным прозванием поэта, устав от долгих бурь, я вовсе не внимал жужжанью дальному упреков и похвал. Могли ли меня молвы тревожить приговоры, когда, склонив ко мне томительные взоры и руку на главу мне тихо наложив, шептала ты: «Скажи, ты любишь, ты счастлив, другую, как меня, скажи, любить не будешь, ты никогда, мой друг, меня не позабудешь». А я стесненное молчание хранил, я наслаждением весь полон был, я мнил, что нет грядущего, что грозный день разлуки не придет никогда. И что же, слезы, муки, измены, клевета, все на главу мою обрушилось вдруг. Что я, где я, стою, как путник молнии, постигнутый в пустыне, и все передо мной затмилось. И ныне я новым для меня желанием томим, желаю славы я, чтоб именем моим твой слух был поражен всечасно, чтоб ты мною окружена была, чтоб громкою молвою все-все вокруг тебя звучало обо мне, чтоб глазу верному, внимая в тишине, ты помнила мои последние моленья в саду, во тьме ночной, в минуту разлучения.
4: Нас было много на челне, иные парус напрягали, другие дружно упирали вглубь мощные весла. В тишине, на руль склонясь, наш кормщик умный в молчании правил грузный челн. А я, беспечной веры полн, пловцам я пел. Вдруг лоно волн измял с налету вихрь шумный. Погиб и кормщик, и пловец. Лишь я, таинственный певец, на берег выброшен грозою. Я гимны прежние пою, и рис.

0: Наполнил шум и звон, и внял я небо содрогание, и горний ангелов полет, и гад морских подводный ход, и дольней лозы прозябанье. И он к устам моим приник, и вырвал грешный мой язык, и празднословный, и лукавый, и жало мудрый змеи в уста замершие мои вложил десницею кровавой. И он мне грудь рассек мечом, и сердце трепетное вынул, и угль, пылающий огнем, во грудь отверстую водвинул. Как труп в пустыне я лежал, и Бога глас ко мне воззвал. Восстань, пророк, и виждь, и внемли, исполнись волею моей, и, обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей.
1: Что в имени тебе моем? Оно умрет, как шум печальный волны, плеснувшей в берег дальний, как звук ночной в лесу глухом. Оно на памятном листке оставит мертвый след, подобный узору надписи надгробной на непонятном языке. Что в нем, забытое давно в волнениях новых и мятежных, твоей душе не даст оно воспоминаний чистых, нежных. Но в день печали, в тишине, произнеси его, тоскуя, скажи, есть память обо мне, есть в мире сердце, где живу я. Брожу ли я вдоль улиц шумных, вхожу ль во многолюдный храм, сижу ль меж юношей безумных, я предаюсь моим мечтам. Я говорю, промчатся годы, и сколько здесь не видно нас, мы все сойдем под вечны своды, и чей-нибудь уж близок час. Гляжу ль на дуб уединенный, я мыслю, патриарх лесов переживет мой век забвенный, как пережил он век отцов. Младенца ль милого ласкаю, уже я думаю, прости, тебе я место уступаю. Мне время тлеть, тебе цвести. День каждый, каждую годину привык я думой провождать грядущей смерти годовщину, меж их стараясь угадать. И где мне смерть пошлет судьбина? В бою ли, в странствиях, в волнах? Или соседняя долина мой примет охладелый прах? И хоть бесчувственному телу равно повсюду истлевать, но ближе к милому пределу мне все б хотелось почивать. И пусть у гробового входа молодая будет жизнь играть, и равнодушная природа красою вечную сиять.
2: Имя пушкинского дома в Академии наук. Звук понятный и знакомый, не пустой для сердца звук. Это звоны ледохода на торжественной реке, перекличка парохода с пароходом вдалеке. Это древний сфинкс, глядящий вслед медлительной волне, всадник бронзовый, летящий на недвижном скакуне. Наши страстные печали над таинственной Невой, как мы черный день встречали белой ночью огневой. что за пламенный

0: Века, но не эти дни мы звали, а грядущие века, пропуская дней гнетущих кратковременный обман, прозревали дней грядущих сине-розовый туман. Пушкин, тайную свободу пели мы во след тебе. Дай нам руку в непогоду, помоги в немой борьбе. Не твоих ли звуков сладость вдохновляла в те года? Не твоя ли, Пушкин, радость окрыляла нас тогда? Вот зачем такой знакомый и родной для сердца звук имя Пушкинского дома в Академии наук. Вот зачем в часы заката, уходя в ночную тьму, с белой площади Сената тихо кланяюсь ему.
1: Преданность идеям партии, готовность отдать всю свою жизнь во имя их осуществления, благородная и самоотверженная любовь к человеку, целеустремленность в борьбе за высокие нравственные идеалы всегда были отличительной чертой характера коммуниста. Еще когда партия была в подполье, известный революционер-коммунист Николай Бауман говорил, что хоть и гонятся по его следу шпики, хоть и полна его жизнь тревог и скитаний, но иначе он жить не может. Ибо в этой борьбе за человеческое счастье заключено его собственное счастье. Образ коммуниста достойно воплощается в нашем искусстве. Он встает во всем своем духовном богатстве со страниц книг, живописных полотен, воспет в музыке. Мы видим его на экране, на подмостках советского театра. Каким выдающимся событием было, например, появление в 1931 году спектакля «Страх Афиногенова» на сцене театра академической драмы ныне имени Пушкина. Народная артистка Советского Союза Екатерина Павловна Корчагина-Александровская создала незабываемый образ коммунистки Клары. Сцена театра, когда шел «Страх Афиногенова», превращалась в арену яростной идеологической борьбы между профессором Бородиным и большевичкой Кларой. Ученый Бородин, которого играл выдающийся артист Илларион Николаевич Певцов, утверждал, что социальную и нравственную основу человека определяют четыре фактора – голод, любовь, гнев и страх. Основной движущей пружиной жизни современного ему человеческого общества он считал страх. Вот против этой теории и ополчилась большевичка Клара. Ветераны Пушкинского театра рассказывали, что постановщик спектакля Николай Васильевич Петров все же тревожился, как бы ни сместились идейные акценты, ибо образ Бородина выписан в пьесе сильнее, чем образ Клары. Но Клару играла Корчагина Александровская, тетя Катя. Этим сказано все. Роль была близка индивидуальности актрисы, умной, демократичной, государственно мыслящего народного депутата. Правда, чувств ее на сцене была поразительной, необыкновенной, нигде ни малейшего наигрыша. Недаром Константин Сергеевич Станиславский, увидев ее на сцене, сказал, что она, ее игра, это и есть его система. Время, события, люди, стремительное движение всей страны вперед диктовали писателям, художникам, деятелям театра, что именно сегодня главное в характере коммуниста, в стиле его работы, общения с окружающими. Примечательно в этом смысле появление в 50-е годы пьесы Александра Штейна «Персональное дело», одновременно поставленной в Московском театре имени Маяковского и Ленинградском имени Пушкина. Ярко притворились гражданственной позиции режиссера, коммуниста Леонида Сергеевича Вивьена в этой постановке. Со всей глубиной и напряжением развертывался в спектакле идейный драматургический конфликт. С одной стороны, верные сыны партии, принципиальные, честные и чистые, такие как Хлебников, его друг, капитан первого ранга Черногубов, следователь партколлегии Малютина. Им противостоят клеветники, карьеристы, люди с двойным дном, оклеветавшие Хлебникова. Ему грозит исключение из партии. Сколько энергии, душевной деликатности, сердечного тепла вложила Малютина, которую со всей силой своего таланта играла народная артистка республики Наталья Рашевская, в дело помощи Хлебникову в восстановлении истины. Как бережно, тепло разговаривает она с ним. Жизненный опыт и горячее женское сердце подсказывают, что перед ней невинно пострадавший человек. Нужно еще распутать сеть интриг и ложных доносов, и Хлебников может пасть духом. И она укрепляет в нем веру в торжество справедливости, вселяет энергию и силы в уставшее было сердце. В импульсивном и страстном исполнении Николая Симонова Хлебников представал прямым, чистым, принципиальным коммунистом, прекрасным работником. Неожиданно грянула беда. Вспомним его открытое лицо, энергичную походку, стремительные жесты, а главное – свет внутренней веры в справедливость, несмотря ни на что. Послушайте, пожалуйста, сцену из спектакля «Персональное дело». В роли Хлебникова – народный артист СССР Николай Симонов. В роли его приемной дочери – народная артистка СССР Нина Мамаева.
2: А, это ты, Марьяна? А чего ты не ложишься?
3: Да мне еще анатомию учить.
2: А?
3: Мама тебя ждала, а потом прилегла возле Мишки, спит. Или делает вид, что спит. Вон лекарство не забудь принять.
2: Ладно.
3: Я тебя накормлю. Яичницу тебе или омлет с сыром.
2: Да ты же не можешь ни то, ни другое.
3: Я по книжке.
2: Да, по книжке. Да нет, Мурашка, я один подымлю здесь, посижу. Есть неохота, а ты ложись, спокойной ночи.
3: Опять стал курить?
2: Да, опять стал курить. Ну, спокойной ночи.
3: Спокойной ночи. Папа.
2: Да.
3: Исключили. Да?
2: Кто тебе сказал? Кто тебе сказал?
3: Да.
2: Ну да.
3: Это преступление. Как они посмели?
2: Посмели, Марьяна, посмели.
3: Ну, надо же бороться изо всех сил.
2: Я не могу, я устал. Ну, физически у меня все болит. И руки, и ноги, и грудь. Что у нас вот здесь?
3: Здесь солнечное сплетение.
2: Ну, вот тоже болит. Ну, а как Павел поверил? Осудил, ведь он же комсомолец.
3: Я тоже комсомолка, папа. Папа, помню, как в первый раз назвала тебя так. На Москве-реке, в Серебряном Бору. Ты взял меня на плечи, пошел в воду. Я брыкалась, кричала, маму звала. А ты держал меня, как в железе, и шел все дальше, все глубже. Сначала было очень страшно и холодно, а потом я просила тебя еще, еще. Я тебя поцеловала и укололась. Ты тогда, наверное, был небрит.
2: Да, наверное, был небритый.
3: И с тех пор ты мой папа. Вчера встретила отца на улице. Он все такой же. Ни одного седого волоса и морщинок тоже не видать. Лицо гладкое. И сам про себя говорит: сохраняюсь, как консервы, потому что живу без сквозняков, буквально и переносно. А ты в грозу гулять ходишь. И я, как ты, люблю в грозу ходить, как будто я от тебя родилась, а не от него. И моя кровь твоя, а не его. Отец был нежен со мной, ласков, как всегда, но, в общем, равнодушен, как равнодушен, в общем, ко всему. А вот ты груб со мной, и я часто обижаюсь на тебя жутко. И мать обижается. И ты часто всех нас мучаешь ни из-за чего, ведь и себя мучаешь. Я часто думаю, зачем мать пошла за тебя? Какая она несчастная, и как она может терпеть?
2: Ну, ладно, говори только шепотом.
3: Ну, я знаю. И мать знает, какой ты и чем живешь, и отчего твои седые волосы, и морщинки, и вот эта вот складка. И я знаю, что мать счастливая только с тобой. И я счастливая, что твоя дочь. И если я выйду замуж, я отца не позову на свадьбу, а позову тебя. И ты сядешь справа, а мать слева.
2: Ну хорошо, а жениха-то куда же?
3: Я никогда не выйду замуж. Ну нет, вот что бы ни случилось со мной, я всегда приду к тебе за советом. Потому что ты, ведь ты вырастил меня. И ты научил меня ненавидеть ложь и быть честной, и радоваться как своему счастью. И то, что я такая и живу этим, ты виноват больше, чем мать. И поэтому ты мой настоящий отец. Другого не хочу. И я не могу смириться с тем, что произошло. Никогда не смирюсь. Я вот ногтями расцарапаю тех, кто так сделал. И не потому, что я твоя дочь, а потому что это величайшая несправедливость. Да, я комсомолка. Я даже в партию думала. Но нет, не подам.
2: Подожди, почему ты не подашь?
3: Пока тебя не восстановят, не могу, папа.
2: Ты что такое, ты обиделась? А на кого же ты обиделась? На партию? Я спрашиваю тебя, на кого ты обиделась?
3: Пойми, папа, я вот сейчас психологически не могу...
2: Психологически? Девчонка!
3: Папа, зачем ты так?
2: Ну, а ты зачем так? Да что бы я делал без нее? Дышал чем бы? А ты, Марьяна, да ведь она тебе отдала все. Все, что могла. И ничего не пожалела. И отдала тебе все на веру. В кредит. Ты назад ей еще пока ничего не вернула. А уж обиды считаешь. Стыдно. Стыдно. Мне просто стыдно за тебя.
3: Папа! Тебя восстановят!
2: Да ну,
3: тебя непременно восстановят.
2: Ты успокойся, ну, успокойся, успокойся, ну, тихонько, тихонько,
3: да,
2: ну, тихонько, ну, не ну, надо.
3: Все, ну, все,
2: ну, все. Ну, все, ну, вот, хорошо. Милая ты моя девочка, я не сделал ничего, чтобы у меня можно было бы отнять самое для меня дорогое. Написал письмо в Центральный комитет и порвал. Они без Центрального комитета все равно должны, обязаны. Видишь ли, сегодня на собрании обманули многих. Но партию обмануть, милая ты моя девочка, нельзя.
1: В конце 50-х годов на экраны страны вышел фильм «Коммунист», ставший подлинным художественным открытием в кинематографии, в кинолетописи о передовых современниках нашей эпохи. В нем лучшие традиции трактовки образа коммуниста в искусстве и новое слово о нем. Коммунист Василий Губанов не только труженик, самозабвенно преданный делу, но и романтик, лирик. Блестяще сыграл его Евгений Урбанский. За какое бы даже самое прозаическое дело его герой не брался, во все он вкладывал революционную романтическую страсть. И его рыцарственная любовь к Анюте Это и поэзия, и романтика, и гимн земному счастью. Появление фильма «Коммунист» имело принципиальное значение для всего советского искусства. А вот секретарь райкома Антон Хоменко в пьесе Сафронова «Ураган», поставленной в театре драмы имени Пушкина Игорем Горбачевым. Другое время, новые задачи, но характер коммуниста в искусстве вбирает лучшее от своих славных предшественников. Хоменко при всей своей деловитости, занятости тоже и лирик, и романтик, и гуманист. Все это органически слилось в цельном, созданном на одном дыхании характере Антона Хоменко в трактовке Александра Борисова. В его Хоменко все узнаваемое, притягательное, располагающее к нему, покоряют обаяние, душевное богатство, человеческое тепло. А оно так необходимо в решении самых разных жизненных проблем, возникающих вокруг. Жизнь завязала тугой узел. Полюбили друг друга председатель рыболовецкого колхоза Иван Березин и ответственный работник райкома Ольга Чернобривцева. У Березина хрупкая, болезненная и горячо любящая его жена. Что делать? Как помочь? Вот и меряет шагами свой кабинет секретарь райкома Хоменко. Думай, секретарь, думай. Хоменко у Борисова подлинная нравственная опора всех окружающих. Он понимает свою ответственность не только за трудовой вклад каждого в общее дело, но и за личную судьбу людей, их личное счастье. Сейчас прозвучит сцена из спектакля «Ураган». В роли Хоменко – народный артист СССР Александр Борисов. В роли Ольги – народная артистка республики Галина Карелина.
4: Ушел Кошкин.
5: А.
4: Ах, Кошкин, Кошкин.
5: Да, и Ермакова твоя ушла. Ну, с ними-то у меня вопрос ясен.
4: А с кем не ясен?
5: С тобой. Ольга Семеновна, с тобой.
4: Не понимаю.
5: Вот и я не понимаю.
4: Но я бы хотела знать, зачем вы меня вызывали.
5: Вызвал тебя по делу. А спрашивать-то буду по другому вопросу.
4: Спрашивайте, я готова отвечать.
5: Готова ли?
4: Ну, если, конечно, это не загадки.
5: Какая тут загадка? Загадки, загадки. Тут не загадки, Ольга. Целый ребус, это кроссворд. Трудно мне с тобой на эту тему говорить, да и неудобно как-то. Как у тебя личные дела обстоят?
4: Ну, какие же личные дела у одинокой женщины?
5: Одинокой? Ой, Ли, так ли уж ты одинока?
4: Ну, в общем, конечно, не одинока. Работы хватает.
5: Ну, слушай, Ольга, не могу я с тобой в прятки играть. Но и ты тоже не играй со мной в эти самые в прятки. Я, можно сказать, горжусь тобой, что ты в нашем районе в передовую деятельницу выходишь. И... Ну, чё молчишь?
4: Ожидаю, когда к вопросу перейдёте.
5: Вопрос, вопрос. Тут не вопрос, Ольга. Целое происшествие. Доходили до меня слухи, что у вас что-то там с Березиным?
4: Ну?
5: Не верил. Думал, врут. Заморать хотят хорошую женщину.
4: Меня заморать... трудно.
5: Да выходит, вот не так-то трудно. Ну, слушай, Ольга, ну скажи ты мне, честно скажи, ну, что у вас такое происходит, а? Знать-то я должен. Может быть, помочь как-нибудь могу, ведь не чужие вы для меня люди, а?
4: Не хочется мне вас огорчать, правду говорить.
5: Ведь придется.
4: Но только чтобы вы поняли.
5: Да уж, буду стараться.
4: Все очень просто. Люблю я Березина.
5: И все.
4: И все.
5: Ну, что ж теперь делать будем?
4: А так и будем дальше жить.
5: Так? Так. Так только в театре, да в кино бывает. Да. А в жизни это боком выходит. Ты что, другого не могла найти кого-нибудь, что ли?
4: Не нашла.
5: Да. Вышла бы замуж, в конце концов, за кого-нибудь.
4: За кого-нибудь замуж не выходит.
5: У нас только парней холостых.
4: А я люблю женатого. Антон Петрович, я очень уважаю вас. Вы человек.
5: Да, вас спасибо. Заметила.
6: Очень трудно найти человека, который бы был бы тебе во всем близок.
5: И что ты в этом Березине нашла, Ингель? А? Грубый мужик. С людьми не умеет обходиться.
6: Умеет, Антон Петрович, умеет. Вот так честно говоря, так я во всем виновата. А вот как побывала в доме Березина, так совсем покой потеряла.
5: А все-таки дошло до тебя?
6: Ну что ж, я слепая.
5: Ну, так.
6: Ну, не любит он ее, а меня любит. Что все бросить и уйти в сторону?
5: Да сейчас разве не в стороне? Сейчас разве счастье в подполье? Да бьем нынче, не бьют, не то время, но с людьми считаться нужно, Ольга. Ну, выйдет все наружу. Ну, что с тобой будет, а? Ни мужа, ни работы.
6: Ну, что-то одно останется.
5: А ты что предпочитаешь?
6: Это мне вопрос задаешь?
5: Да нет, просто так вот. Хочу тебе как-то помочь, спрашиваю тебя.
6: А не надо мне помогать, я сама справлюсь.
5: Как? От одного моего разговора откажешься?
6: А у меня еще до вас разговоры были.
5: Эва, кто это меня опередил?
6: А вот сама с собой разговаривала.
5: Ну и что?
6: А вот, как подумаю, что оставить его надо. Так вот, жить не хочется.
5: Ну, там хочется, не хочется, а жить надо. Жить надо. Ты с людьми живешь, подумай. И подумай, Ольга, подумай. Народ у нас суровый. И сама плетишь, его за собой потянет.
6: А он ко всему готов.
5: Ишь ты, храбрец какой.
6: Не храбрец, а любит он меня. Ну, если бы я не чувствовала его любовь ко мне, разве я смогла бы пойти на такое? Ну, сами же подумайте.
5: Ой, как трудно мне с тобой на эту тему говорить. А не говорить не могу. Я понимаю, этот узел с плеча так вот не разрубит.
6: А все-таки нам везет.
5: В чем это вам везет?
6: Секретарь райкома у нас человек.
5: Человек. Этот человек от таких, как вы, так свое сердце измочаило, что он Ермакову говорит. Процесс необратимый. А, да, да. Ну, иди, Ольга, иди. Думай, решай. Думай, решай. Где-то я тебя понимаю, а вот как тебе помочь, а? Я просто не знаю. Потому что на другой стороне вижу еще одну женщину.
1: Поистине вечный памятник славы верным сынам партии воздвиг писатель-коммунист Всеволод Вишневский своей бессмертной оптимистической трагедией. В дневнике он помечал, что эта пьеса из крови, слез и великого духа Красной Армии. Зрители помнят большую удачу Ольги Лебзак в спектакле Пушкинского театра, поставленном Георгием Товстоноговым. «Мне хотелось показать, — писала актриса о своей роли, — вдохновенную приверженность моей героини той великой идее, которая привела ее в партию, которая дала ей силы мужественно преодолевать все самое трудное, подняться даже над смертью, сделав и ее партийной работой». Комиссар Улибзак была человеком большого интеллекта и страстной целеустремленности. Ольга Лебзак приняла за основу указание Всеволода Вишневского в одной из ремарок, что комиссар обдумывает каждый свой шаг. Ведь озверевшие анархисты, среди которых так неожиданно возникла эта миловидная женщина в ее старенькой курточке и газовом шарфике, не простят ей ни одной ошибки. Вот и размышляет комиссар, кто друг, кто враг, на кого опереться, как найти общий язык с этой вольницей, как направить эти буйные силы по пути служения Родине, партии. Пришел вызванный ею Алексей, наглый, циничный, развязный, и снова зримо ощущается напряженно работающая мысль комиссара, как попытаться навести порядок в сумбурной голове стоящего перед ней со своей гармоникой безалаберного парня. С каким воодушевлением говорит она ему о том, что принесет с собой каждому честному человеку революция. Сейчас прозвучит сцена из спектакля «Оптимистическая трагедия». В роли комиссара – народная артистка республики Ольга Лепзак. Роль Алексея исполняет народный артист СССР Игорь Горбачев.
7: Аккордеон называется. Или гармония. Народный инструмент. Божественный предмет в смысле настроения. Очи черные, очи страстные, очи жгучие.
8: Хотела побеседовать. Не помешала?
7: Валяй, не бойся. Люблю с женским полом о жизни разговаривать.
8: Чудная тема. А ты куда это вчера из боя направлялся? Заманивал противника?
7: Я...
8: Или у тебя такой приступ классовой ненависти случился, что ты на белых смотреть не мог? Спиной повернулся от отвращения.
7: Ну, чего там, ну? Ну, был грех. Испугался я, как баба. То есть, не как баба, а... Ну и на старуху бывает проруха.
8: Пустяки, старуха. Давай поговорим. Расскажи о себе. Ты откуда?
7: Откуда, да? Из каких, да? Мещанин. Мещанин. Трудящийся мещанин, имею мозоль. О, просю. Мещанин и по паспорту, и по духу. И идеи мои, так сказать, запретные с точки зрения официальной. Угу.
8: Угу. Исключительные личность, значит?
7: О!
8: Анархист?
7: О, вроде да, вот так, значит, да. Ну что же еще пояснить? Дерусь я за себя, поскольку я трудящийся мещанин, и в прочих российских сограждан влюблен я мало. Отношение у меня к ним сдержанное. Ну, вам-то, конечно, желательны чувства пролетарские, так сказать, да? Пылки, единение, я понимаю, да. А также желательно, чтобы вам, как комиссару, такие, как я, не возражали.
8: Почему? Многие возражают. А ты попробуй.
7: Да, попробуй. Вон белые возражают, Антанта возражает. Россия их лупит, только треск идет.
8: Один вопрос. Ты за какую политическую организацию голосовал на выборах?
7: За вас. За список 5-й номер. Вы все-таки лучше, чем другие. Хотя тоже жучки порядочные. Это еще посмотреть надо.
8: Посмотрите.
7: Во-во.
8: А вы что, всякий раз в начале разговора такие словесные букеты запускаете? Для впечатления?
7: А это ведь как знать? Разберитесь.
8: Разберемся.
7: Зачем нам лиры? Зачем нам франки? Когда нас любят? американки.
8: А что этот командир? Подозрителен, а?
7: Ты будь поосторожней с этим высоким благородием. Я его помню.
8: Он тоже помнит. Ну, а вожак?
7: Что? Вожак?
8: У тебя с ним дружба?
7: Не знаю. Не разобрать. На Каледина вместе ходили. Дружба! Только какая-то такая...
8: Я так и думала. Держит он тебя крепко.
7: На-на-на-на-на-на-на. Меня? Ха! Я боюсь этого бугая.
8: Боишься? Да, порядок вам нужен.
7: Порядок? Научилась! Выговариваешь без задержки порядок. Да людям хочется от старого порядка отдохнуть, свободу почувствовать, хоть видимость свободы. Во! По 5, по 10 лет наглотались. Порядок. Говорить разучились.
8: Но ты, кажется, не разучился.
7: Верно, вот я не разучился, да. Повторяю за другими, как попка. Вот не будет собственности, значит, все будет чудно. Слушай, да ведь в нас же самих старая сидит. Сами-то только ищем, чтобы приволочь. Отхватить, разжиться. Во сне держимся за свое барахло. Моя гармонь, моя жена, моя вобла. Человека, человека за кошелек казни. Мало двоих. Исправится ли человек, переломит ли он себя? Вот эта маленькая штучка моё. Она будет хитро плевать нам в рожу, эта идея моего. Мы столкнемся с ней в каждой избе, у каждого хозяина-собственника. Из-за крошечного цыпленка будет стон. Вой! Скрежет по всей России моё. Вот бы вам на этой штучке не споткнуться. Ой, будут дела!
8: Ты легче, легче. Форминку поревешь. Ты что же думаешь, что мы этого не видим? Слепые? Да мы же верим в людей. Человеку брошена Иудина подачка моё. Лукавые твари, владетельные господа знали, что сделать. Заразили людей идиотизмом. Вот он, человек, смотрит на рахитичного цыпленка, а вокруг жирные стада всего мира. Это страшно. Надо каждому сказать, тебе этого мало, человечество обворовано. А если он не поймет, да мы за волосы подымем его, человека, любимого, вшивого. Оторвем лицо его от смрада. Ты хочешь в первый раз умыться? Ты хочешь лучше жить? Больше есть и пить, петь и плясать, любить и рожать, работать только с песней. Ты хочешь растить мозг свой и талант. Подними лицо свое, ну! Отряхни в шее, человек! Выйди из щели и бей врага на повал! Свороти заборы! Выйди на солнце и дыши! Иди по земле, она твоя! Скотская тьма кончена, собственность отменяется, и да здравствует солнце! и свет, и достойная имени моего и сил моих жизнь. Личность ты исключительная, а вот мусора в твоей голове много.
7: А может, я трепался? Вот смотрю я на тебя. Ты тут все насчет принципов перебрасываешься. А я, вот не стыдно признаться, думаю, ну отчего это такая баба и не моя? Отойди, а то...
8: Опять браком заинтересовался.
7: Брось. Ох, доберусь я до тебя. Вот тайные мысли свои выдаю. На! Слушай, на!
8: Ты поди выпей воды. Вон, поди выпей.
7: Ой! А может, я опять трепался? Эх, тебя проверяют.

Те, кто видел оптимистическую трагедию, вероятно, помнят впечатляющий финал спектакля. Под торжественные и величественные звуки музыки моряки идут вперед. И все на сцене приходит в движение, раздвигаются декорации, открывая широкие светлые просторы, зовущие вдаль. Это символ. Полк революционных моряков словно несет эстафету борьбы и мужества навстречу времени, грядущим поколениям. И вот один из достойных представителей этих грядущих поколений – коммунист Ремез, главный герой пьесы «Предел возможного» по одноименному роману Иосифа Герасимова, поставленный несколько лет назад Игорем Горбачевым. Ремез – инженер-металлург, вся работа которого в годы Великой Отечественной войны с немецким фашизмом является примером поразительной незаурядной энергии, самоотдачи на пределе возможного во имя Родины, во имя Победы. Мы видим на сцене Ремеза, которого играет Игорь Горбачев, сначала в качестве директора танкового завода в военные годы, затем цехового мастера в трудное послевоенное время и, наконец, руководителя крупного металлургического предприятия почти в наши дни. Ремез Горбачева – пылок, неистов, горяч. Мыслящий инженер и руководитель, он во все вносит большую личную инициативу, живет в беспокойном ритме, стремится найти новые, наиболее совершенные и эффективные методы организации производства. Он всех зажигает, вносит сам новаторские идеи и стимулирует других. Энергично требует от инженеров и ученых решить важнейшую в данную минуту для завода задачу открыть секрет проката не поддающейся пока электротехнической стали. Подлинно современный руководитель, он понимает, что такое человеческий фактор, и ищет деловых, творческих контактов с людьми то с помощью доброй похвалы, то властной требовательности, то дружеской шутки. Характер его также прочен и надежен, как полученная в конце концов на его заводе сталь. А выковывался этот характер в военное время. Вот Ремез Горбачев выходит на передний план сцены. Седой, плотный, прочно стоящий на земле человек. Ремез напоминает сегодняшним зрителям о днях войны, когда он получил из Комитета обороны приказ переоборудовать в течение 2 месяцев завод и начать выпускать танки. Пьеса построена так, что в ней совершаются как бы возвраты из настоящего времени в прошлое. Сначала Ремез растерян, ошеломлен, полный, казалось бы, нереальностью задачи. Но тут же на глазах зрителя превращается в сгусток энергии, входит в напряженнейший ритм, когда нельзя терять ни секунды. И вот его слова, его интонации полны уже беспредельной веры в людей, которые вместе с ним выполнят приказ, чего бы это ни стоило. Сейчас прозвучит сцена из спектакля «Предел возможного». В роли Ремеза народный артист СССР Игорь Горбачев. Куликов – народный артист СССР Бруно Фрейндлих.

0: Андрей Кириллович.
1: Кто там? Что стряслось?
0: Андрей Кириллович, у нас очень мало времени. Меня вызывали в обком. Я говорил со Сталиным. Меня только что назначили директором танкового завода. Через 2 месяца наш завод должен дать танки фронту.
1: А я тут при чем? Чем могу помочь?
0: Андрей Кириллович, вы последние годы только преподавали в институте, читали лекции. Но до этого вы много занимались тракторами, автомобилями, были конструктором. Вы должны вернуться на завод.
1: Как вы это мыслите?
0: Главным конструктором. Так я это мыслю.
1: Я могу отказаться?
0: Нет.
1: Ну, конечно. Тогда позвольте вас спросить. Вы представляете себе, каким должен быть завод, чтобы выпускать танки?
0: Даже в общих чертах не представляю.
1: А дизели? Кто будет поставлять дизели?
0: И дизели никто не будет поставлять. Дизельный завод на железнодорожных платформах, 5 цехов. А что, если мы их поставим на пустыре там, ну, возле Северной горы? Помните это место?
1: Нет. Нет, я не смогу.
0: Андрей Кириллович, я всегда считал вас своим учителем, другом, первым советчиком. Я понимаю ваше отчаяние. Я сам растерян. Но у нас с вами нет другого выхода, кроме того, который сейчас кажется несбыточным. Собирайтесь, Андрей Кириллович. Через 30 минут на заводе соберутся командиры. Я пришлю за вами машину.

0: Не знаю почему, я велел ехать шоферу на сортировочную станцию. Туда, где стоят и приходят эшелоны с запада. И там, в свете прожекторов, я увидел железнодорожные составы. Теплушки, теплушки. Казалось, им не будет конца. Из железных труб валил дым, костры меж путями. Платформы со станками, крыши теплушек были продырявлены пулями. Платформы без бортов, с искореженными механизмами. И я вдруг не то чтобы увидел то огромное пространство, которое в такой короткий срок заняли немцы, я его почувствовал. Не знаю, как это объяснить физически. Душевно почувствовал, как будто это была часть моего тела. И каждого солдата из миллионной армии я ощутил в себе. Солдата, незащищенного броней, неукрытого от надвигающегося на него огня и скрежета танков. И не будет этому солдату пощады, если мы здесь сейчас не соберем все в кулак, в один крутой узел, и не двинутся от нас машины ему на помощь. Было такое чувство, что все узлы сошлись в моей ладони, и надо вытянуть неимоверную тяжесть, и пусть порвутся мышцы, нервы, хрустнут кости, но надо, надо. Надо любой ценой, потому что кроме нас более некому. И тут все средства хороши. Все, все до единого. Только бы вытянуть.
1: Все работы надо вести параллельно. Никакой очередности. Все одновременно. Конструкторы начинают работы над чертежами. На пустыре заливать бетонные площадки. На них устанавливать оборудование, эвакуированных с заводов. И только после этого возводить корпуса. Придется работать у станков на морозе. Не хватит энергии, придется жить в темноте. Остановим трамваи. Эвакуированных размещать в поселке и в городе. Комплектовать бригады, участки и цехи. Всех приехавших с запада. Директоров заводов, начальников и цехов. Конструкторы под начало Андрея Кирилловича. Строители в отдельный отряд. Все на труд. На труд до предела возможного, потому что надо. И не мне это надо, и не тем, кто мне приказал. Это надо всем, всем, кто живет, дышит, существует.

Яркие задачи встают сейчас перед всеми деятелями искусства и литературы. Отразить в своем творчестве живительный процесс происходящих изменений во всех сферах жизни, показать в художественных образах те высокие рубежи, которые предусмотрены проектом основных направлений экономического и социального развития страны. В новом уставе партии записано, каким должен быть сегодня коммунист. Высокой нравственной мерой проверяется это звание. И, конечно, все работники искусств, а также и наши театры, порадуют зрителей новыми произведениями и спектаклями, в которых будет запечатлен образ коммуниста наших дней.

продолжает нашу программу певец из Великобритании Кэт Стивенс. Как мы уже рассказывали в одной из наших передач, в 1966 году компанией Decca была выпущена первая пластинка Кэта Стивенса, имевшая большой успех. В конце 70-го года певец заключает контракт с компанией Island и записывает для этой фирмы 6 долгоиграющих пластинок. Предлагаем вашему вниманию одну из самых популярных композиций «Как я могу сказать тебе». Кэт Стивенс, Великобритания.

слушаете передачу «На всех широтах». Представляем ленинградский вокально-инструментальный ансамбль «Веселые голоса». Руководитель, лауреат Всероссийского конкурса артистов эстрады Виктор Щепочкин. Год рождения коллектива 70-й. Ансамбль «Веселые голоса» много гастролирует. С коллективом познакомились строители КАМАЗа, жители Москвы, Киева, Новосибирска и многих других городов нашей страны. В составе ансамбля «Веселые голоса» 12 профессиональных музыкантов. Каждое их выступление – это хорошо поставленное театрализованное музыкальное представление, состоящее в основном из песен советских авторов. Музыка молодого московского композитора Вячеслава Добрынина, стихи Владимира Харитонова. «Ох, эти танцы!» Ансамбль «Веселые голоса».

бразильского певца, композитора и поэта Нельсона Неда, который в 70-м году был признан лучшим певцом Южной Америки. Мы уже ознакомили наших слушателей. Сейчас предлагаем послушать еще одну песню из репертуара певца, его композицию «Tudo Passa». «Все прошло». Нельсон Нед, Бразилия.

Заканчивает нашу программу хор и оркестр из Федеративной Республики Германии под управлением Джеймса Ласта. Недавно в Гамбурге дирекцией фирмы «Полидор», с которой уже почти 9 лет сотрудничает этот коллектив, было сообщено, что за это время оркестром записано 66 альбомов, общим тиражом 45 миллионов экземпляров. Композиция Вебера и Райса «Я не знаю, как его любить». Хор и оркестр Джеймса Ласта, Федеративная Республика Германии.

0: Есть музыканты, которые много и подробно говорят о музыке, исполнительстве, охотно допуская посторонних слушателей в свою художническую лабораторию. Другие делают это крайне редко. Народный артист Советского Союза, герой социалистического труда, лауреат Ленинской премии Святослав Теофилович Рихтер принадлежит к числу наименее многословных. Он полагает, что говорить надо прежде всего самой музыкой. И все же нашему корреспонденту удалось побеседовать с Рихтером на репетиции произведения Рахманинова. Фрагменты этой беседы записаны на нашей гибкой пластинке.
1: Для меня у Рахманинова существует три произведения, которые я считаю как бы первыми, и которые очень люблю, больше, чем все другое. Хотя другое тоже, конечно, очень хорошее. Это второй концерт. Именно второй, не первый. Опера Франческо да Римини, которую никто не знает и никто не исполняет почему-то. Совершенно изумительная опера. А потом маленькое произведение, но совершенно драгоценное. Это вокализ, посвященный Антонине Васильевне Нежданной.
2: Святослав Петрович, а как по-вашему, две грани дарования Рахманинова, исполнительская и композиторская, связаны между собой?
1: Да. Рахманинов композитор, по-моему, тесно, неразрывно связан с Рахманиновым пианистом во всех сочинениях. И вот поэтому рубата в Рахманинова имеет особенное значение. Начало второго концерта. Во время тутти. Рояль как бы аккомпанирует. Но как это ни странно, может показаться, оркестр должен подчиниться рубату пианиста. Это ужасно трудно для дирижеров, и почти они все бешено сопротивляются. Единственный дирижер, который не сопротивлялся, это был Зандерлинг. Он понял это. Он понял, что в этом есть. Притом он же такой строгий дирижер в классике, но там совсем другие делают, но у них получается не ограничено, а искусственно. Это же надо сделать, чтобы это было как бы. Так, импровизируя, а в то же время с оркестром же нельзя импровизировать. У меня есть другая запись с Веслоцким, который все сделал точно, и запись, надо сказать, хорошая. Но вот он немножко все формально исполнил, просто они так.
2: Это еще зависит от совпадений каких-то, да, творческих? Вот таких.
1: Ну
2: вот,
1: да, конечно, ну разные, индивидуальные.
2: А как же Рахманинов тогда сам?
1: А Рахманинов играет как оркестр. Вот. Но, понимаете, но одно дело он играет, а другое дело он написал.
2: Это явление особое какое-то, да, среди, например, вот русских композиторов?
1: Среди русской, да. Даже Скрябин уже не так. Скрябин, может быть, тоже, но все-таки он оркестрово очень как-то мыслит по-своему. Я больше никого не знаю. Но Прокофьев, например, тоже пианист, и все, однако он абсолютно подчинен композитору. Да,
2: вот
1: но есть еще один композитор, который, конечно, целый Рахманинов идет, это Шопен. То же самое.
2: В этом они близки, да.
1: Вот только эти два.
2: Да.

0: А что же все-таки главное в искусстве?
1: Я думаю, что все искусство исполнительское вообще главным образом построено на неожиданности. Тогда оно доходит до слушателей по-настоящему.
0: Угу. А кто вам импонирует в этом? Просто интересно. Среди пианистов?
1: У всех пианистов, конечно, это есть. Ну, в большей мере. Но это было, конечно, и у Нейгауза, и у Софроницкого. Например, по таланту вот из молодых присущий, я думаю, что Андрею Гаврилову, если он будет работать еще.
0: Но ведь это каждый раз по-разному получается, неожиданно. Где-то это пауза.
1: Ну, а так каждый раз все по-разному. Ну, да, ну, конечно.
0: Но это каждый раз поиск.
1: Вы знаете, особенных поисков нет, потому что в нотах все ясно, где так должно быть. Но если, например, сочинение начинается очень редко, бывает уменьшенного цептакора, вдруг. Ну, ясно, что надо напугать. А если оно начинается нежно, как там, ну, вечер из фантастических пьес Шумана, то ну, можно вполне сесть и спокойно начать. А порыв, например, нельзя так начать. Порыв надо вдруг начать.
0: А у вас меняются потом, вот когда раз найдены какие-то вот такие вещи?
1: Они не то, что меняются, они, может быть, немножко видоизменяются, но... Да нет, но это же не, понимаете, это же не специальная работа какая-то, а это так, ну,
0: это естественно.
1: Вот понемножку это вырабатывается, чтобы, ну, как бы, ну, как художник, вот эта краска здесь больше подходит, вот, ну, так. И вы знаете, что еще очень мешает иногда исполнению? Когда они очень уверены в себе.
0: Уверены?
1: Да. Тогда вдруг становится, а вроде ничего особенного. Надо все время быть как бы неуверенным в себе. Вот тогда это доходит. У меня был даже такой случай, очень интересный, в Канаде. Но там, конечно, критики, прямо скажем. Я играл 17-ю сонату, ре минорную, Бетховена. Ну, как вы знаете, там начинает потом быстро, вот первая часть. И я все это делал, так сказать, соответствующим напряжением и довольно удачно сыграл все. Потому что когда долгая эта пауза, потом опять начинается быстро, потом вдруг рам-пам-пам-пам. Критик написал очень занятную критику. Он говорит, мы знали, что Рихтер там большой пианист и так далее, но что он так не уверен в себе. Мы думали, что он остановится. У него же такой опыт, а он, это было на грани катастрофы, на каждом моменте нам казалось, что он остановится. Они абсолютно не поняли, что это мысль, как у Бетховена написано, потому что это для них было все время неожиданно.
0: Что же, они воспитаны на таких исполнителях, которые все время...
1: Да нет, ну всегда, вы знаете, даже вот в 17 сонате, всегда, во-первых, играет неверный темп, это вот само ля. И вы играет рам-пам-пам-пам, когда написано рам-пам-пам. Это очень медленно, и длинная фермата. А потом вдруг

0: Аркадий Исаакович Райкин. У кого учился Райкин? Сам он в одной из своих статей отвечает так. Недавно от нас ушел человек, которого, не будучи с ним знакомым, я всегда считал своим главным учителем в этой профессии. Умер Чарли Чаплин. И эта утрата невосполнима не только для искусства, но и для всего человечества. Мне кажется, что главное в его таланте – невероятное, уникальное сочетание буфонады, гротеска и сопереживание человеческому горю, сочувствие к его даже самым мелким неприятностям. Чаплин олицетворял собою подлинный демократизм. Его творчество в равной мере принадлежало людям любого уровня образования и любого вида труда. Мир, да что там, просто мы с вами, становились добрее и глубже после его картин. Он учил нас любить людей. Я процитировала эти слова, потому что почти то же самое мне хотелось бы сказать о Райкине. Не так давно посчастливилось мне посмотреть нынешний репертуар руководимого им театра и подряд несколько спектаклей, в которых на сцену выходит Аркадий Райкин. Несколько лет я его не видела и, признаюсь, не без опасений шла на спектакль. Мы с Райкиным прожили несколько десятилетий нашей общей художественной творческой жизни. Я говорю это сейчас вообще о всех, кто ходит в театр и любит искусство. И вот вы знаете, я скажу вам, я давно так не волновалась, как в эти вечера. Потому что передо мной было нечто удивительное. Не только на сцене, но и в зале. А потом вот в одной из статей Аркадия Райкина я прочитала, что театр образует не только и не столько актерское искусство, а то, что происходит в это время среди тех, кто спектакль смотрит. Это абсолютная правда. Меня также удивил и обрадовал Райкин сегодня, как удивил и обрадовал совершенно особый, давно мной невиданный театральный зал. Огромный зал Выборгского дворца культуры в Ленинграде. 1500 человек. Военные, моряки, интеллигенция, рабочие, молодые, старые. У моих ног на полу сидели две девочки лет по 16-17. Они так реагировали на все шутки и остроты Райкина, так воспринимали тонкости этого иногда совсем непростого текста. И такие у них были прекрасные лица, что, я думаю, любой актер мог Райкину в это время позавидовать. Ему навстречу из зала, как бы это поточнее сказать, неслись волны разумной человеческой реакции, выражаемые в смехе. Так было 40 лет назад, так было 30 лет назад, и, на наше счастье, так происходит сегодня. Если бы меня спросили, что самое главное в характере Аркадия Райкина? В том, как он смотрит на жизнь и на людей, если судить по тому, как он играет. Я не знаю, согласятся ли со мной другие, согласится ли сам Аркадий Исаакович, но я бы сказала так. Вот для меня самое главное – это вера в человека. Да, вера в человека. Вера в своего современника, в котором всегда должно жить гражданское чувство. Собственно, это есть гражданская позиция самого Райкина как художника-сатирика. Сатирика беспощадного. Человека, который ощущает боль общественную, как боль личную. Который верит, что точно так же, как он, могут и должны чувствовать другие разумные люди, сидящие в зале, так же, как он, они должны верить и добиваться справедливости и потому способны на самих себя и на других людей смотреть трезво, критично, заботясь о будущем. Почему же мы тогда смеемся на спектаклях Райкина? Потому ли, что думаем, что это не над нами смеется? Да, отчасти. Но неправда, если мы скажем, что при этом мы не думаем о себе. Мы и отделяем от себя что-то плохое, и в самих себе это должны рассмотреть. А значит, и понять, а значит, может быть, и избавиться. Вот потому я и говорю о вере Райкина в человека. Ну, а чем и кем окружено такое искусство? Райкин в одном из спектаклей буквально в человеческом типе изобразил то самое окружение, которое есть и предмет сатиры, и реакция на сатиру, и враг Райкина, и объект его изображения – все вместе. Это есть некий собирательный человеческий тип, который останавливается перед афишей спектакля Райкина, а спектакль это называется «Смеяться право не грешно».
1: Это вас я хочу спросить, в чем дело? Что это у вас здесь такое будет?
2: То есть как что будет? Будет да. Спектакль, на афише написано.
1: А это что это? Смеяться право не грешно.
2: Да, совершенно верно.
1: Ага, а над чем смеяться не грешно?
2: То есть как над чем? Над всем, что кажется смешно.
1: Кажется? Ага, значит, еще не наверняка так. Ну, а если вам кажется, а мне не кажется, что тогда... То над чем вы здесь собираетесь публично смеяться, а?
2: То есть как над чем?
1: Да.
2: Над всем тем, что мешает нам строить жизнь.
1: Да, да, да.
2: Над людьми, которые находятся в плену у старого,
1: да.
2: Отживающего.
1: Да.
2: Над всеми теми, кто берется не за свое дело.
1: Это же не смешно.
3: Ну, это вам может быть не смешно,
1: да.
3: А другим смешно.
1: Ну уж извините, если мне не смешно, то никому не будет смешно. В общем, зря вы все это затеяли.
2: То есть?
1: Смешно, понимаете, получается. Пришла публика, зрители, купили билеты, деньги заплатили. Значит, а выходит, что они потратили их на смех, да?
2: Значит, вы считаете, что мы не должны высмеивать человеческие пороки?
1: То есть, например, что именно?
2: Ну, например, беспринципность, зазнайство.
3: Глупость.
1: Попросил бы без личных выпадов.
3: Вы поймите, что ведь наш театр комедийного жанра.
1: Да.
2: Отсюда и смех.
1: Да, я часто бываю в театре комедии, мускомедии, в театре сатиры. Что-то я не вижу, чтоб там люди смеялись. О чем это говорит? О том, что театры наконец поняли свою задачу. О том, что руководят этими театрами серьезные люди. И это отрадно, это радует. Не кажется ли вам несколько странным, понимаете? У нас огромные успехи, колоссальные достижения, а вам смешно.
3: Речь идет не об успехах,
1: да.
3: А о недостатках.
1: Тем более, значит, у нас есть недостатки, а вам смешно.
3: Ну, послушайте, дружище.
2: А зачем же так говорить?
1: А зачем так делать?
3: Да вы поймите, что ведь смех
1: да.
3: Это оружие критики.
1: Смех – оружие критики.
3: Ну, конечно.
1: Вы что, видели, чтобы человека критиковали, а он бы смеялся?
0: «Много лет я работал с масками», – рассказывает Аркадий Исаакович. «И, кажется, они нравились. Во всяком случае, пока нравились. Но я отказался от такого сорта актерских подпорок, считая, что желаемого эффекта следует добиваться психологической, а не только внешней трансформации сценического образа. Можно и нужно доказывать зрителям, что перед ними появился новый персонаж – не используя при этом шляп, усов и бород, накладных лысин, очков и так далее. Он действительно много и замечательно работал с масками. А потом потихонечку стал отказываться от этих приемов внешней трансформации. Почему? Да вот он называет ту трансформацию, к которой он пришел, психологической. Это верно. Только еще каких-то слов не хватает. Но чтобы по возможности обойтись меньшим количеством комментариев, давайте послушаем еще один фрагмент из спектакля Райкина, который, назовем так, «Лестница славы».
4: Ведь на дороге жизни у каждого человека стоит лестница. Лестница славы. Каждая ступенька этой лестницы – это новое должностное повышение, новая ученая степень, новый пост. Был человек простым рабочим, стал бригадиром, мастером цеха. Был инженером, стал кандидатом наук, доктором, профессором. Был пастухом, а стал академиком. По этой лестнице может каждый подняться. Но не следует забывать, что у лестницы этой нет перил. Их заменяет совесть и сознание долга. И вот некоторые совершают подъем по этой лестнице следующим образом. Боря, здравствуй, Боренька, здравствуй, дорогой. Ой, поздравь, милый, получил новое назначение. Спасибо, родной, спасибо. Вот я приеду, я все расскажу тебе. Да что ты, какая машина, я чудесно трамвайчиком доберусь. Ну, привет, Зоеньке, до скорой встречи. Там что, много народу, да? Ну, ничего, я всех приму. Ну, что значит рабочий день кончился? Раз люди ждут, значит, нужно, правда? Что, мне чай, да? Ой, спасибо вам за внимание. Можно вас попросить, чтобы мне телефон сюда установили? А то, знаете, каждый раз неудобно вас беспокоить. Вот видите, опять меня. Какая машина, да что вы, я чудесно служебным автобусом доберусь. Слушаю вас, кто говорит? А, Боря, Боренька, не вовремя позвонил, да. Давай как-нибудь позже, да, вот так, дорогой, вот таким образом, да, вот так, да, это что там, народ, да, ну ничего, обождут, да, слушаю вас, кто говорит, а минутку подождите, машину мне вызвали, что? Нет, я на москвиче не поеду, Победу, пожалуйста, прошу вас, да, что? Кто это, а? Боря? Какой Боря? А, Боря, Борис Николаевич, да, слушаю вас, товарищ, что хотели, в чем дело? Да, товарищ, сейчас не вовремя, я говорю, позвонили, сейчас совещание здесь, да. Так что вот так давайте, да, вот в таком духе, вот так.
1: Это что там в приемные люди, да, опять просочились, слушаю вас. Алло, а вот так никого принимать, да, слушаю, не буду, их много, я один. Минутку подождите, я же просил у вас чай с лимоном, правда? Ну вот, а вы позаботьтесь об этом. Машину мне вызвали, что, Победу? Да вы что? Ну вот что, обратно ее в гараж, мне, пожалуйста, прошу, Зим, да, слушаю вас. Кто говорит, а? Боря? Борис Николаевич, простите, фамилия, товарищ ваш. Одну минуту, один момент. Я же просил, не соединяйте меня с этим типом. Ну что такое, понимаете? Неужели трудно это дело обеспечить? Что? Ах, вот как, день рождения у него. А, приглашает меня к себе. Ну ладно, ладно, хорошо. Ладно, скажет, что приедет. Да, мой заместитель. Вот в таком духе, вот. Клеопатра Васильевна, вам что, работа надоела? Неужели не можешь явиться тогда, когда появляюсь я? Совещание отменять, я поехал на дачу, заместителю скажете, пускай едет за кафелем для моего бассейна. Что, хотят меня видеть, а вы сперва поинтересуетесь, хочу ли я их видеть. Минутку, слушаю вас. Да? Кто? Товарищ, вы что вообще соображаете, с кем вы разговариваете? Позвоните в гараж, ЗИС пошлете за женой, Зим пусть едет с домработницей на базар, а мне вызовите «Шевроле». Я как руководитель организации.
4: Боренька, это Боря. Боренька, здравствуй, Боренька. Здравствуй. Я, да. Я. Нет, а я не работаю там. Нет. А меня... Да, уже, да. Вот я приеду, я все расскажу тебе. Да какая машина, что ты? Я чудесно трамвайчиком доберусь.
0: Ну так кого же изображает Аркадий Райкин? Меня? Нет, я скажу, нет, не меня. Вас? Вы тоже скажете, нет, не меня. Ну а кого? Вашего начальника? Моего начальника? Не только. И наших подчиненных тоже. И наших знакомых тоже. Он изображает, показывает нам, демонстрирует, я бы сказал так, определенный способ мышления человеческого. Это мышление никогда не абстрактно, хотя типы всегда собирательны. Это мышление поставлено в очень конкретные предлагаемые обстоятельства, как бы сказал Станиславский. В данном случае это обстоятельство продвижения по социальной общественной лестнице. Меняется внутренний мир человека при этом? Конечно, меняется. Не дай бог, чтобы он менялся так, как это показывает Райкин. Но, к сожалению, эту опасность каждый из нас в себе знает. Человеческая психология – мир обширнейший. Мы с утра до ночи вращаемся, ходим, общаемся с этим миром, сами в нем представительствуем, иногда не думаем об этом, а вечером, перебирая дневные впечатления, ругаем себя, ругаем других, стараясь разобраться в том, что видели, в том, как себя вели, анализируем это, если вообще способны к самоанализу, и нередко говорим, как у Райкина, все как у Райкина. Вот так и жизнь мы начинаем воспринимать сквозь призму мастерства великолепного художника. Он нам эту жизнь показывает и объясняет. Вот он изображает директора швейной фабрики, которому дано обсуждать показ моды. Сам он производит продукцию, а в данном случае перед нами выступает как человек, который должен показать свою эстетическую образованность.
5: Сейчас мы это сидите с вами были тысячелетия свидетелями, как тысячелетия ходили лица тысячелетия обоего пола и кое-что на себе тысячелетия показывали. Точнее, туалеты, которые им тысячелетия шили на сегодняшний день. Я и руководимая мною тысячелетия фабрика тоже кое-что шьем из тысячелетия туалетов. И тоже кое-что тысячелетий соображаем. Но прямо скажем, один туалет я тут не тысячелетий. Не тысячелетий. Не охватил. Под названием платье тысячелетий вечернее. Это как понимать тысячелетий? Вечернее платье. Что, в нем вечернюю смену работать, что ли? Оно же будет с большим вырезом. Значит, женщина из него сверху вся наружу выходит. Значит, в него будет кирпич лететь. Изведь капать. Пыль садится Дождик литься. Что еще может, я не знаю. Я не знаю. Мы такой заказ не можем принять, понимаете? Сами видите, сколько здесь вырезов, недорезов, бантиков, фантиков, всяких накладок, подкладок, что еще, я не знаю. Нам нужно план тысячелетий. План тысячелетий. Выполнять. Чем больше единиц мы сошьем, тем лучше для плана, для вала, для экономии, для кармана, для нас, для кого еще, я не знаю. Наш швейников вовремя не тысячелетий, не привлекли, вовремя не спросили, что мы шьем. А я могу ответить, что мы шили тысячелетий, шьем и будем шить ватник, робу тысячелетий, комбинезон, мешок на 60 килограмм, мешок на 80 килограмм. И что еще можно шить, я не знаю. Я не знаю. Конечно, если есть установка на вечерние тысячелетия, мы уже не против, но тысячелетий уже от фронта пошива предлагаем тысячелетий уже ватник вечерний. Ватник будет тот же, но с вырезом рукав короткий. Тогда будете легко и удобно, и оголено, и модно, и что еще нужно, я не знаю.
0: Я начала рассказ о Райкине с того, что он учился у Чаплина, как он сам признается. Но второе его признание не менее серьезно. Он, конечно же, учился и учится у жизни. Его природа художника и сатирика требует постоянного контакта с жизнью. Жизнь движется стремительно. В нее все время входят приметы этих перемен. Райкин очень зорок к этим приметам. Так устроено зрение этого человека и художника. Все он видит, все он замечает. А другие не замечают. И много таких, которые не замечают или не видят, или дорожат собственным покоем больше всего. Вот перед нами директор химзавода. Может, он летом и ездит в деревню отдохнуть, или в дом отдыха, и любит искупаться, и любит по грибы сходить. Но это ровным счетом ничего не меняет в самой сущности его. А сущность эта в том, что личный покой дороже всего.
5: Никогда у нас не умели отдыхать. И мы себе представить не умеют. Да, отдыхать можно везде. В Крыму, на Кавказе, на даче и на работе. Да, да, мы себе представить. Пришел, вошел. Галошки сюда, портфельчик сюда. Сел, посидел, пошел, пообедал. Пришел, лег, поспал, часок-другой. Звенит звонок, идешь домой. Покой, порядочек. Личный покой, прежде всего. Покой, и мы все присели. Порядочек. Вот когда-то в старину старики сказывают, в реках можешь себе представить, рыба водилась. Да, судак, окунь, щука, это шелешпёр. Это значит, заводи, подсекай, тащи, тяни. Это одно беспокойство. А сейчас ни в морях, ни в реках рыбы нет. Стало быть, палочка, веревочка, крючок и червячок. Придешь, сядешь, забросишь и спишь. Покой, порядочек, личный покой, прежде всего. Покой, и можешь себе представить? Что смотришь на меня? Порядочек. Вот я директором химзавода работаю, у меня так. Сульфат сюда, фосфат сюда, сульфит сюда, ангидрит туда, продукт сюда, отброс туда, в воду. Вот кричать у нас. Это что, умеете? Это у нас кричать, да? Кричат, шумят, не бережем водоем, гибнет рыба вьем, а мы сидем, в ус не дуем. А чего мне дуть? Ты будешь дуть, а тебе дадут. Получаю циркуляр из главка. Очистить водоем. Отвечаю, будь сделано. Будь сделано. Через год получаю второй циркуляр. Очистить водоем. Отвечаю, будь сделано. Штраф 100 тысяч. Хоть 200, не из моего же кармана. Личный покой, прежде всего. Покой, и мы все представить. Что смотришь на меня? Порядочек. Вот дело в Крыму было. Иду я на почту жене телеграмму давать. Иду через мост. На мосту никого, под мостом кто-то орет. Тону орет, помогите орет. Можете представить? Спасите орет. Я пиджак снял, галстук развязал, чтобы легче было. Быстро побежал на почту, дал жене телеграмму. Там насчет цен на фрукты, яблоки, апельсины, мандарины. Потом уже спокойно, спокойно пошел домой. Потому что личный покой, прежде всего. Покой, не можешь себе представить? Да, этот-то утонул в порядке.
0: «Меня иногда спрашивают, — говорит Райкин, — а что острый репертуар, всегда ли он приветствовался? Чего греха таить? Случалось, спрашивали меня так. Какое право вы имеете шутить по тому и по этому поводу?» И я обычно отвечал. «Я имею право человека, советского артиста и гражданина. Я прежде всего сам себе разрешил, потому что это волнует меня. А волноваться нельзя ни разрешать, не запрещать. Да, если один трамвайный наглец, услышав по радио про себя, на всякий случай уступит место старушке, да, если один жулик постесняется унести со стройки банку с краской, да, если один единственный чинуша не отфутболит посетителя в соседний кабинет, а сам примет решение, да, если произойдет хоть что-нибудь в этом роде, а главное, если добрые люди перестанут бояться негодяев, а станут смеяться над ними, не напрасны будут все труды.
6: Историю эту впервые услыхал я от кума и приятеля моего, кузнеца Максима. Зашел он ко мне под вечер, присел на лавке, улыбнулся. И уж по улыбке признал я, что с новостью пришел ко мне кум. Сидел он долго, курил верчонку, искоса поглядывая в открытое окно на сухую дорогу, по которой ходили куры. Был он худ, белобрыс, с синеватым от угля лицом. Русые волосы его упорно выбивались из-под черного картуза на узкий лоб. Рассказывал он о глухарях, об урожае, о заугорских мужиках, ходивших в приработки и вернувшихся с пустыми руками. Потом, подмигнув хитро, спросил: «О деревенском черте слыхали?»
7: «О черте?» – переспросил я.
6: «Эге», – ответил Максим. «Не слыхали? То-то. Дело, брат, интересное».
7: «Расскажи», – попросил я.
6: Максим улыбнулся, поглядел из-под лобья, бросил окурок в окно в рыжего петуха и положил большие узловатые руки на колени. «Такое было дело», — сказал он, хитро поглядывая и потирая колени. «Была под купавней одна старушонка. Бедовала. А у ей сынок, значит, где-то далеко пропадал. Нынче вызывает ее в сполком председатель. Вы ли будете Аксинья, скажем, Острюхина?»
8: «Я, батюшка».
6: «А имеется ли у вас родной единственный сын?»
8: «Есть, есть, 16 годов как уехал».
6: «Так, вот пришла вам повестка на 500 целковых от вашего сына».
8: «Так, так, батюшка».
6: «Надо вам теперь идти получать на почту».
8: «Слухаю, батюшка».
6: «А почта от ихней деревни верстов, может, 15.
8: «Ну, думает старушонка, сегодня мне поздно, дорога мне дальняя, пойду лучше завтра».
6: «А завтра ей обратно задержка. Коровенка, что ли, отелилась?» «Так».
8: «Ночью, значит, спит старушонка под шубою на печи. Слышит, стучат. Кто там?»
9: «Открывай».
8: Открыла она. Глянь, поглядь, лезет в избу черт с рогами. Все как есть, и хвостюга предлинный.
6: «Здорово», — улыбнулся я.
8: «Ну, известно, бабка со страху опал. А он, значит, ее приподнял за горб, посадил на скамейку и этак тихонько: «А что, бабушка, ходила ли ты нынче на почту и получала ли деньги 500 рублев?» А у бабки чуть ходит язык. «Нет, — говорит, — не получала».
9: «А почему не получала?»
8: «А не получала я, потому что отелилась у меня коровенка, а до почты верстов, может, 15.
9: «Когда получать будешь?»
8: «А вот, коли останусь жива, завтра пойду чуть свет».
9: «Ну, ладно, вот тебе мой чертячий приказ. Жди меня завтра об самую эту пору, да приготовь деньжонки».
6: Ну, значит, повернулся рогами в дверь и был таков. Так. На завтра снарядилась на почту старуха чуть свет. Приходит на почту,
8: Тут, значит, всякое объявление, газеты, поворотиться страшно. Так и так, говорит, прислал мне сынок деньжонки, нельзя ли получить?
10: Есть, есть, говорят, 500 вам рублев получить можно.
8: Вы уж, батюшка, не выдавайте мне все. Выдайте для первого раза хоть рублей 50.
10: Нет, говорят, невозможно такое. Да и почему вы не желаете получить все?
8: А так и так. Был у меня ополночь черт. Обещал опять быть, довелел денежки приготовить. Так уж я лучше ему не все отдам.
10: Как так черт?
8: А так, черт с рогами и хвостюга предлинный.
10: Не может такого быть.
8: Да уж как не может, сама видела. Чуть осталась жива.
7: Известно, начальник за это дело, значит, уцепился. Позвал угол розыск и милицию, все, что надо. Так и так, говорит, вот у этой бабушки повадился черт. Нельзя ли ему обломать рога?
10: Пошел, значит, угол розыск и милиция за бабкою в тую самую деревню.
7: И велели себя в сенцах спрятать. Ты, говорят, бабка, не бойся. Отворяй, как только начнет стучать, а мы поглядим, какие такие есть черти на свете. Ну, ладно. Только, значит, пробила полночь, стучится. Вышла отпирать бабка, и только открыла, лезет тот самый с рогами.
9: Но как на почту ходила?
8: Ходила, батюшка.
9: Получила деньжонки?
8: Получила, батюшка.
9: Ну, подавай сюда.
8: А вон на божнице лежат, за Миколой угодником.
9: Ох, мне с Богом не полагается говорить. Подавай сюда, в руки.
7: Взяла она, значит, деньги с божницы и подала черту. Взял черт деньги, за пазуху спрятал, и только было в сене, а там угол розыск, бац, по рогам. Выволокли его, значит, в избу, стали трясти за рога, голова бычья и отвалилась. Глядят они и глазам не верят.
10: На этом месте остановившись и набрав воздуху, Максим поглядел на меня с таким видом, точно ждал от меня великого удивления. «Что же было?» – спросил я. «А было под тою головой ихний рыжий диакон Семен!» – весело продолжал Максим, выдохнув воздух. Тут, значит, его как был в милицию, да в город. Ну, там глядят, чего с таковским делать? Судом судить, али наказанием наказывать? И порешили этого черта водить по народу на общее посмеяние. Третью неделю так-то его водят, по всем по деревням.
7: «Кормят-то его чем?» – спросил неприметно подошедший под окно окунек. Маленькой, рыжей, цветущей веснушками.
10: А чем полагается черт-то кормить? Банными вениками.
7: Ух, и ловкач стал народ.

и деревень. Там в полях за синей гущей лога, в зелени озер, пролегла песчаная дорога до сибирских гор. Затерялась Русь в мордве и чуди, нипочем ей страх. И идут по той дороге люди, люди в кандалах.

Romancero. Король Леона требует у Фернана Гонсалеса, чтобы он присутствовал на собрании Кортесов. Добрый граф Фернан Гонсалес, вас король зовет в Леон. На собрании Кортесов вам велел явиться он. Если будете в Леоне, наградит он щедро вас. Даст он вам Паленсуэлу, и Паленсию вам даст. Наградит вас городами, к землям вашим Карион присоединит, а также даст вам замок Мармахон. Коль откажетесь вы ехать, вас изменником сочтет мой король. Тогда посланцу граф такой ответ дает. Королем своим ты послан, на тебя я не сержусь. Что до короля Леона, то его я не боюсь. У меня земель немало, замки есть и города. Часть из них завоевал я, часть отец мне даровал. И в наследственных владениях никого я не теснил, а на землях, взятых с бою, землепашцев поселил. Если вол один в хозяйстве, то второго я даю. Если свадьба, то богато новобрачных одарю. За меня молиться Богу каждый подданный мой рад, а за короля молитву люди что-то не творят. Он не заслужил молитвы и любви не заслужил. Требует король налоги. Я ж налоги отменил.

как Сид наказал графа, который обидел его отца. Молча Сид стоял и думал. Думал он, что как не молод, отомстить он должен графу за отцовскую обиду. Знал, что грозен граф Лосана, что сильна его дружина, что ему в предгорьях служат 10 сотен астурийцев, что его король, наш добрый Дон Фернандо, крепко любит, ибо все считают графа первым голосом в совете, первой саблею в сражении. Как же Сид ему отплатит за жестокую обиду, обесчестившую имя старика Лаины Скальво? —

Пусть он сит еще мальчишка. Что с того? У благородных зреет мужество быстрее, не считается с годами. И берет он старый меч, меч Мудары Кастильянца, после смерти господина потускневший, заржавелый. Отомсти, клинок мой добрый, знай, моя рука сегодня для тебя рука Мудары, и тобой рука Мудары за его обиду бьется. Если ты бежать позорно у меня в руке захочешь, помни, ты бежать не сможешь, для тебя назад ни шагу. Я, как ты, клинок булатный, буду в поле тверд и крепок. Славен прежний твой хозяин, но не хуже будет новый. Если враг тебя осилит, я позор терпеть не стану. Я тебя до рукояти в грудь свою всажу немедля. Пусть получит граф Лосана, пусть получит наказание и за свой язык бесстыдный, и за пакостную руку. Твердо сит идет на битву, крепко держит меч заветный, и прошло не больше часа, а уже наказан граф.

Химена просит справедливости у короля. В старом Бургасе на пире восседал король наш добрый, и к нему Химена Гомес с горькой жалобой пришла, вся одета в черный траур, в кружевной косынке черной, и колени преклонила, став на коврик, и сказала: «Мой король, в бесчестье горьком я живу, и Бог свидетель, мать моя живет в бесчестье. Каждый день должна убийцу моего отца я видеть. На коне он гордо скачет, на руке злодея сокол. Чтоб сильнее меня обидеть, он спускает злую птицу на моих голубок бедных, вскормленных моей заботой, и уже не раз их кровью был камзол его забрызган. Оттого, король мой добрый, справедливости прошу я, в ней ты отказать не можешь. Ведь когда король не может быть законно справедливым, он, я думаю, не должен ни страной своей править, ни на скатерти обедать, ни ласкаться с королевой». И слова такие слыша, про себя король подумал: «Как же быть? Убью ли Сида? Заточу ли его в темницу? Шум поднимется в Куртесах. Не решусь и буду медлить. Сам Господь меня осудит». А Химена продолжала примечательные речи: «Мой король, тебе скажу я, как поправить это дело. Хорошо держи Кортесы, чтобы никто не внес там смуту, а того, кем был загублен мой родитель достославный, мне скорее отдай в супруги, ибо тот, кто зло мне сделал, знаю, будет добр со мною». И король сказал на это: «Вот, всегда я только слышал, а теперь и сам я вижу, непонятен женский ум. До сих пор она просила оказать ей справедливость, а теперь, смотрите, хочет за убийцу выйти замуж». Как справили свадьбу Родриго и Химены. У Химены и Родриго руку взял король и слово, и, призвав Лаина Скальву как свидетеля на свадьбе, сочетал их воедино. И они в любви взаимной распри старой забыли, ибо нет ни ссор, ни распри там, где царствует любовь. И король в подарок брачный отдал Сиду Вальдуэрну, Бельфураду и Салданью, и Сан-Педро де Карденья. Вместе с братьями для свадьбы одевается Родриго, снял сверкающий чеканом крепкий панцирь свой и латы, надевает плащ немецкий, их тогда носили франты, и штаны короткой мерки с голубыми галунами, а потом чулки, сапожки из телячьей нежной кожи, крашеные кошенилью, не простые на шнуровке, а на золотых застежках. Тело плотно облегает с круглым воротом рубашка, без опушки, без оборок, ибо в те года крахмалом лишь детей у нас кормили. Он надел камзол отцовский с рукавами, как раструбы, тот, что в битвах крепким потом пропитал его отец. Он привязывает также острозубую тесону, этот страх и ужас мира, на роскошной перевязи, стоившей 4 кварто, и красив, как Геринельдо. Сид во двор выходит гордо. Там король, епископ, гранды стоя ждут уже героя. Вслед за ним идет Химена, дорогой красуя стокой, не в смешном уборе пестром, называемом сорокой, в дорогом расшитом платье из английской тонкой шерсти, в облегающей рубахе,
в ярких туфлях, а на шее ожерелье из десятка драгоценных медальонов, и под ними образок Пресвятого Михаила. Вот жених с невестой входят, он дает невесте руку, и невесту он целует, и в большом смущении молвит: твоего отца убил я, но убил не как предатель, а в открытом поединке мстил за кровную обиду. Так владей за это мною, человек за человека, принимай живого мужа вместо мертвого отца.

О падении Аламы. Когда повелитель мавров у врат городских в Гранаде от Эльвиры до Виварамблы прогуливался в прохладе, пришло к нему донесение о том, что Алама пала. Швырнул он в огонь бумагу, гонца заколов сначала. Он мула сменил на лошадь, он город спеша покинул и поскакал к Альгамбре в гору по Сокотину. Велел затрубить он в трубы, ударить велел в литавры, дабы в Гранаде и в поле его услыхали мавры. И вот к нему отовсюду стекается тьма народу, и молвил мулла почтенный, Альфаки седобородый: «Зачем ты, король, созвал нас? Зачем этот сбор сыграли? Затем, чтоб вы знали, други, Аламу мы потеряли. Поделом тебе, добрый король наш, по заслугам твоим награда. Убил ты Абенсераххов, храбрейших бойцов Гранады, беглецов из Кордовы славной, ты заточил без пощады, ты большей кары достоин, чтоб ты, не зная отрады, сгубил из себя и царство, чтоб кончился век Гранады».

Дон Хуан. К ранней мессе Кабальеро шел однажды в Божий храм не за тем, чтоб слушать мессу, чтоб увидеть нежных дам. Дам, которые прекрасней и свежее, чем цветы, но безглазый желтый череп оказался на пути. Пнул ногой он этот череп, нападал его ногой. Зубы в хохоте ощерив, прянул череп, как живой. Я тебя к себе на праздник приглашаю в вечеру. Ты не смейся, кабальеро, нынче буду на перу. В дом смущенный кабальеро воротился в тот же час. Долго он ходил угрюмый, наконец и день угас. А когда спустился вечер, стол накрыть послал он слуг, не успел вина пригубить, в дверь раздался громкий стук. Тут пажа он посылает, чтобы тот открыл запор. Ты спроси-ка, твой хозяин помнит ли наш уговор? Да, мой паж, скажи, что помню, пусть он входит, так и быть. Череп сел в золотое кресло, но не хочет есть и пить. Не за тем, чтоб есть твой ужин, я явился в час ночной, а за тем, чтоб ровно в полночь в церковь ты пошел со мной. Чуть пробило час полночный, на дворе петух поет, и они идут ко храму, только полночь настает. Там открытую могилу видит рыцарь посреди. Ты не бойся, кабальеро, ты входи туда, входи! Будешь спать со мною рядом и вкушать мою еду. Бог не дал мне позволения, я в могилу не войду. Если бы не имя Божье, что хранит тебя от зла, если б ладанка на шее твою душу не спасла, ты б живым вошел в могилу за недобрые дела. Так ступай же, недостойный, снова в дом к себе вернись. Если череп повстречаешь, низко, низко поклонись. Прочитавши Патер Ностер, в землю ты его зарой, если хочешь, чтоб по смерти тоже сделали с тобой.

0: разлука. Скачите сюда, кабальеро, к столбу привяжите коня, пику воткните в землю и выслушайте меня. С мужем моим на чужбине, быть может, встречались вы.
1: А кто он, скажите, сеньора? Приметы его каковы?
0: Мой муж белокош и статен. Он знатен, учтив, умен. Он страстный любитель шахмат и картами увлечен. Сверкает гербом маркиза, эфес его шпаги и щит. Камзол его золотом вышит и алым шелком подбит. Добытый в бою турнирном, над рявкой его копья прибит португальский вымпел у самого острия.
1: Судя по этим приметам, ты стала уже вдовой. В дому одного генуэзца, за картами в час роковой, в Валенсии неким миланцем супруг был заколот твой. О нем кабальеру скорбели и много прекрасных дам. Но дочь генуэзца, пожалуй, была всех печальней там. Молва говорит, был близок с той девушкой ваш супруг. Не пренебрегайте мною, коль нужен вам новый друг. Не надо, сеньор, не надо, не надо смущать меня. Уйду в монастырь, навеки верность ему храня. Не можете вы, сеньора, исполнить замысел свой, ведь это ваш муж любимый пред вами стоит живой.

о благородной даме и деревенском пастухе. В саду благородная дама гуляла в полуденный час. Ноги ее босые усладой были для глаз. Она меня поманила, но я отвернулся, сердясь, что надо тебе, сеньор, слушаю твой приказ. Звенел и дрожал задорный, лукавый ее смешок. Иди сюда, если хочешь позабавиться, пастушок. На время полуденной сиесты прерви свой далекий путь. Ты можешь здесь пообедать и всласть потом отдохнуть. Но мне, госпожа, с тобою задерживаться не досуг. У меня есть жена и дети, и дом, что требует рук. И если я буду мешкать, в горах разбредется скот, и кончились все припасы у тех, кто его пасет. Ступай-ка своей дорогой, и Бог с тобой, дурачок. Ты прелести мои видел, а оценить не мог. Белее бумаги тела, в талии я тонка, бело-розовы мои щеки, как роза из цветника. Шея, словно у цапли, лучистей не сыщешь глаз. Твердые острые груди готовы прорвать атлас. А прочее, то, что скрыто, еще похлеще, мой друг. Будь там у тебя и больше, мне все равно. Не досуг.

Иньиго Лопес де Мендоса, маркиз де Сантильяна. Сиранилья. Луга и откосы не знали девчушки красивей пастушки из Финахосы. Как шел я впервые с Калатравеньи до Санта-Марии, почти что в забвенье, забрел за покосы, набрел на опушку и встретил пастушку из Финахосы. Где зелень отрада, где пахнет цветами, посла на стадо меж пастухами, пушистые косы, а с виду простушка. Да это ль пастушка из Финахосы? И розам из сада, расцветшим весною, равняться не надо с ее красотою. Слагаю не глоссы в честь милой резвушки, нет лучше пастушки из Финахосы. На личико это глядел я лишь малость, чтоб сердце поэта свободным осталось. Я задал вопросы, как будто подружке, далеко ль к пастушке из Финахосы. Она засмеялась, сказала: «Простите, я уж догадалась, чего вы хотите. Тропинки-то косы, любовь не игрушка, не ждет вас пастушка из Финахосы».

Хорхе Манрике. Станцы на смерть отца капитана Дон Родриго. Не предавайся скорби тщетной, душа, и ясными очами взгляни вокруг. Жизнь иссякает незаметно, и смерть неслышными шагами подходит вдруг. Отрады длятся лишь мгновенья, но мукой каждая чревата, увы, для нас. Прислушайся к людскому мнению, мил только прожитый когда-то ушедший час. Миг настоящий быстротечен, едва явившись, исчезает в пучине лет. И тот, кто мудростью отмечен, о днях грядущих не мечтает, нисколько нет. Нет основания надежде, что будет что-нибудь прочнее в грядущих днях, чем то, что видели мы прежде, все в мире время не жалея, ввергает в прах. Ах, наши жизни, это реки, которые впадают в море, чье имя смерть. В нем растворяются навеки, исполненные зла и горя, дней круговерть. Бегут могучие потоки в безбрежную пучину эту, бегут ручьи. Мы все, и вечно жертвы рока, те, что лишь в рубище одеты, и богачи. Что этот мир, как ни дорога в другой, где нет ни воздыханий, ни горьких слез, но трудностей на ней премного. Как уберечься от блужданий? Вот в чем вопрос. Путь начинаем с колыбели, его пока живем, свершаем, и в смертный час усталые приходим к цели, и вот покой мы обретаем во гроб ложась. Роптать нам было бы не надо на этот мир, когда б мы жили безгрешно в нем. Того, мы верим, ждет награда, кто с незапятнанным к могиле пришел челом. Сам Божий Сын сюда спустился, чтоб нас поднять в чертог небесный святой рукой. Он тут среди людей родился и тут закончил мукой крестной свой путь земной. Цена тому, что в жизни этой мы на пути приобретаем ничтожно, да, еще не покидая света, все эти блага мы теряем и навсегда. Одни уничтожает время, другие стрелы злых несчастий из рук судьбы. Она безжалостна со всеми, и те, кто на вершине власти, ее рабы. Розоподобные ланиты, огонь в глазах и нежной кожи, чудесный цвет. Куда деваются, скажи ты, все прелести весны пригожей на склоне лет? Когда мы путь свой совершая, в предместье старости унылой вступаем вдруг, где наша легкость молодая? Мы чувствуем, нет в мышцах силы, шаг не упруг. Высокое происхождение, от благородной готской крови ведомый род, как часто ждет их унижение, на смену шуму словословий позор идет. Одни в ничтожество впадают, давно в глазах всего народа честь потеряв,
другие сан лишь сохраняют, который им дает порода в знак отчих прав. И то сказать, ничуть не странно, что в бренных благах тут на свете ничтожен прок. От госпожи непостоянной мы получаем блага эти на краткий срок. Фортуны прихоть всем известна, и колесо ее в движении из века в век. Мольба людская неуместна, не прекратит и на мгновенье оно свой бег. Все те могучие владыки, про чье величие читали мы с юных лет, хоть были их дела велики, немало в жизни испытали тягчайших бед. Ни обладателем тиары, ни венценосцам нет пощады. Их смерть во прах кладет рукою столь же ярой, как пастуха, который стадо пасет в горах. Оставим Трою, чьи страдания и славу мы не лицезрели, оставим Рим, хотя мы знаем из предания не об одном великом деле, свершенном им. Оставим древние могилы, тому, что тьмой веков покрыто, дадим покой. И вспомним, что вчера лишь было, и что не менее забыто людской молвой. Что с королем Хуаном сталось? Куда инфанты Арагона ушли от нас? Куда вся роскошь подевалась, которой наш восхищенный пленяла глаз? Где дивный блеск турниров, схваток? Где? Где веселье удалое встреч боевых? Век им дарованный был краток, теперь с кладбищенской травою сравнишь ты их. Где надушенные наряды прелестных дам и дамы сами недавних лет? Где кавалеров серенады, где их сердец влюбленных пламя, их страстный бред? Где лютней сладостное пенье, где стихотворных излияний стесненный жар? Где танцев легкое движение и где прогулки на поляне нарядных пар? О, сколько герцогов всесильных, маркизов, графов превосходных навек легли под сень тяжелых плит могильных, чтобы в объятиях тлеть холодных сырой земли. Трудов их в мирные годины и подвигов на поле брани бледнеет след. Все злой завершено кончиной. Смерть от твоей жестокой длани спасения нет.

Гарсиласа де ля Вега. Моря и земли от родного края отрезали меня, и милый дом день ото дня все дальше, и кругом чужие племена и речь чужая. Ищу лекарства от разлуки, зная, что нет пути назад. И об одном молю судьбу, уснуть бы вечным сном, чтоб отлегла от сердца мука злая. Лишь видя вас, надеясь видеть вас, я бы излечился от тоски, поверьте, но и надежды я лишен давно. Я утолить печаль хотел не раз и понял, исцеление только в смерти. Но даже умереть мне не дано. Пока лишь розы в вешнем их наряде тягаться могут с цветом ваших щек, пока огонь, что сердце мне зажег, пылает в горделивом вашем взгляде, пока густых волос витые пряди просыпаны, как золотой песок, на плавность ваших плеч, и ветерок расплескивает их, любовно гладя, вкушайте сладость спелого плода. Уйдет весна, и ярость непогоды, на золото вершин не зринет снег, цветенье роз и сушат холода, изменит все стремительные годы, уж так заведено из века в век.

Брат Луис де Леон. Блаженная жизнь. Блажен, кто от забот и грохота мирского убегая, по той тропе идет, где горстка небольшая шагает мудрецов, скорбей не зная. На здание богачей он взор не устремляет удрученный, не спрашивает, чей дворец позолоченный, что яшмами украсил мавр ученый. Не грезит он о том, чтобы везде его гремела слава, чтобы лживым языком толпы тысячеглавой хвалимым быть, хотя бы не по праву. Нам в том велик ли прок, что указуют все на нас перстами, коль, не жалея ног, за этой тенью сами должны бежать мы днями и ночами. Река, гора моя, о сельский мой приют уединенный, как утлая ладья, к тебе я, истомленный, бегу из волн пучины разъяренной. Хочу, чтобы меня будило пташек сладостной пенье, а не заботы дня, причина пробуждения всех тех, чья жизнь проходит в подчинении. Хочу наедине с самим собою жить, благословляя судьбу за то, что мне дано, как в кущах рая, дни проводить, земных страстей не зная. Разбит моею рукою прелестный сад на этом горном склоне, и каждую весною он полон благовоний, несет плоды в своем цветущем лоне. В мой сад с небесных круч, в ущельях среди камней синее, бежит прозрачный ключ, то тише, то быстрее, как бы любуясь красотой своею. И весело сбежав, он меж деревьев бег свой замедляет. Коврами свежих трав лужайки устилает и пестрые цветы на них бросает. Не ведая оков, душистый ветер странствует по саду, и тихий шум дерев столь дивную усладу душе дарит, что ей богатств не надо. Пускай свой множат клад те, что пускаются отважно в море, пусть без меня кричат от ужаса и горя, когда бушует буря на просторе. Мрак воцарился днем, болтаются изодранные снасти, свирепо воя гром рвет небосвод на части, и все богатства в злобное море пасть. Мне по сердцу простой и скромный стол, пусть тешатся другие посудой золотой, все те, кого лихие угрозы не страшат морской стихии. В то время как они, не зная жизни ясной и счастливой, свои проводят дни в погоне за наживой, я, растянувшись под тенистой ивой, мечтаю и пою, венок из лавра возложив зеленый на голову свою, и внемлю восхищенно смычку, ведомому рукой ученой. О пребывании в тюрьме. Я заточен был в келью эту по вредоносному навету завистников, но здесь обрел освобождение от зол, присущих суетному свету. Мой стол был скуден, кров убог, зато я был весь этот срок наедине с тобой, о Боже. Я не завидовал, мне тоже никто завидовать не мог.

Фернандо де Эррера к Марку Бруту. Почиешь ты, твой вечный сон спокоен, о слава Рима, волю дланью правой ты мнил завоевать в борьбе кровавой, меж тем, как мир свободы недостоин. И ты погиб, о безупречный воин, но доказал ты доблестью и славой, ты не мирился с римской державой, единственный, кто предка был достоин. И если бы ты честолюбью чуждый не обнажил свой меч окровавленный, достиг бы высших почестей твой гений. Никто тебе не равен был, что нужды, хотя презрением рока обличенный ты действовал из чистых побуждений.

Miguel de Cervantes Сааведра. Ладьёю лёгкой управляя, блуждал я по морю любви, то страх, то смелость ощущая, нигде не открывал земли. Одно прелестное светило сияло на пути моем, оно моей надеждой было, я видел путь и плыл по нем. Но ах, с тех пор, как туча скрыла его сияние от меня, с тех пор на небе нет светила, с тех пор лишен надежды я. Взойди опять, звезда золотая, и путь мой снова озаряй, меня от бури сохраняя, вовек не покидай.

0: Лопе де Вега.
1: За нежный поцелуй ты требуешь сонета, но шутка ль быть творцом 14 строк на две лишь четкий рифм? Скажи сама, Лилетта, а разве поцелуй безделка? Дай мне срок. 4 есть стиха, осталось 3 куплета. О, Фэб, о, добрый Фэб, не будь ко мне жесток, хотя немножечко парнасского мне света. Еще строфа, смелей, уж берег недалек. Но вот уж и устал. О, мука, о, досада! Здесь лила поцелуй, тут рифма и надсада. Как быть? Но Бог помог, еще готов терцет, еще подин и все, пишу хоть до упада. Вот, вот, почти совсем. О, радость, о, награда! Мой лила поцелуй, и вот тебе сонет.

0: Арбуз – не овощ, не фрукт, подавно не ягода. Никто не знает, что он такое. Плод, богатырский плод земли. Бывает арбузный сезон. Он приходит в свое урочное время, в ту пору, когда уже отливает желтизной огуречная кожа, когда уже отпылал и поблек пламень помидоров. Поступь у арбузного сезона тяжела в перевалку. Он никак не умещается в тесноте зеленых лавок, выкатывается прямо на улицу, на площадь. Там лежат они, добрые ковуны, и греют свои глянцевые плеши в лучах полдневного солнца. Прохожий человек останавливается, долго целится и говорит: «Этот». Ему подают этот. Прохожий человек, а он, как и все остальные, великий знаток арбузных свойств, гулко щелкает в полосатое темя, любовно тискает арбуз, вслушиваясь, как похрустывает под ладонью налитая плоть. Все выяснив, велит продавцу: «Ну-ка, надрежьте». Продавец трижды вонзает кухонное лезвие. И является свету яркая, как утренняя заря, искристая и свежая, как иней сокровенное сахарное недра. «Сколько потянет?» — осведомляется покупатель. Это особый и очень важный сезон в году – арбузный. А крайних северных жителей до недавней поры этот сезон миновал. Арбузы сюда не возили. Далеко и невыгодно. Цена – полушка, да рубль перевоз. Теперь, однако же, возят. Целыми составами возят, пароходами и полными баржами. И вот какой доподлинный случай произошел с этими арбузами в Верхнепечорской конторе разведочного бурения. В магазин 2 тонны, в столовую тонну, в детский сад 300 килограммов. «Хорошо», – кивнул головой директор конторы товарищ Шурганов. Бирюков же, начальник торгчасти, который читал все эти слова и цифры по разграфленной бумаге, перевел дух и стал читать дальше. 3 тонны забрасываем на автомашинах в Курью, 4 по воде в Мамыли, и того. «Замечательно», — сказал товарищ Шурганов. «И тонну сегодня же отправьте на 17-ю буровую». Услышав про 17-ю буровую, Бирюков как-то странно пискнул, вроде бы смеяться собрался. Он уже имел сведения, что новый директор конторы товарищ Шурганов – шутник, веселый человек. «Будьте здоровы!» Не понял писка директор и повторил: «Значит, на 17-ю 1 тонну, ясно?» Бирюков на это ничего не ответил, только пожал плечами и потупился. Ему было стыдно. Ему было стыдно за директора конторы товарища Шурганова, который только что сказал глупость. Конечно, новый директор еще не успел как следует ознакомиться с разведрайоном, вникнуть в детали, создать представление, и на 17-й буровой он еще не бывал. Но зачем же так явно обнаруживать свою неосведомленность и говорить глупости в присутствии подчиненных лиц? Бирюков при этом имел в виду лицо экспедитора Гайдамовича, который присутствовал в кабинете, сидел в углу. Экспедитор Гайдамович был высокий, тощий и сутулый человек преклонного возраста, скоро на пенсию. Он с незапамятных времен работал в торгчасти и с тех же незапамятных времен фигурировал на доске почета. Он был лучшим экспедитором Гайдамович. Он сидел в углу, опустив голову, но, услышав про 17-ю буровую, весь вскинулся и стал выражать безмолвное недоумение.
1: Бирюков откашлялся: «Алексей Николаевич, но вы, очевидно, знаете, где расположена 17-я буровая?»
2: «Знаю». Директор конторы, не оборачиваясь, протянул руку к карте разведрайона, висевшей позади него, и, не глядя, постучал толстым пальцем: «Вот здесь».
0: Палец ткнулся в сиротливый кружок, вокруг которого простиралась заштрихованная зелеными черточками трясина. Там и была 17-я буровая, самая отдаленная на белом свете.
2: «Вот здесь Медведь болот».
0: Бирюков снова откашлялся и ничего не сказал. Ему было стыдно за директора в присутствии подчиненных лиц. «Извиняюсь», — сказал тогда в углу экспедитор Гайдамович. Гайдамовичу не было стыдно, потому что он уже понял, кому придется везти арбузы на 17-ю буровую в Медведь болото. «Извиняюсь», — заявил Гайдамович, — «но какой транспорт вы имеете себе на уме? Я ручаюсь, что ни одно колесо туда не проедет, даже лошадь».
2: «Возьмете трактор и тракторные сани».
0: «Трактор?» — поразился Гайдамович.
2: «И тракторные сани», — подтвердил директор.
0: Гайдамович топтал ковер, хлопал себя руками, и на лице его возникали и пропадали красные пятна. Потом он выпятил грудь и сказал, так прямо и сказал директору конторы: «Это на вашу ответственность».
2: «Согласен», — не испугался директор. Он вышел из-за своего стола, подошел к Гайдамовичу, похлопал его по сутулым плечам, улыбнулся и сказал: «Ни пуха, ни пера».
0: Он был страшно веселый человек, новый директор конторы, товарищ Шурганов.
3: Сначала трактор волочил сани по пыльной дороге. Пыль вставала столбом, вихрилась, осыпалась, смешивалась с вонючим, выедающим глаза чадом из выхлопной трубы. И все это безобразие обволакивало экспедитора Гайдамовича, который сидел на краю саней, подняв капюшон брезентового плаща. Гайдамович чихал, отплевывался и с досады вспоминал разные неприятности.
0: Уже второй раз тракторист Яша, белобрысый, белолицый и белозубый Коми, останавливал трактор, выходил, приветливо улыбался и звал Гайдамовича: «В кабину садись, пустая кабина, что тут сидеть?» На это Гайдамович ему отвечал, не скрывая раздражения: «Послушайте, вы знаете свое дело, а я знаю свое дело. Каждый сидит там, где ему полагается». Яша улыбался и лез обратно в трактор. Опять ехали. Гайдамович действительно знал свое дело и, будучи добросовестным экспедитором, предпочитал никогда не отлучаться от уверенного ему груза. На его имя выписывалась накладная, и накладную он держал в нагрудном кармане у самого сердца. Но на этот раз он намеренно истязал себя и пылью, и чадом, и тряской, и всеми иными мучительными неудобствами рейса, чтобы не забылось, не иссякла обида на директора конторы бурения товарища Шурганова. Разве он, Гайдамович, когда-нибудь отказывался от поручений или старался увильнуть от работы?
3: Он возил молоко в поисковые партии, когда в поисковых партиях появлялись дети, и это молоко не скисало в дороге. Он возил сено в печорские колхозы, когда там запаздывало лето и не хватало кормов для рогатого скота, хотя это и не касается геологии. Когда это было нужно, он доставлял огонь и воду через медные трубы. конце концов, именно он, а не кто-нибудь другой, прошлой зимой трижды ездил в это проклятое медведь-болото. И благодаря именно ему люди на 17-й буровой весь год едят хлеб с маслом. Сахар, мясные и рыбные консервы употребляют витамин С. У них, слава богу, есть все, что нужно человеку. Но ездить на 17-ю буровую летом, возить на санях в медведь болото арбузы, нужно иметь вместо головы арбуз, чтобы придумать такое дело. Сани резко тряхнуло, занесло вправо. Гайдамович едва не слетел с саней. Трактор переполз кювет, сворачивая с дороги на профиль. Уже был виден этот профиль, прямая просека, рассекшая пополам сине-зеленую чащобу хвойного леса. Плотно стояла тайга. Было трудно даже представить себе, как сумели проломить в ней эту тесную щель. Впрочем, все здесь и подсказывало, что люди шли на пролом торопясь. Пни не корчевали, подрезанные стволы валили на бок прямо в упругие объятия других деревьев, лишь бы пробиться. Зима сравняет и сгладит все шероховатости, настелит 40 снежных слоев скатертью дорога, и по зимнику к дальней буровой пройдет караван машин. То зимой. А в данный момент натужно ревет трактор. Брызжет из-под гусениц острая щепа. Колкие ветки стегают наотмашь, трясет, швыряет в стороны. Гайдамович сел спиной

0: Ползала одна лужа, другая. Все предположить, что он тут же отправится со своей бригадой сворачивать горы, тем более, что вся бригада уже плотно обступила его. Но взамен этого Карый вынул из кармана записную книжку, заглянул в нее и сказал: «Ты, пожалуйста, передай директору конторы, товарищу Шурганову, что бурение скважины мы закончим на месяц раньше, к 7 ноября, к самому празднику. Такое наше обязательство, значит, обязательно будет». И все кивнули: «Это уж обязательно. Так и передай. Ну, а лично с тобой, браток, у меня разговор будет короткий». Бурмастер шагнул к растерянному Гайдамовичу, сгреб его потуже и трижды чмокнул в заросшие седой щетиной щеки.
1: Осень. Настала осень. Непогоды несутся в тучах от морей. Угрюмит лицо природы. Невесел вид многих полей. Леса делись синей тьмой. Туман гуляет над землею и омрачает счет очей. Все умирает, охладело. Пространство дали почернело, нахмурил брови белый день. Дожди бессменные полились, в соседке к людям поселились тоска и сон, хандра и лень. Так точно немочь старца скучна, так точно тоже для меня всегда водянно и докучно глупца пустая болтовня.

0: Расмус Бродяга. Мальчик с прямыми волосами.
1: Расмус сидел на своей излюбленной ветке у самой макушки липы и раздумывал о вещах, которым на земле вовсе не место. Во-первых, это картошка.
2: Ну, конечно, пусть остается отварная картошка. Особенно, когда ее с подливкой дают в воскресенье на обед. Но когда ее нужно окучивать, вот тогда хоть бы ее и вовсе не было. А без фрёкенхек тоже можно прекрасно обойтись.
1: Ну еще бы. Фрёкенхек – начальница детского приюта, в котором живет Расмус. А слово «хек» по-шведски означает «ястреб».
2: Она объявила: завтра мы будем целый день окучивать картошку.
1: Да-да, мы будем окучивать, сказала она. Но это вовсе не значит, что начальница собирается помогать. Нет-нет, этим займутся Расмус, Гуннар, Петер и другие дети из приюта, которым придется весь долгий жаркий день батрачить на картофельном поле.
3: Дети, это что такое?
2: Расмус, прячься! Ястреб!
4: Гуннар!
2: Да, Фрекин.
4: Ты не знаешь, где Расмус?
2: Я только что видел его около курятника.
4: Увидишь Расмуса, скажу, чтобы нарвал корзину крапивы.
2: Да, Фрекенхек.
4: Пойду посмотрю, чем занимаются остальные.
2: Расмус, слезай.
5: Сейчас.
2: Слышал, да? Тебе нужно нарвать корзину крапивы.
5: Зачем только есть на свете крапива?
2: Да.
5: Все лето только и делаешь, что рви крапиву для кур.
2: Кш!

0: Глупые твари, сами не могут хоть немножко пощипать крапивы. Ведь она растет-то у них под носом.
1: Ну как же, дожидайся. Им подавай все на блюде. Пожалуйте, госпожа курица. Не хотите ли крапивной каши на золотом блюде? Ишь, раскудахталась. Не хотите ли каши из крапивы, госпожа?
2: Расмус размышлял, нужно ли покончить с курами на земле. Но в конце концов он все-таки решил, что их надо оставить.
0: Иначе мы не получим яйца на завтрак в воскресенье. А если не яйцо, то как бы мы узнали, что это воскресенье? Нет, пусть куры будут на свете. Ничего не поделаешь, придется отправиться за крапивой.
2: Приют Вестерхага числился за сельской общиной, но существовал главным образом за счет торговли овощами и яйцами. А сироты служили в качестве дешевой необходимой рабочей силы и вполне оправдывали свое пребывание в приюте. Требования Фрекенхек, пожалуй, чрезмерными не были, поскольку сиротам придется уже с 13 лет содержать самих себя. И это Фрекенхек осознала как нельзя лучше. Зато она никак не могла понять, что игры и развлечения приютским детям так же необходимы, как и всем другим.
0: Дурнолетки! Здесь кругом столько крапивы, что с ума можно сойти! Она, видите ли, вас не устраивает! А я рви для вас крапиву, словно черный раб на плантациях. Да, я черный раб, как дядя Том, вон надсмотрщик с бичом. Ведь если я не наполню быстро корзину хлопком, он меня и забьет. О, я так устал. Ох, как я устал. Я, пожалуй, убегу. Но нет, вон в кустах притаились ищейки. Они набросятся на меня.
2: Да-да, именно так все происходило в книге, которую им читала учительница на уроке.
0: Ой, что это блестит? Монетка. Нет, нет, не может этого быть. Монетка в 5 эры. Неужели это 5 эры?
2: Да, это в самом деле была монета в 5 эры. Ну, тут хлопковое поле исчезло, ищейки рассеялись, как дым. Бедный раб-негр был вне себя от радости.
0: Ведь чего только не купишь на 5 эры. И большой пакет карамели, и 5 леденцов, и плитку шоколада.
2: Ну, конечно, пусть на свете остаются куры, и крапива пускай остается тоже, потому что не будь кур и крапивы, и это не случилось бы.
0: Ну, живите, живите себе. Так уж и быть, я буду каждый день рвать для вас крапиву. Ой, раковинка. Да какая беленькая, красивая. Ох, вот так и лежит себе среди куриного помета. Вот как мне везет. Вот как мне везет.
3: Послушай, подожди, Расмус, это ты послушай. Завтра мы не будем окучивать картошку.
0: Ну,
3: да, тут приезжают какие-то выбрать себе малыша.
0: А кто приедет?
3: Кухарка рассказывала, что приедет торговец с женой. Богатый, детей у них нет, наследство оставить некому. Ну, вот, приезжает в Вестерхагу, чтобы подобрать себе малыша.
0: Так
3: рассказывала тетушка Ольга. Ну, в наследство у них остается лавка.
0: Угу. Получить в наследство целую лавку. Вот это здорово.
3: Ох.
0: Лавку полную конфет, леденцов и пастилы. Ну, а там мука, кофе, мыло и селедка у них, конечно, тоже
3: конечно.
0: Есть.
2: Такая новость отодвинула на задний план даже 5 эры. Разве что-нибудь может сравниться с тем, что кто-то из них обретет свой дом? В Вестерхаге не было ни одного ребенка, который не мечтал бы о таком счастье. Большего счастья в жизни, чем иметь своих собственных родителей, дети из приюта представить себе не могли.
0: А что, если они захотят взять меня?
3: О,
0: Мне так хочется, чтобы они меня взяли.
3: Не мечтай об этом. Они всегда берут девчонок с кудрявыми волосами.
0: Значит, ты не думаешь, что могут найтись люди, которые захотят взять мальчика с прямыми волосами?
3: Они берут девчонок с кудрявыми волосами, я же сказал.
0: Ну, послушай-ка, Гуннар, ведь сегодня произошло столько чудес.
3: Чудес каких?
0: Ну да, я нашел пятеры и белую раковинку.
1: Ой, везет же тебе, а? Это же целое богатство.
0: Да, мне везет. Вот поэтому-то я и думаю, что, может быть, те, которые приедут завтра, захотят взять меня.
3: Опять ты за свое. Ну что же, надейся.
2: В это утро у мальчишек ушло очень много мыла на умывание. Блистающие чистотой уши и добросовестно вымытые руки, по словам ястреба, очень нравятся приемным родителям. Поэтому Расмус твердо решил, что в этот день чище его ушей не найдется в Вестерхаге.
0: Правда, девчонки ведь ужасные чистюли. Грязь как будто бы к ним не пристает так, как к мальчишкам. Да, впрочем, они только и делают всякое такое, от чего можно быть только чище.
4: Не буду я сегодня мыться, плевал я на это дело.
1: И я тоже не буду сегодня мыться.
0: Гуннар, ты что, с ума сошел? Ведь ты же знаешь, кто сегодня приедет.
1: А плевать мне на того, кто приедет. Все равно я мыться сегодня не буду.
4: И я не буду.
0: А я буду мыться.
1: Валяй, мойся. А я тебе помогу.
0: Пусти. Ну, тебе это даром не пройдет. Сейчас я тебя выкупаю.
4: Негодный мальчишка.
2: Содержимое таза обрушилась на того, кто появился на пороге. А это была Фрекенхек. Но в таких случаях только один единственный человек может удержаться от смеха. Это тот, кто принимает душ на себя. И Фрекенхек отлично справилась со своим смехом.
4: Так, отлично. Сейчас мне не до тебя.
5: О смехе мы непременно поговорим. До чего обнаглели? Негодный мальчишка!
1: Красота!
4: Под хороший дождичек она попала.
1: Вот ты красну!
4: Метку угоди!
3: Ну ладно. Расну, одевайся.
0: Уйди.
3: Ну ты же замерз, у тебя даже нос посинел. Это я.
1: Я виноват, что ты облил ястреба.
2: Не все ли теперь равно, кто виноват? За тяжелый проступок Фрекенхек собственноручно порола провинившегося плеткой из тростника.
0: Если она ударит меня, я умру. Просто возьму и умру. Вот и все.
2: Когда Расмус вместе с другими ребятами вышел во двор, Фрекенхек была уже в нарядном черном платье и на крахмальном белом переднике.
6: Дети, дети, вы, может быть, уже слышали, что у нас сегодня будут гости. Приедет один господин со своей женой. Они хотят посмотреть на вас и немного с вами поговорить. А вы должны играть и держать себя, как всегда. Ну, разумеется, было бы хорошо, если бы вы вели себя чуть-чуть получше, чем обычно. Ну, а теперь играйте, играйте.
2: И вот на повороте аллеи показалась коляска. В ней сидели господин и дама.
0: О, да чего же красивая дама.
2: Маленькая голубая шляпка с белыми перьями покачивалась на ее высоко зачесанных светлых волосах. В руке она держала белый кружевной зонтик. А какое у нее было нарядное, светлое платье! Низенький толстый мужчина, который помог ей выйти из коляски, был совсем не такой красивый, но зато у него была лавка, полная конфет и пастилы.
0: Вот бы иметь такую маму. А если бы она сказала: нет, вы только посмотрите, вот как раз такой мальчик с прямыми волосами, какого нам так хочется взять к себе.
2: А торговец прибавил бы: да-да, конечно, он будет помогать мне в лавке продавать карамель.
4: Прошу вас, пройдемте в сад, там накрыт кофе, прошу.
7: Здравствуйте, дети.
2: Здравствуйте. Никогда еще утро не казалось детям таким длинным. Подавленные и хмурые, они стояли во дворе и следили за дамой с зонтиком.
8: Посмотри, милый, вот эта девочка с румяными щечками и вьющимися волосами.
9: Ага, ага.
7: Как тебя зовут, моя дорогая?
0: Грета.
7: Грета?
0: Ой, какой у тети красивый зонтик.
7: Тебе нравится?
0: Да, очень и очень.
7: Он правда изящный.
0: Ой, не беспокойтесь, я подниму.
10: Нет!
0: Я! Расмус, пусть не дергай.
10: Пусти!
0: Пущу!
10: Пусти!
0: Ручка. Он оторвал ручку. Он сломал зонтик.
4: Ну что за несносный ребенок этот Расмус. Мне кажется, ты сегодня не в своем уме, когда ты научишься вести себя прилично.
7: Ничего, ничего страшного. Ручку можно снова привинтить. Мой муж сейчас все исправит.
0: Как хорошо, что его можно починить.
2: Да. Когда торговец и его жена покидали Вестерхагу, на заднем сидении коляски, рядом с голубой шляпкой с перьями, покачивалась светлая головка.

0: Эрасмус исчез. Он отступил, спрятав свой позор и недостойные мужчины слезы в уборной. Это было место отдыха для всех оскорбленных душ. Место, где, скорее всего, забывают несчастье. А если порыться в стопке нарезанной газетной бумаги, всегда можно прочесть что-нибудь интересное.
1: Ограбление в Санде.
0: Право же, ему повезло. Попалось кое-что весьма занимательное.
1: Вчера был совершен дерзкий налет на завод в Санде. Двое мужчин в масках, ворвались в контору завода. Угрожая пистолетами, они захватили все деньги, находившиеся в кассе. Преступники скрылись, не оставив никаких следов.
2: Эй, Расмус! Ну, что ты теперь скажешь, а? Они всегда берут девчонок с кудрявыми волосами. Я же говорил.
3: Послушай, Гуннар, я знаю, что надо делать.
2: Ну что?
3: Надо удрать и самому поискать родителей.
2: Каких родителей?
3: Которые захотят взять тебя.
2: Ага.
3: Неужели где-нибудь на свете не найдется человек, который захочет взять сыновья мальчика с прямыми волосами?
2: Знаешь что? Мне кажется, тебе надо пойти к ястребу и сказать: очень извиняюсь, но я сегодня не могу опучивать картошку. Я должен пойти поискать, не захочет ли кто взять меня.
3: Да надо удрать,
2: да.
3: Не спрашиваясь у ястреба. Понимаешь? Убежать и все.
2: Ну и беги. А вот когда проголодаешься, вернешься домой как пить дать. И вот если тебя раньше никогда не пороли, тут уж выпорят обязательно.
3: Гуннар, я все-таки убегу сегодня ночью.
2: Угу.
3: Ну давай, убежим вместе.
2: Не болтай чепухи. Убежим. Зачем тебе бежать?
3: Надоел мне приют.
2: Надоел? Ну и беги, удирай. Но когда вернешься назад... тогда мы с тобой поговорим.
3: А я никогда не вернусь. Я больше никогда не вернусь.

0: Короткая летняя ночь кажется такой долгой, когда шагаешь по дорогам. Испуганный и замерзший, Расмус бежит со всех ног, стуча по земле голыми пятками. Он торопится. Проселочная дорога опасна. Можно встретить людей, которые догадаются, что он беглец. А кроме того, ястреб, может быть, даже пошлет вдогонку полицию. Одному так жутко на дороге. Ах, если бы Гуннар был сейчас с ним. Ужасно хочется поесть и отдохнуть. Веки начинают слипаться. Идешь и клюешь носом. Ноги от усталости отказываются передвигаться. Но вот, наконец, серый маленький сарайчик. Расмус с трудом отворяет тяжелую дверь. Внутри тишина и запах душистого сена. Из груди Расмуса вырывается глубокий вздох, похожий на всхлипывание. Он бросается на сено. Он уже спит. Расмус проснулся от холода и еще от того, что соломинка щекотала ему нос. Через щель в стене в сарай тонкой струйкой лился поток солнечного света. Он так замерз, что зуб на зуб не попадал. И вдруг Расмус почувствовал, что в сарае он был не один.
1: Ой, кто здесь?
2: День и ночь, сутки прочь. Утром встать мне не умочь.
0: Из-за охапки сена показалось круглое, небритое лицо с темной щетиной на подбородке. Два мигающих глаза в недоумении уставились на Расмуса.
2: Привет! С добрым утром!
1: С добрым утром!
2: Ты чего испугался-то? Думаешь, я ем детей? Ты что за паренек? Как тебя зовут?
1: Расмус.
2: Расмус? Вот так, значит, Расмус. Из дому убежал?
1: Не из дому.
2: Да ты не бойся, я не ем детей, я же сказал.
1: А дядя... Из дому убежал.
2: Дядя? Дядя! Разве я похож на дядю, а? Ой, убежал ли я из дому? Да, да, так оно и есть.
1: Значит, дядя бродяга.
0: Человек поднялся с сена, и Расмус подумал, что он должно быть в самом деле бродяга, потому что одежда у него была порядком потрепана, клетчатый потертый пиджак и брюки пузырями на коленях. Он был высокий, широкоплечий и выглядел довольно добрым.
2: Меня зовут Оскар. Ты когда-нибудь слышал о рае Оскаре?
1: Нет.
2: Рай Оскар или праведная кукушка? Это я и есть.
1: А почему Оскар праведная кукушка?
2: Кого-нибудь ведь нужно так называть. Должен ведь кто-нибудь бродяжить и быть праведной кукушкой. Богу угодно, чтобы были на свете бродяги.
1: Угодно?
2: Да, угодно. Раз он так утруждал себя, сидел, корпел над сотворением всей земли, значит, он хочет, чтобы на земле все имелось. Понимаешь? Да и что получилось бы, если бы было все... Кроме бродяг. А? Вот и выходит праведная кукушка. Да. Ну, а сейчас неплохо и позавтракать. Вот у меня тут в мешке бутерброды и бутылка молока.
0: Он развернул газетную бумагу и извлек бутерброды. Большие, толстые, из ржаного хлеба. Расмус увидел, что бутерброды со шпиком, а ничего вкуснее шпика, Расмус не знал.
2: Ты, наверное, Не станешь есть простой бутерброд со шпиком?
0: У Расмуса от голода побелел нос. Он старался глядеть в другую сторону, но это было совершенно невозможно.
2: Такие, как ты, по утрам едят, наверное, одну кашу с изюмом. А обыкновенный простой бутерброд со шпиком ты, наверное, не захочешь.
1: Да, конечно. Но если можно, я, конечно.
2: Ну, то-то же.
0: Не говоря ни слова, Оскар протянул ему бутерброд. Расмус запихнул его в рот и откусил. Вкус соленого шпига чудесно смешивался с ароматом ржаного хлеба. Он закрыл глаза и ел.
2: Молока?
1: Да, спасибо. Ох, как вкусно.
2: Еще бутерброд?
1: Угу. А можно? У вас хватит.
2: Да, пожалуйста. Не все крестьянки жадные. Та, что дала мне этот пакет, словно предчувствовала, что я встречу тебя.
0: Они сидели на сене и жевали. Они выпили все молоко, и Расмус почувствовал, что в животе у него стало еще холоднее.
1: Большое спасибо. Такого вкусного я еще ни разу не ел.
2: Эд, ты весь посинел. А ну, попрыгай немного, смотришь, согреешься.
1: Вот так. Оскар.
2: А?
1: Рай, Оскар.
2: Ну?
1: Я тоже хотел бы стать таким же райским бродягой.
2: Ха. Нет, такие, как ты, не должны бродяжничать. Такие, как ты, должны сидеть дома у отца и матери.
1: А у меня нет ни отца, ни матери. У меня нет ни отца, ни матери, и я как раз их ищу. Ну, можно мне побродить с тобой, пока я их ищу?
2: Кого ты ищешь?
1: Кого-нибудь, кто захочет взять меня. Ну, вот как ты думаешь, может, найдется человек, который захочет взять мальчика с прямыми волосами?
2: Ну да, конечно, такие, которые захотят взять мальчика с прямыми волосами, найдутся. Лишь бы парень был правильный.
1: А я правильный?
2: Да?
1: Ну, то есть, почти правильный. А может быть, нельзя считать правильным того, кто удрал?
2: Вот что, давай-ка выкладывай на чистоту. Откуда ты убежал?
1: Из Вестерхаги, из приюта. Но я не хочу туда опять.
2: Почему ты убежал? Натворил что-нибудь?
1: Да. Я облил водой Фрекенхек.
2: А ты не из тех, про которых говорят, плохо лежит, брюхо болит? Ты ничего не стянул?
1: Да, стянул.
2: Тогда ты не годишься мне в товарищи. Если воруешь, когда бродяжничаешь, то тебе крышка. Тогда ленсман заберет тебя раньше, чем ты успеешь высморкаться. Нет, брат, тогда ты мне в товарищи не годишься.
1: Ну, Оскар, милый Оскар!
2: Милый, это тебе не поможет.
0: Ты что, стянул?
1: Сухарь.
0: Сухарь?
1: Когда я собрался бежать, надо было взять чего-нибудь поесть. И вот я и взял сухарь.
2: Сухарь это не в счет.
1: Значит, все-таки можно стать такой же праведной кукушкой, как ты.
2: Да. Сухари от пустяки.
1: Ну, значит, мне можно быть твоим товарищем, да.
2: Вот побродишь со мной немного, и мы посмотрим, будет ли нам вместе хорошо.
1: Спасибо, Оскар. Мне уже хорошо.
0: Оскар извлек из мешка гармонику, бережно завернутую в кусок красного одеяла.
2: Вот она, моя кормилица.
3: С котомкой за спиною иду через поля.
2: Ну, а теперь, если мы хотим заработать себе на обед, отправимся бродить по дворам, будем играть и петь. Не потому, что чувствуешь себя такой уж певчей птицей, а просто другого выхода у нас нет. Пошли? Пошли.

0: Тра-ля-ля, что вместо одеяла тра-ля-ля, порою вместо хлеба тра-ля-ля. А небо всюду небо, земля везде земля.
1: Итак, они пустились в путь. Расмус уже чувствовал себя бродягой, смотрел на мир глазами бродяги. Он видел дорогу, которая, мягко извиваясь, уходила вдаль, суля новые тайны за каждым поворотом. Хорошо быть бродягой. Можно делать все, что захочется. Бродяга свободен, как птица в лесу.

вместо одеяла, тра-ля-ля. Порою вместо хлеба, тра-ля-ля. А небо всюду небо, земля везде земля. С котомкой за спиною.

0: одеяло, траля-ля, что вместо одеяла, траля-ля, порою вместо хлеба, траля-ля, а небо всюду небо, земля везде земля.
1: Расмус видел зеленеющие луга, на которых, освещенные солнцем, мирно паслись коровы. Видел красные дома хуторян, возле которых заспанные служанки мыли молочные бидоны, а батраки качали для лошадей воду в корыто.
2: Костя, свою куртку я могу нести сам.
3: Это еще зачем? Пусть себе лежит в мешке. От твоей куртки мой мешок тяжелее не станет. Эй, не отставай, не отставай!
2: Хочешь, я возьму тебя за руку.
3: Да ты, я вижу. Вот, спасибо. Так и сделай. Возьми меня, пожалуйста, за руку, чтобы я не отставал.
2: Знаешь, Оскар, я понимаю, что ты из-за меня тише пошел, но я еще не привык.
3: Понятно. Настоящим бродягой в один чих не станешь. Да нам совсем и не обязательно нестись вперед, словно мы к вечеру должны быть на краю света.
2: Конечно.
3: Неплохо будет, если мы придем туда, завтра.
1: Расмуса распирало от чувства благодарности к Оскару за его доброту. Ему хотелось как-то вознаградить его, принести ради Оскара какую-нибудь большую жертву или что-нибудь подарить ему, чтобы Оскар понял без слов, как сильно он его любит. У дороги им попалась лавка. Небольшой такой сельский магазинчик, где можно купить все, что угодно.
2: Оскар, ты любишь леденцы?
3: Ясное дело, люблю. Наверное, все люди любят леденцы. Но, понимаешь, как раз сейчас у меня нет денег. Ударишь по карману, лишь песенка звенит. Так что я ничего не могу купить.
2: А я могу.
3: Да?
2: Видишь?
3: 5 €. Вот это да. А ну-ка, беги, купи леденцов.
2: Сейчас.
0: Ударишь по карману, там песенка звенит.
2: Вот, можешь взять все.
3: Сейчас посмотрим, какое взять.
2: Нет, я хочу, чтобы ты взял все.
3: Нет уж, все хорошо в меру. Вот одного такого леденца с меня вполне хватит. А остальные мы сбережем. В жизни могут встретиться испытания, и тогда неплохо иметь в запасе леденец.
1: Под вечер они сделали привал. Позади остался жаркий день и долгий путь.
3: Расмус, давай-ка разведем костер, чтобы отогнать комаров, и поужинаем. Там бутерброды остались.
2: Опять про вчерашних воров. Никаких следов грабителей Санды. Полиция прочесывает местность. Оскар, где же это Санды?
3: Да это не больше 3-4 миль отсюда. Ну что ж, будем разжигать.
2: Да, давай.
3: Вот так.
2: О, горит. Ну и кусаются же эти комары. Стой, не шевелись. Готово.
3: А сейчас мы поедим, а потом пойдем и всхрапнем. Вон, видишь, хороший сеновальчик.
2: Ага.
1: Весь хутор спал, когда они на цыпочках прошли по мосткам и устроились на сеновале.
3: Ну-ка, ложись-ка. Я покрою тебя сеном.
2: Вот так. Сейчас
3: вот
2: с этой стороны.
3: Да-да. Чтобы комары не съели. Один нос торчит. Как ты себя чувствуешь?
2: Хорошо. Только пятки немного болят.
3: Да свадьба заживет, как сказал парень, сваливший с телегой с обрыва в озеро. А теперь

0: конечно, вот он лежит.
1: Эй, парень, вставай немедленно.
2: В чем дело?
0: Ну, это ты после узнаешь.
1: А сейчас вставай-ка, пойдешь с нами.
2: А что же, спросить нельзя. Что я такого сделал?
1: Все бродяги должны пройти допрос.
0: Ла-ла, пошевеливайся.
2: Катитесь вы, человек спит невинный, как невеста, а вы тут приходите, поднимаете его. Ни свет, ни заря. Смотрите, как бы я не разозлился!
3: Расмус, не шевелись.
0: Ну, поговори мне еще, поговори.
1: Пошли без всяких разговоров. Что это значит?
4: В щелку сарая Расмус видел, как полицейские увели Оскара. Сердце Расмуса стучало, как молоток. Они отняли у него Оскара. Что могло быть хуже?
5: Из конторы Ленсмана через открытое окно доносились голоса.
4: Расмус подкрался поближе. У окна росли кусты жасмина, за которыми он и укрылся.
6: Господин Ленсман! Ну и собачья жизнь у бродяг в этой стране. Ведь все, что ни случись, валят на нас.
7: Спокойно, Оскар, спокойно. Нам бы хотелось узнать, что вы делали в прошлый четверг.
6: В прошлый четверг?
7: Да.
6: В этот день я ел горошек со свининой.
7: Так. И это все?
6: Да. Пирожными меня никто не догадался угостить.
7: Я спрашиваю, это все, что делал Рай Оскар в тот день?
6: Ну, откуда мне помнить? Бродяга помнит только то, что ест. Я не веду счет дня, но я точно помню, что я не раздваивался, не надевал маски, не крал денег. За всю свою жизнь я не украл и 2 евро.
7: Ну что ж, придется этому поверить. А не знаете ли вы, Оскар, кто сейчас из ваших коллег находится в этих краях?
6: Коллег?
7: Да, коллег.
6: Что вы хотите этим сказать? Это что, воры?
7: Нет, нет, я имею в виду бродяг.
6: Ёлки-палки. Так это называется коллеги на вашем языке? Человек может ходить, бродить всю жизнь и думать, что он обыкновенный простой бродяга. А он, оказывается, коллега.
7: Кого из других бродяг вы видели в этих краях за последнее время?
6: Вшивика я встречал.
7: Вшивика?
6: 7 дьяволов.
7: 7 дьяволов?
6: И домового.
7: Домового.
6: Но они не грабители. Это так же верно, как то, что меня зовут Рай Оскар.
7: Ну, хорошо, хорошо. Тогда, пожалуй, мы выпустим Рай Оскара.
6: Еще бы. Когда человек невинен, как невеста, это все-таки смягчающее обстоятельство.
7: Можете идти.
6: Мое почтение, господин Ленсман.
5: Оскар вышел из конторы с мешком за плечами и зашагал по улице прочь из городка.
8: Оскар!
4: Расмус бежал за ним с легким сердцем, а когда Оскар завернул за угол и оказался вне поля зрения Ленсмана, Расмус сунул ему свою руку.
6: Это ты, мой дружок.
8: Я.
6: А я уж думал, что ты один отправишься бродяжить, раз я попал в кутузку.
8: Ну что ты, я не такой. А потом я знал, что ты скоро выйдешь. Ведь ты же не виноват.
6: Вот если бы ленсманы были такими же проницательными, как ты. Но ленсманы всех бродяг считают мошенниками. Ох, хохонюшки, хохо.
8: Послушай, Оскар, теперь уже начались испытания, да? И мы можем съесть леденцы.
6: Ну, съешь. Ну, а теперь, если мы не хотим умереть с голоду, нам нужно ходить по дворам и петь не за страх, а за совесть. Пойдем-ка проведаем Хетбершу.
8: А кто это, Хетберша?
6: О, это мировая старушонка. Денег у нее хоть пруд пруди, и она легко с ними расстается. Я частенько пою для нее. Спою ей, ах, как на море гуляет волна. Она заплачет и даст мне 50 евро.
8: Ну? Ох, как на море гуляет волна, и я знаю. Ее пела наша кухарка, тетушка Ольга.
6: Правильно делала ваша тетушка Ольга. Ну что же, тогда пошли к Хекберше. Будем для нее куковать вдвоем.
5: Дом Хекберши находился на окраине городка. Старая зеленая вилла пряталась в тени развесистых кленов. По садовой дорожке они подошли к дому. Он стоял молчаливый, с опущенными шторами.
6: Уж не умерла ли моя добрая Фру Хекберш? Сейчас мы весь дом расшевелим.

0: эту дверь.
1: С минуту он помедлил, потом отворил дверь и вошел в комнату. В кресле сидела старая дама. Она уставилась на него, словно увидела привидение. Та самая служанка стояла рядом и тоже как-то странно посмотрела на него.
0: Я хотел попросить воды.
2: Я хочу пить.
1: Старая дама, словно парализованная, не сводила с него глаз.
2: Анна Стина. Дай мальчику напиться.
3: Сейчас принесу из кухни.
1: Почему она так смотрит на него? Почему у нее такой до смерти напуганный вид? И почему она не лежит в постели, раз ей не здоровится?
0: Вы, тетя, очень больны?
2: Нет. Я... не больна.
0: Не больны?
3: На, пей, довольно болтать.
0: Спасибо.
1: Расмус пил большими глотками, обводя глазами комнату. Это был просторный господский дом.
0: Какой красивый и богатый.
1: На полу лежал толстый ковер, а на двери в следующую комнату висела портьера. Но с портьерой происходит что-то странное.
0: Она шевелится.
1: В самом деле, портьера шевелится.
0: Из-под бахромы... высовывается ботинок.
1: Мужской ботинок из светлой кожи с черным лакированным кантом. За портьерой стоит мужчина. Это совершенно очевидно.
0: Может быть, они играют в прятки?
1: Но Расмуса пугали глаза фру Хедберг. Никогда еще он не видел таких испуганных глаз. Что-то неладное происходит здесь. Он чувствовал это, и ему захотелось поскорее уйти.
0: Спасибо за воду.
3: Давай.
2: Ты... уже уходишь. Может быть, ты смог бы...
0: А что я смог бы?
2: Нет, ничего. Лучше иди.
1: И Расмус ушел, удивленный и обеспокоенный. Может быть, она хотела сказать, что он смог бы как-то помочь ей.

0: Расмус рассказал все Оскару.
1: Да, ты прав, малыш. Мы не можем так уйти. Надо все-таки разузнать, что за чудеса там происходят. А ну-ка, обойдем вокруг дома.
2: Ну вот, и здесь окна занавешены шторами.
1: Как нам узнать, что делается за этими шторами? Можешь ты мне сказать?
2: А вон, окно наверху открыто.
1: Входить в дом к чужим – опасная штука. Да к тому же я не смогу пробраться туда.
2: Тебе не пролезть, а я пролезу. Ну-ка, Оскар, подсади меня.
1: Ты вгонишь меня в гроб. Ведь это опасно для жизни. Нет, этого я тебе не могу позволить.
2: Ведь ничего другого не придумаешь. Помоги мне забраться на клен, а вон с той ветки я проберусь в окно.
1: Ты вгонишь меня в гроб.
2: Оскар!
1: Ну, давай.

0: Расмус попал в заваленную одеждой гардеробную.
1: Вот лестница в нижний этаж.
0: Он скользнул на пол и прополз до лестницы. Теперь можно было просунуть голову сквозь балясины перил и посмотреть вниз.
1: Нет, нет, нет, не надо.
2: О, нет,
1: не надо.
2: Скорее, спокойно.
0: Фру Хедберг сидела все в том же кресле и плакала. Рядом стояла Анна Стинна. Из угла комнаты вышел мужчина.
1: Двое.

0: мужчин в масках.
1: Да-да, у них у обоих на лицах были черные маски.
0: А у одного из них те же самые ботинки.
2: Нет, нет, только не ожерелье. Берите все, только не ожерелье.
3: Молчите.
2: Оно достанется моей дочери. Замолчи. Моей дочери. Умоляю, не надо.
1: Тот в ботинках с лаковым кантом спокойно разглядывал ожерелье, пропуская золотую цепь между пальцами.
4: А, Леандр, как ты думаешь, это ожерелье стоит 5-6 не меньше, а?
3: Да ты-ка не телься ты.
1: Не спеша он засунул ожерелье в карман и продолжал рыться в вещах. Другой же застыл у двери, и теперь Расмус разглядел у него в руках пистолет, направленный на фру Хепберн.
5: Господи Иисусе! Старуха никак приставилась. И вы, послушайте, ей очень плохо. Лив, Леандр, что мне делать?
4: Это уж твоя печаль.
5: Леандр, я позову доктора.
3: Не выдумывай.
5: Но ведь она при смерти.
4: Да уймись ты. До самого вечера не приведешь сюда ни доктора, ни Ленсмана. Заруби себе это на носу.
5: Ну, как я все объясню?
3: Ну, скажешь, что старухе было очень плохо, и ты не посмела оставить ее одну.
5: Я так боюсь. Я не хочу впутываться в такие дела. Милая госпожа, очнитесь. Очнитесь, милая госпожа.
4: Запомни, что я сказал. Мы пошли.
5: Очнитесь, я не хотела впутываться в это дело.
0: Оскар, помоги мне.
6: А, наконец-то.
0: Ты видел их? Видел грабителей?
6: Я не видел ни одной рожи после того, как ты исчез. Ох, заставил же ты меня попотеть. Уйдем отсюда.
0: Тебе нужно было их постеречь. Они ограбили фру Хепберн. Их было двое в масках.
6: В масках?
0: Да.
6: Хорошо, начинается неделька, сказал один чудак, которого должны были повесить в понедельник. Не приложу ума, что нам делать.
0: Пойдем к Ленсману.
6: К Ленсману? Да он тогда наверняка засадит меня в кутузку. Он подумает, что уж с этой фру Хепберн без меня не обошлось.
0: Ну, а если ты скажешь, что ты не виноват?
6: А, фу ты, ну ты. Выходит, стоит мне сказать, что я не виновен, он раскланится и отпустит меня. Нет уж, к Ленсману я пойти не отважусь. Уйдем отсюда. Другого выхода нет.
1: А между тем городок выглядел таким мирным в этот томительный, тревожный день. Они бродили от одного двора к другому, и при первых аккордах гармоники служанки бросали в кухне недомытую посуду и висли на окнах. Даже благовоспитанные дамы украдкой выглядывали из-за штор гостиной и посылали детей отнести им несколько медных монет. Расмус собирал выручку. Какая-то чудесная профессия быть бродячим музыкантом.
0: Я тоже буду ходить по дворам и петь, когда подрасту.
6: Да неужто тебе так нравится петь?
0: Нет, мне больше нравятся монетки в 5 эре, понимаешь?
6: Ну, если тебе так нравятся 5 эрики, на, возьми парочку.
0: Ой, Оскар, ты самый добрый бродяга на свете.
6: Когда добрый, а когда и злой. Пойдем купим что-нибудь пожевать.
0: Пошли.
1: Пока они ходили по дворам, зарабатывая себе на обед, жизнь в этом мирном городке порядком изменилась. Люди группами стояли на перекрестках, и волны всевозможных сплетен захлестывали городок.
6: Не мешало бы послушать, что они там болтают. Расмус, на-ка тебе денег. Ступай в лавочку, купи что-нибудь к обеду. Да не забывай держать ушки на макушке.
0: Хорошо, я сейчас. Оскар! Оскар! Нам надо убираться отсюда. Да поскорее.
6: Ну чего там еще? Разве на нас шапки горят? Что ты стал белый, как мел?
0: Ой, Оскар, служанка наболтала Ленсману, что это ты напал на них.
7: Я?
0: Да.
7: Но ведь мы с ней даже не знакомы. Она не знает, как меня зовут.
0: Она заявила, что приходил бродяга, играл на гармонике, и парнишка был с ним. Как будто бы он вошел в дом и угрожал пистолетом ей и фру Хедберг. А потом забрал изумрудное ожерелье фру Хедберг.
7: Ведьма, а не служанка? Ну, попалась бы она мне в лапы, я бы всю эту ложь запихал ей обратно в грешную пасть.
0: Правильно.
7: Ну, а фру Хедберг? Что говорит она?
0: Думает, что она умрет. Она и ничего сказать не может. Лежит, как мертвая, и сердце у нее чуть-чуть бьется.
7: Ух, мать честная. Служанка может врать все, что ей взбредет в голову, а Ленсман, видишь, верит каждому ее слову.
0: Оскар, давай уйдем отсюда.
7: Только этого еще и не хватало. У Ленсмана я припру эту вруню к стене, и пусть попробует сказать тогда, что это был я.
8: Оскар, тебя же заберет Ленсман. Ты же сам говорил, что Ленсман не верит бродягам.
7: Ну, ладно, ладно. Ты прав, малыш. Уж если я пойду к Ленсману, то пиши пропало. Это ты верно говоришь.
8: Давай убираться отсюда быстрее.
1: Но не так просто уйти из города, где теперь каждый житель выслеживает бродягу с гармонию. Им повезло. По безлюдным улицам тайком выбрались они из города.
7: Вот, спасаемся бегством, точно двое убийц, рецидивистов.
0: Но ведь ты-то совсем не виноват, Оскар.
7: Невинен, как невеста.
0: И я тоже.
7: А ты подавно. Фу, как хорошо снова очутиться на большой дороге.
0: А куда мы сейчас идем?
7: В одно местечко, где можно спрятаться. Ручаюсь, такое место навряд ли тебе приходилось видеть.

0: на большой дороге не было ни воров, ни бандитов. С полей доносился сладкий душистый запах клевера. Солнце скрылось, и кругом все затихло, как перед дождем. Здесь царил покой. Величественные, словно корабли, проплывали по небу серые пышные облака, а под ними, насколько хватал глаз, извивалась дорога, одинокая и пустынная. У самого горизонта, где земля сливалась с облаками, дорога эта уходила прямо в небо.
1: И тогда я остался один со своим кораблем, стоявшим на якоре у берегов Сиамского залива. На пороге долгого плавания судно неподвижно застыло в окружающей нас необъятной тишине. Тени его мачт в лучах заходящего солнца тянулись далеко на восток. Я был один на палубе. На судне ни единого звука, а вокруг ни жизни, ни движения. На воде ни одного каноэ, в воздухе ни одной птицы, ни одного облака на небе. Должно быть, какие-то отсветы в воздухе мешали зрению, потому что только в последнюю минуту перед заходом солнца я разглядел за горным хребтом самого большого островка в группе островов нечто, нарушившая торжественность полного одиночества. Быстро нахлынула волна темноты, и тотчас, как всегда под тропиками, рой звезд высыпал над затененной землей. А я еще медлил на палубе, легко опустив руку на поручни моего корабля, как на плечо верного друга. Но под взглядами этих бесчисленных небесных светил сладость спокойного общения с судном была нарушена. И вот уже вторглись посторонние звуки, голоса, шаги на носу. Стюарт пробежал по верхней палубе, суетливый услужливый призрак. На юте настойчиво звенел колокольчик. В освещенной кают-компании меня ждали два моих помощника. Мы сейчас же уселись за ужин. Передавая блюдо старшему помощнику, я сказал: «Известно ли вам, что за островами стоит на якоре судно? После захода солнца я видел над горным хребтом его мачты». Он поднял свое простоватое лицо, густо заросшее бакенбардами, и издал обычное свое восклицание: «Помилуй Бог, сэр, что вы говорите?» Моего второго помощника, толстощекого, молчаливого молодого человека, я считал не по летам серьезным, но тут, взглянув на него, я заметил, как дрогнули его губы. Я сейчас же опустил глаза. Мне не подобало поощрять зубоскальство на борту моего судна. Следует также отметить, что своих помощников я почти не знал. По некоторым причинам, касающимся лично меня, я был назначен принять командование всего 2 недели назад. И о своей команде я знал немного. Все эти люди работали вместе около 1,5 лет, и я был единственным незнакомцем на борту корабля. Тем временем старший помощник, вращая своими круглыми глазами и шевеля грозными бакенбардами, развивал длинную теорию о стоящем на якоре судне. Он не сомневался, что это судно недавно прибыло из Англии. По всем вероятиям, оно глубоко сидело в воде и могло пересечь мелководье только во время сильного прилива. Поэтому оно и завернуло в эту естественную гавань, чтобы выждать здесь несколько дней, а не стоять на открытом рейде. «Правильно», — неожиданно подтвердил второй помощник. «Оно сидит в воде на 20 футов. Это Сефора из Ливерпуля с грузом угля, 123 дня из Кардифа». Мы с удивлением посмотрели на него. «Мне сказал шкипер с буксирного судна, когда он поднимался на борт, за вашими письмами, сэр», — объяснил молодой человек. «Он предполагает послезавтра ввести его в устье реки». Ошеломив нас таким образом своей осведомленностью, он выскользнул из кают-компании. Старший помощник с грустью заметил, что не может дать себе отчет в причудах этого малого. Ему хотелось бы знать, почему тот не сообщил нам об этом сразу. Он было собрался уходить, но я его задержал. Последние 2 дня судовая команда была перегружена работой, а прошлую ночь люди почти не спали. Мучительно сознавая, что я, чужой человек на судне, совершаю поступок не совсем обычный, я отдал ему распоряжение отправить всех людей спать, не назначая вахты. Я заявил, что сам останусь на палубе до часа ночи, и затем передам вахту второму помощнику. В 4 он поставит на вахту Коко и стюарда, закончил я, а потом вызовет вас. Конечно, при малейшем признаке ветра мы поднимем команду и немедленно снимемся с якоря. Он скрыл свое удивление. «Хорошо, сэр». Через минуту я вышел на палубу. Мое положение чужого человека на борту, лишавшее меня сна, вызвало это необычайное распоряжение. За ночные часы я хотел ближе познакомиться с судном, о котором знал еще меньше, чем о его команде. Пока мы стояли у пристани, я даже не мог разглядеть его хорошенько. Я спустился с юта и стал ходить по шкафуту, рисуя себе предстоящее плавание через Малайский архипелаг по Индийскому океану и далее к Атлантике. Все фазы этого путешествия были мне знакомы. Каждая мелочь, любая случайность, с какой сталкиваешься во время бури, все, за исключением новой для меня ответственности командования. Я вспомнил о сигаре и спустился за нею вниз. Там все было тихо. На корме все спали глубоким сном. Я снова вышел на ют. В эту теплую тихую ночь мне легко и приятно было в моей пижаме. Босиком, с тлеющей сигарой в зубах, я прошел на нос судна. И здесь меня встретило тоже глубокое молчание. И неожиданно, сравнив великий покой моря с непокоем земли, я порадовался тому, что избрал эту жизнь, чуждую искушений, лишенную волнующих проблем, одухотворенную простой моральной красотой абсолютной честности и прямоты. Фонарь на носу горел чистым, неподвижным, словно символическим пламенем, доверчивым и ярким в таинственных тенях ночи. Проходя к корме, я заметил, что веревочный трап, спущенный, несомненно, для шкипера буксирного судна, приезжавшего за нашими письмами, не был втянут наверх, как полагалось. Я был раздосадован, так как исполнительность в мелочах — душа дисциплины. Совершенно машинально я протянул руку, чтобы убрать трап. Веревочный трап — вещь легкая, и втащить его нетрудно. Я сильно дернул его, и в результате он должен был бы взлететь на борт. Но, однако, он не взлетел, а я от резкого движения откинулся назад. Что за чертовщина? Я был так ошеломлен неподвижностью этого трапа, что с минуту стоял как вкопанный, стараясь, подобно своему глуповатому помощнику, дать себе отчет в этом явлении. В конце концов, я, конечно, свесил голову за поручни. Корабль отбрасывал темный пояс тени на стеклянную мерцающую поверхность моря, но я сразу разглядел что-то бледное и продолговатое, плавающее у самого трапа. Прежде чем у меня успела мелькнуть какая-нибудь догадка, слабая вспышка фосфоресцирующего света, исходившего, казалось, из обнаженного тела человека, сверкнула в спящей воде, как молчаливая обманчивая игра зорниц в ночном небе. И ахнув, я увидел пару длинных ног и широкую синеватую спину, погруженную по самую шею в зеленое мертвенное сияние. Одна рука, высунутая из воды, цеплялась за нижнюю перекладину трапа. Человек был здесь, так сказать, полностью. Не хватало только головы. Безголовый труп. Сигара выпала из моего разинутого рта. Тихий всплеск и короткое шипение были ясно слышны в абсолютной тишине. И тут-то он поднял лицо. Тусклый бледный овал в тени, отбрасываемый кораблем. Но даже и теперь я едва мог разглядеть контуры его черноволосой головы. Однако этого было достаточно, чтобы рассеялся леденящий страх, сдавивший мое сердце. И момент для праздных восклицаний миновал. Я только перегнулся, возможно, дальше через поручни, чтобы приблизиться к этому таинственному человеку за бортом. Он висел, держась за трап, как отдыхающий пловец, и при каждом движении морские молнии загорались вокруг его тела. В воде он казался призрачной серебристой рыбой, и он молчал, как рыба. Он не делал попытки выбраться из воды. Было непостижимо, почему он не старается подняться на борт, и странно волновало подозрение, что, может быть, он этого и не хочет». И первые мои слова были вызваны именно этой волнующей неизвестностью. «В чем дело?» — спросил я своим обычным тоном, обращаясь к лицу, повернутому ко мне снизу. «Судорога?» «Судорога», — ответил он тихо. И сейчас же прибавил с легким беспокойством. «Послушайте, не нужно никого звать». «Я и не собирался», — сказал я. «Вы один на палубе?» «Да». Почему-то мне показалось, что он собирается отпустить трап и уплыть прочь, так же таинственно, как и появился. Но в данный момент это существо, поднявшееся как будто со дна моря, а это была ближайшая земля от нашего судна, это существо пожелало только узнать, который час. Я сказал ему, он спросил нерешительно, «Должно быть, ваш капитан спит?» «Уверен, что нет», — сказал я. Казалось, он боролся с собой. Мне послышался тихий горький шепот. «Что толку?» Следующие слова он произнес с заметным усилием. «Слушайте, старина, не можете ли вы тихонько его вызвать?» Я решил, что наступил момент раскрыть свое инкогнито. «Я капитан». «Ах, ах, бог мой!» Вторая рука схватилась за трап. «Моя фамилия Легит». Голос звучал спокойно и решительно. Приятный голос. Самообладание этого человека каким-то образом передалось и мне. Я заметил очень спокойно. «Вы, должно быть, хороший пловец». «Да». Я был в воде с 9 часов. Теперь передо мной стоит вопрос, отпустить ли мне этот трап и плыть до тех пор, пока я не утону, или подняться на борт. Я чувствовал, что это не просто слова отчаяния. Нет, сильный человек решал серьезную, крайне важную для него проблему. Отсюда я мог бы заключить, что он молод. В самом деле только молодость не боится стать лицом к лицу с подобным исходом. Но в тот момент я это чувствовал чисто интуитивно. Между нами двумя уже наладилось таинственное общение перед лицом молчаливого, темного тропического моря. Я тоже был молод, достаточно молод для того, чтобы не делать никаких замечаний. Человек в воде стал неожиданно взбираться по трапу, а я поспешил отойти от перил, чтобы принести ему одежду. Прежде чем войти в каюту, я остановился у последней ступеньки и прислушался. Из-за двери каюты старшего помощника доносилось слабое похрапывание. Дверь каюты второго помощника была открыта и закреплена на крюк. Там царила абсолютная тишина. Он тоже был молод и мог спать мертвым сном. Оставался еще стюард. Но можно было думать, что он не проснется, пока его не позовут. Я взял из своей каюты вторую пижаму и, вернувшись на палубу, увидел ногого человека из моря. Его тело слабо светилось в темноте. Он сидел на люке, упершись локтями в колени и опустив голову на руки. В одну секунду он надел на мокрое тело такую же серую полосатую пижаму, какая была на мне, и последовал за мной, как мой двойник, на корму. Мы оба шли молча, босиком. «Что это значит?» — спросил я заглушенным голосом, вынув из нактоуза зажженную лампу и подняв ее к его лицу. Скверное дело. У него были довольно правильные черты лица, красивый рот, светлые глаза под несколько тяжелыми темными бровями. гладкий четырехугольный лоб, никакой растительности на щеках, темные усики и хорошо очерченный круглый подбородок. Свет лампы, который я держал в руке, падал на его серьезное, сосредоточенное лицо. Такое выражение бывает у человека, размышляющего наедине с самим собой. Моя пижама пришлась как раз по нем. Хорошо сложенный парень, лет 25, не больше. Нижнюю губу он закусил белыми ровными зубами. «Да», — неопределенно сказал я, оставив лампу в Нактоус. Тяжелая, теплая тропическая ночь снова сомкнулась над его головой.
2: «Там, за островами, стоит на якоре судно», — прошептал он.
1: «Знаю. Я знаю. Сефора. А вы о нас знали?» «Нет, я не имел ни малейшего представления. Я помощник нас...» Он запнулся и поправился. «Следовало бы сказать, я был помощником». «Так, а что-нибудь неладно?» «Да, да, очень, очень неладно. Я убил человека». «Что вы хотите сказать?» «Только что?» «Нет. Я его убил во время плавания несколько недель назад. На 39-й Южной. Если я говорю человека, в припадке бешенства, уверенно подсказал я. Затененная темная голова, похожая на мою, едва заметно кивнула над моей призрачно-серой пижамой. Казалось, я стою в ночи перед своим собственным отражением в глубине мрачного необъятного зеркала. «Недурное признание для конуэйского питомца», — прошептал мой двойник.
3: «А вы учились в Конуэе?»
1: «Да», — сказал он, как будто слегка встревоженный. Потом медленно прибавил. «Быть может, и вы так же?» «Да, да, и я. Но, будучи года на два старше, я

кончил раньше, чем он поступил. Мы быстро обменялись датами, затем наступило молчание. Внезапно я вспомнил о своем нелепом помощнике с его страшными бакенбардами и характерным восклицанием «Помилуй Бог, что вы говорите!». Мой двойник дал мне нить к своим мыслям, сказав вслух: «Мой отец — священник в Норфолке. Вы представляете себе меня перед судом присяжных по такому обвинению? Я лично не вижу никакой необходимости. Бывают такие парни, которые ангела доведут до... Он был одной из тех тварей, которые напичканы всякой дрянью. Таким негодяям незачем жить. Он не исполнял своего долга и мешал другим. Да, и что говорить? Что говорить? Вам достаточно известна эта порода злостных, брюзгливых собачонок». Он взывал ко мне, словно наш опыт был сходен так же, как и наши костюмы. И действительно, я понимал всю опасность, когда сталкиваешься с подобными типами и не имеешь возможности воздействовать на них путем законных репрессий. Я знал также хорошо, что мой двойник — не зверский убийца. Я не подумал расспрашивать его о деталях. Он рассказал мне свою историю в общих чертах резкими отрывистыми фразами. Больше мне не было нужно. Я видел все происшедшее с такой ясностью, словно сам находился в пижаме того другого. Это случилось в сумерки, когда мы ставили зарифленный фок. Вы представляете себе, что было на море? У нас остался один этот парус. Вам нетрудно догадаться, что это длилось уже много дней, и работа была адская. Он швырнул мне какое-то ругательство, а меня доконала эта погодка. Казалось, ей и конца не будет. Ужас! А судно глубоко сидело в воде. Должно быть, парень был вне себя от страха. Мне было не до вежливых увещаний. Я повернулся и налетел на него, как бык. Он вскочил и на меня. Мы сцепились как раз в тот момент, когда гигантский вал шел на судно. Вся команда бросилась к снастям, а я схватил его за горло и стал трясти. Трясти, как крысу. Люди над нами вопили: «Берегитесь, берегитесь!» Потом раздался треск, словно небо обрушилось на мою голову. Они говорят, что 10 минут судно было под водой, только 3 мачты, кусок бака и кормы торчали из кипящей воды. Каким-то чудом нас не смыло. Они нашли нас прижатыми за бимсами. Ясно, что дело было нешуточное. Я все еще держал его за горло, когда они нас подобрали. Лицо у него почернело. Этого они не вынесли. Кажется, они потащили нас, сцепленных вместе, на корму, потом с криком «Убийство!», как помешанные ворвались в кают-компанию. А судно тем временем неслось навстречу смерти, и каждая минута могла стать последней. Волосы могли поседеть от одного вида волн. Мне говорили, что шкипер тоже стал бесноваться, как и все остальные. Человек больше недели не смыкал глаз, а этот удар обрушился в самый разгар шторма и чуть не свел его с ума. Я удивляюсь, как они не швырнули меня за борт после того, как вырвали из моих рук этот труп их драгоценного помощника. Говорят, им нелегко было нас расцепить. Страшный рассказ заставит подпрыгнуть какого-нибудь старого судью и достойных присяжных. Первое, что я услышал, придя в себя, было все то же завывание шторма. Оно сводило с ума. А над ним вздымался голос старика. Он стоял в своей изюитвестке, стоял над моей койкой и смотрел мне в лицо. «Мистер Легет, вы убили человека. Вы больше не можете служить старшим помощником на этом судне». Его старания понизить голос делали рассказ монотонным. Одной рукой он опирался о край люка, и, как я мог заметить, за все это время он не пошевельнулся. Славная историка. Приятно рассказать за чашкой чая. Закончил он тем же тоном. Моя рука тоже лежала на краю люка. И я не шевелился. Внезапно мне пришло в голову, если бы старший помощник выглянул из люка и заметил нас, он констатировал бы у себя раздвоение зрения или вообразил бы, что наткнулся на жуткую

0: сцену колдовства. Новый капитан спокойно болтает со своим собственным серым призраком. В моих интересах было предупредить его появление. Я снова услышал шепот. «Мой отец — священник в Норфолке». По-видимому, он забыл, что уже сообщил мне этот важный факт. Поистине славная историка. «Лучше пробраться сейчас в мою каюту», — сказал я, осторожно пускаясь в путь. Мой двойник последовал за мной. Наши босые ноги ступали бесшумно. Я впустил его, неслышно запер дверь и, разбудив второго помощника, вернулся на палубу ждать смену. «Пока никаких, никаких признаков ветра», — заметил я, когда подошел помощник. «Да, сэр, никаких», — подтвердил он сонно своим хриплым голосом без особого почтения и с трудом подавил зевок. «Только за этим вы и должны следить. Распоряжение вы получили?» «Да, сэр». Я прошел еще раз другой каюту и только тогда спустился вниз, когда он занял свой пост, став лицом вперед и облокотившись на ванты Бизани. Снова донеслось до моего слуха мирное похрапывание старшего помощника. Я прошел в кают-компанию. На судне все было как и раньше, за исключением того, что две пижамы его капитана находились в употреблении одновременно. Одна неподвижно застыла в кают-компании, другая притаилась в капитанской каюте.
1: Демон Лермонтова, отрывок. Клянусь я первым днем творения, клянусь его последним днем, клянусь позором преступления и вечной правды торжеством, клянусь падения горькой мукой, победы краткой мечтой, клянусь свиданием с тобой и вновь грозящей разлукой, незлобных уст твоих дыханием, волною шелковых кудрей, клянусь блаженством и страданием, клянусь любовью моей. Хочу я с небом примириться, хочу любить, хочу молиться, хочу я веровать добру, слезой раскаяния сотру я на челе тебя достойном следы небесного огня, и мир в неведении спокойном пусть доцветает без меня. О, верь мне, я один поныне тебя постиг и оценил, избрав тебя моей святыней, я власть у ног твоих сложил. Твоей любви я жду как дара, и вечность дам тебе за миг. В любви, как в злобе, верь, Тамара, я неизменен и велик. Без сожаления, без участия смотреть на землю станешь ты, где нет ни истинного счастья, ни долговечной красоты, где преступления лишь до казни, где страсти мелкой только жить, где не умеют без боязни ни ненавидеть, ни любить. Оставь же прежние желания и жалкий свет его судьбе, пучину гордого познания взамен открою я тебе. И для тебя, звезды восточной, сорву венец я золотой. Возьму с цветов росы полночной, его усыплю той росой. Лучом румяного заката твой стан, как лентой, обовью. Дыханием чистым аромата окрестный воздух напою. Сейчас на дивную игрою твой слух лелеять буду я. Чертоги пышные построй из бирюзы и янтаря. Я опущусь на дно морское, я полечу за облака. Я дам тебе все, все земное. Люби меня.
2: Глава третья. И подаркой на галерной, Ахматов. В Петербурге мы сойдемся снова, словно солнце мы похоронили в нем. Мандельштам. То был последний год. Лозинский. Петербург 1913 года. Лирическое отступление. Последние воспоминания в царском селе. Ветер, не то вспоминая, не то пророчествуя, бормочет. Были святки кострами согреты, и валились с мостов кареты, и весь траурный город плыл по неведомому назначению, по Неве или против течения, только прочь от своих могил. Над галерной чернела арка, в летнем тонко пела флюгарка, и серебряный месяц стыл от того, что по всем дорогам, от того, что ко всем порогам приближалась медленно тень. Ветер рвал со стены афиши, дым плясал в присядку на крыше, и кладбищем пахло сирень. И царицей Авдотьей заклятый, Достоевский и бесноватый, город в свой уходил туман. И выглядывал вновь из мрака старый питерщик и гуляка, как пред казнью бил барабан. И всегда в духоте морозный, предвоенный, блудный и грозный, непонятный таился гул. Но тогда он был слышен глухо, он почти не касался слуха и в сугробах Невских тонул. Словно в зеркале страшной ночи и беснуется, и не хочет узнавать себя человек, а по набережной легендарной приближался не календарный, настоящий 20-й век. А теперь бы домой скорее, Камероновой галереи, в ледяной таинственный сад, где безмолвствуют водопады, где все девять мне будут рады, как бывал ты когда-то рад. Там, за островом, там, за садом, разве мы не встретимся взглядом наших прежних ясных очей? Разве ты мне не скажешь снова, победившая смерть, слово и разгадку жизни моей?

0: Полуденное жаркое солнце освещает расписанные цветными фресками залы в доме богатого философа Ксанфа. Вдали за цветущими виноградниками синеет спокойное море. В своих покоях сидит жена Ксанфа, красавица Клея. Она прислушивается к доносящейся с виноградников тоскливой песне раба. Около нее с гребнем в руках стоит темнокожая рабыня Мелли, которая заканчивает туалет своей госпожи.
1: И тогда Аминда рассказал, что Хризип собрал на площади своих учеников, указал на твоего мужа и сказал: «У тебя есть то, чего ты не терял». Ксанф ответил: «Верно». Тогда Хризип сказал: «Ты не потерял рога». Ксанф подтвердил: «Верно». И Хризип закончил: «У тебя есть то, чего ты не терял. Ты не потерял рога. Следовательно, они у тебя есть». Все вокруг смеялись.
2: Остроумно. Это то, что они называют софизмом. Значит, мой муж бывает на площади за тем, чтобы другие философы потешались над ним?
1: Нет. Ксанф очень умен. Среди общего смеха он сказал Хризипу: «Хризип, твоя жена тебя обманывает. И не потому, что ты не потерял рога, а потому, что ты потерял стыд». Смех прекратился, и ученики Хризипа и Ксанфа ринулись друг на друга.
2: Они поссорились.
1: Да.
2: А как об этом узнала Аминда?
1: Она была на площади.
2: Вы, рабыни, знаете лучше, чем мы, свободные женщины, что происходит в Самосе.
1: Свободные женщины не выходят из дома. В некотором отношении они больше рабыни, чем мы.
2: Да, это верно. А скажи, Мелли, ты хотела бы быть свободной?
1: Нет. Мне здесь хорошо, и все со мной считаются. Неплохо быть рабыней такого знаменитого человека, как твой муж. А меня ведь мог купить какой-нибудь торгаш или солдат. Мне очень повезло, что я принадлежу к Ксанфу.
2: Это тебя утешает?
1: Для меня это большая честь, ведь он философ, Клей.
2: Я предпочла бы, чтобы он был менее философом и более мужем. Ты кончаешь меня причесывать, Мелли?
1: Да. Почти. Приятно расчесывать твои волосы. Приятно ощущать их. Как чудесен свет, который они излучают. Ксанф целует твои волосы.
2: Что?
1: Я восхищаюсь твоим мужем.
2: Почему ты не скажешь просто, что ты влюблена в него? Скажи, Мелли, ты была бы счастлива, если бы он ушел от меня, дал тебе свободу и женился бы на тебе.
1: Не говори так, ведь Ксанф любит тебя.
2: Да, любит, по-своему. Я часть его достояния, как и ты, как остальные рабыни, как этот дом. А скажи, Мелли, тот капитан стражи, что приехал из Афин, он еще в городе?
1: Поэтому ты наряжаешься. Твой муж приедет сегодня к Лею.
2: Да, он войдет оттуда и скажет: «Клея, радость моя, я привез тебе подарок».
3: «Клея, радость моя, я привез тебе подарок».
4: Ах, ты приехал.
3: Да, ну поцелуй меня. Я привез тебе самый интересный и удивительный подарок, который я когда-либо делал тебе.
2: Положи его на стол.
3: Я не могу этого сделать.
2: Почему?
3: Он велик, но ты хочешь его посмотреть. Эй!
0: Входит человек, закутанный в старый дырявый плащ. Ксан вздергивает плащ, открывая уродливое лицо раба.
1: А-а-а! Что это?
3: Подарок.
2: Это подарок? Это раб.
3: Да, это раб. И зовут его Эзоп.
2: Ой, какой он ужасный.
3: Ну да, это самый уродливый раб во всей Греции.
2: Да и у тебя хватило наглости купить его мне. Ведь это оскорбление, Ксанф. Как ты посмел купить его?
3: А я не купил его.
5: Он не покупал меня. Он получил меня в придачу.
2: Он даже разговаривает.
3: Да, да. Придачу Клея. Я в Пирее купил эфиопа для тяжелой работы, а торговец рабами дал мне этого бесплатно. Но ты не знаешь ему цены, это настоящий клад.
2: Убери сейчас же вон отсюда твой клад.
3: Постой, Клея, ты увидишь.
2: Убери отсюда эту гадость.
5: Лиса, никогда не видевшая льва, однажды повстречалась с ним нос к носу. И так как это было впервые, то ее охватил такой ужас, что она едва не умерла на месте. Встретив льва вторично, она уж не так испугалась. Когда же она увидела его в третий раз, то до того осмелела, что подошла и даже заговорила с ним. Отсюда мораль. Мы привыкаем к уродству, так же, как привыкаем к красоте любимой женщины.
3: Ну, ну, Клея, как?
2: Ну, это забавно. Так ты считаешь себя львом?
5: Тигр и медведь поспорили, кто из них красивее. Тигр стал хвастать красотой своей шкуры, а медведь сказал: «Я прекраснее тебя. Моя красота в душе, а не на теле».
3: Ну, ну, Клея, что ты скажешь? Оказывается, он мой коллега. Он философ.
5: Прошу тебя, не называй меня философом. Будем уважать слова. Я только сочинитель басен.
2: Он тебя поучает, Ксан.
3: Нет, нет, он меня развлекает. Да, ты скажи Мелли, чтобы она указала Эзопу, где ему устроиться.
2: Хорошо. Мелли!
6: Я здесь, госпожа.
3: Мелли.
5: Ничего, ничего, господин. Я привык к выражению ужаса на лицах тех, кто видит меня впервые. Помнишь, что я сказал, когда тебе предложили взять меня в придачу? Я сказал, даже если я окажусь ни на что непригодным, ты можешь использовать меня как пугало для своих детей. Если вы не будете хорошо вести себя, я позову Эзопа, и он вас заберет.
2: Забавно, Ксан.
5: Да, женщина, да, я забавен, но когда я смешу других, ты не можешь себе представить, насколько серьезен бываю я.
2: Почему?
5: И потому что я уродлив, и потому что я говорю, ни то, ни другое не вызывает во мне смеха.
3: Нет, я согласился взять тебя, потому что ты умен.
5: Ты это заметил?
6: Но ведь он так уродлив, Ксан, да простят мне боги.
5: Они простят тебя. Послушай басню. У бедного человека была статуя бога, которому он молился, прося даровать ему богатство. Но так как бог не внимал мольбам, человек схватил его за ногу и ударил головой о стенку. А голова оказалась наполненной золотыми монетами, и человек разбогател. Боги всегда прощают людей. Для этого мы и создаем их. Подумай только, кто бы прощал тебя, если бы не было богов?
2: Да, то, что ты сказал, это остроумно. Вот скажи, Ксанф, кто бы тебя прощал тогда?
3: Да, Мелли, там за дверью эфиоп. Это тоже мой раб. Позови его сюда. Ты видишь? Ты видишь, какой умный Эзоп. Ты знаешь, во время путешествия он не раз выручал меня из очень трудных положений и даже нашел мне клад.
2: Ты нашел клад и отдал его Ксанфу? Зачем ты это сделал?
5: Клад был очень тяжелый. Если бы я его не отдал, мне бы пришлось тащить его на себе. А отдав клад твоему мужу, я заставил его тащить груз, как любого раба. Я презираю богатство. Ты знаешь, дельфийские жрецы сбрасывают в глубокую пропасть всякого, кто посягнет на золотую утварь храма Аполлона. Такого наказания я не заслужу никогда.
0: Мэли вводит великана Эфиопа, его обнаженное мускулистое тело как бы высечено из бронзы.
2: Что это? Что это такое?
3: Ну что, Клея, хороша покупка?
2: Хороша.
3: Что, Эзоп, мне кажется, он тебе не нравится?
5: Этой скотине я предпочитаю животных из моих басен.
3: В пути Эфиоп высек Эзопа.
2: Высек? За что?
3: Ну, я ему приказал.
5: Да, это так. И Эфиоп удивительно умело выполнил приказ.
2: За что тебя высекли?
5: Я хотел быть свободным.
2: Ах, ты пытался удрать.
5: Нет, я хотел добиться, чтобы Ксанф отпустил меня.
2: А почему бы тебе не освободить его, Ксанф? А потом от него очень мало толку.
3: Ах, ты так думаешь? А ну расскажи, Эзоп, о нашем путешествии.
5: Что?
3: А ты расскажи о корзине с хлебом.
5: А, когда мы возвращались, Ксанф приказал, чтобы каждый раб нес на себе поклажу. Ну, все стремились захватить тюк поменьше, с тканями, со статуэтками, с посудой. Я же выбрал самый большой, огромную корзину с хлебом. Тогда все смеялись надо мной, даже Эфиоп. Но в первый же день людям нужно было есть хлеб, тоже и во второй день, и в третий. Прошло немного времени, и я нес пустую корзину, а они стонали под тяжестью своих тюков.
3: Мэли, Мэли, ступай. И ты, Эфиоп. А расскажи, Эзоп, расскажи, как ты нашел клад.
5: А,
2: ну,
5: Эзоп.
2: Расскажи, как ты его нашел.
5: По дороге мы увидели памятник с какими-то непонятными знаками. Ксанф объяснил нам, что это криптограмма и что ее невозможно разгадать. Тогда я спросил, а если я скажу, что она означает, ты подаришь мне свободу? Ксанф обещал, и я прочел. В четырех шагах клад. Ксанф не поверил. Тогда я вырыл яму в четырех шагах от места, на котором мы находились, и там лежал огромный сосуд, наполненный монетами. «Ну, — спросил я, — теперь ты дашь мне свободу?» И Ксанф приказал высечь меня.
3: «А для чего тебе свобода? Никакая свобода не утешит тебя в твоем уродстве, и никакие богатства и клады не принесут тебе счастья и радости. Богатым и свободным буду я, а ты будешь моим рабом».
2: Все же ты должен был его отпустить, Ксанф. А потом он непригоден, непригоден даже для украшения нашего дома.
3: А ты что, ты становишься на его сторону?
5: Ты? Ты на моей стороне? Нет, тебе не следует этого делать. Это ни к чему не приведет. Увы, я приношу пользу, госпожа. Я нахожу клады, рассказываю забавные басни, умею находить выход из трудных положений. Разве человек может отказаться от такого достояния? Кроме того, я некрасив, я не нравлюсь женщинам, следовательно, хозяевам нечего меня опасаться. Я не мог бы бежать, меня сразу бы все узнали. Но я хотел бы быть свободным. В этом мире до меня доходил лишь мерцающий отблеск жизни сквозь мои слезы.
2: Освободи, освободи его, Ксан, освободи.
3: Ах, тебе доставляет наслаждение расточать мои богатства, дать свободу рабу. А что он будет делать один в целом свете? Нет, нет, Изоп, ты еще не созрел для свободы. Вот только тогда, когда ты научишься у меня быть богатым, могущественным и мудрым, вот, только тогда ты можешь отправиться навстречу жизни, не сбиваясь с пути. Клея, я должен идти к моим ученикам на площадь. Я оставляю тебя. Но, ну, Клея, поцелуй меня. Прощай.
2: Так ты хочешь быть свободным?
5: Единственное право раба – право на надежду.
2: Для чего тебе быть свободным?
5: Ах, да должно же быть место на земле, где протекает ручей,

0: рассказывать им сказки на их языке.
1: Лучшее, что ни на есть. А вот теперь...
2: Мне сказали, что ты женишься? Весь город говорит о том, что ты готовишь подарки к свадьбе. Так это правда?
0: Я обещал тебе сделать так, чтобы твоя жена вернулась. Она здесь. Дай мне свободу, Ксан.
1: Ах, какое счастье, что ты вернулась, Клея. Какое счастье, что... Что такое? Ну, почему ты плачешь, рабыня?
0: Это от радости, от того, что вернулась ее госпожа. Ксанф, твоя жена здесь. Достаточно было объявить, что ты женишься, чтобы она пришла. Что, тебя это не радует?
1: Нет, это радует, это радует.
0: Ну, дай мне свободу, Ксанф!
2: Проси теперь свою свободу, раб! Теперь, когда я чуть не получила мою, ты воображаешь себя более благородным, а всего несколько минут назад Ксанф говорил, что ты удрал с его деньгами, с его женой. Если бы ты не вернулась, Клея, твой муж взял бы меня в жены. Вот чего ты достиг своей хитростью, Эзоп. Оставайся с ней, Ксанф. Но ты не можешь сказать, что она осталась с тобой из-за любви. Она осталась из-за денег. Оставайся с женщиной, которую ты покупаешь. Оставайся с женой, которая прихорашивается, чтобы понравиться капитану стражи.
3: Мэри!
2: Убирайся вон! Не верь, не верь, Иксанф, она говорит с досады.
0: Бедная Мелли, ты не сумела избрать верного пути к свободе. Дай мне свободу!
1: Да подожди, мы потом поговорим.
0: Сдержи свое слово, Ксанф.
2: Мы тебя уважаем, Эзоп. Почему ты хочешь уйти?
0: Потому что я тоже уважаю себя. Дай мне свободу, Ксанф. Ты обещал мне это.
1: Хорошо. Хорошо, я дам тебе свободу. Я дам тебе свободу, но только в том случае, если боги захотят послать мне добрые предзнаменования. Ах, ты не веришь в предзнаменования. А я верю. Иди, иди туда, на холм. И если ты увидишь в небе двух летающих соек, это будет означать, что боги хотят, чтобы я освободил тебя. Если сойки в небе не появятся, это будет знамением того, что боги пока еще не хотят, чтобы я даровал тебе свободу. Иди.
0: Почему же ты ставишь справедливый поступок в зависимость от случайности? Ты должен был дать мне свободу, даже в том случае, если бы боги запретили тебе это.
1: Ох, ну если боги на твоей стороне, я отпущу тебя. Иди. Ах, как хорошо, что ты вернулась, Клея. Какое счастье смотреть на тебя. Как радостно видеть тебя тогда, когда захочется. Ну, ну, поцелуй меня.
2: Эти подарки, это для меня, Ксан, да?
1: Да, они твои.
0: Ксан, смотри, Ксан! В небе видны две сойки. Иди скорее, Ксан, иди сюда, посмотри. Там, почти на горизонте, две сойки. Моя свобода! Да будут благословенны боги! Смотри, Ксанф!
1: Где? Ах, я ничего не вижу.
0: Там, там, почти у самого горизонта.
1: Я вижу, вижу, что в небе летит только одна сойка. Клея, посмотри, разве это не одна?
0: Я клянусь тебе, что их было две. Но ты так долго не подходил, что одна из них исчезла.
1: Ну, посмотри, Клея, ты видишь в небе две сойки?
2: Нет.
1: Боги не хотят, чтобы я освободил тебя. Клея, я должен идти к моим ученикам на площадь. Я оставляю тебя. Ну,

0: Поцелуй меня. Прощай.
1: Ты плачешь?
0: Нет.
1: Но у тебя слезы на глазах.
0: Это от того, что я так долго всматривался в небо. Я забыл, что такие люди, как я, не имеют права смотреть на небо. Они должны ходить с опущенными глазами.
1: А ты знаешь, почему я вернулась?
0: Потому что ты любишь своего мужа.
1: И ничего больше. А ты посмотри на меня хорошенько, Изоп.
0: Нет. Я сказал тебе, что я должен ходить с опущенными глазами.
1: Посмотри на меня.
0: Нет. И ты не смотри на меня. Я некрасив. Я ужасен.
1: Посмотри на меня хорошенько, уродливый человек. Разве ты не видишь, что ты красив, отражаясь в блеске моих глаз?
0: Да благословят боги твои глаза, Клея, но не добивайся, чтобы я их понял.
1: А ты их понимаешь. Да, ты только некрасив, но ты не глуп.
0: Нет, Клея, я глупец.
1: Нет, нет, ты не глупый, ты мудрый. А мое имя означает славу.
0: Я не хочу славы. Я хочу свободу.
1: Ксанф никогда не даст тебе свободы, никогда! Отомсти ему. Возьми меня в свои объятия. Люби меня, Эзоп.
0: Я не могу. Я его раб.
1: Разве душа твоя не свободна? Для меня ты не раб.
0: Ты жена моего господина.
1: Да, я жена человека, который заставляет сечь тебя, который пытает, который унижает тебя. Но глупый, глупый, сделай меня своей. Ну же, ну, поцелуй меня.
0: Нет, Клея, нет. У меня другие мысли. Слушай меня. Лиса, смотря на виноград, висевший на высокой беседке, сказала, что он зелен, потому что не могла достать его. Теперь представь себе спелый, сладкий виноград, который она может достать, который даже сам напрашивается, но она отказывается от него. Ты прекрасно. Ты слава. Ты желанная. Ты моя мечта. Но я отказываюсь от тебя. Я не могу взять того, что мне не принадлежит.
1: Ты отказываешься?
0: Отказываюсь.
1: Нет. Нет, Изоп, нет. Ты заслужил хоть каплю наслаждений в этой жизни, которая так жестоко обошла с тобой, сделав тебя некрасивым, рабом и умным. Люби, люби меня, Изоп.
0: Нет, нет, отойди. Отойди от меня. Любовь, жизнь моя. Отойди, чтобы я мог быть самим собой. Один я.
1: Бедный, бедный Изоп. От тебя ничто не отделяет от красоты. Она здесь, с тобой. Возьми ее.
0: Нет. Нет.
1: Нет.
0: Нет.
1: Знаешь ли ты, что Ксанф заставит тебя высечь?
0: Он не прощает, когда кто-нибудь отказывается от его жены?
1: Нет, этого не прощаю я. Я расскажу ему.
0: Что я позволил себе лишнее с тобой. Что я сделал тебе бесчестные предложения, что ты мне отказала и требуешь удовлетворения за поруганную честь.
1: А, ты умен. Да, это именно то, что я сделаю.
0: Да, вы, женщины, таковы. Ну что ж, теперь я превратился в виноград, а ты в лисицу. Я зелен. Не теряй случая, отмсти.
1: Да, я отомщу. Ты раб. Ты уродлив. Я предлагаю тебе наслаждение, а ты отвергаешь. Нет, ты заслуживаешь наказания.
2: Эзоп! Эзоп! Спаси меня! Спаси меня, Эзоп! Ты помнишь, как я вчера напился с этим капитаном? Ты помнишь сказанные мною слова, что я в состоянии выпить море? Ты помнишь, что я написал и подписал, что в противном случае мой дом перейдет к нему? Теперь он требует, чтобы я выполнил свое обещание. Он всем показал мое обязательство, и теперь все жители Самоса собрались на берегу и ждут, чтобы я выпил море. Они смеются, Эзоп, они смеются, они хохочут.
0: Ты не в состоянии вынести смеха? А мне постоянно смеются прямо в лицо.
2: А что мне сделать, чтобы не потерять мой дом, мой сад? Скажи, скажи, что я должен сделать?
0: Выпей море.
2: Да, теперь не до шуток. Ты мне скажи, что я должен сделать, или я тебя... Что,
0: прикажешь меня высечь? Ну что ж, я не знаю, что ты должен сделать. Ну, зови Эфиопа, чего ж ты медлишь?
1: Да, Оксан, заставь высечь его.
0: А если я скажу тебе, что делать, ты дашь мне свободу?
2: Я клянусь.
1: Ну, заставь высечь его, Оксан, подвергни его пыткам. Ты знаешь, что он сделал? Он пытался соблазнить меня. Он сказал, что если я буду принадлежать ему, он будет считать, что отомстил тебе.
2: Как? Ты?
0: Да. Это правда, философ. Ну, выхвати же из твоей мудрости единственное, чем наградили тебя боги, злость.
1: Он оскорбил меня, твою жену, Ксанф.
0: Высеки меня, бей меня, бей палкой по голове, чтобы я превратился в идиота и никогда больше не мог находить выхода из твоих затруднений. А потом пойди и выпей море, если не хочешь потерять все, что у тебя есть.
1: Это его оружие против тебя, Ксанф. Он знал, что ты будешь в нем нуждаться, и пришел просить плату у меня, у твоей жены. Ну, Ксанф, решай.
2: Да подожди, подожди, Клея. Ну, а наш дом, Клея, где ты будешь жить?
0: Ну, ты будешь жить под открытым небом с твоим философом. Это будет ему полезно. Возможно, что он достигнет сходства с Диогеном. Слушай, а почему бы тебе в самом деле не переселиться в бочонок, который ты вчера опустошил?
2: Я не хочу терять мой дом.
0: Тогда выпей море.
2: Слушай, Эзоп, то, что ты сказал моей жене, это... Но будем считать, что этого не было, это была шутка, это была басня, я уверен в этом.
1: Ксанф!
2: Ты знаешь, как я восхищаюсь тобой, ты поэт, ты самый великий поэт Греции.
0: Ксанф, выпей море!
1: Этот раб предал тебя, я требую, чтобы ты его наказал.
2: Он никого не предавал.
1: Ты свинья, трус!
2: Молчи, если ты не хочешь, чтобы я высек тебя, дитя Зевса. Эзоп, скажи, что мне сделать, чтобы не потерять мой дом? Ты скажи, скажи, ты мой самый лучший друг.
0: Ксанф, выпей море. Я самый великий поэт Греции. Я способен соблазнить твою жену. В конце концов, ты дойдешь до того, что скажешь, будто я не кажусь тебе таким уродом.
2: Да, ты и в самом деле не такой.
0: Да?
2: Да, напротив, я пришел в заключение, что ты... прекрасно. Нет, нет, твоя красота редкая, сложная. Она из тех, которые могут оценить только люди с самым изысканным вкусом. Но я клянусь, Эзоп, ты Аполлон?
0: Ксанф, выпей море, все, до капли. Ну, погляди на меня хорошенько. Я Аполлон,
2: Ну, может быть, я немного преувеличиваю.
0: Я уродлив. уродлив до того, что мне хочется плакать, когда я вижу свое отражение. Я ужасен, я чудовищен.
2: Мой дом, мой дом.
0: Но мое уродство не мешает некоторым людям чувствовать сострадание ко мне, симпатию и даже любовь. А ты знаешь почему? Нет, философ, ты этого не знаешь и никогда не поймешь. Поди и выпей море, чтобы утопить в нем все уродство твоей души.
2: Эзоп, я дам тебе свободу. Я дам тебе свободу. Ты скажи мне, что я должен сделать, чтобы не потерять мой дом. Скажи, и я дам тебе свободу.
0: А ты не обманешь меня, как обманывал не раз. Например, в награду за возвращение твоей жены.
1: И ты разрешаешь этому чудовищу так унижать меня.
2: Молчи, женщина. Эзоп, но предположим, что ты ухаживал за моей женой. Но ты же мужчина, в конце концов. Но мы предадим все это забвению, не так ли?
0: Ну, а если бы я сказал, что это она хотела соблазнить меня? Да, она.
1: Наглец.
0: Она.
2: Нет, этого не может быть.
0: Почему этого не может быть?
2: Да потому что ты уродлив.
0: Ох, значит, я достаточно красив для того, чтобы защищать твой дом, и чересчур уродлив для того, чтобы твоя жена меня полюбила.
2: Как? Клея, ты сделала то, о чем он говорит?
1: А если бы и так?
2: Нет, нет, нет, и поставим на этом точку. Эзоп. Скажи мне, что мне сделать, чтобы не потерять мой дом? Скажи, я дам тебе свободу.
0: Нет, я не хочу такой свободы. Это было бы слишком грязно. Я скажу тебе, что делать для того, чтобы спасти твой дом, но я скажу это просто так, безвозмездно.
2: Ну, говори.
1: Не надо, не соглашайся.
2: Молчи, женщина, ну, говори, Эзоп.
0: Пойди на берег, предстань перед народом и скажи ему, что ты обещал выпить море и выполнишь свое обещание.
2: Я не понимаю, что это значит.
0: Ты обещал выпить море. Подтверди свое слово «море», но только море, без воды рек, которые впадают в него. Скажи им: отделите воды рек от морской воды, и тогда я выпью море.
2: Ах, вот что! И так как никто не в состоянии будет сделать это, то капитан стражи не сможет потребовать у меня мой дом. Какая мысль! Какая чудесная мысль! Я иду! Я скажу им! Я воображаю, какие рожи они сделают.
1: Ксанф, ты не прикажешь высечь его?
2: Высечь его? За что?
1: Ах, ты этого не сделаешь. Тогда я уйду от тебя навсегда. Оставайся со своим рабом.
3: Ксанф подходит к гонгу. Появляется Эфиоп.
4: Высечь этого человека.
3: Эфиоп поднял плеть. Эзоп смотрит на Клею. Та опускает глаза. Гордо подняв голову, Эзоп идет к месту наказания.

0: Прошло несколько часов. Снова внутренние покои дома Ксанфа. Мели и Эфиоп ожидают возвращения Ксанфа.
1: Ты не понимаешь меня, Эфиоп.
2: А я тебя понимаю.
1: Ты меня понимаешь?
2: Нет.
1: Ты без всяких рассуждений меняешь хозяев. Ты повинуешься. А знаешь... Я ведь делаю то же самое, но с одной лишь разницей. Я выжидаю. А вот Эзоп... Нет, Эзоп не смиряется. Он кроме свободы ничего не желает. Ну, разве ты не такой? Разве ты ничего не хочешь? Ну, неужели в тебе нет желания быть свободным? Вырваться из этого мраморного круга, из этого чуждого и ненавистного тебе города.
2: Или, может быть, тебе нравится привязывать к столбу ногого Эзопа и полосовать ему спину плетью? Любопытно, да? Это дает ощущение власти. Но это не власть, нет?
3: Где Ксанф? Где Ксанф?
4: Зачем ты вернулась? Когда говорят, я ухожу из этого дома навсегда, надо уходить навсегда.
3: Я не обязана давать тебе отчет о своих поступках. Где Ксанф?
4: Как видишь, его нет.
3: Он еще не приходил с берега.
4: А разве он был на берегу?
3: Да, он был там для того, чтобы объявить народу, на каких условиях он согласен выпить море.
4: Значит, он не потеряет ни свой дом, ни свое богатство, ни своих рабов?
3: Нет, нет, Мели, ты будешь продолжать прислуживать своему любимому философу. Ведь ты его любишь, не правда ли?
4: Прошу тебя, не будем говорить об этом.
3: Ах, ты глупая. А почему ты не влюбишь в себя моего мужа? Это было бы лучше, чем соблазнять негра.
2: А какой тебе интерес в том, чтобы я влюбила в себя твоего мужа?
3: А ты знаешь, что народ требует, чтобы Ксанф его освободил?
2: Народ?
4: Ты хочешь уйти с Эзопом?
3: Да. Вот если бы ты влюбила в себя моего мужа, Мели, я была бы свободной. Эзоп был бы свободным. Понимаешь, Мели?
4: Понимаю!
5: Нет, капитан! Нет, капитан, я этого не сделаю. Я не сделаю этого. Это абсурд. Клея. Клея, ты представляешь, они хотят, чтобы я освободил Эзопа.
3: А почему бы тебе не выполнить желание народа? Если ты этого не сделаешь, Ксанф, никто в этом городе не будет уважать тебя.
5: Как? И ты с ними?
3: Ксанф, сделай то, о чем просит тебя народ.
6: И я пришел сюда, чтобы заставить тебя выполнить волю народа и освободить Эзопа.
5: А на каком основании народ требует, чтобы я лишился того, что принадлежит мне? Разве народ... уже захватил власть? Разве он приступил к распределению достояний богатых?
6: Народ хочет, чтобы ты освободил Эзопа. Только Эзопа.
5: Нет, он мой.
0: Ксанф приводит избитого Эзопа.
5: Мой, понимаешь?
3: Эзоп, народ требует, чтобы Ксанф тебя освободил.
6: Народ?
7: Да. Народ догадался, что это ты научил Ксанфа, как отделаться от своего обещания выпить море. Хризип объявил это идеей раба Эзопа. Ксанф не в состоянии сам найти такой остроумный выход.
8: Прости меня, Ксанф, еще что?
7: Тогда народ закричал: «Свободу Эзопу! Свободу Эзопу!»
8: Если так, я свободен!
5: Нет, ты принадлежишь мне.
3: Освободи, освободи его, Ксанф.
4: Освободи его, Ксанф, а ее выгони. Она недостойна, пусть уходит с этим рабом.
5: Нет, он мой.
3: Ты должен быть благодарен ему за то, что он спас твой дом, твое богатство.
5: Как благодарен? Я? Это он должен благодарить меня. Я кормлю его, я даю ему кров, он живет так, как ни один раб во всей Греции.
8: Ты щедро отплатил мне за то, что я спас твое добро.
7: Если бы он не научил тебя, я выиграл бы твой дом, твое богатство, твоих рабов. Эзоп был бы моим, и я освободил бы его.
4: Освободи его, Ксанф, он тебе не нужен.
2: И она тоже. Я буду для тебя тем, чем они никогда не были, Ксанф.
5: И ты принадлежишь мне, ты моя рабыня.
6: Я бился в заклад и проиграл только благодаря изобретательности твоего раба. Народ требует, чтобы ты освободил его. Выполни волю народа.
5: Народ прекрасно знает, что нет такого закона, который заставил бы меня освобождать моих рабов.
3: Ксанф, весь город возненавидит тебя.
5: Теперь я понимаю, почему ты так заботишься о его освобождении. Ты хочешь уйти с ним?
3: Откажись от меня, Ксанф, не спрашивай, куда я иду.
5: Значит, я вернул себе только мой дом?
6: И твое богатство.
5: Но я могу потерять мою жену и моего раба.
6: Твоя жена может поступать, как ей угодно. Что касается раба, то повторяю. Я пришел сюда, чтобы заставить тебя выполнить волю народа и освободить Эзопа. И я сделаю это.
5: Ты хочешь уйти с ним, Клея?
3: Да. Я этого не отрицаю. До того, как появился Эзоп, я мечтала встретить такого человека, как капитан, мужчину-красавца. Но вот от этого некрасивого человека я узнала то, что никто не сумел сказать мне. Ксанф, разреши мне уйти с этим человеком.
5: Вот поэтому я не освобождаю его. Я знаю, что если он останется, останешься и ты.
3: Так как ты можешь меня переносить, зная, что я люблю твоего раба?
5: Да, я предпочитаю, чтобы было даже так.
8: Ты оказываешь мне честь, философ. Ты знаешь, что я никогда не прикоснулся бы к твоей жене.
3: Ты меня не любишь. Скажи, люблю. Ты не хочешь, чтобы я ушла с тобой.
4: Скажи, хочу.
8: Нет, Клея, я хочу только то, что должно принадлежать мне. Свободу.
5: Если я освобожу его, Клея, ты останешься?
8: Это долг твоей жены, она останется.
3: Только в том случае, если ты прикажешь мне остаться.
8: Я не могу тебе приказывать, Клея.
3: Одно твое слово, Эзоп, я пойду за тобой.
8: Нет, нет, Клея, я не могу дать тебе того, что ты ждешь от жизни. И я не отдал бы тебе свою свободу даже в том случае, если бы ты умоляла меня об этом. Свобода принадлежит мне. Я должен быть свободным. Этого требует и народ.
3: Освободи его, Ксанф. Я остаюсь.
5: Значит, она не уйдет с тобой.
0: Ксанф приказывает Эзопу встать на колени, снимает с его шеи цепь раба и вручает пергамент об освобождении.

0: Ты свободен.
1: Клея, возьми этот пергамент и реши сама, быть мне свободным или нет.
2: Клея берет пергамент, хочет разорвать его, но потом целует и возвращает Эзопу.
0: Ты свободен. Почему ты не уходишь? Бери свои вещи и уходи.
1: У меня нет ничего своего. Ах, да, котомка для хлеба.
3: Капитан, капитан, нельзя ли найти способ, чтобы сказать народу, что Эзоп принадлежит? У меня деньги, у меня есть много денег.
4: Замолчи, Ксанф, замолчи.
1: Прощай, Ксанф. Прощай, капитан.
0: Прощай, Эзоп.
1: Прощай, Мели. Да не спошлют тебе боги свободу.
5: Прощай, Эзоп.
1: Прощай, Клея. Да сохранят боги твою красоту.
5: Прощай, Эзоп. Да пошлют тебе боги счастье.
1: Прощай, Эфиоп. Ты мог бы наказывать меня намного сильнее, так велика твоя сила. Но я жив еще. Я прощаю тебя.
3: Куда же ты теперь пойдешь, Эзоп?
1: Пойду по свету, чтобы все видеть. Хочу взглянуть на все свободными глазами. Прощайте.

Раннее утро. Внутренний дворик дома Ксанфа. Ксанф готовится к выступлению перед своими учениками. Клей задумчиво перебирает струны лиры.

0: лягушки, которым стало скучно.
1: Нет, нет, Ксан. Ты не говори, жили-были однажды. Жили-были однажды, это говорится в сказках для детей.
0: Ну, а как я должен сказать?
1: А ты перейди сразу к теме. Лягушкам стало скучно жить и так далее.
0: Абсурд. Абсурд начинать басню без предисловия. Всякая речь подразделяется на предисловие, изложение и заключение. Этому учил Аристотель. Это зафиксировано во всех трактатах.
1: Ты забудь о трактатах. Рассказывай только факт. Отбрось риторику. Так делал Эзоп.
0: Значит, жили-были не надо?
1: Не надо.
0: Хорошо. Жили-были... Нет, прости. Лягушкам стало скучно жить без власти, и они послали своих представителей с просьбой дать им царя. Зевес бросил им в болото кусок дерева, перепуганные лягушки нырнули.
1: Нет, нет, Ксанф, нет. Немножко больше испуга при слове «перепуганные лягушки нырнули». А следующая фраза должна быть спокойная. Из нее должно быть видно, что лягушки снова пришли в себя. Ну, продолжай, Ксанф.
0: Перепуганные лягушки нырнули. Но так как бревно никак себя не проявляло, то они снова всплыли на поверхность и почувствовали столь великое презрение к своему царю, стали прыгать через него. Разъяренный Зевес послал им тогда гидру, и она проглотила всех лягушек.
1: Нет, нет, Ксан. Немножко больше выражения ужаса при слове «гидра». Речь идет о чудовище, и твоя интонация, она должна внушать страх. Скажи, скажи, Ксанф, ну вот скажи, гидра.
0: Гидра!
1: Нет, Ксанф, нет, ну вот скажи, гидра.
0: Гидра! Разъяренный Зевес послал им тогда гидру, и она проглотила всех лягушек. Мораль.
1: Пауза, пауза перед моралью, маленькая пауза.
0: Мораль.
1: Да нет, нет, Ксанф, нет, мораль должна быть сказана с некоторой неохотой.
0: Мораль.
1: Да нет. Вот ты как бы не сомневаешься, что все поняли преподанный урок. Ты не должен допустить, чтобы твой вывод остался неясным.
0: А что, разве Эзоп всегда так ясно говорил?
1: Да. Да, представь себе, он всегда так ясно говорил, что вот у него никогда никто не спрашивал. А что это значит?
0: Неправда. Я всегда спрашивал у него, а что это значит?
1: Да, ты исключение.
0: Но я ведь не могу сочинять таким образом. Я не знаю, где я достану новые басни, чтобы рассказывать моим ученикам на площади. Я не должен был отпускать его. Я не могу сочинять басни.
2: Госпожа! Госпожа! Привели Эзопа под стражей.
1: Под стражей?
2: Дельфийские жрецы схватили его и сдали капитану стражи.
1: Аксанф, он нуждается в нашей помощи.
0: Его арестовали?
3: Агностас вводит Эзопа. Руки его связаны толстой веревкой.
0: Эзоп! Эзоп! Как я счастлив, что ты снова с нами! Ты будешь учить меня новым басням, чтобы я рассказывал их на площади моим ученикам.
4: Его схватили за кражу.
0: Как? Ты украл что-нибудь?
5: Ты хорошо знаешь, что я никогда не брал того, что не принадлежит мне.
4: А дельфийские жрецы говорят, что Эзоп украл. Украл золотой сосуд из храма Аполлона.

0: Хотят, чтобы ты сам удостоверился, лежит ли этот сосуд в его котомке. На, проверь.
1: Ксанф вынимает из котомки Эзопа золотой сосуд.
2: Эзоп! Зачем ты это сделал? Это преступление, за которое платят жизнью.
3: Я этого не делал.
2: А каким образом этот сосуд оказался в твоей котомке?
3: Не знаю.
4: Зачем ты привел его сюда?
0: Жрецы думают, что он все еще раб Ксанфа, а раба наказывать может только его господин.
2: Нет, он теперь не раб, он свободен.
0: Если ты скажешь это жрецам, они его, как свободного человека, сбросят с вершины скалы в самую глубокую пропасть Греции. Таков закон. Если же ты признаешь его своим рабом, ты, как его господин, можешь сам выбрать для него наказание. Решайся, Ксанф, жрецы ждут ответа.
4: Попроси их подождать еще немного.
2: Эзоп, зачем ты украл этот сосуд?
3: Ты знаешь лучше, чем кто-либо, что я никогда не крал. Если бы я крал, у тебя не было бы сейчас твоей жены.
4: Что делать, Ксанф?
3: Ничего. Я знаю. Жрецы сами подложили сосуд, чтобы погубить меня.
4: За что они разгневались на тебя?
3: Их возмутила басня, которую я сочинил специально для них.
2: Возмутила? Какая это была басня?
3: Цикада и жук.
2: Цикада и жук? Ну, расскажи, расскажи.
3: Цикада все лето пела, в то время как навозный жук собирал навоз в свою нору. Дельфийские жрецы сразу же поняли смысл всей этой басни. Они поняли, что я считаю более благородным делом даже собирать навоз, нежели круглый год, ничего не делая, петь хвалу Аполлону.
2: Так оскорблять богов своими выдумками преступление.
3: Басня – это не только выдумка, это истина. А истина – это единственная цель, для которой мы живем и за которую умираем.
4: Нет, нет, ты не умрешь. Я не хочу. Послушай, Эзоп, ты никому не показал пергамент об освобождении?
3: Нет.
4: Какое счастье! Это спасает тебя, Эзоп. Ты спрятал его, чтобы спастись.
3: Нет, я спрятал его, потому что перед смертью хотел еще раз взглянуть на тебя. Я знал, как раба они должны будут привести меня сюда, к Ксанфу, к тебе.
4: Ксанф! Ксанф, ты можешь спасти его.
2: Каким образом?
4: Скажи, скажи, что он твой раб! Ксанф!
2: Ах, это прекрасная мысль! Где пергамент об освобождении, мы сожжем его, ты снова будешь с нами.
3: Твоим рабом.
2: На время, чтобы обмануть дельфийских жрецов, а на самом деле мы будем с тобой авторами.
3: Авторами?
2: Ну да, ты будешь сочинять басни, а мое имя придаст им весомость философской системы. Ты будешь богат.
3: Но я создаю свои басни не для того, чтобы на них наживаться.
2: Чем лучше, отдай мне их даром, а я буду рассказывать на площади моим ученикам. Эзоп, моя жена влюблена в тебя. Отдай мне свои басни, она будет твоей.
3: Ксанф, выпей море.
2: А если ты откажешься, дельфийские жрецы убьют тебя.
4: Ксанф, выйди, скажи, что он твой раб, и что только ты имеешь право наказать его.
3: Ты должен будешь наказать меня?
2: Это будет легкое наказание, чтобы обмануть дельфийских жрецов. Не будем терять времени. Этот маленький обман, он спасет тебе жизнь.
4: Жизнь, Эзоп, твою жизнь и женщину, которую ты любишь.
3: И за это я должен буду сказать, что я раб? А поверят ли они мне?
2: Я подтвержу им это.
3: А если они поверят этой лжи, почему же они не хотят поверить правде, которая гораздо проще?
2: Какой правде?
3: Что я не крал священного сосуда.
2: А если они сами подложили этот сосуд в твою котомку, как же ты можешь требовать, чтобы правда победила?
3: Вот. Вот ты пришел к тому, чего я хотел. Люди редко переносят правду.
4: Тогда отомсти, солги, скажи, что ты раб. Люди легко переносят ложь.
3: Значит, рабы за кражу несут меньшее наказание, чем свободные.
2: В данном случае так.
3: Я выбираю наказание свободных.
5: Ах, глупец!
4: Дельфийские жрецы идут сюда! Это я! Я подложила священный сосуд в твою котомку и сказала, что ты украл ее!
2: Ты лжешь, лжешь, любовь моя! Ты лжешь!
4: Нет! Нет, я хотела отомстить тебе! А теперь нет! Теперь к пропасти пойду я!
2: Ты лжешь! Ты хочешь спасти меня, и поэтому ты лжешь.
4: Нет.
2: Виноват я! Я виноват!
4: Нет, ради всех богов!
2: Неразумный глупец, дело идет о спасении твоей жизни.
3: Знай, философ, я выбираю наказание свободных, такова моя воля.
4: Это твоя смерть! Твоя смерть! Разреши мне сказать тебе, некрасивый человек, ты прекрасен.
3: Прощай, Клея. Больше никто никогда не прикоснется к моему телу. Ни плеть Эфиопа, ни твои руки. Ни ненависть, ни любовь.
0: Жрецы ждут ответа.
2: Моего ответа!
3: Нет, моего! Моего ответа! Слушайте! Слушайте, жители Самоса! Слушайте последнюю басню Эзопа. Лиса увидела кисть винограда. Она хотела сорвать его, но не смогла. Тогда она удалилась, сказав: «Он еще зелен. Я тоже еще зелен для жизни». Зелен для любви, для счастья, но я созрел для свободы, чтобы умереть за нее. Каждый человек созрел для этого. Отсюда мораль. Люди, вы свободны. Жрецы Аполлона, вот ваш золотой сосуд. Я иду. Где ваша пропасть для свободных людей?

0: Из них валили клубы пыли, распространяя сухой раздражающий запах. И сочленения его разбитых механизмов не в состоянии были удержать цемент, рвущийся из всех щелей наружу. На заводе силикоз, и пока мы разговоры говорим, могут заболеть другие. Да, по правде говоря, самому все и охватить невозможно. И, облегченно улыбнувшись, прибавил: и общественность. К ней бы не худо воззвать. Партком, профсоюз, тоже сила. К тем же из горячих голов, кто продолжал упорствовать, применялись крутые меры. Он рассказывал Шугаеву, как однажды, обнаружив опасную загазованность в одном из дряхлых цехов, вместо того, чтобы просто-напросто опечатать его, он предписал на опасном участке противогазы. Сознание того, что в резиновых масках работать трудно, что пользоваться ими наверняка не будут, долго еще угнетало его, пока после трехлетнего хождения по всем высоким инстанциям не добились строительства нового цеха. «Правительство следит за сроками. Нет лишнего цемента в министерстве. Я 3 года пробиваю дополнительные фонды, а мне показывают кукиш. А еще я вот что скажу, дорогой товарищ. Строительство, наше ударное строительство, та же битва, только мирная. И в этой мирной битве победы без жертв не даются. Так-то вот, мой дорогой». Он понимал, что серьезных неприятностей не избежать, если не принять мер, исключающих рецидивы силикоза. В этом смысле инициатива Шугаева ему нравилась. Но все эти вызовы к начальству, комиссии, объяснения с Гребенщиковым... У него заранее, как от зубной боли, кривилось лицо. И он... Впервые на этом старом цементном заводишке Шугаев побывал 5 лет назад, принимая дела по санитарному надзору. То, что он увидел тогда, никак не поразило его воображение. Запыленность казалась мелочью в сравнении с той кучей забот, которая свалилась на него вместе с новой должностью. Лишь этим летом, наведя, наконец, санитарный порядок на крупных предприятиях, Шугаев вспомнил о цементном. Приехавший на городскую окраину, он увидел гигантское пыльное облако. Словно в тумане проступали сквозь него контуры силосных башен, пристроек, наклонных галерей. Грязно-серым панцирем лежала на всем затвердевшая цементная пыль. Подойдя поближе, Шугаев различил в пристройках настежь распахнутые двери и окна. Он шагнул в дверной проем и окунулся в плотную пыльную мглу. Свет электрических фонарей застыл под фермами расплывчато-бледными пятнами. Как через мутную воду угадывалась тесная сеть каких-то железных строений, громады сушильных барабанов и дробно грохотавших стальными шарами мельниц. Плохо различимыми тенями сновали по цеху рабочие. К одному из них Шугаев подошел спросить мастера. Лицо и брови, и марлевый респиратор, перехвативший рот и нос рабочего, все было залеплено пылью. Предчувствие беды вдруг сжало сердце Шугаева. То, что вслед за тем открылось на цементном, так поразило его, что Шугаев растерялся, как человек, который шел-шел по ровной дороге и вдруг увидел рухнувший мост, миновать который невозможно. Троих силикозников Шугаев немедленно отправил в больницу. 2 другим добился перевода в столярные мастерские, а на цементном, по его требованию, приступили к срочному ремонту вентиляции. Завод строили как времянку во время войны, и он был слишком стар, изношен 3-сменной работой, не нужно было обладать ни специальными знаниями, ни опытом, чтобы понять. Обезвредить пыль могло лишь одно – закрытие завода. Шугаев представлял себе, что значит потребовать остановки завода, цемент которого идет на стройку. И последующие дни, о чем бы он ни думал, мысль его возвращалась к тому, что случилось. Мысль о заболевших и сознание собственной вины мучили его до тех пор, пока он не решился действовать. Конечно, было бы неплохо заручиться предварительной поддержкой главврача, но Шугаев, хорошо зная Готлиба, особенно на него и не рассчитывал. Все же он зашел к нему и сказал, что долг врача настаивать и добиваться закрытия цементного завода. Готлиб, облачаясь у дверей кабинета в белый халат, слушал его с тем внимательным и вместе флегматичным выражением, которое почти никогда не сходило с его усталого лица. «Ну уж вы скажете, завод закрыть. Помнится, Трест собирался там реконструкцию делать». «Все это одни разговоры, Вениамин Владимирович», — не без досады сказал Шугаев. «Они ведутся уже много лет».
1: «А вот и надо поторопить», — усаживаясь в кресло, сказал главврач.
0: Шугаев прислонился к подоконнику и, сунув руки в карманы пиджака, посмотрел на него грустным, укоризненным взглядом.
1: «Да поймите, поздно уже говорить о реконструкции. Поздно. Мы с вами в ответе за людей и должны закрыть завод немедля. На слом ли, на реконструкцию теперь уже не имеет значения».
0: Готлиб слушал Шугаева с тем преувеличенным вниманием, за которым удобно скрывать замешательство.
1: «Да, возможно, здесь и в самом деле крайние меры нужны», — проговорил он в задумчивости и глядя мимо Шугаева. «Только вряд ли мы чего добьемся. Завод не первый год в таком состоянии, а мы все это время молчали. Вернее, не ставили вопрос ребром. Может быть, тут и моя вина», — главврач смущенно, но с достоинством кашлянул. «Но как бы там ни было, мы молчали. А теперь попробуй, опечатай завод. Цемент ведь идет на строительство большой химии».
0: Он перевел обеспокоенные глаза на крышку стола и, постучав по ней пальцами, отвалился на спинку кресла.
1: «Вы Гребенщикова знаете?
0: Управляющего? Видел его как-то в исполкоме?
1: Человек он авторитетный, крутой. Только заикнись ему о закрытии. Он такой скандал закатит.
0: Но на нашей стороне закон».
1: «Это-то все верно. Только ему строить надо. А без цемента много не настроишь».
0: Лицо главврача на мгновение оживилось.
1: «Вот ежели припугнуть его».
0: Он опять заговорил в растяжку, скрывая в полуприкрытых веками глазах хитроватую усмешку.
1: «Построже предписание направить. Штрафануть кое-кого».
0: И, заметив гримасу несогласия у Шугаева, благодушно протянул.
1: «Ничего, попугаешь, пошумишь, глядишь, они и с реконструкцией поторопятся».
0: Шугаев попытался еще и еще убедить главврача в необходимости крайней меры, но доводы его разбивались, и невозмутимость Готлиба как снежки о каменную стену. Нет, Готлиб не запрещал действовать самостоятельно, но и согласия своего на закрытие цементного не дал. Он вообще не приказывал, не запрещал, но ухитрялся так направить работу сослуживцев, чтобы обеспечить себе покой. Не тот покой начальника, за которого лямку тянут подчиненные, а покой как стиль работы, без шума, без эксцессов. Но осуждать его Шугаев не решался. Случившееся на цементном вряд ли было чем-то исключительным в практике главврача. Вероятно, ему приходилось встречаться с такими ситуациями, но было это, когда он только начинал, как санитарный врач. В те годы стоило какому-нибудь смельчаку, исчерпавшему все доступные возможности очистить вредный воздух в цехе, решиться на его закрытие, как раздавался звонок, и лица, более всего обеспокоенные цифрами планов, заставляли смельчака ретироваться. В подобных обстоятельствах и Готлиб тоже вынужден был пасовать. Но те времена прошли. Явились иные люди, знающие, что дело, за которое стоит санитарный врач, есть дело всех и каждого, и дело это не менее важно, чем план. Так, во всяком случае, казалось Шугаеву. И было горько от того, что эти перемены никак не изменили Готлиба. Как будто он, однажды нацепив на свой душевный покой панцирь осторожности, так и прирос к нему. «Жаль, конечно, что так получается», — думал Шугаев. Но, как видно, ему придется рассчитывать лишь на собственные силы. Что ж, тем лучше. Реальная возможность проверить, на что ты способен. Завтра же он пойдет к Гребенщикову и все ему выложит. А если тот не поймет, тогда он опечатает завод. Конечно, поднимется скандал, и, может быть, ему не поздоровится, но все равно. Из двух зол он выберет меньшее. он поставит перед фактом Трест и Готлиба и все городское начальство. Другого выхода не было.
1: Шугаев миновал старика-вахтера с ярко-зелеными петлицами на гимнастерке, пересек прохладный вестибюль и поднялся на второй этаж. В просторном светлом коридоре шагов не было слышно. Ни своих, ни тех, кто маячил впереди, открывая и закрывая бесшумные двери. Навстречу тянуло приятным ветерком, пахло дерматином и душистым табачным дымком. В приемной с пальмами под потолок у широкого окна сидела молодая женщина. «Вы по личному или по служебному?» – спросила она. Шугаев улыбнулся. «Да как вам сказать? По служебному и в то же время по личному». «Если по служебному, тогда пройдите. Пал Палыч у себя». «Спасибо», – сказал Шугаев. Взявшись за ручку обитой дерматином двери, он весь подобрался от неприятного волнения, которое всегда ощущал, входя к большому начальству. Чувство это было ненавистно Шугаеву, и он постоянно боролся с ним, но избавиться от него не мог. Однако, переступив порог кабинета, он забыл о своем волнении. Толстая бордовая дорожка от дверей к массивному столу полностью глушила шаги. Шугаев подошел и, глядя на сидевшего за столом человека, сказал: «Здравствуйте, Шугаев из санэпидстанции». Гребенщиков кивнул на кресло у стола. Шугаев присел, держа на коленях папку. «Вам, вероятно, известно, с какой-то непроизвольной искательной полуулыбкой начал Шугаев, что на вашем цемзаводе у троих рабочих обнаружен силикоз, и еще двое на подозрении». У Гребенщикова было крупное, иссеченное морщинами лицо с резким подбородком и большие выпуклые глаза. Внимательно невозмутимый взгляд этих глаз почему-то мешал Шугаеву свободно говорить. «Мы тщательно обследовали завод и установили, что концентрация пыли на рабочих местах превышает норму. Сквозь дыры и щели кожухов вовсю свистит пыль. Ну и, естественно, отсосать ее нет никакой возможности. Да вы, наверное, и сами знаете, какая там система отсоса. Крутится на стенах с десяток осевых вентиляторов, но толку от них ни малейшего. Рабочие открывают окна и двери, да разве это поможет? Фабричные респираторы почти никто не надевает, говорят, дышать через них тяжело. И это действительно так. Пользуются марлевыми. Одним словом, положение угрожающее». «Ну так что?» — буркнул управляющий, и было неясно, то ли это пренебрежение к словам Шугаева, то ли желание уточнить, чего же от него хотят. «Так что вы от меня хотите?» — спросил Гребенщиков. «Я, конечно, понимаю всю сложность обстоятельств», — проговорил Шугаев, чувствуя, что во рту у него пересохло от волнения. «Но долг обязывает меня, нас, потребовать остановки завода».
0: «Остановим, остановим», — проворчал Гребенщиков, пошевелившись в кресле. «Всему свое время. Построим химический комбинат и возьмемся за реконструкцию завода».
1: «Вы не совсем меня поняли», — мягко возразил Шугаев. «Завод необходимо закрыть немедленно».
0: Лицо Гребенщикова вдруг начало багроветь. «Ты что, дорогой товарищ? Ты вот сядь сюда!» — он пристукнул крутым кулаком по столешнице. «И тогда валяй, закрывай! Какие вы все мастера пальцем тыкать! Цемента на стройке в обрез! На голодном пайке перебиваемся! К весне дух вон сдать должны вторую очередь! А ты цементный закрывать!» Он замолчал, гневно сопя и упираясь взглядом в растерянно моргавшего Шугаева. «Но разве нельзя?» — неуверенно заговорил Шугаев, сославшись на необходимость остановки завода, — попросить цемент с другого предприятия.
2: «С какого другого? Кто даст цемент без фондов? Фонды спускают под план».
1: «Я понимаю вас», — сказал Шугаев, — «но и вы поймите меня, мы не можем рисковать здоровьем рабочих. Люди ведь буквально задыхаются в пыли».
2: «Слушайте, что значит задыхаются? Что, у них респираторов не хватает? Экая невидаль пыль! Я сам начинал с рабочего. Я магнитку строил. Разве нам так доставалось? Не то что пыль, голод, холод. Работа чуть ли не сутками напролет. Да какая работа? И ничего. Выдюжили вот.
0: Ироническая улыбка вдруг сорвалась с шугаевских губ. Извините, Павел Павлович, но вы, вероятно, не очень представляете себе, что значит силикоз.
2: Да что ты меня силикозом пугаешь? Силикоз, силикоз. В респираторах надо работать. И никакого силикоза не будет. Ну ничего, я их заставлю надеть респираторы.
0: Гребенщиков выхватил из мраморного стакана граненый красный карандаш и, крупно начертав на листке календаря «респираторы», припечатал карандаш к столу.
1: «Действительно не понимает или понять не хочет?» — спросил себя Шугаев, растерянно охватывая взглядом резкие черты лица Гребенщикова и глыбисто-тяжелый облик всей его фигуры, навалившейся на стол.
0: «Вот взять бы и сказать ему, давай рискнем». Закроем завод, и пусть срываются сроки. Уж тогда наверняка найдется цемент. Завалят стройку цементом. Но что-то, что стояло между ними, мешало ему высказать вслух свои мысли, и тогда он сказал.
1: Ну а что, собственно, случится, если вы закроете завод?
2: Вы вообще соображаете, что вы говорите? Переходя на «вы», сказал управляющий.
0: Скверное. Тяжелое чувство вдруг охватило Шугаева. Он посмотрел на папку, которую сжимал в руках. Минута, к которой он готовился, наступила. Он расстегнул молнию, вытащил из папки нужный документ и, положив его на стол, неуверенным движением придвинул к управляющему. Вот, ознакомьтесь, пожалуйста.
2: Что это? Гребенщиков дернул бровями.
0: Предписание санитарного надзора. Я сожалею, но... Если через 2 недели вы не закроете завод, я вынужден буду опечатать его. Язык у него был совершенно сухой, и он с большим трудом выговорил эти слова.
2: Это что? Ультиматум? Вскрикнул Гребенщиков придушенным голосом.
0: Шугаев криво улыбнулся. Это просто напоминание. Я предупредил вас. Это мой долг. Гребенщиков развернулся к тумбочке, ткнул пальцем в черную кнопку звонка и взглянул на Шугаева так, словно впервые его увидел.
2: «У вас все? Ну, будьте здоровы!»
0: И он кивнул не то Шугаеву, не то на дверь. Шугаев нервно вскочил и пошел. В дверях столкнулся с обеспокоенной секретаршей.
2: «Соедини меня с Коркиным!» — бросил ей Гребенщиков.
0: «Коркин? Кто же это Коркин?» Соображал Шугаев, выходя в коридор и спускаясь по лестнице. Кажется, кто-то в горкоме. А да, заведующий промышленным отделом. Ну, пусть. Он вышел на улицу, сел в полупустой душный трамвай и поехал на работу. Чувствовал он себя разбитым. Трамвай громыхал и дергался. Чугунно перекатываясь, стучали под решетчатым полом колеса. Коркин, Коркин. Коркин навязчиво стучал в висках.
2: «Ничего», — успокаивал себя Шугаев. «Коркин так Коркин. Я все равно не отступлюсь».
0: Он зашел к главврачу и, устало опустившись в кресло, стал рассказывать о разговоре с управляющим. Готлиб, сидя за столом и подперев щеку ладонью, флегматично слушал, ничем не выдавая своего отношения к рассказу Шугаева. Но вот он отвалился на спинку и дважды беспокойно шевельнулся в кресле.
2: «А вы что, в самом деле решили опечатать завод?»
0: Как будто даже безразлично спросил Готлиб.
2: «Да», — сказал Шугаев, — «я его опечатаю».
0: «Ну что ж, попытайтесь», — неохотно обронил Готлиб.
2: «Только я не думаю, чтобы крайние меры привели к чему-нибудь хорошему».
0: И больше ни слова не сказал на эту тему.
1: Вот уже несколько дней, как только до него дошла неприятная весть, сложное, противоречивое чувство мучило главврача. Он был искренне обеспокоен судьбой заболевших рабочих, но мысль о том, что случай на цементном грозит ему самому последствиями, тревожила его сильнее. В
0: когда он пытался представить себе всю опасность конфликта, в который вольно или невольно втягивал его Шугаев, он страдальчески думал, что со своим сердцем, нервами не вынесет этого. Внезапно его осенило переложить все на Шугаева, а самому куда-нибудь уехать. Например, в отпуск. А молодой энергичный Шугаев так или иначе тем временем уладит конфликт. Идея показалась ему замечательной. Как-то сразу отлегло от сердца, и он повеселел. Через неделю он достал путевку в Южный санаторий и стал собираться в дорогу. Замещать себя он, разумеется, оставил Шугаева. Перед отъездом еще раз попросил Шугаева не обострять отношения с Гребенщиковым, но сказано это было с такой лукавой, поощрительной улыбкой, что Шугаев понял, ему предоставлена полная свобода действий и был благодарен главврачу за молчаливую поддержку. Две недели, срок, назначенный Шугаевым для остановки завода, истекли, но ни звонков, ни вызовов пока еще не было. В душе Шугаева затеплилась надежда, что, может быть, Гребенщиков опомнится и выполнит предписание. Но когда в начале следующей недели он позвонил на комбинат, в ведении которого находился цемзавод, главный инженер сказал ему, что о закрытии цементного даже разговоров никто не ведет, и что задания по цементу им увеличили на 20%. «Все», — сказал себе Шугаев, — «ждать больше нечего». Все же он еще подождал до субботы и, приехав вечером к концу третьей смены, в присутствии нервно суетившегося главного инженера комбината, опечатал все рубильники и двери. В 8 утра, как обычно, стального цвета «Волга» ждала Гребенщикова у подъезда. Он распахнул тугую дверцу, коротко бросил шоферу «Здравствуй, Федя», и, неуклюже изогнувшись грузным телом, сел рядом, головой почти касаясь верха. Федя, надежный парень, погодил, покуда управляющий захлопнет дверцу, и, аккуратно тронув, выкатил через бетонную арку двора на проспект. Федя сбросил скорость и мягко тормознул у трестовского вестибюля. Выбравшись из кабины, Гребенщиков пошел к дверям, тяжело шагая по бетонным ступенькам. Старик-вахтер, как всегда, молодцевато вытянувшись при его появлении, по-солдатски ел глазами начальство. «Как жизнь, Кириллыч!» — медленно проходя мимо, кивнул Гребенщиков. «Помаленьку живем, Пал Палыч!» — бодро отчеканил старик. Ровно в 9 Павел Палыч включил селектор и, придвинув микрофон, негромко сказал. «Сергей Семенович, кто сорвал доставку конденсатора? Разве нельзя было перегрузить его на другую машину? Ты в курсе дела?» «Да, Пал Палыч». Спокойным дикторским баском ответил главный диспетчер. Во вторую смену за диспетчерским пультом дежурил Родионов. Он немедленно связался с базой механизации и приказал направить кран к месту поломки. Но кран прибыл только через 5 часов. «Что же это у тебя за бедлам в хозяйстве, Григорьев?» гневно спросил Гребенщиков директора базы. «Может, у кого-то и бедлам, только не на базе механизации». Обиженно загудел Григорьев, намекая, что именно его хозяйство целый год удерживает красное знамя. «Вы же прекрасно знаете, Павел Павлович, что у меня ни одного свободного крана нет. Все на объектах работают 3 смены, а вы попробуйте отобрать автокран у работающей бригады. Дело чуть не до драки доходит».
3: «Плохому танцору всегда что-то мешает», — съязвил Гребенщиков.
4: «Это верно». Неожиданно согласился Григорьев.
3: «Если бы эти деятели из механомонтажа и автобазы пошурупили головой, они бы взяли первый попавшийся МАЗ и притащили сломанную машину с конденсатором на буксире». «Ну вот что, хватит перепихаловкой заниматься. Диспетчера базы, кто дежурил во вторую смену?»
5: «Колосов», — подсказал главный диспетчер.
3: «Диспетчера Колосова наказать рублем. Отнести за его счет все 8 часов простоя. Сапронов, суток вам хватит, чтобы войти в график?»
5: «Хватит, Пал Палыч», — поспешно откликнулся начальник механомонтажа.
3: «Завтра мне доложишь. Отдел строй, вам слово».
0: В репродукторе что-то пискнуло, и вслед за тем послышался тяжелый вздох главного инженера отдел строя.
1: Недельное задание по РК выполнено, Пал Палыч. Да нынче с утра бригада штукатуров на простое.
4: Как на простое?
1: Раствор не везут.
4: Растворный узел стоит без цемента, раздался басок главного диспетчера. Что там у вас на цементном? Снова авария? Уже не в силах сдерживать раздражение, спросил управляющий.
1: Хуже, Пал Палыч. Поспешно включился главный инженер комбината стройматериалов. В субботу вечером цементный опечатали. Санэпидстанция. Гребенщиков тяжело засопел, вспоминая разговор с Шугаевым. Предписанию его Пал Палыч не придал серьезного значения, и вдруг на тебе. Тут крутишься, как белка в колесе. Не досыпаешь, даже в выходные дни не отдохнешь толком. Треплешь нервы из-за каждого часа простоя, потому что, понимаешь, каучук, который будет выпускать комбинат, нужен стране, как воздух человеку. И вдруг приходит какой-то чиновник и вешает пломбы на завод.
4: «Ладно», — хмуро бросил он в микрофон, — «с санэпидстанцией я сам разберусь». А пока распорядись готовить раствор на шлакопортландцементе. Встревоженный и раздраженный, он кое-как докончил оперативку и, вызвав секретаршу, велел соединить его с санэпидстанцией.
6: В хвойном лесу. Лес, как бы кадильным дымом, весь пропахнувший смолой, дышит гнилью вековою и весною молодой. А смолу, как слезы, точит сосен старая кора, вся в царапинах и ранах от ножа и топора, смоленистым и целебным ароматом этих ран я люблю дышать всей грудью в теплый утренний туман. Ведь и я был так же ранен, ранен сердцем и душой, и дышу такой же гнилью и такой же весной.

0: воспламеняющая взглядом. По роману Стивена Кинга. Часть первая.
1: Привет, Энди.
2: Привет.
1: Денег заработать хочешь?
2: Ты ведь спрашиваешь. Неделю пустой хожу.
1: Слушай, у нас на отделении набирают желающих принять участие в каком-то психологическом эксперименте.
3: Психологическом?
1: Ну, тебе сделают один укольчик и $20.
3: Сколько?
1: 20.
3: За один укол?
1: Ну да, я о чем говорю. Может, пойдешь?
2: Это за что же такое богатство?
1: Ну, им виднее. Раз платит, значит, того стоит.
0: Энди МакГи, 22-летний студент Гаррисонского университета, подал заявку с согласием на психологический эксперимент. Вместе с другими добровольцами он явился на отделение психологии. Ответственным за эксперимент был доктор Уэнлис.
4: Внимание! Пожалуйста, внимание!
5: Леди и джентльмены, мы собираемся сделать каждому из вас инъекцию. Да-да, вас здесь 12, шестерым из вас будет введена обычная вода с примесью безвредного галлюциногена. А шестерым новое химическое вещество, изобретенное мной и моими коллегами, именуемое ЛОТ-6. За вашей группой будут наблюдать в течение 48 часов после инъекции. Все ясно? Вопросы есть? Нет?
4: Нет.
5: Тогда я прошу вас подойти к моим ассистентам и ответить на некоторые вопросы. Прошу вас, прошу.
4: Так, пожалуйста, Энди МакГи.
6: Я.
4: Отвечайте на вопросы по возможности односложно. Да, нет. Религиозные убеждения?
6: Да.
4: Так, я бы попросила вас отнестись к моим вопросам серьезно.
2: Ну, вы же сами просили отвечать только да или нет.
4: Не валяйте дурака. Еще раз. Ваши религиозные убеждения?
2: Католик.
4: Находились ли на обследовании у психиатра?
2: Нет.
4: Пользовались ли наркотиками?
2: Нет.

0: Так, спасибо, вы свободны. Утром в субботу комната 79 часов. Пожалуйста, не опаздывайте. Виктория Томлисон,
1: да?
0: Подойдите, ваша очередь.

0: Ну-ну.
1: В 9 часов?
0: Да-да, в 9 часов.
1: Простите, позвольте вашу ручку, я хочу записать время.
0: Пожалуйста, отвечайте.
2: Да, пожалуйста, пожалуйста.
1: У меня такая память.
2: Вот, держите.
1: Спасибо.
2: Ну, и хорошо. Что вы об этом думаете?
1: Не знаю. Подруга говорит, что они проводят такие эксперименты постоянно.
2: Да? Честно говоря, я тоже ничего не могу сказать по этому поводу. А как вы сюда попали?
1: Подруга учится у доктора Уэнлиса. А вы?
2: А я? То же самое. Приятель в психоотделении. Меня зовут Энди МакГи.
1: Я Вики Томлинсон. Что-то я начинаю беспокоиться.
2: Ну что вы?
1: Ну а вдруг это похоже на наркотик? Тогда это может оказаться чем-то опасным для организма.
2: Может быть, мне зайти за вами в субботу утром? Ну, чтобы вам не было так страшно.
1: Да. Пожалуй. Да. Хорошо пойти туда вместе с кем-то знакомым. Знаете, я действительно немного боюсь.
2: Ну, до субботы, Вики.
1: Да. До субботы.

0: субботу утром все собрались. Комната была заставлена 12 койками, принесенными из лазарета. 12 добровольцев улеглись на них, привалившись к подушкам с синтетической набивкой. Энди и Викки лежали на соседних койках. Уэнлис произнес короткую речь.
1: Леди и джентльмены, не бойтесь. Вы находитесь в руках современной науки. В надежных руках.
2: Да, да, да, в руках науки, которая изобрела атомную бомбу и лазерный луч.
3: Виктория, приготовьтесь.
4: Да.
3: Сожмите кулак. Укол.
4: А?
1: Что? Что-что, немного больно, да?
4: Да. Немного давит, профессор.
1: Ну, ничего, а ничего. Вы,
2: когда у нас начнут выпадать волосы?
1: Вы думаете, у вас выпадут волосы?
2: Думаю.
1: Не бойтесь, не бойтесь, все в порядке. Ничего страшного, не бойтесь.
3: Энди МакГи, как вы себя чувствуете?
2: Кто вы? Вы не студент?
3: Нет.
2: И не ассистент доктора Уэнлиса?
3: Да, да, да, да, так.
2: Вы работаете на военную разведку. Вам 32 года, у вас жена и двое детей. А зовут вас...
3: Хорошо,
2: Зовут вас...
3: Так, так, так, так.
2: Ральф Бакстер.
3: Ну, да, а? Так.
2: А как тот парень?
3: А какой парень?
2: Ну, тот, которому сейчас стало плохо.
3: Интересно. У вас довольно реальная галлюцинация.
4: Нет, нет. Это правда, я тоже видела, что кому-то стало плохо.
3: А вам, Виктория Томлинсон, кажется, что вы видели.
4: Нет.
3: Просто вам показалось одно и то же.
2: Разве может показаться одно и то же?
3: При этом лекарство может. Я сейчас вернусь.
2: Хорошо, Ральф.
0: Внезапно на Энди из ниоткуда навалилась целая тонна сведений о Ральфе Бакстере. Он неожиданно узнал, что Ральф 6 лет работал в ФБР. За время своей работы...
2: Он убил 4. 3 мужчин и 1 женщину. Она работала на информационное агентство и знала...
0: Дальше все было неясно, да и не имело значения. Энди охватил страх. Он не имел представления о том, откуда он узнал все про Ральфа Бакстера и как вообще узнал его имя, но почему-то был твердо уверен, если он скажет кому-то, что он это знает про Ральфа Бакстера, он, Энди, может исчезнуть из этой комнаты еще внезапней, чем исчез тот парень, которому стало плохо.
2: Или это действительно была галлюцинация?
4: Энди, Энди, что с тобой?
2: Ничего, Вики, ничего. Все в порядке.
4: Да?
2: Да, Вики.
0: Что было реальностью, а что галлюцинацией? Во время эксперимента Энди как будто спал, то погружаясь в сон, то выходя из него. Мало-помалу он выходил из дремотного состояния.
5: Ну, как вы себя чувствуете?
2: А где Ральф?
5: Ральф?
2: Да, да, Ральф Бакстер, 32 года, высокий, русые волосы.
5: Вы его себе вообразили.
2: Я себе его что?
5: Вообразили, выдумали.
2: А, выдумал.
5: Что с вами?
2: Меня немного мутит.
5: Пожалуйста.
2: А что это?
5: Ничего особенного. Не бойтесь, это апельсиновый сок.
2: Скажите, а тут никто не пострадал?
5: Пострадал?
2: Ну, ни у кого не было сердечного приступа или...
5: У одного парня была мускульная судорога, которая мгновенно прошла, и все.
2: А мне Мне показалось, что кто-то стал задыхаться, хрипеть, и его срочно отсюда выволокли. Что,
5: нет? Нет, нет, нет. Ну что вы, что вы? Ничего подобного тут не происходило. Вы находились под действием легкого галлюциногена, и я надеюсь, что вы не будете распространять по университету навеянные лекарством фантазии.
0: Вечером Энди и Вики, сидя в одном из небольших холлов, сравнивали свои видения. Вики помнила то же, что видел Энди, и еще кое-что другое. После укола к ней подошел мужчина, придвинул к ее кушетке столик, расставил на нем фишки домино и попросил столкнуть их на пол. Вики послушно протянула к столику руку, но тот мужчина сказал: «Рука вам не нужна, сбейте их взглядом». И она взглянула на костяшки домино, мысленно толкнула их, и они посыпались на пол.
4: После этого я как-то неважно себя почувствовала, а потом заснула. Сейчас это не кажется мне таким реальным, но тогда ты этого не видел?
2: Нет. Нет, Вики, но я видел кое-что другое.
4: Что?
2: Ты тоже должна была это видеть.
4: А о чем ты?
2: Ну, о том, что меня очень беспокоит. Я видел, понимаешь, видел, как после введения нам всем лекарства, когда все было как в тумане, все
4: да,
2: плыло.
4: Да, да.
2: Я видел тогда, одному из парней стало плохо.
4: Да.
2: Он кричал, его руки свели судороги.
4: Да-да, я помню это.
2: Помнишь?
4: Он как-то ударил ладони по обоям и расцарапал их.
2: Ногтями, точно. Он провел вниз рукой по стене. И на обоях остались тонкие вертикальные полосы от ногтей.
4: А потом те странные парни, что наблюдали за нами, они схватили его и просто выволокли из комнаты.
2: А мне сказала та женщина-ассистент, когда я спросил у нее об этом случае.
4: Да.
2: Она сказала, что это была...
4: мускульная судорога.
2: Да. Да, и все.
4: Почему же, почему они это отрицают?
2: Вики, видимо, этот препарат опасен.
4: Господи.
2: Они не хотят это афишировать.
4: Вики, о чем ты говоришь? Опасен, это государственный университет, нам...
2: Вики...
4: Нас не стали бы тут подвергать таким опасным опытам.
2: Вики, именно потому, что он государственный.
4: Не надо, Энди. Не надо. Я не хочу об этом ничего слышать.

0: Вечером Энди возвращался к себе в общежитие мимо здания психологического отделения.
1: Здесь что-то произошло. Нечто большее, чем то, о чем нам говорили и во что заставили поверить. Что же?
0: Мысленным взором Энди снова увидел эту руку, сдирающую со стены полоски обоев, обламывая ногти. Машинально Энди подошел к зданию, поднялся по ступенькам к двойным стеклянным дверям, дернул за ручку. Заперто.
1: Ха, идиот. Кто тебя пустит туда в 9 часов вечера?
0: В темноте за стеклом раздались шаги. За дверьми зажегся свет. По ту сторону дверей Энди увидел сторожа.
2: Закрыто!
1: Знаю! Знаю, но я сегодня утром участвовал в эксперименте в комнате номер 70.
2: Закрыто! Закрыто! 9 часов вечера!
1: Да я забыл там часы! Ну, вот, видите, нет часов. Можно мне посмотреть?
2: Это меня не волнует. Закрыто.
0: Неожиданно у Энди возникло странное ощущение. Он будто выплеснул изнутри свою мысль и подтолкнул сторожа. Он внушил ему свою волю.
1: Я просто войду в ту комнату и выйду оттуда через 3 минуты. Ничего страшного.
2: Хорошо. Только на минуту.
0: Охранник выглядел как-то неуверенно. Энди неожиданно пронзила острая головная боль.
2: Поднимайтесь, только быстро.
0: Энди вбежал на второй этаж, быстро нашел 70-ю комнату и осторожно взялся за дверь. Сердце тяжело стучало, то ли от бега по лестнице, то ли от страха.
1: Ой, Господи, только бы ее не заперли. Только бы ее не заперли.
0: Но дверь оказалась открытой. Энди вошел внутрь. Лунного света, проникающего в комнату сквозь ветки дерева, было достаточно, чтобы четко видеть все предметы. Энди подошел к тому месту у стены, где стояла койка того парня, которому стало плохо. Энди оглядел обои. Ничего. Никаких содранных полосок.
1: Неужели почудилось? Господи, неужели почудилось?
0: И тут Энди понял, в чем дело. Да, он не ошибся. Те обои были в маленьких розовых пятнах, а эти в маленьких цветочках.
1: Они переклеили обои. Они переклеили обои из-за одной царапины.
0: Со времени рокового эксперимента прошло 6 лет. Энди и Вики поженились сразу после окончания университета. Несколько лет спустя у них родилась дочь. Они назвали ее Черлиной, сокращенно Чарли. Чарли был всего 1 годик, но они уже знали, она не такой ребенок, как все. Когда ей исполнилась неделя, Вики и Энди пришлось класть ее в свою кровать, потому что, когда однажды ее оставили одну в детской, ее подушка начала тлеть. В ту ночь они убрали ее кроватку и какое-то время от страха не разговаривали друг с другом, от необъяснимого страха, который невозможно было высказать. В ту ночь подушка нагрелась настолько, что Чарли обожгла себе щечку. Ну и сумасшедший был первый год. Мусорные корзинки загорались, если ей опаздывали дать бутылочку с молоком. Однажды запылали пеленки, если бы Вики тогда не было в комнате. Однажды произошло нечто действительно серьезное. Чарли уже ползала и вполне

гулкое, беззвучное движение горячего воздуха, и игрушку охватил огонь. Медвежонок сделал больно Чарли, Чарли сделала больно медвежонку.

0: После этого Энди позвонил своему старому студенческому другу.
1: Ну что ты молчишь, Куинси? Что ты об этом думаешь?
2: Ты знаешь, Энди, иногда телефоны прослушиваются.
1: Понимаешь, я боюсь. Вики тоже напугана. Вот ты что-нибудь знаешь о таких случаях?
2: Видишь ли, Энди, у нас в нашей Богом благословенной Америке происходит много непонятного. Есть, например, у нас одна непонятная организация. Черт там ее знает, как она по-настоящему называется. Но в народе ее называют конторой.
1: Подожди, Куинси, подожди. Ну к чему ты это?
2: Ну сейчас поймешь. Организация-то занимается тем, что калечит людей во благо Америки. Знаешь, иногда всякие эксперименты ставятся на кошечках, собак. А контора тоже делает с людьми. Живыми. Так вот, Энди, лет 8 назад при непосредственном наблюдении этой конторы в одном университете провели некий эксперимент, в котором принимали участие 6 человек. Всего их было 12. Но лишь половина подверглась серьезному психологическому эксперименту. Помнишь?
1: Да-да.
2: Из тех шестерых и живых осталось четверо.
1: Четверо?
2: Ну да. Один умер прямо во время эксперимента. Он немного пошаливал с наркотиками. Вот ничего не получилось. А второй умер несколько недель спустя во время каникул. Так что в университете об этом никто не узнал. И из оставшихся четверых двое поженились. После проведения эксперимента у людей стали появляться некоторые необычные способности под влиянием на организм этих странных веществ. Ну, один из них может гнуть ключи и захлопывать двери, не прикасаясь к ним. Контора держит его в запертой комнате и проводит над ним эксперименты во имя мира на планете. Насколько я понимаю, на данный момент этот человек почти безумен. Вот если он совсем сойдет с ума, его убьют. Так что сказать о тех двоих, которые поженились? Насколько мне известно, они живут где-то в штате Айдахо, регулярно их проверяют, не сгибают ли они ключи и тому подобное. Хорошо, что эти люди не могут сделать ничего подобного, иначе бы они тоже оказались в маленькой комнате, запертой дверью. А?
1: Да, конечно, я уверен, что они не могут делать ничего подобного.
0: На самом же деле Вики открывала и закрывала двери, не вставая с дивана. Что же касается его самого, он мог подталкивать людей. 6 лет назад Энди впервые мысленно заставил человека выполнить его волю. Это было тогда со сторожем. Что-то вроде гипноза, но Энди называл это мысленно подтолкнуть.
1: Да, Куинси, я слушаю.
2: Итак, ничего подобного делать они не могут, и это хорошо.
1: Хорошо.
2: А то их могут посадить в маленькие комнатки, и они будут трудиться на благо американцев. Во время этого эксперимента 6 студентам ввели некое вещество, которое изменило их хромосомы. А может быть, сильно изменило. Ну, а ребенок тех двоих, что поженились, принял от папы и мамы не только телесную, как бы говорится, оболочку, глаза, там, уши и так далее, но нечто большее. Не заинтересует ли тех экспериментаторов этот необычный ребенок?
1: Да, я думаю, заинтересует.
2: А я уверен, им очень интересно посмотреть, на что способен этот ребенок. Им надо заполучить этого ребенка, понял?
1: Да.
2: Ну, пожалуй, это все, что я хотел тебе сказать. Вот только еще.
1: Да?
2: Не высовывайся.

0: что с ней происходит, и дать понять, насколько это опасно. Энди и Викки читали Чарли книги о людях, которые, подобно ей, обладали даром пирокинеза и сжигали сами себя в результате несчастных случаев. Чарли тогда очень это перепугало.
1: Неужели я себя сожгу, Чарли? Ну как тогда, когда я была маленькой и сожгла себе волосы? Неужели я сожгу себя до угольков?
2: Нет, нет, доченька.
3: Нет, послушай, если ты будешь осторожна и не будешь думать об этом, пойми, это появляется тогда, когда ты этого хочешь. Ты иногда делаешь это, когда расстроена или испугана.
1: Ну, а вы скажите мне, что это такое? Я ведь даже не знаю, что это. Вы мне скажите, я никогда не буду этого делать.
2: Вики, ну, сейчас, послушай, насколько мы это знаем, малышка?
3: Это называется пирокинез.
2: Вот.
3: Это слово значит, что кто-то может иногда зажигать огонь, лишь только подумав об огне.
2: Да, но обычно это происходит, когда человек расстроен.
3: Понимаешь, некоторые люди обладают этой способностью на протяжении всей жизни, а некоторых она охватывает вдруг, и они от неосторожности...
1: Они поджигают себя, да?
2: Да. Нет. Да, Вики. Да, девочка. Но ты можешь. Ты должна запереть это в себе. Должна.
1: Да.
2: Иногда ты ничего не можешь с собой поделать. Я знаю, это получается нечаянно. Чарли, ну ты должна обещать нам, что больше никогда, никогда этого не сделаешь.
3: Слышишь?
1: Да, я обещаю.
3: Но если это накатит на тебя...
2: Постарайся отбросить это.
3: Просто брось это в воду. Посмотри на воду и пройдет. Только никогда не бросай это в людей. Это очень опасно. Чарли, ты можешь убить человека.

0: После того эксперимента в комнате 70 Джейсон Гирни Холла у Энди МакГи бывали невероятно ясные предчувствия, и он приучился им доверять. Тот августовский день 80-го года, около полудня у него появилось плохое предчувствие. Был час ленча. В столовой школы, где он преподавал, он ел цыпленка с рисом, и вдруг тихий голос в голове заговорил.
1: Дома что-то не в порядке.
2: Мне что-то не здоровится, Билл. Ты не заменишь меня?
3: Да, конечно. Что с тобой?
2: Не знаю, может, съел что-нибудь.
3: Да, выглядишь бледновато. Загляни в медпункт.
2: Да, конечно. Вики, ты дома?
0: В прихожей около круглого столика валялся опрокинутый стул.
2: Вики!
0: Он поднялся на второй этаж.
2: Вики!
0: Не найдя жены наверху, он спустился вниз.
2: Вики!
0: Он осматривал комнату за комнатой, из гостиной в спальню, из спальни в кухню, из кухни в ванную комнату. Там он и нашел.

То, что он увидел тогда, преследовало его до конца жизни в кошмарных снах. Ее пытали. Пытали, чтобы узнать... Ну, конечно, Чарли. Они охотятся за его дочерью.

0: Чарли была неподалеку у своей подружки.
1: Привет, Джоан.
2: А, Эдди, привет.
1: Можно мне поговорить с Чарли?
2: Как, с Чарли? Так ведь она ушла с двумя вашими приятелями, с учителями. А что-нибудь не так?
1: А когда они ушли?
2: Доченька, а когда ушла Чарли? Она говорит, минут 10 назад.
1: 10 минут,
2: да. Я стирала, Энди, была без часов, я не знаю. Один из них спустился и говорил со мной. Да все в порядке, мистер Маки.
1: Да-да-да.
2: Мне показалось, это хорошие люди.
1: Джоан, вы не спросите у своей дочери, какая у них была машина? Конечно. На случай, если я встречу их.
2: Конечно. Доченька, ты не помнишь, какая машина была? Терри говорит, что они уехали в сером фургоне.
1: В сером фургоне. Спасибо, Джоан!
2: Конечно, не стоит благодарности. Энди, всего доброго.
3: Мистер, не желаете ли газетку, мистер?
4: Скажи, ты не видел серого фургона?
3: Ой, мистер, тут проезжает столько машин.
4: Вспомни, серый фургон выехал в Балсморс Плейс.
3: А, серый фургон?
4: Да.
3: А, я видел его, видел. Мистер, они нарушили правила движения, повернули не там, где положено. Они направились... Вон туда, в сторону аэропорта.
4: Мистер. Спасибо! Спасибо тебе!
0: Энди ехал по направлению к аэропорту, как вдруг увидел фургон. Тот самый фургон на остановке около закусочной. Энди резко затормозил. Он увидел тех двух мужчин и Чарли. Они шли к фургону от туалета, но Чарли захотела пить, и они свернули к питьевому фонтанчику. Энди вылез из машины, зашел за фургон. Он не знал точно, что ему делать, но что-то делать было надо. Чарли кончила пить. Они двинулись к фургону. Он вышел из укрытия. Один из сопровождающих Чарли выдернул из-за пазухи револьвер.
4: Чарли!
5: Папочка!
6: Отойдите от фургона, если не хотите зла вашей дочери!
7: А что это тут происходит?
6: Все в порядке, мэм. Мы представители закона.
7: Кто это ударяет?
0: Неожиданно Энди понял, что ему делать. Он дал мысленный толчок человеку с револьвером.
6: Этот револьвер жжет вам руку.
0: Сначала тот человек, непонимающе, уставился на него, а затем с воплем выронил пистолет на землю.
6: А вы? Вы ослепли!
7: Мои глаза!
4: Чарли! Беги быстрее ко мне! Чарли!
5: Папочка!
4: Вот наша машина! Быстрее туда!
7: Мои глаза! Глаза!
4: Скорее, Чарли, скорее!
0: Внезапно голову Энди пронзила острая боль, как и всегда случалось, когда он использовал свой дар. Шатаясь, он дошел до машины. Он поехал прямо, не разбирая пути, и остановился лишь с наступлением темноты в каком-то мотеле неподалеку от Хаммерсмита.
1: Доченька, дорогая, мы уедем из этого города. Мы должны уехать, потому что те люди будут охотиться за нами.
5: А куда мы поедем?
1: Я не знаю, куда-нибудь.
5: А когда мы заберем маму?
1: Видишь ли, Чарли...
5: Папочка. Ой, нет. Папочка, скажи, что нет.
1: Чарли, пойми.
5: Ну, скажи же, что нет.
1: Те люди, которые...
5: Ну, скажи, что с ней все в порядке.
1: В
0: комнате было жарко, душно. Вентиляция не работала, голова болела. Струйками по лицу стекал пот.
5: Нет. Нет. Нет!
0: Энди, взглянув на кондиционер, вытер пот со лба и вдруг понял, что кондиционер работал.
1: Чарли! Чарли!
5: Нет! Нет, мамочка! Нет! Мамочка, нет!
1: Чарли! Чарли, ванная! Вода, Чарли!
0: Она вскрикнула и оглянулась. В ванной что-то внезапно вспыхнуло, как будто перегорела лампочка. Лейка душа сорвалась со стены и с грохотом упала в ванную. Несколько голубоватых кафельных плиток разлетелось на мелкие кусочки. Вода брызнула во все стороны из сорванного крана, мгновенно испаряясь. Комната наполнилась белым паром. Энди с трудом удержал плачущую Чарли, чтобы она не упала.
5: Прости меня, папочка.
1: Не волнуйся, девочка. Не волнуйся. Все будет хорошо. Все будет хорошо, я обещаю тебе.
0: Она чуть не сожгла их обоих. Ванная комната выглядела как внутренность печки для обжига кирпича. Но самое опасное было уже позади. Чарли успокоилась.
1: Все будет нормально, Чарли.

0: В течение следующего года Энди, Макги и Чарли колесили по Америке из города в город. Это был ужасный год. Порой приходилось уезжать из очередного пристанища среди ночи. Они побывали во всех штатах, но обосноваться смогли только в Олбани. Только в Олбани Энди почувствовал, что их никто больше не преследует. По-видимому, им удалось оторваться от вездесущих работников этой конторы по экспериментам над людьми. Энди устроил Чарли в небогатую школу неподалеку от квартиры, которую они снимали. Деньги на жизнь Энди добывал, снимая помещение под курсы похудания. К нему приходили полные, толстые и тучные люди. Он прописывал им диету, гимнастику, говорил какие-то ничего не значащие слова, а в конце разговора мысленно подталкивал клиента: «Похудей на 5, 6, 9 килограммов». Через неделю, обнаружив значительное понижение веса, клиент вновь приходил к Энди, и тот вновь давал мысленный сигнал своим пациентам. Так продолжалось до тех пор, пока клиент не достигал желаемого веса. В Олбани они прожили полгода. И вдруг все началось сначала. Однажды днем Энди заметил, что за ним следят. Он попытался оторваться от преследователей, но, поняв, что это ему не удастся, быстро заскочил в школу Чарли, ничего не объяснив, схватил ее за руку и выбежал на улицу.
1: Бежим, бежим, девочка, не останавливайся.
2: Папа!
1: Бежим, бежим.
2: Бежим. Я устала бежать. Давай отдохнем.
1: Еще нельзя. Нельзя, доченька, бежим.
0: Энди оглянулся. Зеленая машина по-прежнему медленно двигалась вдоль бровки тротуара.
2: Папочка, пожалуйста, папочка, я прошу тебя.
1: Ну хорошо, хорошо, иди на руки. Ты же не пушинка.
3: Ну, черт возьми, да осторожней. Ну что, смотрите, куда идете.
1: Простите, мэм, простите.
0: От усталости и страха мысли путались. Был час пик, и третья авеню кишела народом.
1: Куда же теперь-то? Куда же теперь? Ух, простите, мэм. Подлецы, знали? Знали, когда подловить? Извините, мэм. Вы знали, что делать, всех денег. $3 и одежда, только та, что надели. Простите. Простите, мистер, будь они прокляты.
2: Будь ты они... что, ты говоришь, папочка?
1: Нет, да, да. Нет, ничего. Не останавливайся, Энди. Иди.
0: Они дошли до очередного перекрестка. На противоположной стороне улицы горел, казалось, вечный красный свет светофора. Энди оглянулся. Машина остановилась. Дверца открылась, и оттуда вылезли двое в строгих костюмах. Энди попытался протолкнуться через толпу.
1: Простите.
4: Эй, осторожней, надо...
5: Что такое? Собачку не раздавите, безобразие, я не понимаю.
1: Такси! Что? Такси!
5: Что такси?
1: Спасибо. Помогите мне открыть дверь.
5: Хорошо.
1: У меня ребенок.
5: Прошу.
1: Спасибо. Отвезите нас, пожалуйста, до аэропорта Олбани.
6: Да? Вы что, в своем уме? Как я довезу вас до Олбани? Вы что?
7: Сейчас я вам дам 500-долларовую купюру, и вы довезете нас до аэропорта Олбани. Держите.
6: 500. Господи!
0: Энди протянул водителю единственный доллар, бывший в его бумажнике. И когда водитель опустил глаза, чтобы посмотреть на нее, Энди со всех сил дал ему посыл. Пришло это ощущение, как всегда сопровождаемое острой, словно удар, болью. Головная боль достигла наивысшей точки. Энди изможденно откинулся и уснул.

0: Мистер?
1: Да?
0: Приехали. Аэропорт Олбани. Мистер, вы в порядке? Как вы себя чувствуете?
1: Спасибо. Ничего. Немного болит голова. А который час?
0: Да почти полночь. Я два раза останавливался для дозаправки, а вы все время спали.
1: Спасибо. Спасибо вам.
0: А вы уверены, что вы в порядке?
1: Да, да, да.
0: Вы нехорошо выглядите.
1: Чарли.
2: Да.
1: Чарли, маленькая.

0: these. We announced the landing of the Pan American service from New York and the Air France service from Paris and San Francisco.
1: Было 10 минут первого ночи. В холле аэровокзала толпились ночные пассажиры. Энди и Чарли сидели рядом у стойки с телевизорами. Энди отдал последние $2 каким-то бродягам за эти места.
2: Пап, я должна сделать это.
3: Доченька, я не знаю. Делай, как хочешь. Я совершенно выдохся. Денег у нас совсем не осталось.
2: А те плохие люди приближаются, да?
3: Я не знаю. Но, скорее всего, да.
2: А как мне достать денег, пап?
3: Ты сама знаешь.
2: Ну, это же нехорошо, папочка. Ну, ты же сам мне говорил, что красть нехорошо.
3: Да, да, я говорил. Но то, что делают эти люди, это еще хуже. Я пытался тебе это объяснить как-то давно.
2: Это вот большое нехорошо и маленькое нехорошо.
3: Да, да, да, да, да. Большое и маленькое зло.
2: Пап, у тебя сильно болит голова.
3: Очень сильно.
2: Бедный папочка. Хорошо, я это сделаю.
1: Маленькая девочка в красных брюках и зеленой блузке. Светлые волосы до плеч, не выспавшаяся. Очевидно, без взрослых. Она находилась в одном из тех мест, где маленькая девочка может бродить в одиночку совершенно незамеченной.
2: Нам нужны деньги, так сказал папочка. Нас догоняют плохие люди, и папочке больно. Он должен прилечь и спокойно лежать.
1: Она увидела бумажный пакет, торчащий из мусорной корзины. Он был совершенно целым. Она подняла его и подошла к тому, что искала, к телефонам-автоматам.
2: У папочки болит голова. Нам нужны деньги. И сейчас это не будет плохим поступком.
1: У стены в ряд стояло 15 телефонных будок. Чарли проскользнула в крайнюю. Подставила бумажный пакет под отверстие для возврата денег, взглянула на телефонный аппарат и передала ему приказ. Толкнула его мысленно. Из отверстия полился серебристый поток.
2: Папочка,
3: а?
2: Я достала деньги. Я обошла все телефоны. Пакет стал таким тяжелым. Я даже боялась, что он порвется, папа. Ну, что нам делать?
3: Ты сможешь идти, девочка? Пару часов.
2: Конечно. А ты?
3: Попробую. Мне кажется, мы должны выйти на главную дорогу и поймать машину.
2: Проголосовать?
3: Да-да. Выследить уехавшего на попутке очень сложно.
2: Тихо.
3: Да. Да, Чарли, если нам повезет, к утру мы будем в Буффало.
2: Да, если так надо.
3: Да, Чарли. Папа, помоги мне.
2: Ты правда сможешь?
3: Думаю, что смогу. Пошли.
1: С трудом Энди поднялся на ноги. Еле передвигая ноги, он вышел из здания аэропорта. И они ушли в темноту. Широкоплечий мужчина и маленькая девочка в красных брюках, державшие его за руку, словно поводырь.

0: Зеленая машина подъехала к аэропорту минут 15 спустя. Из нее вышли двое, те самые, которые преследовали Энди и Чарли до такси. Двое обошли главный вестибюль, затем прошли сквозь выход на посадку и встретились у стойки United Airlines.
1: Ну что, пусто? Думаешь, сели в самолет?
2: Да я не думаю, что у МакГи больше 50 долларов за душой. Нам следует перекрыть весь район.
1: Да.
2: Думаю, они идут пешком.
3: Папочка, как ты себя чувствуешь?
4: Пока ничего.
3: А далеко еще?
4: Ты устала, доченька?
3: Нет, пока. Ну, папочка.
4: В чем дело, Чарли? В чем дело?
3: Мне кажется, что нехорошие люди опять где-то рядом.
4: Ладно, Чарли. Ладно. Надо поймать машину. Доберемся до ближайшего мотеля и поспим. Чарли, поспим, а потом подумаем, что нам делать дальше. Годится?
3: Хорошо. Хорошо.

0: Мистер Уинхэм, мы жизнь спасли.
1: Ой!
0: Ну, осторожно.
2: О, осторожней, не упади. Привет, маленькая незнакомка.
1: Привет.
2: Вам нехорошо?
0: Болит голова. Мигрень.
2: Высокое давление.
0: Вот.
2: Понимаю. Остановитесь в отеле. Деньги нужны, да? Ну, могу судить пятерку. Ну, больше не могу, еду в Калифорнию.
0: Нет, что вы. Спасибо. Спасибо, не надо. Я думаю, мы сами управимся, верно, Чарли?
2: Симпатичная у тебя девчушка.
0: Спасибо.
2: О, высадить вас в этом мотеле, а?
0: Да, пожалуйста. Только остановитесь чуть подальше.
2: Не хочешь, чтобы портье узнал, что вы без машины? Да, в таком месте они ухом не поведут. Даже если ты на самосвале к ним подъедешь. Уверен, что тебе не понадобится пятерка, а?
0: Пожалуй, понадобится. Вы не напишите свой адрес, я перешлю.
2: Да ладно, мой адрес в пути. Держи пятерку. Ну, может быть, еще увидимся. Ну, тогда вернешь.
0: Спасибо. Большое спасибо, я...
2: Да ничего не надо, приятель. Все мы должны помогать друг другу, так ведь? Ну, философия из комикса.
0: Чарли.
2: Чарли.
0: Просыпайся. Приехали. Спасибо. Вы так добры к нам.
2: Да я бы одолжил больше, но надо экономить. Извини. Ну, пока.
0: Счастливо.
3: Два красивых дома в стиле американского юга стояли друг против друга на зеленой лужайке. На внешнем ряду ограды через каждые 100 метров висели плакаты с надписью «Осторожно! Государственная собственность! Через ограду пропущен ток высокого напряжения!» Вся территория просматривалась телекамерами. Заведение под названием «Лонгмот», в просторечии именуемой «конторой», охранялось надежно. Шефа конторы звали Кэп Холлистер.
4: Рэйчел, позовите ко мне Уэнлиса.
5: Хорошо, шеф.
4: Вот и добрый доктор.
6: Ну, Кэп, как развивается событие?
4: Секрет.
6: Вы считаете, что она у вас в руках?
4: А кто вам об этом сказал? Кэп, ваши люди ослеплены. Вы думаете только о том, какую пользу Маги и его дочка могут принести Америке. Вы не понимаете, насколько опасны эти люди.
6: Больше всего меня беспокоит девчонка.
4: Вы понимаете, что она может зажигать огонь?
6: А мы собираемся держать ее в комнате с огнеупорными стенами.
4: В камере.
6: Если угодно.
4: О, Боже. Я высоко ценю родителей Чарли. Каким-то непостижимым образом им удалось внушить ребенку ненависть к огню. Она сама боится своего таланта. Но иногда она может преодолевать эту боязнь. И тогда что начинает твориться?
6: Ну, хорошо. Но что вы предлагаете?
4: Кэп, их нужно уничтожить. Быстро! Пока боязнь к собственному удару у нее не исчезла.
6: Уэнлис, она же маленькая девочка. А вы представляете дело так, как будто это конец света.
4: Вот концом света это дело и кончится. Что будет, когда девчонка превратится в подростка? Представьте себе ребенка, способного вызвать ядерный взрыв одним усилием воли.
3: Энди МакГи медленно просыпался. Он открыл глаза и увидел незнакомый потолок с перекладинами.
0: Где я? А, да, Гастингс Глен. Чарли, ты где?
7: Я здесь, пап. Доброе утро, пап.
0: Привет, доченька. Ну, как ты?
7: Есть хочется, папочка. И одежду нам же нужно сменить.
0: Другой у нас нет, малышка. Вечером мы что-нибудь обязательно достанем.
7: С едой тоже придется ждать до вечера?
0: Нет. Сейчас поймаем попутку. Доедем до ближайшей закусочной.
7: Угу.
0: А который час?
7: 10:45. Голова у тебя не болит больше?
0: Нет, уже не болит.

0: Куда мы идем, папочка?
1: Куда мы идем? Вперед, девочка.
0: Я боюсь. Идти в никуда нельзя.
1: А ты что, можешь предложить что-то другое?
0: Могу. Поедем к Грентеру. К дедушке Грентеру.
2: Грентер был отцом Энди. Чарли никогда не видела его, но в доме у деда была. После смерти Грентера дом перешел к матери Энди, а потом, когда мать умерла, стал собственностью Энди. Дом располагался у озера, вдали от деревни, где-то в Вермонте, чуть западнее границы Нью-Гэмпшира.
3: Чарли, как это ты придумала, а?
0: Я не знаю. Просто пришло в голову, папа.
3: Это блестящая идея, девочка, блестящая. Мы можем отправиться туда и прожить там всю зиму.
0: Да.
3: Правда, надо на чем-то добраться до Вермонта. Ну ладно, а пока нам нужно поесть.
0: Ой, пап, точно, твоя идея ничуть не хуже.

0: Энди остановил какой-то грузовик. За рулем сидел добродушный мужчина в очках и бейсбольной кепке.
1: Привет.
2: Здравствуйте.
1: А как тебя зовут, крошка?
3: Чарли Роберто.
1: Ага, значит, Бобби. Куда направляетесь?
2: В Вермонт.
1: Залезайте, подброшу вас на десяток миль.
2: Спасибо, Чарли. Опа.
3: Все.
2: Спасибо.
0: Они влезли в кабину, и грузовичок с треском и скрежетом поехал вверх по дороге.

0: В это время на дорогу справа выехала зеленая машина с тремя преследователями.
1: Так, Бейтс, стой.
2: А что такое? В чем дело?
1: Вот тут начинается полоса мотелей.
2: Ну?
1: Бейтс, будем обходить их по одному?
2: Правильно, великолепная идея.
1: Конечно, торопиться-то нам некуда.
3: Конечно, нечего лезть в чужие дела. Но вам и вашей кнопке незачем ловить попутку. Тут недалеко есть автобусная станция. Вот ее вам и надо. Там есть автобус прямо до Вермонта.
2: Спасибо.
4: А на попутках дешевле.
2: Ну, что ты, Чарли, не лезь в разговоры взрослых.
4: У папочки сейчас очень мало денег.
2: Ну, Чарли, ну что ты?
3: Понимаю. Ой, а хотите завернем ко мне, пообедаем, а? Угу. Я тут недалеко живу, у меня своя ферма.
4: Да, мы с удовольствием.
2: Чарли, подожди, а вы уверены, что это удобно?
3: Да, конечно, ну что вы, ну я буду рад вас принять.
4: Спасибо вам.
2: Спасибо.

0: Вы уверены, что это он?
1: Да, уверена. Он ночевал тут этой ночью. Но девочки я не помню.
2: Да, Бейтс, это они. Я только что осмотрел номер. Ты понимаешь, вода из душа еще капает. Черт подери, если бы у нас не спустило колесо. Мы разминулись с ними на 5 минут.
0: Они поехали на попутке. Фермерский грузовик, помнишь?
2: Да, довольно скрипучий грузовичок. Слушай, если они не свернули с дороги, их легко можно догнать. Так, сколько времени ты будешь менять шину?
0: Минут 20.
2: Делай это как можно быстрее, прошу тебя.

0: Ну вот, и приехали. Проходите, я вас познакомлю с женой.
1: Чарли, прыгай. Опа!
0: Норма! Иди сюда, я привез гостей.
1: Угу. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Меня зовут Фрэнк Бартон. Ваш муж пригласил нас на ленч.
0: А Кнопку зовут Бобби. Познакомься.
2: Ну, а меня зовут Норма.
0: Они едут в Вермонт. Я решил их подвезти немного. Думаю, нам не повредит перехватить на дорогу горяченько.
2: Правильно. Ну что, Бобби, ты любишь молоко?
3: Очень.
2: Ну, прекрасно, пойдем, я тебя напою.
4: Еда была очень вкусной. Курица, салат, соленые огурцы, домашний пирог с повидлом, чай с молоком.
2: Бобби, съешь еще ватрушечку? Смотри, какая пушистая.
3: Ну все, больше не могу. Ну, еще хоть крошка, я лопну.
0: Норма, а почему бы вам с Бобби не пойти покормить цыплят?
2: О, это
0: со стола я сам уберу. Мне надо поговорить с Фрэнком.
2: Хорошо. Да. Пойдем, милая Бобби, пойдем покормим цыплят.
0: Хотите пиво?
5: Нет, спасибо.
0: И как же вас на самом деле зовут?
5: Знаете, чем меньше вы будете знать, тем будет лучше для вас.
0: Знаете что, простите, но я не люблю вмешиваться в чужие дела. А когда я вас увидел, я сразу понял, что тут что-то не так. Маленькая девочка и мужчина в грязной одежде не совсем такая пара, как и обычно, ловят попутки. И при этом вы вышли из мотеля, но ни сумок, ни чемоданов у вас не было. Я собирался проехать мимо, но потом остановился. Я понял, что вам чертовски нехорошо. Видимо, это вас разыскивали, те полицейские.
5: Полицейские? Какие полицейские?
0: А все дороги из аэропорта Олбани не перекрыты. Я вас посадил, потому что решил, что вы нуждаетесь в помощи. Теперь не знаю, что и думать. А что им от вас нужно?
5: Полицейские, они просто выполняют приказ. Они не знают, зачем мы нужны.
0: Кому? Кому нужны?
5: Людям из крупного правительственного учреждения. Раньше им был нужен я. Но теперь они охотятся за моей дочерью.
0: За вашей дочерью?
5: За Чарли.
0: Да? Я не понимаю, а в чем дело?
5: Как вам объяснить? Она может зажигать огонь. Ей достаточно подумать об огне, и он загорается.
6: Ирв хотел что-то сказать, но тут в комнату вошли Норма и Чарли.
3: Папа! Папочка! Я кормила цыплят, и они... Пап, ты ему рассказал, да? Ты рассказала мне?
2: Ирв, в чем дело?
0: Я не понимаю, о чем это, Бобби? Ну что он мог рассказать?
3: Это не мое имя, вы же знаете, что меня зовут по-другому.
5: Подожди, Чарли, мистер Мендерс подумал, что здесь что-то не так. Ну, я все ему рассказал, но он мне не поверил, и ты сама понимаешь...
3: Папочка, что... я...
2: Ну, в чем дело, милая девочка?
3: Они едут, папочка, они едут за нами.
2: Я ничего не понимаю, Бобби. То есть, Чарли, успокойся.
3: Вы не поймете. Папочка, они хотят тебя убить. Я знаю, мы должны бежать, мы должны, папа.
0: Что-то здесь стало очень жарко.
3: Да, они хотят этого, они хотят убить тебя. Убить, как убили мамочку, они хотят забрать меня, я этого не хочу. Папа, я не позволю им.
5: Чарли, что ты делаешь?
2: Ирв, что здесь происходит? Почему так жарко?
0: Норма, посмотри на градусник.
2: Боже мой, там больше 40.
0: Боже, это она сделала.
5: Чарли, остановись.
3: Нет, папочка, уже поздно, я не могу. Они уже едут по проселку, папочка, их 16 человек. Ой, я боюсь, папа!
5: Чарли, ты можешь их остановить, понимаешь?
3: Но, папочка, это же будет плохой поступок, я ведь могу убить их!
5: Да, сейчас мы перед выбором. Или убьем мы, или убьют нас. Видно, дело дошло до этого.
3: Это не будет плохим поступком, папа!
5: Нет, Чарли, это будет плохим поступком. Ты не обманывайся на этот счет.
3: А если я сделаю что-нибудь... Ты меня и тогда будешь любить, папа.
5: Чарли, я всегда, понимаешь, всегда буду любить тебя. Это не зависит ни от чего.
0: На дороге целая вереница машин. Хотите, я останусь с вами. У меня есть ружье.
3: Ружья не потребуются.
6: Чарли повернулась и вышла из комнаты. Через секунду Энди пришел в себя и бросился за ней. Мендерсы стояли, не двигаясь. Они с Чарли вышли на крыльцо и увидели, как на дорожку к дому свернула первая машина. За спиной Энди раздалось еле слышное потрескивание. Он обернулся. Не выдержав высокой температуры, доски дома начали тлеть. Первая машина остановилась перед двориком. Из нее вышли двое.
7: Проваливайте отсюда! Проваливайте! Вы и так достаточно натворили!
8: Перестань, Норма! Он ни в чем не виноват!
9: Сойдите с крыльца! Отойдите от девчонки!
8: Эй, вы там! Какое право вы имеете вторгаться на территорию моего дома? Это частная собственность!
7: Ирф! Ирф!
8: Ничего страшного. Он попал в ногу.
1: Лучше бы вы проехали мимо нас сегодня утром.
8: А если бы я мог выбирать, я сделал бы то же самое. Эти крысы с оружием вторглись на мою землю.
7: Да, гады! Уходите в рот!
8: Сутенеры, паразиты!
7: Уходите отсюда!
3: Гады. Папа, я должна сделать это!
1: Да, да, дочка!
3: Папа, я не могу!
1: Девочка моя!
3: Пап, там цыплята! Папа!
6: И тут произошло нечто. Движение воздуха. И машины взорвались. Часть оставшихся в живых преследователей бросились в рассыпную. Горячий воздух кругами расходился по территории фермы Мендерсов, поджигая все вокруг себя. Горели листья, деревья, кусты, трава. Заполыхал дом. Сарай с коровами взлетел на воздух. Порыв ветра метнул с ног искр на крыльцо, где были Мендерс, Энди и Чарли. Еще по тлеющим ступенькам они сбежали вниз, едва успев отскочить в сторону. Чурбан для рубки превратился в обгорелый пень. От цыплят, подожженных Чарли, ничего не осталось, кроме пепла. Посадите меня
10: у амбара. Ой, я хочу с вами поговорить. Что с вашей девочкой, а?
1: У нее шок.
5: Ну, ничего, она сейчас придет в себя.
10: Так вот, слушайте, что вы можете сделать, если захотите? Сам бар стоит старый джип.
7: Ирф, Ирф, не лезь больше в это дело, прошу тебя,
10: молчи,
7: не лезь.
10: Молчи, Нор, молчи.
5: Чарли.
3: Папочка.
10: Чарли. Ваша кнопка пришла в себя.
3: Папочка, я чувствую, что-то горит. Это я натворила.
5: Чарли.
6: Через плечо Энди Чарли видела горящие машины, скрюченные тела в саду и дом Мендерсов, охваченный огнем. Крыльцо было объято пламенем. Ветер относил дым в сторону, но запах горящего бензина и раскаленные черепицы бил в нос.
3: Это все я сделала, папа.
10: Не плачь.
3: Это я сделала.
10: Энди, отпустите, отпустите, Энди. Я хочу поговорить с ней. Слушай, эти люди хотели убить твоего папу. Ты сделала правильно.
3: Нет, вы не понимаете. Я не смогла сдержаться. Оно вырвалось у меня во все стороны. Это зарплатится в плен.

0: Вот, смотрите на карту Энди.
1: Да.
0: Это проселочная дорога, по которой мы сюда приехали.
1: Понял.
0: А четверть мили к северу будет еще одна проселочная дорога. И обычный автомобиль по ней не проедет, но вот этот сможет. Она уведет вас миль на 20 к востоку. И вы выйдете на 155-ю дорогу. Миль через 5 встретится еще одна лесная дорога. И по ней вы приедете к Вермонту.
1: Понял, да, 155.
0: А вот там уже вы сами разберетесь. Мы желаем вам самого лучшего, правда, Норма?
2: Да, девочка, ты спасла жизнь своему папе. Запомни. Празднуешь? Да.
0: Ключи в машине. Слышите сирены? Это едут пожарные. Ну, уезжайте скорее, уезжайте. Уезжайте.
3: Спасибо вам за все, Ира.
2: Ну, извините за дом и за цыплят, и за все другое. До свидания.
3: Не твоя вина, кнопка. Береги папулю.

Дом превратился в пылающий ад. Чарли не могла смотреть на него. Последний раз Энди увидел Мендерсов в зеркальце заднего вида. Ирв прислонился к сараю, Норма стояла рядом. Одной рукой Ирв обнимал ее. Энди махнул, Ирв поднял руку в ответ, Норма не пошевелилась. Она думала о вещах, оставшихся в доме. Материнской посуде, любовных письмах Ирва, секретаре 19 века, о том, чего никогда не оплатит ни одна страховая контора.

0: Энди и Шерлина МакГи добрались до дома дедушки Грентера у Ташморского озера спустя 2 дня после пожара на ферме у Мендерсов.
1: Ох, ну вот. Вот, Чарли, наконец-то мы приехали.
2: А здесь темно, па. Тут есть электричество?
1: Нет. И телефона нет. А нам и не нужно. Не нужно включать свет, крошка.
2: Почему?
1: Да это все равно, что вывесить плакат к беглому преподавателю колледжа и его дочери сюда. Но зато, Чарли, зато есть 2 керосиновые лампы и 2 бочки с соляркой.
2: Ничего.
1: Для кухонной печки.
2: Пап. А, кстати, нам тут топлива-то на зиму хватит?
1: О, для начала достаточно. А потом, я буду рубить дрова.
2: Папочка?
1: Да, доченька.
2: А у нас когда-нибудь будет все хорошо? Ну, когда-нибудь я смогу ходить в школу, пап?
1: Я не знаю, Чарли. Не знаю.
0: Все инструменты дедушки Грентера были по-прежнему аккуратно разложены в сарае. Энди нашел даже то, чего не надеялся найти. 2 полные поленницы дров, аккуратно уложенные у стены дома. Кладовую с продуктами тоже никто не потревожил. 5 полок были забиты консервированными супами, сардинами, тушенкой. Пока Чарли рассматривала книги на полках большой гостиной, Энди спустился в маленький погребок и в тайнике нашел коробку из-под фишек для покера. Она была набита долларами. Там было несколько сотен.
1: Чарли, а ты хочешь томатный суп?
2: Конечно.
1: Так в чем дело?
0: Чудо из чудес. Она нашла на одной из полок книгу о Винни-Пухе и сейчас бродила где-то в чудесном лесу вместе с Пятачком. Чарли было хорошо. Значит, хорошо было и ему.

0: Они прожили в доме дедушки Грентера полгода. Раз 5-6 он совершал вылазки в ближайшую деревню, чтобы купить еду. 14 декабря они отпраздновали день рождения Энди, а 24 марта — день рождения Чарли. Ей исполнилось 9 лет. Нужно было действовать. Энди написал 6 писем. 2 письма были адресованы сенаторам от штата Огайо, 3 женщине, члену палаты представителей, 2 письма предназначались для крупных газет и 1 для журнала. Во всех письмах рассказывалось об их злоключениях. Написав письма, он дал прочесть их Чарли.
1: Вот еще, пап. Ты их пошлешь почтой?
2: Да. Завтра. Последний раз попробую перейти озеро.
1: Угу.
2: Уже март, и ты знаешь, скоро нельзя будет ходить по льду.
1: И что будет, пап?
2: Трудно сказать. Но я думаю, что-нибудь будет. Обязательно.
1: Нужно было написать их сразу, пап.
2: Да, пожалуй, ты права, Чарли, но у меня голова была занята другим.
1: Они не заберут меня от тебя, а? Мы правда будем вместе, папа?
2: Правда. Правда, моя любимая.
1: Поклянись.
2: Клянусь.
0: Никто не видел, как Энди МакГи опускал письма в почтовый ящик. Никто, кроме Чарли Пейсона. Когда Энди скрылся из виду, Пейсон вошел внутрь лавки, обогнул прилавок, где лежали хлопушки вперемешку с рождественскими открытками и леденцами, открыл вторую дверь и оказался в жилой комнате. Телефон у него был со специальной глушилкой, что исключало подслушивание. Пейсон снял трубку и набрал номер. В 1:15 того же дня к магазину Чарльза Пейсона подкатил почтовый фургончик, и почтальон вынул из ящика пачку писем, положил их в мешок и бросил его на заднее сиденье автомобиля. Проехав 6 миль, почтальон увидел, что дорогу ему перегородил бежевый «Шевроле».
3: Эй! В чем там дело?
4: Выйдите из машины!
3: А в чем дело?
4: Вот мое удостоверение.
3: Ну и что, удостоверение? Я вижу...
4: Если вы думаете, что я не тот, за кого себя выдаю...
3: Да нет, почему? Я верю, но... А что, что? Я всего лишь почтальон.
4: А
3: я...
4: это ничего не меняет.
3: Но вы знаете, что за это есть определенная статья.
4: Ну хватит! А? Это ты обсудишь со своим начальником. А теперь кончай это, понял? Где почта?
3: Вот. Ну. Пожалуйста.
4: Бейтс, посмотри, что там есть.
5: Хорошо. Вот. Вот они, нашел.
4: Нашел. Ну вот и хорошо, а теперь можешь ехать.
3: Вам еще будет за это.
0: Через некоторое время письма лежали.

0: привести в Вирджинию.
1: Через секунду дверь отворилась, и вошел Джон Рейнберт. Гордость и страх конторы. Огромный и отвратительный. Лицо его 10 лет назад в результате взрыва было обезображено. Рейнберт был прекрасным агентом. За страшной маской скрывался живой, жестокий ум.
2: Слушаю вас. У меня есть работа для вас, Рейнберт.
3: Так, что я хочу?
2: Думаю, да. Не промахнетесь.
3: Я никогда не промахиваюсь. Но одно условие.
2: Условие здесь ставлю. Я...
3: Ну, один раз. Сделайте исключение.
2: В чем дело?
3: Я сделаю все, что вы хотите. Я привезу эту девчонку сюда, вы проведете все свои эксперименты, а потом отдадите ее мне.
2: Вы что, с ума сошли?
3: Да, только я опасный, сумасшедший. Но без меня вам нечего будет делать. Поэтому вы не сдаете меня в сумасшедший дом.
2: Это невозможно.
3: Возможно.
2: Нет.
3: Да.
2: Да зачем она вам?
3: Я же сказал вам, я сумасшедший. Я хочу убить ее. И заглянуть ей в глаза.
2: Что?
3: Либо вы слышали то, что я сказал, либо не слышали.
2: Я, однако, вы... Слушайте, чего вы хотите?
3: Я хочу стать ее другом, узнать у нее все. А потом убить.
2: Узнать все? О чем?
3: О том, о чем знают только такие люди, как она.
2: Слушайте, что вы несете?
3: Эта девочка приближена к тайнам бытия. Только никто об этом не знает, даже она. Я хочу познакомиться с ней еще в процессе ваших экспериментов. Например, а что если я... Что если я буду приходить к ней каждый день, как уборщик?
2: Да зачем она вам?
3: В ней заложен дар богов.
1: марта Энди Макги решил, что дальше оставаться в Ташморе нельзя. Пошла третья неделя с тех пор, как он отправил письма, и ни ответа, ни привета. Это безмолвие, окружавшее дом дедушки Грентера, действовало ему на нервы. К тому же 2 дня назад Энди неожиданно наткнулся на многочисленные следы сапог в нескольких десятках метров от дома. Следы вели к большой столетней сосне, около которой валялись окурки и пустые коробки от фотопленки. Это не на шутку испугало Энди, но дочке он ничего не сказал.
4: Чарли?
5: Что?
4: Мы немедленно уходим. Давай собирайся.
5: Ну, пап.
4: Доедем на попутке до автобусной остановки, а там в Нью-Йорк и сразу в редакцию «Таймс».
5: Зачем? Ты же им письмо написал.
4: Но они могли не получить его, девочка.
5: Ты думаешь, его украли, пап?
4: Ну, что ты, Чарли? Но, если честно, я не знаю. Иди, собери свои вещи. Подожди, я тебе помогу.
5: Не надо мне помогать, я сама, папа.
4: Что ты, Чарли, что ты? Не надо, девочка, скоро все кончится.
5: Неправда, никогда это не кончится, папа, никогда.
1: Их было 12 человек. Они окружили дом Грентера еще прошлой ночью. Каждый занял свою позицию, все они были в маск-халатах.
3: В течение дня Макги обязательно выйдет проветриться.
6: Так.
3: Если он выходит один, я снимаю его одним выстрелом.
6: Хорошо.
3: Если же они выйдут вдвоем, то я беру девочку от отца.
6: Есть, сэр.
1: Чемоданы стояли наготове. У Энди на душе было скверно. Что-то он чувствовал, но вот что?
5: Ты тоже, папочка?
4: Что тоже?
5: Ты их тоже ощущаешь?
4: Да.
5: Что нам делать?
4: Надеяться на то, что мы чувствуем опасность чуть-чуть раньше, чем она появляется.
1: Он поставил чемодан, поднял ее.

0: и прижал к себе. Чарли поцеловала его и обняла.
1: Ну что, Чарли, ты готова?
2: Готова. Папочка, я не стану никого поджигать. Даже если они не дадут нам уйти.
1: Ну что ж, хорошо. И не надо. Не надо, Чарли, я все понимаю.
2: Пап, я люблю тебя.
1: И я тебя тоже.

0: Энди распахнул дверь. Поначалу яркий свет ослепил его. Но потом глаза привыкли, и все стало на свои места. Утро, солнце, тающий снег. Справа пронзительно голубели рваные лоскуты воды среди льдин Ташморского озера.
1: Чарли, ну как? Вроде все в порядке.
2: По-моему, пап.
1: Они до нас еще не добрались. Ну, если вообще хотят добраться.
2: Ну да. Ну вот и хорошо, пап.
1: Ну, тогда пошли.
0: Джон Рейнберт находился в 10 метрах от них, на высокой еле. К дереву его прижимал страховочный пояс. В руках у него было ружье, заряженное тонкой иглой с ампулой таразина в наконечнике, чтобы усыпить девочку. Рейнберт подвел палец к спусковому крючку и нажал спуск.
1: Чарли! Чарли, что случилось? Чарли, что случилось?
0: И вдруг он увидел длинную иглу, торчавшую у Чарли из горла.
1: Чарли! Кто это сделал? Кто? Выходи! Я хочу видеть тебя! Кто убил мою дочь?
0: Из-за крыльца бесшумно вышел один из наемников Рейнберда, оставшись невидимым для Энди. Он приблизился и выстрелил Энди в шею такой же иглой. На мгновение Энди привстал, прижимая к себе дочку, и тут же рухнул ничком.
3: И всего делов-то. Разговору-то было...

0: Рейнберт был на все 100 уверен в том, что никто из тех, с кем он сейчас работает, не знает, что он агент и наемный убийца. Рейнберт ежедневно убирал комнату, в которой держали Чарли. Он должен был узнать ее. Узнать и убедить в том, что она должна делать то, о чем просят люди из конторы. Он, Рейнберт, не был для нее человеком конторы. Он был обыкновенным уборщиком. Правда, пока из этой затеи ничего не вышло. За 5 месяцев Чарли не зажгла ни одной спички. И с ее отцом не лучше. Ни малейшего проблеска дара внушения, если таковой, вообще имелся. Девочка оказалась крепким орешком. Сначала им пришлось кормить Чарли внутривенно, иначе она уморила бы себя голодом. Позднее она стала есть сама. Ей приносили книжки, иногда включали телевизор, но все было напрасно. Чарли ни с кем не шла на контакт.
1: Привет, подружка. Я снова пришел к тебе убрать тут. Можно? Ну, спасибо. А может, пойдешь в другую комнату, пока я тут буду пылесосить, а? Подружка, ну чего ты молчишь? Ты как?
2: Слушай, может быть, тебе плохо,
3: а? Нет, все хорошо.
1: Что за чертовщина-то?
3: Свет погас.
1: Видать, гроза.
3: Гроза?
1: Ну да, все небо обложило, когда я шел на работу, такие тучи.
0: И вдруг адский план пришел в голову Рейнберду.
1: Подружка!
3: Что с вами?
1: В чем дело, а? А почему нет света? Я не могу без света!
3: Вы же сами сказали, что гроза.
1: Я не могу в темноте. Тебе этого не понять. Я не могу в темноте. Я должен выйти отсюда. Я ничего не вижу.
3: Джон! Джон, что с вами? Вы не ушиблись?
1: Эй. Помоги. Я не могу в темноте.
3: В чем дело-то, скажите?
1: Помогите. Ну, помогите кто-нибудь.
0: Рейнберт услышал шаги Чарли и усмехнулся невольно, и тотчас прикрыл рот ладонью на случай, если опять не сдержится.
3: Джон! Джон, где вы?
1: А? Ой, прости, подружка. Просто я... Это темноту. Я не могу в темноте после того, как они держали меня в яме.
3: Кто вас держал в яме?
1: Конговцы.
3: Кто это конговцы?
1: Я... Протяни мне руку.
3: Эй, где вы? Ай! Пустите! Пустите руку, мне больно!
1: Прости, подружка, просто мне надо, чтобы рядом кто-то был. Ты можешь здесь рядом?
3: Ну, конечно.
1: Эй, кто-нибудь! Выпустите нас! Эй, вы там, слышите?
3: Ну, что вы? Ну, с нами все в порядке. Разве не так?
1: Да.
3: Ну, вот.
1: Да, вот. Вроде. Все из-за этой темы.
3: Конечно.
1: Хоть бы одна спичка при себе была, черт бы я взял. Ой. Извини, подружка, с языка сорвалось.
3: Ничего. Папа тоже иногда выражается. Вот один раз он чинил в гараже машину и стукнул себя по пальцу какой-то железкой. И тоже так сказал. Несколько раз даже. А нас отсюда скоро выпустят?
1: Тут не раньше, чем включат ток. Ведь все двери тут на электричестве. Если выключат ток, то замок намертво закрывается. А ведь так с виду уютная квартирка, 2 комнаты, ванная. А на самом деле тюрьма.
3: Да, я знаю. Только не надо так громко. Они могут подслушивать.
1: А не бойся. Сейчас у них тоже нет тока.
3: Да?
1: Все. Я больше не могу. Подождите. Я не могу! Пусть меня выпустят!
3: Ну, подождите. Успокойтесь. Вот. А кто такие конговцы?
1: А ты не знаешь. А, ну да, ты ведь еще маленькая. война была, подружка, во Вьетнаме. Конговцы, они были плохие. Они носили такие черные, но вроде бы как пижамы. Ты что-нибудь знаешь про войну во Вьетнаме?
3: Да слышала что-то по телевизору. И в кино иногда говорили.
1: Наш патруль как-то нарвался на засаду. Спастись удалось шестерым. Мы побежали оттуда через джунгли, и я, видимо, не туда повернул. Отстал от своих и попал на минное поле. Вот потому у меня лицо такое.
3: Бедненький.
1: Ну, когда я очнулся, я был уже у них в руках. Они сказали, что не будут меня лечить, пока я не отвечу на их вопросы. Допросы. С утра до вечера допросы. Я им объяснял, что я ничего не знаю, что я простой солдат, пешка с ружьем. Но они мне не верили.
0: Чарли стиснула руку Рейнберда. Как ей стало его жалко. Господи, боже мой, надо же, чтобы такой страшный с виду человек оказался таким простым, слабым и несчастным, думала Чарли. Ее сердце заныло от жалости к этому человеку с израненным лицом и повязкой на левом глазу, к этому взрослому мужчине, который боялся темноты. По лицу ее потекли слезы. Не потому, что она оплакивала его, не потому, что она оплакивала себя, а просто это были невыплаканные за 5 месяцев слезы обыкновенной 9-летней девочки.
1: Они мне так и не поверили. Они бросили меня в яму, а там темно даже днем. Место только повернуться. Я просил их, умолял, клялся, что ничего не знаю, ничего. Я думал... Прости. Не детская эта история.
3: Нет, ничего. Правда, ничего. Вы рассказывайте, если вам от этого легче.
1: Я просидел там 5 месяцев. Ну, тебе, конечно, тут... полегче, но в сущности это одно и то же.
3: Да.
1: Мышеловка. Слушай, а как ты думаешь? Дадут они наконец свет, а?
3: Не знаю. Ничего. Главное, что мы вдвоем.
0: Отец Чарли жил в квартире в одном из зданий конторы. Это была квартира без окон. На дверях не было ручек. В потолок была встроена телекамера. Время от времени ему приносили еду, давали таразин, проводили опыты. Опыты, или как их называл доктор Пиншо, представленный Кэнди, тесты, никакого результата не принесли. По-видимому, всему виной тут был таразин. Сильный наркотик, который приносили Энди на блюдечке ежедневно в виде таблеток. В редкие минуты отрезвления, когда разум Энди очищался от таразина, он смотрел на себя в зеркало и плакал. У него появился второй подбородок, огромные щеки, брюшко, если не сказать брюхо. Кормили тут на убой, и он совсем ничего не знал о Чарли. Когда отключили энергию, Энди сидел в кресле, тупо уставившись в телевизор. Он никак не реагировал на происшедшее, оставаясь в полной неподвижности. Последние 2 месяца Энди МакГи почти не двигался. От кровати к креслу, от кресла к кровати и все. И вдруг случилось невероятное. Эндрю МакГи вновь обрел дар предвидения. Вдруг совершенно ясно он увидел Чарли.
4: Она в опасности. Чарли в опасности.
0: Это было озарение впервые за многие месяцы. Он давно распрощался с мыслью, что такое возможно, как распрощался он и со своим даром внушения, убитым наркотиками.
4: Чарли в опасности. Что это за опасность?
0: Страх за дочь посетил его впервые за многие месяцы. Энди было невыразимо стыдно и страшно. Что же они с ним сделали? Страх за дочь заставил его взять себя в руки. Он начал мыслить здраво.
4: Так может, и дар внушения меня не оставил? Ведь я мог делать это раньше. Ведь раньше я внушал толстухам, чтобы они худели. Ведь я внушил таксисту, что у него в руках $500. Значит, я могу внушить самому себе? Я могу внушить?
0: Главная проблема – таразин. Проклятый наркотик. Энди уже не мог без него. Его сделали наркоманом, тут и думать нечего. И все-таки нужно что-то делать. Энди попробовал внушить себе, что ему не нужен таразин. Несколько секунд напряженного ожидания. Все. Безнадежно. Знакомого ощущения не было.
4: Черт! Будьте вы прокляты! Чарли, Чарли в опасности. Она попала в беду.
0: Вскоре Энди МакГи заснул. Когда он проснулся, света все еще не было. Сев в кровати, Энди обхватил голову обеими руками. Она невероятно болела.
4: Ай, такая боль бывает. Бывает после... Бывает после внушения. Таблетка. Прошли все сроки. Боже мой, мне не нужен таразин, не нужен. Невероятно. Я сам себя подтолкнул. Бог мой, неужели я очистился, а? Я чист.
0: Впервые за многие месяцы он был возбужден, полон надежд. Он строил планы, принимал решения, задавал вопросы. Впервые за многие месяцы он чувствовал себя жизнеспособным, бодрым. И вдруг зажегся свет. В соседней комнате заработал телевизор. Если работает телевизор, значит, работают и камеры скрытого наблюдения. Настроение у Энди резко упало, но он решил попробовать. Он слез с кровати и слабой, шаркающей походкой направился в соседнюю комнату.
4: Что? Что случилось? Почему мне не дали мою таблетку? Дайте мне лекарство.
0: Он плюхнулся в кресло перед телевизором и обмяк. Но под этой маской тупости мозг, сила, которая может сдвинуть мир, лихорадочно искал путь к спасению. А в это время Чарли МакГи выплескивала все быстрее и быстрее в сплошном сумбуре все о себе и отце, о маме, за что они попали в лапы конторы, чего им от них надо, и все, что может рассказать маленькая девочка о себе большому незнакомому человеку, ставшему вдруг родным. Джо Рейнберт в темноте обнимал ее и слушал, а Чарли думала о том, что он все-таки очень хороший. Даже чем-то похож на папу.
3: Ой, ведь если они поймут, что я тебе все о нас рассказала, они тебя тоже ведь могут запереть. Эх, зря я тебе, наверное, рассказывала.
5: Запрут точно. Слушай, а знаешь, какой у меня допуск в секретную информацию?
3: Нет.
5: Категория D.
3: Как это?
5: А это значит, что допуска вообще нет. Самый большой секрет – политура для мебели.
3: Эх ты, важная фигура.
5: Они тебе ничего про отца не говорили?
3: Нет. Ну, в смысле, они говорили только, что он жив.
5: А что, если я попробую к нему пробраться?
3: Как? Ты что, можешь?
5: А что? Ну, поменяюсь с Герби отсеками, буду убирать у твоего отца.
3: Да ты что? Джон, это же опасно.
1: Это же не часто, я только разок.
3: Ой, ты что, ты тогда сможешь правда увидеться с папочкой?
5: Постараюсь, подружка.
3: Спасибо тебе, Джон.
1: Ну, не за что.
3: Да ты что, мне даже не верится, что это возможно. Ой, мне тебя даже жалко. Вон сколько ты тут со мной сидишь. Но я так рада, я тебе очень благодарна, Джон.
5: Ну ладно, что там. Это я тебе благодарен. Если бы не ты, я в этой темноте с ума бы сошел.
3: Ага. Ой, как же спать хочется.
5: Давай-ка я тебя отнесу в спальню.
3: Угу.
0: На руках он отнес ее в спальню, положил на кровать, укрыл одеялом и несколько минут стоял над ней.
5: Спокойной ночи, подружка.
3: Спокойной ночи.
0: 10 минут Рейнберт сидел в гостиной в полной темноте. Через 10 минут свет зажегся. Дверь распахнулась, и в комнату влетел Хокстетер, руководитель всех экспериментов, проводимых на Чарли.
6: Генераторы отказали. Гроза! Чертовы замки, все двери заклинило. Как вы тут с ней...
7: Не ори. Если ты хоть раз при ней забудешь о том, что я простой уборщик, я убью тебя. Сделаю из себя... рагу для кошек.
8: Отпустите меня.
7: Вы меня поняли?
8: Понял. Отпустите.
5: Быстро убирайся отсюда.
9: Я еще не пропылесосил.
0: А Чарли спала безмятежно. Так, как не спала несколько месяцев, а может и лет. В течение последующих 3 недель Рейнберт носил Чарли записки отца, написанные специалистами графологии по тексту Хокстетера. Три недели Рейнберт убеждал Чарли согласиться на проведение опытов с пирокинезом, утверждая, что послушание поможет увидеть отца. Но Чарли категорически не соглашалась и один раз чуть не поссорилась с Рейнбердом, но потом первая попросила у него прощения. Три дня Рейнберт не разговаривал с Чарли об этом, а потом принес ей очередную фальшивую записку от отца, которую на этот раз сочинил сам. В записке отец настойчиво убеждал Чарли согласиться на проведение эксперимента. Чарли клюнула на эту приманку и согласилась.
3: Ты знаешь, Джон, я решилась.
5: А ты хорошо подумала?
3: Хорошо.
7: Правильно, Чарли. Покажи им, кто здесь главный. Покажи, что огонь умеешь зажигать ты, а не они. Следовательно, они должны выполнять твои просьбы.
3: Да, Джон.
7: Потребуй у них свидания с отцом.
6: Вы с ума сошли. Что за игру вы затеяли? Черт возьми.
5: Не орите. Хокстетер, это вы в кабинете Кэпа такой смелый?
10: Замолчите, Рейнберт.
6: Вы сделали все, чтобы нас в тупик завести. Вам, черт возьми, известно, что она своего отца не увидит никогда в жизни. Какого черта вы врали все это время? Идиот!
5: Лучше вам не повторять это слово.
10: Джентльмены, я бы вас попросил.
5: Судя по всему, от доктора Хокстетера ускользнул один факт. Он и его команда наконец-то приступают к делу после 6 месяцев безделия. Благодаря мне.
6: Да! Вам просто повезло! непредвиденная случайность.
1: Это у вас не хватило ума подстроить такой случай.
10: Хватит! Вы забыли, где вы находитесь. Рейнберт, я согласен с мистером Хокстеттером. В роли заботливого друга вы зашли слишком далеко.
1: Но вы просто не понимаете, насколько эта девочка умна. Вы не понимаете, что она не собирается зажигать вам костры до окончания дней своих. Она просто соскучилась по отцу. Чтобы она о нем забыла, надо свести ее в зоопарк, на аттракционы.
6: Но рано или поздно она вновь о нем спросит.
1: Это я возьму на себя.
6: В каком смысле?
1: Девочка слушается меня. Она доверяет мне. И пойдет со мной, куда я захочу.

0: Энди МакГи сидел перед телевизором. Он наблюдал за происходящим на экране с глуповато-блаженным лицом, но при этом был натянут, как струна. 3 недели, прошедшие после аварии со светом, превратились для Энди в пытку. Иногда ему приходилось часами лежать, не шевелясь, чтобы не подумали, почему этот накачанный наркотиками человек ведет себя излишне беспокойно. Избавляться от таразина оказалось проще простого. Иногда, откашлившись, он выплевывал таблетки в кулак, а затем вместе с объедками отправлял мусоропровод, а иногда прихватывал с собой в туалет. Энди смотрел, как в телевизоре Том в миллионный раз гонялся за Джерри вокруг стола, когда дверь отворилась, и вошел Герман Пиншо, руководитель всех экспериментов над Энди.
1: Доброе утро, Энди.
2: А, здравствуйте, доктор.
1: Можно выключить телевизор?
2: Ну,
1: у вас ведь сегодня прогулка, вы помните?
2: Да. Ладно. Вообще-то я не в первый раз это смотрю. Мне конец очень нравится. Угу. Представляете, он бьет его тарелкой по голове.
1: Да, да, да, это очень интересно. Ну что, пойдем?
2: Куда?
1: На прогулку. Вы забыли?
2: А, да, да, да, да, да, на прогулку.
0: Спустившись на лифте вниз, Энди и Пиншо с сопровождающим охранником вышли через застекленные двери в сад, где было тепло и очень влажно.
3: Ой. Как вы себя чувствуете?
2: Прекрасно, доктор, прекрасно.
3: Вы знаете, вы находитесь тут уже полгода. Почти.
2: Полгода? Это долго.
3: Ну, конечно, долго. И мы пришли к выводу, Энди, что ваша сила пошла на убыль. Да вы и сами знаете, результаты тестов неудовлетворительны.
2: А это все ваши таблетки, это ваши таблетки. Я ведь старался, делал все, что мог, доктор
3: Пиншо. Да, разумеется. Вот мы и думаем, ну, точнее, я думаю, что вы заслужили отдых.
2: Отдых?
3: У нас есть лагерь на Мауи, это на Гавайском архипелаге. Так вот, Энди, хотите, я предложу, чтобы вас туда ненадолго послали?
0: Энди подумал, это года на два, а затем все кончится наездом или самоубийством.
2: А лекарства? Лекарства мне там будут давать, а? Доктор, я не могу без лекарств.
3: Ну, обязательно.
2: Гавайи. Нет, доктор Хокстеттер меня не отпустит. Он меня не любит. Я знаю.
3: Что вы? Что вы? Он очень любит. И потом, Энди, я за вами наблюдаю, а не доктор Хокстеттер. Так что волноваться тут нечего.
2: Но вы ведь еще не подали докладную?
3: Нет. Нет. Сначала я решил поговорить с вами.
2: Пожалуй, нужно сделать еще одну серию тестов. Для проверки.
0: Энди дал Пиншо легкий посыл. Зрачки у Пиншо как-то странно дрогнули. Улыбка на его лице застыла, а потом совсем спала.
2: Когда вы будете писать докладную, предложите провести еще одну серию тестов.
3: Да-да. Я так и собирался сделать.
2: А потом, доктор, я смогу поехать на Гавайи.
3: Да, потом сможете.
0: Пиншо вел себя несколько странно. Энди знал, что иногда посыл погружал человека в транс. И обрывать этот транс ни в коем случае было нельзя.
3: Тут стало гораздо красивее. После того, как заделали все дыры...
2: Какие дыры?
3: Моей жене он очень понравился. Он очень красивый.
2: Кто?
3: Ну, мусоросборник.
2: Какой мусоросборник?
3: Новый. Новый мусоросборник.
0: К ним направлялся охранник, Но Пиншо продолжал нести какую-то чушь. Энди понял, что должен немедленно прервать бред Пиншо. В противном случае агент заподозрит что-то неладное.
2: Перестаньте. Немедленно прекратите нести эту чушь.
0: Доктор встрепенулся. Его взгляд стал осмысленным.
3: Да. О чем я говорил?
2: А вы рассказывали мне о здешних красотах.
3: Действительно, тут очень красиво.
1: Служебная записка. От кого? Герман Пиншо. Кому? Патрику Хокстеттеру. Дата? 12 сентября. О чем? Энди Макги. За прошедшие 3 дня я еще раз просмотрел свои записи и пришел к выводу, что с островом Мауи нужно повременить. Мне думается, стоит провести еще одну заключительную серию тестов для страховки, после чего Макги смело можно отправлять на остров. Я подготовлю необходимые бумаги. Подпись Пиншо.
4: Служебная записка. От кого? Патрик Хокстеттер. Кому? Герману Пиншо. Дата. 13 сентября. О чем? Энди Макги. Я вас не понимаю. На последнем обсуждении мы все, и вы тоже, сошлись на том, что от Макги проку не больше, чем от перегоревшей пробки. Что за сомнения? Вы в бридж играете или работаете на государство? Вы работаете на деньги налогоплательщиков. О чем вы думаете? Хорошо. Мы согласны на серию ускоренных тестов. Приступайте немедленно. Подпись Хокстеттер.
5: Нет.
3: Так, что нет?
5: Все не так. Все не так.
3: Ну, Чарли, ну что не так? Ну что не так,
5: да
3: Чарли?
5: Вы поймите, ну все не так.
0: Хокстеттер обвел взглядом комнату. В углу телекамера, посередине стол, на нем металлический поднос с деревянной стружкой, слева электроэнцелограф, за ним молодой человек в халате.
3: Ну, Чарли, все это не объяснение.
5: Нет, вы даже не слушаете, что вам говорят.
3: Хорошо, хорошо. Ну, так объясни.
5: Сразу надо было слушать. То, что поднос железный,
3: так.
5: Правильно.
3: Ага.
5: А все остальное нет.
3: Да что нет?
5: Да стол у вас деревянный.
3: Ну и что?
5: И стены, как это там говорят, воспламеняющиеся.
3: Так.
5: И на этом человеке одежда тоже может загореться.
3: Чарли, ну...
5: И камера.
3: Чарли, камера из...
5: Из пластмассы она у вас.
3: Да ну и что?
5: Да то, что если станет жарко, она просто расплавится. И самое главное, нет воды. Я же вам сказала, мне нужна вода, когда я хочу остановиться. Так меня учили. Если не будет воды...
3: Ну, хорошо, хорошо. Успокойся. Чарли, успокойся. Мы сделаем все, что ты скажешь.
5: Вот именно. Все.
3: Хорошо.
5: А то ничего не получится.
3: Хорошо, хорошо.
0: Вечером они привели ее в другую комнату. Поднос стоял на железном столе. Голые стены были обшиты листовым железом.
3: Чарли, вот посмотри, видишь, оператор в асбестовом комбинезоне.
5: Да,
3: так?
5: Да.
3: Угу. Телекамера находится за окошечком.
5: Правильно.
3: Вот. А вот вода.
5: Ну, вот.
3: Ну.
5: Все теперь в порядке.
3: Ну, вот и отлично.
5: Хорошо.
3: Так.
5: Вы теперь уходите в ту комнату.
3: Зачем?
5: Нечего тут вам стоять, все может случиться.
3: Хорошо, хорошо, хорошо.
0: За окошечком стояли Хокстеттер, Рейнберт и Кэп. Стекло было поляроидное, из-за чего все предметы в комнате казались несколько голубоватыми.
6: А ведь она права.
3: Да что права?
6: Если бы вы ее слушали, тест можно было бы провести еще утром. Хотя вы же все равно в это не верите.
0: Оператор присоединил энцефалограф к Чарли. Энцефалограмма тотчас возникла на мониторе в комнате.
6: Она здорово напугана.
7: Но вы же сами, Джо, не верили в возможности Чарли, а теперь, значит, поверили.
6: Да, теперь поверил, Кэп.
3: Чарли.
5: Да.
3: Чарли, если ты готова, давай.
0: Чарли МакГи смотрела в зеркальное прямоугольное окошко и не видела ничего, кроме собственного отражения. Она перевела взгляд на поднос с деревянной стружкой. Это первым почувствовал оператор энцефалографа. Он увидел, как волны альфа-излучения предельно ощетинились. Свидетельство максимальной концентрации воли. Ощущение жара нарастало.
3: Там что-то происходит. Температура подскочила на 10 градусов.
7: Вот оно.
0: Чарли толкнула взглядом горку стружки. Горка взорвалась раньше, чем успела вспыхнуть. Поднос взлетел, дважды перевернулся и оставил вмятину на стальной обшивке, срикошетив от стены. Оператор энцефалографа издал вопль ужаса и выскочил пулей из комнаты, оставив дверь открытой. Стальная обшивка стен пошла радужными разводами. Это было пекло. В соседней комнате температура поднялась. Стрелка остановилась было на 45 градусах, вдруг рванулась вверх и добралась до 50. Чарли направила испепеляющий луч на ванную. Вода забурлила и за 5 секунд была доведена до кипения.
5: Остановись, Чарли, больше нельзя. Остановись, Чарли.
0: И вдруг это ушло. Луч погас. Пузыри в кипящем котле пошли на убыль. К этому моменту пол в ванной уже выкипело.
3: Прекрасно! Вся аппаратура сработала. Господи, вот температурная кривая.
8: Вы видели, как вода закипела?
3: С ума сойти!
9: Звук записали?
10: Записали!
9: Точно?
10: Да!
3: Нет, нет, вы видели? Вы видели, что она творила? Фантастика! Вот это да! Да!

0: Чарли и Рейнберт стояли на берегу того пруда, у которого двумя днями раньше разговаривали Энди и Пиншо. Сегодня было уже прохладнее. Чарли подставила лицо солнцу и закрыла глаза. Она видела солнце впервые за полгода. Она улыбалась.
1: Ну как?
2: Как красиво. Красиво.
1: А хочешь посмотреть на лошадей?
2: Ой, конечно, хочу. Пошли.
1: Пошли. Здорово ты их напугала, Чарли.
2: А тебя, Джон?
1: Ну, мне чего бояться. Это я только в темноте нюни распускаю.
2: Ну что ты? Ни капельки это не стыдно, Джон.

0: Они вошли в полумрак конюшни, и в нос сразу ударили всевозможные запахи. Лучи косо пробивались между балок, и в этих неярких полосах света кружилась мекинная пыль.
1: Ой, какая красивая.
2: Вообще-то это мальчик.
1: Да?
2: Я тут все знаю.
1: А как его зовут?
2: А вот, читай.
1: Как? Некромансер. Некромансер? А что это значит?
2: Ну, это что-то вроде волшебника, чародея. Хочешь погладить?
1: Конечно, хочу. Ой, ты мой хороший. Какой красавец. Ой, он щекочет.

0: Ну давай, вставай, дружище, прогуляемся.
1: А в чем дело?
0: Разберемся, тебя ждут.
2: Куда меня ведут?
0: Шевелись. Вот он, мистер Холлистер.
3: Спасибо, можете идти, оставьте нас.
0: Хорошо.
1: Здравствуйте. Вы кто?
3: Меня зовут Кэп Холлистер.
1: Очень приятно.
3: Я заведую этой лавочкой.
1: Очень рад познакомиться.
3: Садитесь.
1: Спасибо.
3: У меня для вас, Энди, печальная новость.
1: Печальная?
3: Да. Доктор Пинчо умер. Он покончил с собой 6 часов назад.
1: Как?
3: А вы удивлены?
1: Да. Да. А вы уверены, что это самоубийство?
3: Абсолютно. Он оставил записку. Пинчо надел самую красивую свою одежду и повесился.
1: Какой ужас.
3: А вы случайно не имеете к этому отношения, Энди?
1: Я?
3: Может быть, ну, вы его подтолкнули?
1: Нет, нет, нет, нет, что вы, нет.
4: На самом деле, Энди прекрасно знал о том, почему Пинчо покончил с собой. Во время той прогулки, когда Энди внушил Пинчо необходимость дополнительной серии тестов, посыл Энди ввел Пинчо в транс. С теми людьми, которых Энди лечил от ожирения, иногда тоже такое случалось. Тогда необходимо было, чтобы они сами вышли из этого состояния. Прерывать транс ни в коем случае было нельзя. Дело в том, что этот транс являл собой цепочку ассоциаций, которые должны были сами прийти к какому-то логическому разрешению. Ассоциации Пинчо в тот раз были связаны с какими-то дырами и новой техникой. Энди пришлось прервать транс Пинчо. То, что происходило в мозгу Пинчо, не успокоилось, а продолжало там бушевать. Пинчо, как говорят, сошел с катушек. И вот к чему это привело.
3: Ну, возможно, вы не хотели ехать на Гавайи. Возможно, ну, вы хотели остаться с дочерью. Возможно, все это время вы нас дурачили.
1: Неправда. Неправда. Наоборот, я хотел. Я очень хотел поехать на Гавайи. И я ему сказал об этом.
3: Великолепно. Чудесно. В таком случае я рад сообщить вам, что вы на Мауи полетите. Я уже начал оформление. Доктор Пинчо умер. Возиться с вами некому. Поезжайте на Мауи.
1: Благодарю вас. Но скажите, вы ведь не думаете, что я имею к этому какое-то отношение?
3: Что вы? Ну, разумеется, нет.
1: Да, спасибо. Спасибо.
3: Приятно было с вами поговорить.
4: Рука Кэпа потянулась к селектору, и Энди понял, что он должен остановить Холлистера. Он подтолкнул его.
5: Опустите руку.
4: Кэп помедлил. Затем рука потянулась обратно и легла на стол. Лицо Кэпа стало рассеянно задумчивым.
5: Вы записываете разговоры в своем кабинете?
3: Раньше записывал, но 3 месяца назад перестал. Нет надобности.
5: Почему?
4: И он снова подтолкнул Кэпа.
3: Нет нужды, девчонка работает нормально. Уже провели 3 теста. Хокстеттер на 7-м небе, вчера она плавила листовое железо.
4: Загудел селектор. И Энди вновь дал посыл такой силы, что у него чуть не треснула голова. Кэп содрогнулся, будто его ударило током.
3: Не надо так. Больно.
5: Скажите, никаких звонков в ближайшие 10 минут.
3: Никаких звонков в ближайшие 10 минут, Рэйчел.
5: Как вам удалось заставить Чарли поджигать?
3: Кнут и пряник. За первые 2 поджога свежий воздух. Теперь прогулки верхом. Идея Рейнберда.
5: Кто это?
4: За несколько минут Кэп обрисовал Энди картину происходящего. От каждой новой подробности Энди охватывали все больший ужас и ярость. К концу повествования его колотило.
5: Когда хоронят Пинша?
3: Послезавтра.
5: Мы едем. Вы и я. Понятно?
3: Да. Мы с вами едем на похороны Пинша.
5: Я вас упросил. Я был так потрясен известием о смерти Пиншо, что разрыдался.
3: Да.
5: Мы поедем в вашей личной машине. Кроме нас в ней никого не будет, понятно?
3: Да, да, вполне. Никого, кроме нас.
5: И там мы с вами обо всем поговорим. Ваша машина прослушивается?
3: Разумеется, нет.
5: Мы поговорим о том, где находится Чарли. Поговорим о том, как устроить в вашей лавочке небольшой переполох. И еще мы поговорим о нашем с Чарли побеге. Понятно?
3: Нет. Вы не должны убежать отсюда. В сценарии этого нет.
5: Теперь есть. Вы меня поняли?
3: Понял, понял. Ой, только больше не надо. Мне больно. Что вы делаете с моей головой?
5: И последнее. Вы забудете про наш разговор.
3: Да, да, да, да. Я про него забуду.
5: Все, о чем мы с вами сегодня договорились, придет вам в голову само по себе.
3: Да.
5: Сейчас я вас отпущу. Я сосчитаю до 3, и все пройдет. 1, 2, 3.

0: Кровь понемногу приливала к лицу Кэпа. Взгляд стал осмысленным.
1: Как вы себя чувствуете, Энди?
2: Немного получше. Но все же, понимаете, услышать такое...
1: Да, я понимаю. Для вас это большой удар. Хотите кофе?
2: Нет, спасибо. Я хочу вернуться к себе.
1: Разумеется, конечно же. Я вас провожу.
2: Нет, спасибо.
0: Атмосфера похорон Пинша была гнетущей. Энди и Кэп стояли в стороне от общей группы. Наконец, Энди все это надоело.
2: Кэп, я не могу больше. Пойдемте отсюда.
1: Да, пойдемте. Мне, честно говоря, самому что-то неуютно.
0: Они сели в Вегу. Кэп завел мотор и поехал. Спереди и сзади автомобиля Кэпа ехали мотоциклисты.
2: Сейчас мы с вами немного поговорим.
0: Энди подтолкнул Кэпа, но уже не так сильно, как в кабинете.
2: Долго ли будут продолжаться эксперименты над Чарли?
1: Не очень.
2: И когда эксперименты закончатся, ее убьют?
1: Не сразу. Рейнберт еще немного потянет.
2: Когда меня отправляют на Гавайи?
1: Через неделю.
2: Каким образом?
1: На вертолете.
2: Вы полетите со мной?
1: Я?
2: Да.
1: Да, я тоже полечу.
2: Последите, чтобы в день отлета поблизости не было этого Шона Рейнберда.
1: А, отослать Рейнберда?
2: Да, куда угодно.
1: Да, хорошо. Я отошлю его в Сан-Диего и скажу вам по совести, я его и сам недолюбливаю.
2: И теперь самое главное. Скажите агентам, которые полетят с нами, чтобы они садились на вертолет не в Лонгмонте, а на военно-воздушной базе в Эндрюсе. Понятно?
1: Понятно.
2: До базы в Эндрюсе мы с вами полетим одни.
1: Да.
2: И еще. С нами полетит моя дочь.
1: Девчонка. Но она опасна.
2: Я сказал, она летит с нами.
1: Дочка.
0: Энди как следует подтолкнул Холлистера.
1: Не надо. Больно.
2: Мне больнее. Вы передадите ей эту записку, понятно? Сегодня же, но так, чтобы не вызвать подозрений. Вот еще что, капитан Холлистер. Вы забудете о нашем разговоре, как только я выйду из машины.
1: Да.
2: Все, что мы здесь решили, придет вам в голову как бы само собой.
1: Да.
2: И ни с кем не советоваться, понятно?
1: Да, разумеется.
0: На следующий день в комнату к Чарли вошел Кэп Холлистер.
3: Здравствуй, девочка.
4: Здравствуйте.
3: Меня зовут капитан Холлистер. Но ты можешь называть меня Кэпом. Да, меня тут все так зовут, хотя я и самый главный.
4: Скажите мне, зачем вы пришли, а? Вы хотите, чтобы я что-то опять поджигала? Я не буду.
3: Ну что ты, девочка, это твое право. Никто не будет заставлять тебя.
4: Все, никаких больше тестов, слышите? И никаких поджогов. Хоть 10 лет уговаривайте.
3: Столько времени нам не понадобится. Просто я должен кое с кем это согласовать. Что? Пока я буду улаживать твои дела, ты можешь ничего не поджигать.
4: Я и не буду.
3: А я все улажу. К среде. Да, к среде все будет улажено.
4: Да. Значит, Я его увижу?
3: По-видимому.
0: Холлистер прошел в прихожую. Прихожая не просматривалась телекамерами. Считалось достаточным, если камеры будут фиксировать вход в комнату и внутренность помещения. Прихожая же оставалась слепой, по выражению профессионалов.
3: Девочка, подойди сюда, пожалуйста.
4: Зачем это?
3: Ну, я же попросил.
0: Чарли тоже вошла в слепую зону прихожей. Теперь ни Чарли, ни Кэпа камеры не фиксировали. Кэп вынул из кармана сложенный вдвое листок и протянул Чарли.
3: Возьми.
0: Он повернулся и вышел. Чарли так и застыла посреди прихожей, но потом развернула записку и прочла.
2: Чарленок, первое, когда прочтешь, отправь это в унитаз, ладно? Второе, если все пойдет по моему плану, в следующую среду нас тут уже не будет.

0: Привет, Чарли.
1: Чарли сидела на диване, бледная, настороженная, поспешно улыбнулась не своей улыбкой.
2: Привет, Джон.
0: Ой, какой-то у тебя сегодня вид неважный.
2: Я сегодня не выспалась.
0: Ага.
2: Ты меня извини, я пойду прилягу.
0: Угу.
2: Очень хочется спать. Ты не обидишься?
0: Нет, нет, конечно нет.
1: Когда Чарли заперлась в спальне, Рейнберт поставил ведро с водой на пол и долго стоял над ним, размышляя о том, что могло произойти. Тут было от чего забеспокоиться.
0: Центр видеонаблюдения?
3: Да, сэр.
0: Агент Джон Рейнберт. Мне нужны видеозаписи комнаты Чарлины Маги за вчерашний день. Все. Я в видеозале на 5-м этаже.
3: Хорошо, сэр.
0: Большое спасибо.
1: Сцену с Кэпом Рейнберт прокрутил 4 раза подряд. За вчерашний день больше никто к Чарли не заходил.
4: Так, в среде все будет улажено.
2: Да. Значит, я его увижу?
4: По-видимому. Девочка, подойди сюда, пожалуйста. Девочка, подойди сюда, пожалуйста.
2: Зачем это?
4: Ну, я же попросил. Возьми.
0: Что же он затевает, а? Сделайте стоп-кадр. Увеличение.
3: Так хорошо?
0: Да, нормально. Сильнее, сильнее.
3: Есть, сэр.
1: Дверь из прихожей в комнату Чарли была из стекла. На этом стекле, как в зеркале, отразилось все, что происходило в прихожей. Увеличенный снимок этого стекла Рейнберт сейчас и рассматривал.
0: Что же он ей дает? Крутите дальше.
1: На экране Рейнберт видел, как Кэп выходит. Чарли разворачивает бумагу и читает ее. Затем молча неподвижно стоит.
0: Максимальное увеличение правого кадра.
3: Так хорошо?
0: Не, максимальное. Еще. Стоп.
3: Хорошо, стоп.
0: Черт побери, что же там написано? Дайте зеркало, дайте.
1: Женщина из обслуживающего персонала видеозала дала Рейнберту свою пудреницу и, приблизив зеркало к экрану, Рейнберт смог прочесть последнее слово записки.
0: Папа, черт бы побрал этого Энди Маги! Я слушаю, да.
5: Рейнберт, говорит Холлистер, я узнал, что вы находитесь здесь. Срочная информация.
0: А до утра нельзя было подождать?
5: Нет. Завтра в 7:00 вы должны вылететь в Сан-Диего.
0: Что?
5: Повторяю, завтра в 7:00 вы вылетаете в Сан-Диего для выполнения секретной миссии по поручению Министерства безопасности Соединенных Штатов Америки. Всего доброго.
0: Подлец. Подлец. Подлец.

0: Дверь в комнату распахнулась, и вошел Кэп Холлистер. Энди МакГи поднялся ему навстречу.
1: Ну, вы готовы?
2: Да, да. А, простите, вы не поможете мне нести одну сумку?
1: Конечно.
2: А где ваша машина?
1: У подъезда.
2: А нас не будут проверять?
1: Что, с какой стати? Вы же со мной.
3: Сейчас мы выйдем на улицу, поставим сумку.

0: багажник, а потом пойдем к конюшням и заберем оттуда мою дочь».
1: Этот день был прохладным, ясным. В 12:30 на конюшне появился Рейнберг. Он показал старшему груму свое удостоверение с грифом «А».
2: Всем покинуть помещение.
3: Слушаюсь, сэр. И лошадям тоже.
2: Нет, только людям.
1: Из кармана брюк Рейнберг достал пистолет.
3: А что, сэр, какая-то заварушка ожидается?
2: Все может быть.
3: Простите, сэр, я надеюсь, с лошадьми ничего не случится?
2: Я тоже надеюсь.
1: Через минуту конюшни были пусты. Только в стойлах пофыркивали лошади. Рейнберг подошел к дверям.
4: Идут. Идут. Чарли. Иди сюда, девочка. Иди.
1: Рейнберг подошел к лестнице, ведущей на второй ярус, где хранилось сено, и начал подниматься по ступенькам. В полумрак опустевших конюшен вошли Чарли с охранником.
5: Да есть здесь кто-нибудь в конце концов?
6: Вы можете идти.
5: Эй, я привел девчонку.
6: Я сказала, вы можете идти.
5: В чем дело? Ты мне приказываешь?
6: Да.
5: Я должен сдать тебя на руки, иначе...
6: Я ведь сказала, можете идти. Вы хотите, чтобы вам было больно?
5: Что? А, черт, побери. Ты обожгла мне руку.
6: Убирайся отсюда, дрянь такая. Я тебя сейчас живьем сожгу, понял?
5: Полегче. Хорошо, уйду, но не пытайся сбежать отсюда. Все равно ничего не выйдет.
4: Чарли.
6: Ты?
4: Я Чарли.
6: Где ты? Я не вижу тебя. Ты меня обманул. Я все знаю. Папа написал мне о том, что это ты тогда. У дедушки Грентера. Где ты?
1: Тревожно заржала лошадь, потом другая. И тут Рейнберг почувствовал, как воздух нагревается. Внутри у Чарли так и вспыхнула ярость, и она почувствовала, как это надвигается.
6: Спустись вниз! Спустись вниз, пока я тут все не подожгла! Я ведь могу!
4: Можешь, можешь, я знаю. Но если ты это сделаешь, сгорят лошади. Слышишь, что с ними творится?
1: Она услышала, что делается с лошадьми, и испугалась. Она вспомнила цыплят на ферме у Мендерсов. У нее сжалось горло. Она устремила взгляд к спасительному корыту с водой. Она кое-как сдерживала силу, таящуюся внутри, готовую вырваться в любой момент.
6: Чарли, Чарли, остановись.
1: Из корыта не просто повалил пар. В мгновение ока вода в корыте превратилась в бурлящее варево. В следующее мгновение хромированный кран над корытом сорвался с резьбы, закрутившись пропеллером. Из трубы хлынула холодная вода. Проход между стойлами заволокло молочным туманом. Свернутый зеленый пластиковый шланг, висевший на стене, начал плавиться кольцо за кольцом.
6: Чего тебе еще надо? Почему ты не дашь нам уйти?
4: А кому придет в голову дать вам уйти? Ты опасен, Чарли, и ты это знаешь. Если сегодня ты уйдешь от нас, завтра тебя схватят агенты других стран.
6: Все врешь! Ты всегда врал!
4: Разве я тебе врал? Я просто переиначивал правду. И делал это я для того, чтобы тебя спасти. Ты отказывался участвовать в деле.
6: Да.
4: Думаешь, чем бы это кончилось? Они бы извинились и отпустили тебя. Ты же видела их в деле на ферме у Мендерсов. А что они сделали с твоей матерью.
6: Хватит!
4: Нет, нет, не хватит. Я не собрал тебе, Чарли, про мои шрамы. Откуда они у меня? Все это правда. Поднимись, поднимись ко мне. И мы все с тобой тут обсудим.
1: Это было похоже на гипноз. Завороженная его голосом, Чарли направилась к лестнице. Главное здание конторы ворвался Дон Джулс, тот самый охранник, который провожал Чарли в конюшню.
7: Готовность номер один. Окружить конюшню. Предельная осторожность. Там девчонка, девчонка, которая поджигает.
1: Стоявшие у дверей Энди и Кэп услыхали испуганное ржание лошадей в глубине конюшни. Они вошли внутрь.
5: Чарли!
1: И чары Рейнберда рассеялись. Чарли выпустила перекладину. Она повернулась. В проеме стоял отец.
6: Папочка, не входи сюда, папа.
4: Войдите, войдите, войдите. И остановитесь вот здесь, вот.
0: Вот так хорошо?
4: Хорошо.
0: Мистер Рейнберд.
4: Мистер МакГи, если вы попытаетесь пустить в ход свои способности, я продержусь ровно столько, сколько нужно, чтобы застрелить вашу дочь.
6: Папа, папочка Вилли.
0: Здравствуй, девочка моя, здравствуй. Здравствуй, муж.
6: Ой, папа, какой ты стал.
4: Чарли, Чарли, посмотри на меня, Чарли. Поднимись сюда. Ну, ты уже собиралась это сделать.
0: Чарли.
4: Иначе я прострелю голову твоему отцу. Ты можешь сжечь меня, но я нажму на курок раньше.
0: Не двигайся, Чарли. Чарли, стой.
4: Иди сюда, Чарли, иди,
0: Чарли,
4: сюда.
0: Чарли.
4: Иди сюда, этим ты спасешь своего отца.
0: Чарли.
4: Ну, поверь мне. Чарли, иди сюда.
0: Нет, нет, нет, Чарли, не слушай его, Чарли.
6: Ты обещаешь, что с ним ничего не случится?
1: Кэп Холлистер вошел в конюшню впервые за все время работы в Лонгмонте. Он панически их боялся. Когда Кэпу было 3 года, его брата в конюшне укусила змея. И с тех пор Холлистер накрепко запомнил, как страшны змеи. Страх к ним рос в течение всей их жизни. И вот теперь, попав в конюшню, он беспокойно оглядывал углы. Наконец он уставился на расплавленный зеленый шланг, висевший на стене. Этот шланг что-то напомнил ему. И вдруг Холлистер понял.
5: Змея!
1: Дальше все произошло в считанные секунды. Когда Рейнберд услышал вопль Кэпа, он машинально перевел взгляд на него, и дуло пистолета, подчинившись многолетнему инстинкту, на долю секунды отклонилось от головы Энди. Этим Энди воспользовался и столь же молниеносно подтолкнул Рейнберда.
4: «Прыгай!»
1: Рейнберд, подчинившись, оттолкнулся от сеновала и спрыгнул вниз, но пистолета не выпустил. Он поднял пистолет и навел его на Энди.
6: Нет, папочка! Нет!
1: Энди МакГи лежал на полу с простреленной шеей, а Рейнберд смотрел на Чарли.
4: Чарли! Смотри на меня.
1: Услышав голос Рейнберда, Чарли машинально обернулась и увидела дуло пистолета, направленного ей в лицо.
4: Вот так. Я хочу видеть тебя.
1: Он улыбался. Кусочек свинца неумолимо приближался к лицу Чарли, но тут стихия неожиданно вышла из-под ее контроля, как бешеная, вырвалась наружу. Люди, стоящие вокруг конюшни, увидели такую яркую вспышку, что зажмурили глаза. Струя сжигающего воздуха расплавила пулю, летевшую в Чарли. На пути струи воздуха стояли Кэп Холлистер и Джон Рейнберт. В мгновение ока от этих людей не осталось ничего, кроме горстки пепла. Раскаленный воздух пробежал из конца в конец длинного прохода между стойлами, плавя и деформируя железные замки. Словно выпущенная из некой биопушки, стихия с ревом выбила заднюю стену конюшни и подняла на воздух десятки бревен и досок. Неровная цепь наступавших на конюшни мгновенно распалась. Кто не мог бежать, уползал. Десятки людей погибли мгновенно.

0: папу. Папочка.
1: Чарли.
0: Ты жив, папа?
1: Нагнись ближе.
0: Папочка, что же это?
1: Постой, постой, некогда. Папочка. Некогда, слушай меня, Чарли.
0: Да, я слушаю.
1: К этому шло. Не надо плакать.
0: Папа.
1: Сейчас они попытаются убить тебя. Но ты... Ты не церемонься, Чарли.
0: Да, да.
1: Не давайся им, слышишь?
0: Папочка, миленький, не разговаривай. Тебе нельзя, папа.
1: Ты должна сделать все, чтобы отсюда вырваться. Сделай все. Будут мешать, убивай.
0: Да, папа.
1: Война так война. Пусть знают. Чарли,
0: папа,
1: все сделай, чтобы вырваться.
0: Я сделаю, папа.
1: Ради меня, слышишь? Сделай так, чтобы это никогда не повторилось. Сожги все это. Сожги всю эту контору.
0: Папочка, миленький.
1: Чарли, уходи. Сейчас рухнет потолок.
0: Нет, я не оставлю тебя.
1: Чарли.
0: Да.
1: Я очень тебя...
2: Это были его последние слова. Вновь стихия захлестнула Чарли, и в этом было ее спасение. Огонь приближался к людям, расползаясь подобно паутине. И тогда побежали даже те, у кого были самые крепкие нервы.
0: Вот вам! Вот вам!
2: Она не хотела убивать. Ее к этому принудили. Чарли посмотрела на ближайший особняк. Старинного столетнего особняка не стало. Вместе со всеми находившимися внутри людьми. Второй особняк спустя мгновение тоже разнесло на куски. Жгучий зной сгущался вокруг Чарли, грозя уничтожить своего носителя. Она лихорадочно искала взглядом то, что сулило спасение, пытаясь сдержать энергию. А та вырывалась из-под контроля, расползаясь по траве немыслимыми огненными зигзагами. Ей нужна была вода. Вода! Но воды не было. Разве что пруд. Пруд! Вот оно! Девочка отдавала пруду свою энергию, пытаясь утихомирить ее. Все вокруг было окружено паром, облаками молочной белизны. Пруд угрожающе шипел и пузырился. И тут Чарли поклялась никогда больше не отдаваться этому. Пусть лучше это... уничтожит ее изнутри, но она сама никогда не прибегнет к его помощи. Шипение пошло на убыль. Все кончилось. Чарли упала на траву и заплакала. Она оплакивала отца, оплакивала тех, кого только что убила, оплакивала даже Рейнберда. Но в первую очередь она оплакивала себя. Мертвая тишина повисла над конторой. Как во сне, Чарли направилась к пролому в ограде. И вот, наконец, она ступила на землю, не принадлежащую конторе, впервые за полгода.
0: Свободна. Я свободна.
2: В шагах в 20 в траве сидела женщина со сломанной рукой.
3: О, Господи.
0: У вас рука сломана.
3: Не подходи ко мне. Ты ведьма. Ведьма!
0: Ну, у вас ведь рука сломана.
3: Ишь ты! Жалостливая! Вот бы себя и подожгла!
0: Да что же это? Мне ведь вас жалко. Ой. Они убили моего папочку!
3: Вот и тебя бы вместе с ним надо было! Не подходи ко мне, не подходи!
0: Я не виновата! Я ни в чем не виновата! Они же сами напросились! Я ничего не делала! Нечего на меня молить! И убивать я себя не буду!
4: Меня не интересует, где она и что она способна натворить. Мы имеем дело с 9-летней девчонкой. Долго скрываться она не сможет. Ее надо найти и уничтожить.
2: Разговор происходил месяц спустя после событий, наделавших много шума в политических кругах. Жизнь конторы все еще не вошла в свое русло, и новый шеф довольствовался столом секретарши. Его стол должен был прибыть 2 днями позже.
4: С ней теперь нет отца, который принимал все решения. Она теперь одна, ее надо немедленно найти.
2: Чарли поднималась на 16-й этаж небоскреба. На нее посматривали с любопытством. Выйдя из лифта, она прочла указатели и прошла до приемной. В приемной дежурила молодая женщина. Она долго рассматривала Чарли, сдерживая улыбку.
0: Мне нужен кто-нибудь, кто пишет для вашего журнала.
5: А зачем?
0: Я хочу рассказать ему одну историю. Ну, кое-что рассказать и показать.
5: Что-нибудь о делах твоей школы?
0: Да. Почти что. Я давно ждала этого дня.

В главных ролях Рогволт Суховерка, Татьяна Веселкина, Олег Форостенко, а также артисты Александр Михайлушкин, Сергей Сазонтьев. В эпизодах артисты московских театров. Автор сценария Александр Сашин. Режиссер Виктор Чебоксаров. Звукорежиссер Марина Морозова. Ассистент режиссера Михаил Розенберг. Редактор Нана Вартанова.

0: о мужестве, о человеке, делающем общее дело народной войны, раз навсегда сказал Толстой. Он сказал и о том, что захваченные этим общим делом продолжают его даже непроизвольно, когда они, казалось бы, заняты решением своих собственных жизненных задач. Люди осажденного Ленинграда работали, пока могли, и спасали, если могли, от голодной гибели себя и своих близких. И в конечном счете это тоже нужно было делу войны, потому что наперекор врагу жил город, который враг хотел убить. Мы же знали, что про тот день, когда любого из нас убьет гитлеровским осколком, где-нибудь будет сказано: «Ленинград под вражескими снарядами жил своей обычной трудовой и деловой жизнью». Зато каждый здесь говорил: «Мы окружаем Харьков, мы взяли Орел, войска ворвались, закрепились, продвинулись». За формулами суммированных действий тысячи единичных людей, которые в них участвовали, погибли и не пожнут плодов. А за ними еще миллионы, которые не участвовали, но плоды пожнут. Что за дело до всего этого погибающим? И зачем это им? Незачем. Разумеется, незачем. Только с точки зрения религии мертвому что-нибудь может быть нужно. Но это нужно живому. Чувство конца прежней жизни было сперва столь нестерпимо сильным, что сознание, минуя все промежуточное, полностью сосредоточилось на развязке. В неслыханных обстоятельствах оно не хотело метаться, ему хотелось быть суровым и стойким. Самые неподготовленные не нашли для этого других средств, как сразу начать с конца и примериться к собственной гибели. Они честно говорили друг другу: «Что ж, среди всего неясного самое ясное – мы погибли». Недели две им казалось, что это проще всего остального, и что они относятся к этому довольно спокойно. Потом уже выяснилось, что погибнуть труднее, чем это кажется с первого взгляда. И они же потом с усилием, по частям, вырывали свою жизнь у дистрофии, а многие из них сознательно или бессознательно делали общее дело. Враждебный мир, наступая, выдвигает аванпосты. Ближайшим аванпостом оказалось вдруг собственное тело. Тело выделяло теперь новые ощущения, не свои. Поднимался ли человек по лестнице с трудом и в то же время с какой-то новой мучительной бесплотностью, или нагибался, ища калоши, или вползал в рукава пальто, ощущения были чужие, как бы испытываемые кем-то другим. С истощением отчуждение углублялось. Наконец, все раздвоилось странным образом. Истощенная оболочка из разряда вещей, принадлежащих враждебному миру, и душа, расположенная отдельно где-то внутри грудной клетки. Наглядное воплощение философского дуализма. Месяцами люди, большая часть жителей города, спали не раздеваясь. Они потеряли из виду свое тело. Оно ушло в глубину, замурованное одеждой, и там, в глубине, изменялось, перерождалось. Человек знал, что оно становится страшным. Ему хотелось забыть, что где-то далеко, за ватником, за свитером, за фуфайкой, за валенками и обмотками, есть у него нечистое тело. Но тело давало о себе знать болями, чесоткой. Самые жизнеспособные иногда мылись, меняли белье, тогда уже нельзя было избежать встречи с телом. Человек присматривался к нему со злобным любопытством, одолевающим желание не знать. Обязательно, встав с постели, следовало подойти к окну. Многолетний неизменный жест утреннего возобновления связи с миром. На заднем плане деревья, поднимающиеся над решеткой сквера, трамвайная остановка на повороте, заваленная теперь кирпичом и бревнами. Трамвайная остановка зазвучала по-новому. Сваливаемые бревна бухают, как артиллерийский разрыв. Грузовые трамваи, описывая кривую, поют, как воздушная тревога. Мир в эти дни мог таить все, что угодно, вплоть до самого худшего. И от него хотелось как можно больше свидетельств продолжающегося течения вещей. Трамвай был успокоителен, как голос диктора, объявлявший радиостанции. Существовал центр, невидимо управляющий красными трамвайными вагонами. Вагоны бежали, центр работал, рельсы вытекали из него и впадали обратно. Своей дугой каждый вагон был прикреплен к системе, централизован. В час утреннего возобновления отношений мир явственно представал в своей двойной функции – враждебной и защитной. То, что давило, что гнало и отравляло, и жгло, оно же служило защитой и последним прибежищем и покровом среди страха внутренней изоляции. Типический блокадный день начинался с того, что человек выходил на кухню или на темную лестницу, чтобы наколоть дневной запас щепок или мелких дров для времянки. Ночь едва начинала рассеиваться, и в разбитом стекле лестничного окна стены противостоящих домов еще не желтели, а темнели. Колоть приходилось ощупью, осторожно вгоняя в полено косо поставленный топор, потом уже ударяя. Очень плохи были руки. Пальцы скрючивались и замирали в какой-нибудь случайной позе. Рука теряла хватательные движения. Теперь ею можно было пользоваться только как лапой, как культяпкой или полкообразным орудием. Человек нашаривал в темноте и сгребал рассыпавшиеся по каменной площадке щепки, зажимал кучу щепок между двумя культяпками, бросал их в корзину. Потом еще нужно принести воду из замерзшего подвала. Ледяной настил покрыл ступеньки домовой прачечной, и по этому скату люди спускались, приседая на корточки, и поднимались обратно, обеими руками переставляя перед собой полное ведро, отыскивая для ведра выбоины. Своего рода высокогорное восхождение. С полными ведрами можно отдохнуть на нижних ступеньках. Закинув голову, человек мерит предстоящую ему высоту. В далекой глубине потолок с какой-то алебастровой нашлепкой. Нашлепка приходится как раз посредине прямоугольного висящего зигзага лестницы. Оказывается, лестницы действительно висят в воздухе, если вглядеться очень страшно, удерживаемые невидимой внутренней связью с домом. Закинув голову, человек измеряет вздыбленное лестничное пространство, сквозь которое ему предстоит собственной волей, собственным телом пронести давящую, как камень, воду. Дома было совсем темно, растапливали времянку, и пока не кончался дневной запас щепок, у самой дверцы был очерчен маленький круг тепла и света, круг жизни. Это было то самое ожидание конца, то понимание неотвратимого иссякания данных нам жизненных сил, которым отравлена всякая радость и самое чувство жизни. Блокадные обстоятельства сделали эту формулу вполне наглядной, а вечно возобновляемые достижения вечно разрушающихся целей они довели до наглядности бега по замкнутому кольцу. Какими усилиями проталкивал себя человек от одного мучительного действия к другому? Нет, не требовалось особых психологических усилий. Каждое страдание, сутки на морозе, ведра на лестнице, было избавлением от худшего страдания, заменителем зла. Страдание, вытесненное страданием, стремящееся с помощью другого, замещающего страдание, отделаться от самого себя. Но воля бессильна разорвать этот ряд, чтобы ввести в него новый, незакрепленный страданием жест. Так сложился круг блокадного дня. Человек просыпался в 6 часов, потому что, как и все в городе, кто не дежурил, рано ложился и сразу вставал, потому что ему хотелось есть, или он боялся, что ему захочется есть. Он делал с утра домашние дела, не сделать их, отложить было бы смерти подобно. Он шел в редакцию, где работал, поскольку по крайней близорукости его не взяли в ополчение и в армию. В определенный час он шел в свою столовую, потому что никоим образом нельзя было пропустить там обед, который, может быть, дадут без выреза талона. В этой столовой так иногда бывало. После обеда он опять шел в редакцию, где еще много было работы. Потом возвращался домой, потому что еще полагалась вечерняя еда. Да идти больше было некуда. Он ужинал и сразу ложился, так как вставал в 6 часов, и в 10 ему хотелось спать. Но этот уклад, непререкаемый и точный, в основном управляемый триадой еды, еще не был режимом, но безжизненной схемой режима. Режим существует для чего-то. То, о ком идет речь, не чужд дистрофической идеи восстановления сил, мотивировавшей всякую всячину и, в особенности, тотальное подчинение времени 3 этапам еды. Но он уже спрашивает, для чего восстанавливать силы? Он не спрашивал бы, если бы воевал или стоял у станка на заводе, но он периферия войны, почти слитая с фронтом и отделенная от него иным качеством своей несвободы. В периферийном мире все пока негативно, даже работа, даже самая полезная тыловая работа расположена в том же кругу, где еда, где забота об огне и воде. Тяжким усилием воли, привыкшей к однообразной серии жестов, нужно где-то в каком-то месте раздвинуть круг и втиснуть в него поступок. Если человек умеет писать, то не должен ли он написать об этом и о предшествовавшем? Герцен сказал, кто мог пережить, должен иметь силу помнить. Каждодневные маршруты проходят мимо домов, разбомбленных по-разному. Есть разрезы домов, назойливо напоминающие мирхольдовскую конструкцию. Есть разрезы маленьких разноцветных комнат с уцелевшей круглой печью, выкрашенной под цвет стены, с уцелевшей дверью, иногда приоткрытой. Страшная бутафория аккуратно сделанных никуда не ведущих дверей. Разрезы домов демонстрируют систему этажей, тонкие прослойки пола и потолка. Человек с удивлением начинает понимать, что, сидя у себя в комнате, он висит в воздухе, что у него над головой, у него под ногами также висят другие люди. Он, конечно, знает об этом, он слышит, как над ним двигают мебель, даже колют дрова, но все это абстрактно, непредставимо, вроде того, что мы несемся в пространстве на шаре, вращающемся вокруг своей оси. Каждому кажется, что пол его комнаты стоит на некой перекрытой досками почве. Теперь же истина обнаружилась с головокружительной наглядностью. Есть дома сквозные, с сохранившимся фасадом, просвечивающим развороченной темнотой и глубиной, а в пустые оконные выбоины верхних этажей видно небо. Есть дома, особенно небольшие, с раскрошившейся крышей, из-под которой обрушились балки и доски. Они косо повисли, и, кажется, они все еще рушатся, вечно падают, как водопад. К домам появилось новое отношение. Люди стали говорить о домах, думать о домах. Воспринимаемой единицей города стал дом, тогда как прежде единицей была улица, сливающаяся из недифференцированных фасадов. Невнимательные люди увидели вдруг, из чего состоит их город. Он слагался из отдельных участков несравненной ленинградской красоты, из удивительных комплексов камня и неба, воды и листвы, а в остальном – из домов второй половины XIX века с некоторой примесью предреволюционного модерна и коробок первых лет революции. Бездарная архитектура второй половины прошлого века с боязнью линий и плоскостей, гладкой поверхности и незаполненного пространства, побуждавшей ее каждое свободное место забивать какой-нибудь отштукатуренной бессмыслицей. Теперь мы увидели эти дома облезлыми, стоящими в сырых и ржавых потеках краски плохого качества. В тяжелые осенние дни казалось, что эта ржавая промозглость проступает у них изнутри. Они не обещали ничего доброго. Каждый дом был теперь защитой и угрозой. Люди считали этажи, и это был двойной счет. Сколько этажей будет их защищать, и сколько будет на них падать. Мы познали объемы, пропорции, материалы домов. Восприятие дома стало аналитическим. Он расслаивался на своды, перекрытия, лестничные клетки. Лестничная клетка — это звучало специально и жутковато. Спускаясь по черным лестницам своих жилищ, люди присматривались к каким-то выступам и захламленным нишам, о которых они ничего не знали. Теперь это были укрытия. Как будет лучше, в случае чего, прислониться здесь к правой или к левой стенке? Иногда человек пытался представить непредставимое. Эти выступы и ступени, висящие в высоте, действительно в мгновение обрушатся, упадут на голову, на грудь. Лестничная клетка раздавила грудную клетку. Грудная клетка – это тоже специально и жутковато. Если дом воспринимается аналитически, то восприятие города, напротив того, синтетично. Город уже не серия мгновенных комбинаций улиц, домов и автобусов. Город – синтетическая реальность. Это он, город, борется, страдает, отталкивает убийц. Это общее понятие материально. Мы познаем теперь город как с самолета, как на карте. Это предметное целое, отграниченное зримой границей. Границу смыкают заставы, границу расчленяют ворота. У города есть двери, как у каждого человеческого жилья. К воротам рвется враг. Заставы и ворота не подпускают врага. В блокадном Ленинграде мы видели всякое. Меньше всего боязни. Опасность была повседневной, систематической, в своей систематичности рассчитанной на выматывание нервов. Но статистически она не была особенно велика. Проверенная ежедневным опытом опасность от бомбежки и обстрелов уступала огромным цифрам дистрофических смертей. К этой же медленной смерти человек проходил совсем другую внутреннюю подготовку. Человек идет по улице во время обстрела. Он знает, что это очень опасно и страшно. Но он идет в столовую обедать. И вместо того, чтобы бояться, он раздражается, не дадут даже спокойно пообедать. Вместо того, чтобы бояться смерти, он боится, что его по дороге задержат, остановят, загонят в укрытие, чтобы он не подвергал свою жизнь опасности. Возможность гибели существует в сознании этого человека. Но его непосредственное переживание – голод, и в особенности страх голода и голодная торопливость, слепо устремляющаяся к цели. Почему самым сильным врагом сопротивляемости, немцы это понимали, был голод? Потому что голод перманентен, невыключаем. Он присутствовал неотступно и сказывался всегда, не обязательно желанием есть. Мучительнее, тоскливее всего во время еды, когда еда с ужасающей быстротой приближалась к концу, не принося насыщения. Наш блокадник проглядел начало ужасной голодной эпопеи города, как и многие другие, вначале сравнительно легко переносившие нарастающие ограничения. Он удивился, ему нравилось удивляться, когда кто-то сказал: «Вот он, голод». Когда соседка с двухлетним ребенком вдруг перестала спускаться в бомбоубежище, потому что все равно не от бомбы, так от голода пропадем. Она действительно умерла в феврале. Ему нравились удивление и непонимание как признаки психики высшего разряда. Потом пришло время, когда не понимать стало уже невозможно. Вокруг умирали. Блокадный голод был голод неплохо организованный. Люди знали, что от кого-то невидимого они получат тот минимум, при котором одни жили, другие умирали. Это решал организм. Заторможенные люди монотонно ходили в булочную, в столовую, ожидая развязки. Им дана была непреложность 125 граммов тарелки супа, порции каши, умещавшейся на чайном блюдце. Что сверх того, нельзя было ни купить, ни достать, ни украсть, ни вымолить. Друг и брат сидел рядом, зажимая свои 125. Несмотря ни на какие терзания, их нельзя было попросить у лучшего друга, и если бы друг сам предложил, их нельзя было взять, будучи в здравом уме. Имелась, впрочем, в блокадном быту ситуация, ненадолго размыкавшая круг. Это когда умирал кто-нибудь в семье, и до конца месяца можно было отоваривать его карточки. В каком-то из закоулков какого-то из учреждений стояла женщина, обмотанная платками. С темным и подвижным лицом она ела ложку за ложкой из банки кашу. По тогдашним понятиям каши было довольно много. «А у меня мать умерла», — остановила она проходившего мимо малознакомого человека. «Каша вот по ее талонам». Такая тоска невероятная и ни за что не проходит. Думала, какое счастье съесть сразу 3 каши, 4 каши. Не получается, не хочу. Глотаю и глотаю, потому что тоска, она там глубоко внутри. Мне все кажется, станет легче. Эта каша, жижа опустится туда, вниз, придавит тоску, обволокнет ее, что ли. Ем-ем, а тоска не проходит. Людям открылось множество новых вкусовых ощущений, но ни с чем не было связано столько открытий, как с хлебом. Эта область была особенно неизведанной, потому что в интеллигентской среде до войны многие не очень даже точно знали, почем кило черного хлеба. Некоторыми в чистом виде владела мания хлеба. Только хлеб, хлеб наш насущный. Академический паёк, безвырезный обед, посылка с большой земли уподоблялась повышению в должности или ордену, или хвалебному отзыву в газете. Притом иерархия проявлялась здесь необычайно ясно и грубо. Союз писателей получал теперь иногда из Москвы посылки. Удивительные посылки с шоколадом, маслом, сухарями, консервами, концентратами. Правление определяло нормы выдачи. По списку он имелся у отвешивавшего масло кладовщика. Одни писатели, входившие в писательский актив, получали 1,8 кг масла, другие – 1 кг, не входившие в актив, из посылок вообще ничего не получали. Получившим 1,8 кг стыдно было этим гордиться, но они не могли удержаться и гордились. Для получавших 1 кг масло было отравлено. Многих обрадовали бы больше, скажем, 500 граммов, но чтобы это и было свидетельством литературных и общественных заслуг. Блокадный человек возвращался домой с добычей. Он нес в портфеле, в сутках, в авоське хлеб, полученный по карточке первой категории, безвырезный суп, 2-3 репы, которые он купил, имел возможность купить по цене, установленной спекулянтами. Ученый нес полбуханки, которые ему дали с собой за лекцию на хлебозаводе. Актер бережно нес свой чемоданчик, куда после выступления ему сунули 2 куска сахара, пьянящих, как аншлаг. Человек нес с собой свое социальное признание. Сытый не разумеет голодного, в том числе самого себя. Отъедаясь, человек постепенно терял понимание себя, такого, каким он был в месяцы большого голода. Блокадные люди все прочнее забывали свои ощущения, но они вспоминали факты. На свет правил поведения, уже тяготеющих к норме, факты медленно выползали из помутившейся памяти. Так ей хотелось конфет. Зачем я съел эту конфету? Можно было не съесть эту конфету, и все было бы хоть немного лучше. Этот блокадный человек думает о жене, матери, чья смерть сделала съеденную конфету необратимой. рассеивается туман дистрофии, и отчужденный от самого себя человек лицом к лицу встречает предметы своего стыда и раскаяния. Для переживших блокаду раскаяние было так же неизбежно, как дистрофические изменения организма. Притом тяжелая его разновидность – непонимающее раскаяние. Человек помнит факт и не может восстановить переживание. Переживание куска хлеба, конфеты, побуждавшие его к жестоким, к бесчестным, к унижающим поступкам. Круг – блокадная символика замкнутого в себе сознания. Как его прорвать? Люди бегут по кругу и не могут добежать до реальности. Им кажется, что они воюют, но это неправда. Воюют те, кто на фронте. Им кажется, что они не воюют, а только питаются, но и это неправда, потому что они делают то, что нужно делать в этом воюющем городе, чтобы город не умер. Так бывает с людьми, если действие их не поступок, а только реакция. Как разомкнуть круг поступком? Поступок – всегда признание общих связей, без которых можно только мычать, даже вопреки человеку, для него обязательных. Рассказать о круге – прорвать круг. Потому что написавшие умирают, а написанное – не спросясь их, остается.
1: У меня на примете есть прекрасный рассказ Евгения Петрова.
2: Вот, таким образом записные книжки Ильфа подвели нас к рассказу Петрова.
1: Да, и этот рассказ называется «Проклятая

0: хорошо ранней весной, когда пахнет фиалками и кошками, когда отвратительный вой трамваев становится похожим на звуки иоловой арфы, когда наглое фырканье автомобилей превращается в переливы пастушеской свирели, а вопли газетчиков в шорох молодой листвы, и когда даже ответственные съемщики становятся похожими на людей. Ранней весной медик Остап Журочка влюбился в Катю Пернатову.
1: Ой. Ну что я нашел в этой дурехе? И росту чепуховый, и волосы какие-то серые, и глаза странные. Не то синие, не то желтые. А главное, дура. Только и знает. Хихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih
0: Пернатовой, что вовсе ей не хахонь все, и что Пернатова девушка серьезная и начитанная, сознавал, но боролся.
1: Да тоже к педагогической деятельности готовится. А сама, небось, о женихах думает. Знаем мы этих женщин.
0: Всю ночь провел Журочка в длительной борьбе с обольстительным образом Пернатовой. А наутро выяснилось, что борьба окончена полным его поражением. Любовь, как известно, не картошка. Ее не сваришь в кухне студенческого общежития. Любовь – штука тонкая и требует подхода. Целую неделю страдал медик в одиночестве, но, наконец, не выдержал и рассказал о своих страданиях соседу по койке Кольке Дедушкину.
1: Кольк, что ж теперь будет, а?
2: Что будет? Что будет? Что ты намерен предпринять?
1: Ну как что? Ну, жениться.
2: Ну и женись. Если, конечно, тебя привлекает именно этот не особенно удобный способ самоубийства.
1: Коль, а вдруг она меня не любит?
2: Да ты спроси ее.
1: Неудобно как-то взять вдруг и спросить. А вдруг обидится?
2: Да ты попробуй.
1: Да попробуй. Легко сказать попробуй. А ты пробовал?
2: Я? Да. Сколько угодно. К каждой девчонке нужно иметь особенный подход. Взять хотя бы, к примеру, твою Катьку. Чем интересуется Пернатова? Пернатова в данное время интересуется проблемой пола и брака. Я на днях видел ее на лекции «Здоровье и брак». Ясно? Напари ей что-нибудь на эту тему. Подготовь почву. Дело верное, старик. На эту темку Пернатова в два счета клюнет.
1: Коль, неужели клюнет?
2: Клюнет. Да раз сколько Дедушкин говорит, можешь быть спокоен. Ой. Дедушкин, брат, знаток в таких вещах. Это я тебе прямо могу сказать, без всякого хвастовства.
0: На другой день в университетском коридоре Журочка робко подошел к Кате.
1: Здрасте, Пернатова.
3: Здравствуйте, Журочка.
1: Здрасте.
3: А что это вас так давно не было видно? И бледный вы какой-то, будто всю ночь не спали.
1: Ага.
3: Каким он франтом. Смотрите, галстук надел. Пойдемте гулять. Сегодня солнце, дивная погода, чудесно.

0: Что это вы такой молчаливый сегодня? Скажите что-нибудь.
1: Здоровье – это могучий фактор.
0: Да?
1: Да.
0: Это интересно. Смотрите, какие смешные тени от деревьев, совсем кругленькие.
1: Ага. Дерево, как и человек, нуждается в заботе. Дерево, например, поливает водой. И человек тоже должен каждый день обливаться. Это укрепляет мышцы и нервную систему.
0: Неужели укрепляет? Это интересно.
1: Ага.
0: Вы знаете, Жорочка, как странно.
1: Что?
0: Вы мне эту ночь снились.
1: Ой.
0: Вот вы женились.
1: Ой.
0: На Зине Татарчук.
1: Брак без гигиены немыслим. Здоровье брачующихся. Ой, великий фактор.
0: А вы твердо уверены, что здоровье могучий фактор?
1: Да.
0: С чем вас и поздравляю. До свидания. Не провожайте меня.
2: После этого Журочка грустно сообщил другу.
1: Колька, не клюет.
3: Да уж у такого дурака, как ты, клюнет. Держи карман.
1: И говорить не хочет. Ушла. Не провожайте, говорит.
3: А о чем ты с ней говорил?
1: О гигиене брака.
3: Здрасте. Ты бы еще поговорил с ней о двенадцатиперстной кишке.
1: А я о кишке ничего не знаю.
3: Так знай же. Не далее, как вчера, я лично присутствовал при споре, когда Пернатова с пеной у рта говорила на темку «Естественный подбор и брак ради потомства».
1: Ну?
3: Окей, ну.

0: Вот. На основе естественного подбора мы можем.
1: Добро пожаловать, мой сын, сказал с улыбкой он Руслану. Уж 20 лет я здесь один, во мраке старой жизни вяну. Но, наконец, дождался дня, давно предвиденного мною. Мы вместе сведены судьбою. Садись и выслушай меня. Руслан, лишился ты Людмилы. Твой твердый дух теряет силы. Но зла промчится быстрый миг. На время рок тебя постиг. С надеждой, верой веселой, иди на все. Не унывай, вперед, мечом и грудью смелой свой путь на полночь пробивай. Узнай, Руслан, твой оскорбитель, волшебник страшный Черномор, красавец давний похититель, полночных обладатель гор. Еще ничей в его обитель не проникал до ныне взор, но ты, злых козней истребитель, в нее ты вступишь, и злодей погибнет от руки твоей. Тебе сказать не должен бой. Судьба твоих грядущих дней, мой сын, в твоей отныне воле. Наш Витязь старцу пал к ногам, и в радости лобзает руку, светлеет мир его очам, и сердце позабыло муку. Руслан на мягкий мох ложится пред умирающим огнем, он ищет позабыться сном, вздыхает, медленно вертится, напрасно. Витязь, наконец, не спится что-то, мой отец. Что делать? Болен я душою, и сон не в сон. Как тошно жить. Позволь мне сердце освежить твоей беседою святою. Прости мне дерзостный вопрос. Откройся. Кто ты благодатный? Судьбы наперстник непонятный. В пустыню кто тебя занес? Вздохнув, с улыбкой печальный старик в ответ. Любезный сын, уж я забыл отчизны дальний угрюмый край. Природный Фин в долинах нам одним известных, гоняя стадо сел окрестных, в беспечной юности я знал одни дремучие дубравы, ручьи, пещеры наших скал, да дикой бедности забавы. Но жить в отрадной тишине дано недолго было мне. Тогда близ нашего селения, как милый цвет уединения, жила Наина. Меж подруг она гремела красотою. Я с трепетом открылся ей, сказал: «Люблю тебя, Наина». Но робкой горести моей Наина с гордостью внимала. Лишь прелести своей любя и равнодушно отвечала: «Пастух, я не люблю тебя». И все мне дико, мрачно стало. Родная куща, тень дубров, веселые игры пастухов, ничто тоски не утешало. В унынии сердце сохло вяло. И, наконец, задумал я оставить финские поля, морей неверные пучины с дружиной братской переплыть и бранной славой заслужить внимание гордое Наины. Мы весело, мы грозно бились, делили дани и дары, и с побежденными садились за дружелюбные пиры. Но сердце, полное Наиной, под шумом битвы и пиров, томило стайную кручиной, искало финских берегов. Пора домой, сказал я друге, повесим праздные кольчуги под сенью хижины родной, сказал, и весла зашумели, и страх оставя за собой, в залив отчизны дорогой, мы с гордой радостью влетели. К ногам красавицы надменной принес я меч окровавленный, кораллы, златый, жемчуг. Пред нею, страстью упоенной, безмолвным роем окруженный ее завистливых подруг, стоял я пленником послушным. Но дева скрылась от меня, примолвив с видом равнодушным: «Герой, чему рассказывать, мой сын, чего пересказать нет силы? Ах, и теперь один-один, душой уснув, в дверях могилы, я помню горе с

И порой, как о минувшем мысль родится, по бороде моей седой слеза тяжелая катится. И я, любви искатель жадный, решился в грусти безотрадной Наину чарами привлечь и в гордом сердце девы хладной любовь волшебствами зажечь. Спешил в объятия свободы, в уединенный мрак лесов, и там в учении колдунов провел невидимые годы. Настал давно желанный миг, и тайну страшную природы я светлой мыслью постиг. Узнал я силу заклинания. Венец любви, венец желанием, теперь, Наина, ты моя. Творю поспешно заклинания, зову духов, и в тьме лесной стрела промчалась громовая, волшебный вихрь поднял вой, земля вздрогнула под ногой, и вдруг сидит передо мною старушка дряхлая седая, глазами впалыми сверкая, с горбом, с трясучей головой, печальной ветхости картина. Ах, Витяс, то была Наина. Возможно, ах, Наина, ты ли? Наина, где твоя краса? Скажи, уже ли небеса тебя так страшно изменили? Скажи, давно ли, оставя свет, расстался я с душой и с милой? Давно ли? Ровно 40 лет был девы роковой ответ. Сегодня 70 мне било. Зато, прибавила болтунья, открою тайну, я колдунья. И было в самом деле так. Немой, недвижный перед нею я, совершенный был дурак со всей премудростью моею. Но вот ужасно, колдовство вполне свершилось по несчастью. Мое седое божество ко мне пылало новой страстью. Бормочет мне любви признание, вообрази мое страдание. Я с криком вырвался, бежал, она во след. О, недостойный, ты возмутил мой век спокойный, невинной девы ясны дни, добился ты любви Наины и презираешь, вот мужчины. Так мы расстались. С этих пор живу в моем уединении с разочарованной душой, и в мире старца утешения природа, мудрость. Уже зовет меня могила, но чувства прежние свои еще старушка не забыла, и пламя поздней любви с досады в злобу превратила. Душою черной зло любя, колдунья старая, конечно, возненавидит и тебя. Но горе на земле не вечно. Со вздохом Витяс благодарный объемлет старца колдуна, душа надеждою полна, выходит вон, ногами стиснул Руслан заржавшего коня, в седле оправился, присвистнул, отец мой, не оставь меня, и скачет по пустому лугу. Седой мудрец молодому другу кричит во след: счастливый путь, прости, люби свою супругу, советов старца не забудь.

соперники в искусстве брани, не знайте мира меж собой, несите мрачной славе дани и упивайтесь враждой. Соперники другого рода, вы, рыцари Парнасских гор, старайтесь не смешить народа нескромным шумом ваших ссор, бронитесь, только осторожно. Но вы, соперники в любви, живите дружно, если можно. Поверьте мне, друзья мои, кому судьбою непременной девичье сердце суждено, тот будет мил на зло вселенной. Сердиться глупо и грешно. Когда Рогдай неукротимый, глухим предчувствием томимый, оставя спутников своих, пустился в край уединенный и ехал меж пустынь лесных в глубокую думу погруженный. Злой дух тревожил и смущал его тоскующую душу, и Витязь пасмурный шептал: «Убью, преграды все разрушу. Руслан, узнаешь ты меня, теперь-то девичца поплачет». И вдруг, поворотив коня, во весь опор назад он скачет. В то время доблестный Фарлав, все утро сладко продремав, укрывшись от лучей полдневных у ручейка наедине для подкрепления сил душевных, обедал в мирной тишине. Как вдруг он видит, кто-то в поле, как буря мчится на коне, и времени не тратя боли, Фарлав, покинув свой обед, копье, колчугу, шлем, перчатки, вскочил в седло и без оглядки летит. А тот за ним послед. «Остановись, беглец бесчестный!» — кричит Фарлаву неизвестный. «Презренный, дай себя догнать, дай голову с тебя сорвать!» Фарлав, узнавший глаз Рогдая, со страха скорчась, адмирал и верной смерти ожидая, коня еще быстрее гнал. Ко рву примчался конь ретивый. Взмахнул хвостом и белой гривой, бразды стальные закусил и через ров перескочил. Но робкий всадник вверх ногами свалился тяжко в грязный ров. Землянин взвидел с небесами и смерть принять уж был готов. Рогдай к оврагу подлетает, жестокий меч уж занесен, погибнет рус, умри, вещает. Вдруг узнает Фарлафа он. Глядит, и руки опустились. Досада, изумление, гнев в его чертах изобразились. Скрипя зубами, онемев, герой с поникшей головою, скорее отъехав от рва, бесился. Но едва-едва сам не смеялся над собой. Тогда он встретил под горою старушечку, чуть-чуть живую, горбатую, совсем седую, она дорожную клюкой ему на север указала. «Ты там найдешь его», — сказала. Рогдай весельем закипел и к верной смерти полетел. А наш Фарлав во рву остался, дохнуть не смея, про себя он лежа думал: жив ли я? Куда соперник мой девался? Вдруг слышит прямо над собой старухи голос гробовой: «Встань, молодец, все тихо в поле, ты никого не встретишь боли. Я привела тебе коня, вставай, послушайся меня». «Поверь», — старуха продолжала, — «Людмилу мудрено сыскать. Она далеко забежала, не нам с тобой ее достать. Опасно разъезжать по свету, ты, право, будешь сам не рад. Последуй моему совету. Вступай тихохонько назад. Под Киевом, в уединении, в своем наследственном селении останься лучше без забот. От нас Людмила не уйдет». Сказав, исчез. В нетерпенье благоразумный наш герой тотчас отправился домой, сердечно позабыв
о славе и даже о княжне молодой. Меж тем Руслан далеко мчится в глуши лесов, в глуши полей, привычной думою стремится к Людмиле, радости своей. Однажды темную порою, по камням берегом крутым, наш Витязь ехал над рекою. Все утихало. Вдруг за ним стрелы мгновенное жужжанье, кольчуги звон и крик и ржанье, и топот по полю глухой. «Стой!» — грянул голос громовой. Он оглянулся в поле чистом, подняв копье, летит со свистом свирепый всадник. И грозой помчался князь ему навстречу. «Ага, догнал тебя, постой!» — кричит наездник удалой. «Готовься, друг, на смертную сечу, теперь ложись средь здешних мест, а там ищи своих невест». Руслан вспылал, вздрогнул от гнева, он узнает сей буйный глаз. Друзья мои, а наше дело оставим Витязи на час. О них опять я вспомню вскоре, а то давно пора бы мне подумать о молодой княжне и об ужасном Черноморе. Несчастная, когда злодей, рукою мощную своей тебя сорвав с постели брачной, взвелся, как вихрь, к облакам сквозь тяжкий дым и воздух мрачный, и вдруг умчал к своим горам, ты чувств и памяти лишилась, и в страшном замке колдуна безмолвно, трепетно, бледна в одно мгновение очутилась. До утра юная княжна лежала тягостным забвением, как будто страшным сновидением объята. Наконец она очнулась, пламенным волнением и смутным ужасом полна. Душой летит за наслаждением, кого-то ищет с упоением, где ж милый шепчет, где супруг зовет. И помертвела вдруг. Глядит с боязнью вокруг. Людмила, где твоя светлица? Лежит несчастная девица среди подушек пуховых, под гордой сенью балдахина, завесы, пышная перина в кистях, в узорах дорогих. Повсюду ткани парчевые, играют яхонты, как жар, кругом курильницы золотые, подъемлют ароматный пар. Довольно. Благо мне не надо описывать волшебный дом. Уже давно Шахерезада меня предупредила в том. Но светлый терем не отрада, когда не видим друга в нем.

начать, она к окну крешетчато подходит, и взор ее печально бродит в пространстве пасмурной дали. Все мертво, снежные равнины коврами яркими легли, стоят угрюмых гор вершины в однообразной белизне и дремлют в вечной тишине. В слезах отчаяния Людмила от ужаса лицо закрыла. Увы, что ждет ее теперь? Бежит в серебряную дверь, она с музыкой отворилась, и наша дева очутилась в саду, пленительный предел, приют покоя и прохлады. Сквозь вечную зелень здесь и там мелькают светлые беседки, повсюду рос живые ветки, цветут и дышат по тропам. Но безутешная Людмила идет, идет и не глядит. Волшебство роскошь ей постыло, ей грусть и в неге светлый вид. Куда, сама не зная, бродит, волшебный сад кругом обходит, свободу горьким дав слезам, и взоры мрачные возводит к неумолимым небесам. Вдруг осветился взор прекрасный. К устам она прижала перст. Казалось, умысел ужасный рождался. Страшный путь отверст. Высокий мостик над потоком пред ней висит на двух скалах. В унынии тяжком и глубоком она подходит и в слезах на воды шумные взглянула, ударила, рыдая в грудь, в волнах решилась утонуть. Однако в воды не прыгнула и далее продолжала путь. Моя прекрасная Людмила, по солнцу бегая с утра, устала, слезы осушила, в душе подумала, пора, на травку села, оглянулась, и вдруг над нею синь шатра, шумя с прохлады развернулась, обед роскошный перед ней, прибор из яркого кристалла, и в тишине из-за ветвей незримо арфа заиграла. Девица пленная княжна, но втайне думает она, вдали, от милого, в неволе, зачем мне жить на свете боль? О ты, чья гибельная страсть меня терзает и лелеет, мне не страшна злодею власть, Людмила умереть умеет, не нужно мне твоих шатров, ни скучных песен, ни перов, не стану есть, не буду слушать, умру среди твоих садов. Подумала и стала кушать. Княжна встает, и вмиг шатер, и пышный роскоши прибор, и звуки арфы. Все пропало, по-прежнему все тихо стало. Людмила вновь одна в садах, скитается из рощи в рощи. Меж тем в лазурных небесах плывет луна, царица нощи. Находит мгла со всех сторон, и тихо на холмах почила. Княжну невольно клонит сон, и вдруг неведомая сила, нежнее, чем вешний ветерок, ее на воздух поднимает, несет по воздуху в чертог и осторожно опускает сквозь фимиам вечерних роз на ложе грусти, ложе слез. Что ж, наша пленница теперь дрожит, как лист, дохнуть не смеет. Хладеют перси, взор темнеет. Мгновенный сон от глаз бежит. Не спит, удвоила внимание. Недвижно в темноту глядит. Все мрачно, мертвое молчание. Лишь сердце слышит трепетание. И мнится, шепчет, тишина. Идут. Идут к ее постели, в подушке прячется княжна, и вдруг, о страх, и в самом деле раздался шум, озарена мгновенным блеском, тьма ночная, мгновенно дверь отворена, безмолвно, гордо выступая, ногими саблями сверкая, арапов длинный ряд идет, попарно, чинно, сколь возможно, и на подушках осторожно седую бороду несет. И входит с важностью за нею, подъяв величественно шею, горбатый карлик
из дверей. Его-то голове обритой, высоким колпаком покрытой, принадлежала борода. Уж он приближился. Тогда княжна с постели соскочила, седого Карлу за колпак рукою быстро ухватила, дрожащий занесла кулак и в страхе завизжала так, что всех арапов оглушила. Трепеща, скорчился бедняк, княжна испуганный бледнее, зажавший уши, поскорее хотел бежать, но в бороде запутался, упал и бьется, встает, упал. В такой беде арапов черный рой метется, шумят, толкаются, бегут, хватают колдуна в охапку и вон распутывать несут. Оставя у Людмилы шапку. Ну что ты, добрый витязь наш, вы помните нежданную встречу? При свете трепетном луны сразились витязи жестоко. Сердца их гневом стеснены, уж копья брошены далеко, уже мечи раздроблены, кольчуги кровью покрыты, щиты трещат, в куски разбиты. Они схватились на конях. Взрывая к небу черный прах, под ними борзы кони бьются. Борцы недвижно сплетены, друг друга стиснув, остаются, как бы к седлу пригвождены. Их члены злобой сведены, переплелись и костенеют. По жилам быстрый огонь бежит, на вражьей груди грудь дрожит. И вот колеблются, слабеют, кому-то пасть. Вдруг витязь мой, вскипев железной рукой, с седла наездника срывает, подъемлет, держит над собой и волны с берега бросает. Погибни, грозно восклицает, умри, завистник злобный мой. Ты догадался, мой читатель, с кем бился доблестный Руслан? То был кровавых битв искатель Рогдай, надежды киевлян, Людмилы мрачный обожатель. Он вдоль днепровских берегов искал соперника следов, нашел, настиг. Но прежняя сила питомцу славы изменила, и Руси древний удалец в пустыне свой нашел. И слышно было, что Рогдая, тех вот русалка молодая, на хладной перси приняла, и жадно витязя лобзая на дно со смехом увлекла. И долго после ночи темной, бродя близ тихих берегов, богатыря призрак огромный пугал.

сияло на темени полночных гор, но в дивном замке все молчало. В досаде скрытый Черномор без шапки, в утреннем халате, зевал сердито на кровати. Вокруг бороды его седой рабы толпились молчаливо, и нежно гребень костяной расчесывал ее извиво. Меж тем для пользы и красы на бесконечные усы лились восточные ароматы, и кудри хитрые велись. Как вдруг, откуда ни возьмись, в окно влетает змей крылатый, гремя железной чешуей, он в кольца быстро и согнулся, и вдруг Наиной обернулся пред изумленную толпой. «Приветствую тебя», — сказала, — «собрат, издавна чтимый мной. Досель я Черномора знала одной громкою молвой, но тайный рок соединяет теперь нас общую враждой. Тебе опасность угрожает, нависла туча над тобой, и голос оскорбленной чести меня к отмщению зовет. Со взором, полным хитрой лести, ей Карла руку подает, вещая: «Дивная Наина, мне драгоценен твой союз, мы посрамим коварство Фина, но мрачных козней не боюсь. Противник слабый мне не страшен. Узнай, чудесный жребий мой, всей благодатной бородой недаром Черномор украшен. Доколь волосов ее седых враждебный меч не перерубит, никто из витязей лихих, никто из смертных не погубит малейших замыслов моих. Моею будет век Людмила, Руслан же гробу обречен». И мрачно ведьма повторила: погибнет он». Потом три раза прошипела, три раза топнула ногой и черным змеем улетела. Блистая в ризе парчевой, колдун колдуньей ободренной, развеселясь, решился вновь нести к ногам девицы пленной усы, покорность и любовь. Разряжен карлик бородатый, опять идет в ее палаты, проходит длинный комнат ряд, княжны в них нет. Он дали в сад, в лавровый лес, к решетке сада, вдоль озера, в круг водопада, под мостики, в беседки. Нет, княжна ушла, пропал и след. Кто выразит его смущение, и рев, и трепет иступления? Досады дня не взвидел он, раздался Карла дикий стон. «Сюда, невольники, бегите! Сюда, надеюсь я на вас! Сейчас Людмилу мне сыщите! Скорее, слышите, сейчас! Не то шутите вы со мною! Всех удавлю вас бородою!» Читатель, расскажу тебе, куда красавица девалась. Всю ночь она своей судьбе в слезах дивилась и смеялась. Ее пугала борода, но Черномор уж был известен и был смешон, а никогда со смехом ужас не совместен. Навстречу утренним лучам постель оставила Людмила и взор невольный обратила к высоким чистым зеркалам. Невольно кудри золотые с лилейных плеч приподняла, невольно волосы густые рукой небрежной заплела, свои вчерашние наряды нечаянно в углу нашла, вздохнув, оделась, из досады тихонько плакать начала. Однако с верного стекла, вздыхая, не сводила взора. И девице пришло на ум в волнении своенравных дум примерить шапку Черномора. Все тихо, никого здесь нет, никто на девушку не взглянет, а девушке в 17 лет какая шапка не пристанет. Рядиться никогда не лень. Людмила шапку завертела на брови, прямо на бекрень и задом наперед надела. И что ж, о чудо старых дней! Людмила в зеркале пропала, перевернула, перед ней Людмила прежняя предстала.
Назад надела. Снова нет. Сняла и в зеркале. Прекрасно. Добро, колдун. Добро, мой свет. Теперь мне здесь уж безопасно. Теперь избавлюсь от хлопот. И шапку старого злодея, княжна от радости краснея, надела задом наперед. Но возвратимся же к герою. Не стыдно заниматься нам так долго шапкой, бородою, Руслана поруча судьбам. Свершив с Рогдаем бой жестокий, проехал он дремучий лес. Пред ним открылся дол широкий, при блеске утренних небес. Трепещет Витязь поневоле, он видит старой битвы поле. Вдали все пусто, здесь и там желтеют кости по холмам, разбросаны колчаны, латы, где сбруя, где заржавый щит, в костях руки здесь меч лежит, травой оброс там шлем косматый, и старый череп тлеет в нем, богатыря там остов целый, с его поверженным конем лежит недвижный, копья, стрелы в сырую землю вонзены, и мирный плющ их обвивает, ничто безмолвной тишины пустыни сей не возмущает, и солнце с ясной вышины долину смерти озаряет. Со вздохом Витязь круг себя взирает грустными очами. О, поле, поле, кто тебя усеял мертвыми костями? Чей борзый конь тебя топтал в последний час кровавой битвы? Кто на тебе со славой пал? Чьи небо слышало молитвы? Зачем же поле смолкло ты, и поросло травой забвенье? Времен от вечной темноты, быть может, нет и мне спасенья. Быть может, на холме немом поставят тихий гроб Русланов, и струны громкие баянов не будут говорить о нем. Но вскоре вспомнил Витязь мой, что добрый меч герою нужен, и даже панцирь, а герой с последней битвы безоружен. Обходит поле он вокруг, он поднял щит, не выбирая, нашел и шлем, и звонкий рог, но лишь меча сыскать не мог, долину брани объезжая. Он видит множество мечей, но все легки, да слишком малы. А князь-красавец был невялый, не то что Витязь наших дней. Чтоб чем-нибудь играть со скуки, копье стальное взял он в руки, кольчугу он надел на грудь и далее пустился в путь.

Уж побледнел закат румяный над усыпленной землей, дымятся синие туманы, исходит месяц золотой, померкла степь, тропой темной задумчив едет наш Руслан и видит. Сквозь ночной туман вдали чернеет холм огромный, и что-то страшное храпит. Он ближе к холму, ближе, слышит, чудесный холм как будто дышит. Вдруг холм безоблачной луною в тумане бледно озарясь яснеет, смотрит храбрый князь и чудо видит пред собою. Найду ли краски и слова? Пред ним живая голова. Вблизи, осматривая диво, объехал голову кругом и стал пред носом молчаливо, щекотит ноздри копьем. И сморщась, голова зевнула, открыла очи и чихнула. Поднялся вихрь, степь дрогнула, взвелась пыль, с ресниц, с усов, с бровей слетела стая сов. Проснулись рощи молчаливо, чихнуло эхо. Конь ретивый заржал, запрыгал, отлетел, едва сам Витязь усидел, а вслед раздался голос шумный. Куда ты, Витязь неразумный? Ступай назад, я не шучу, как раз нахала проглочу. Руслан с презрением оглянулся, браздами удержал коня и с гордым видом усмехнулся. Молчи, пустая голова! Слыхал я истину бывало, хоть лоб широк, да мозгу мало. Я еду-еду не свищу, а как наеду не спущу. Тогда, от ярости немея, стесненной злобой пламенея, надулась голова, как жар, кровавые очи засверкали, на пенис губы задрожали, из уст ушей поднялся пар, и вдруг она, что было мочи, навстречу князю стала дуть. Напрасно конь, зажмуря очи, склонив голову на ту же грудь, сквозь вихрь, дождь и сумрак ночи неверный продолжает путь, объятый страхом, ослепленный, он мчится вновь изнеможенный, далече в поле отдохнуть, вновь обратиться Витязь хочет, вновь отражен, надежды нет, а голова ему во след, как сумасшедшая хохочет, гремит, ай, Витязь! Ай, герой, куда ты? Тише, тише, стой! Эй, Витязь, шею сломишь даром! Не трусь, наездник, и меня порадуй хоть одним ударом, пока не заморил коня. И между тем она героя дразнила страшным языком. Руслан, досаду в сердце кроя, грозит ей молча копьем, трясет его рукой свободной и, задрожав, Булат холодный вонзился в дерзостный язык. И кровь из бешеного зева рекою побежала вмиг. Счастливым пользуясь мгновением, как ястреб-богатырь летит с подъятой грозной десницей и в щеку тяжкой рукавицей с размаху голову разит. Ударом огласилась. Кругом росистая трава кровавой пеной обогрилась, и, зашатавшись, голова перевернулась, покатилась, и шлем чугунный застучал. Тогда на месте опустелом меч богатырский засверкал. Наш Витязь в трепете веселом его схватил, и к голове по окровавленной траве бежит с намеренным жестоким ей нос и уши обрубить. Уже Руслан готов разить, уже взмахнул мечом широким. Вдруг, изумленный, внемлет он головы молящий жалкий стон. Ты вразумил меня, герой, отныне я тебе послушен. Но, Витязь, будь великодушен, достоин плача жребий мой. И я был, Витязь, удалой,
кровавых битвах супостата себе я равного не зрел. Счастлив, когда бы не имел соперником меньшого брата. Коварный, злобный Черномор, ты всех бед моих виною, семейство нашего позор. Я был всегда немного прост, хотя высок. А сей несчастный, имея самый глупый рост, умен, как бес, и зол ужасно. Вот он однажды с видом дружбы, послушай, хитро мне сказал, не откажись от важной службы. Я в черных книгах отыскал, что за восточными горами, на тихих мореберегах, в глухом подвале, под замками, хранится меч. И что же страх? Сей меч известен будет нам, что нас он обоих погубит, мне бороду мою отрубит, тебе главу. Суди же сам, сколь важно нам приобретение сего создания злых духов. Ну что же, где тут затруднение? Сказал я Карли, я готов, иду хоть за пределы света. За отдаленными горами нашли мы роковой подвал. Я разметал его руками и потаенный меч достал. Но нет, судьба того хотела. Меж нами ссора закипела. И было, признаюсь, о чем. Вопрос, кому владеть мечом? Я спорил, Карло горячился, бронились долго. Наконец уловку выдумал хитрец, притих и будто бы смягчился. «Оставим бесполезный спор», — сказал мне важно Черномор. «Мы тем союз наш обесславим, рассудок в мире жить велит. В судьбе решить мы предоставим, кому сей меч принадлежит. К земле приникнем ухом оба, чего не выдумает злоба. И кто услышит первый звон, тот и владей мечом до гроба». Сказал и лег на землю он. Я с дуру тоже растянулся, лежу. И слышу ничего, смягкая, обману его. Но сам жестоко обманулся. Злодей в глубокой тишине, привстав на цыпочках ко мне, подкрался сзади, размахнулся, как вихрь свистнул острый меч, и прежде чем я оглянулся, уж голова слетела с плеч. И сверхъестественная сила в ней жизни дух остановил. Но злобный Карло перенес меня в сей край уединенный, где вечно должен был стеречь тобой сегодня взятый меч. О, Витис, ты храним судьбою, возьми его, и Бог с тобою. Быть может, на своем пути ты Карлу чародея встретишь? Ах, если ты его приметишь, коварству, злобе отомсти. И, наконец, я счастлив буду. Спокойно мир оставлю сей. И в благодарности моей твою пощечину забуду.

0: И знаешь, что я ему сказала прямо в глаза? Пусть не думает, что он какой-то там султан или рабовладелец, и что все ему позволено. Да, я работница, пусть он это пометит у себя на лбу. Работница. И пусть только попробует дотронуться до меня. Заявлю директору, секретарю партийной организации, он вылетит с фабрики как пробка, не посмотрит, что главный технолог. Ты чего на меня так смотришь?
1: Что ты очень разгорячилась.
0: А как не разгорячиться? Воображал, я терпеть таких не могу. Вызвал меня в кабинет, якобы поговорить о чем-то, а сам задумал волочиться. Нет, голубчик, если ты настоящий мужчина, сотвори большое, великое, что-то такое, от чего у женщины ноги подкосятся от одного взгляда на тебя, а то, что ты главный технолог.
1: Так вот, значит, как?
0: Что?
1: А глядя на меня, у тебя не подкашиваются ноги?
0: Ну, Сашек, я тебе рассказываю о том типе.
1: Но у тебя ноги не подкашиваются при виде меня, не правда ли? Ясно. Впрочем, ты все это для чего мне рассказываешь?
0: Как для чего? Разве я не должна была?
1: Должна. А как же? Ведь я твой верный спутник в жизни. Будем вместе делить радости и печаль.
0: Ну что подсмеиваешься? Кроме тебя у меня никого нет. Я тебе рассказала все это потому, что мне тяжело было.
1: Может, ты решила вызвать во мне ревность? Тогда я

0: Просто иногда бываю усталый.
1: Вот, видишь? Только ты можешь уставать, оказывается. Как будто я уж совсем не тружусь.
0: Нет. Ты просто меня не любишь больше.
2: Вот тебе на. Снова здорово. Сейчас начнутся жалобы, что ты мне надоела, что ты мне в тягость, а я должен буду со страстной горячностью все отрицать и убеждать тебя в обратном.
0: Мне хочется, приходя с работы, приютиться около тебя и рассказать все, что случилось за день, отдохнуть.
2: И что ж тебе мешает? Я самый примерный муж на Балканском полуострове. Соседи вон начинают сомневаться, не страдаю ли я домашней меланхолией.
0: Да ты встречаешь меня всегда каким-то нахохлившимся. Переиначиваешь мои слова. А мне хочется быть всегда рядом, идти за тобой. Как тогда, когда убивали волка, помнишь?
2: Я так и знал, что виноват во всем окажусь я.
0: Саша, хочешь, убьем этого проклятого волка? Он там, пригнулся в углу и смотрит на нас своими злобными желтыми глазами. Саша, иди ко мне, мне страшно.
2: Нам только и убивать сейчас волков. Пойми, я должен заниматься, заниматься.
0: Прости, я тебе мешаю, увлеклась. Догадалась? Нет, я не мешаю тебе, Саша.
2: Ну ладно, не мешаешь, вдохновляешь.
0: Нам мешает обстановка, теснота. Все время сталкиваемся друг с другом, грыземся.
2: Говорим, говорим.
0: Еще немного, Саша, еще немного. Мне обещали в будущем году дать квартиру. Наша фабрика заканчивает строительство большого корпуса. Часть квартир выделена для молодых семей. Товарищ Пенчева – член партбюро, и она обещала мне. Заживем как люди. Тогда смогу видеться каждый день с моим сладким малышиком. Он не будет на пятидневке, каждый вечер будет засыпать у нас. И я совсем тихонько буду целовать его волосики. Ты не рад?
2: Рад. Как не радоваться? А ты понимаешь, что ты сказала?
0: Что ты опять неладное сказала?
2: Мне дадут квартиру. Ясно? Дадут тебе. А я должен чувствовать себя как квартирант, принятый по благоволению. Должен испытывать благодарность тебе, товарищу Пенчевой и, вероятно, главному технологу.
0: Почему ты такой недобрый? Ведь что мое, то твое. Там будет наш настоящий дом. И когда будем входить в первый раз, ты перенесешь меня на руках через порог. Обещаешь?
2: Нет, нет, лучше мне постоянно носить тебя на руках, чтобы выразить полнее чувство признательности. Квартира, которая обязана тебе. Красота! Вероятно, я должен снимать обувь еще на тротуаре и отдавать тебе честь. Ты станешь еще более важной и надутой.
0: Я не важная и не надутая. Я радуюсь, что работаю, и что люди уважают мой труд и уважают меня. И если бы и ты мог...
2: Начинается новая песня. Я не уважаю твой труд и не ценю его.
0: Нам не теснота и не обстановка мешает. Другое нам мешает. Знаю, что...

0: Придумал. Поистине я гениален. Убеждаюсь еще раз. Слушай, сегодня какой прекрасный день, а? Почему ты меня не спрашиваешь, что я придумал?
1: Ну, говори.
0: Ты моя путеводная звезда. Моя гордость, мое счастье, как поется в песне. Хочешь, я тебе ее спою? Соседи обалдеют от восторга. Итак, завтра ты не поведешь парнишку в детский сад. У тебя будет возможность еще денек порадоваться им. И на работу не пойдешь.
1: Почему?
0: Завтра наденешь свое лучшее платье, то голубое. В нем ты властительница мира. На улицах разразится эпидемия сердечных ударов. Врачи скорой помощи подадут в отставку. Приоденешь и сына. Надо сегодня вечером завить ему волосы, хотя он и так очарователен.
1: Зачем все это?
0: Завтра на вас обоих будет возложена важная дипломатическая миссия. Ты можешь чувствовать себя, ну, генеральным секретарем Организации Объединенных Наций. Необходимо помирить две враждующие стороны.

0: Я ничего не понимаю.
1: Итак, Дон, завтра берешь сына за ручку и пойдем наносить визит.
0: Куда?
1: Пойдем домой к товарищу профессору. Он вас встречает холодно, но тогда малыш улыбается. Когда он улыбается, ему ни в чем нельзя отказать. Или плачет. Эффект тот же, не правда ли?
0: Ну зачем идти к профессору?
1: Да, вот что, было бы хорошо, если бы и ты прослезилась. Тогда твой взгляд становится неотразимым. Ты говори тому чурбану, в последнее время у нашего папочки очень плохо с нервами. У него невроз. В сущности, у меня, наверное, действительно невроз, мил. Сейчас у всех неврозы. Да, и продолжаешь. Прошу вас, товарищ профессор, спросите его еще раз. Последний раз он был так смущен. И вытираешь глаза белоснежным платочком. Он не выдерживает, естественно.
0: Я не пойду.
1: Ты хочешь, чтобы я просил тебя? Я готов. Падаю на колени. Дай мне поцеловать прах под твоими ногами. Смилуйся, государыня рыбка.
0: Встань. Я правда не пойду.
1: Не встану. Ну, что тебе стоит? Ну, понимаешь, ну, для меня это фатально. Но в третий раз меня режет.
0: Не могу.
1: И ты оставишь меня тонуть в океане человеческого бездушия? Ты единственная, которая может подать мне руку спасения. О, прекрасная, о, жестокая, смилуйся, ну спаси меня. Твой родной муж тебя просит со слезами на глазах.
0: Хватит, Саша. Я не могу этого сделать.
1: Не можешь или не хочешь?
0: И не хочу. Мне не хватает самоуверенности для таких сеансов.
1: Ну, теперь мне все понятно. Ты целиком поглощена своей фабрикой и ее производственной программой. Прекрасно. Да, кстати, как у вас дела? Вручать ли вам переходящие знамя?
0: Почему ты не хочешь меня понять?
1: Полностью тебя понимаю. Ты должна беречь свои силы, чтобы перевыполнять план и нормы. Одна прогулка с ребенком слишком истощит тебя.
0: Я не могу идти упрашивать профессора.
1: И не ходи. Не ходи. Сам обойдусь. Но ты еще пожалеешь. Запомни это.
0: Ты что, меня пугаешь?
1: Делаю выводы. Дворецкий, приготовьте чемоданы. Карету с 6 лошадьми. Нас зовут дороги. Да, и не забудьте 2 дюжины батистовых платочков, чтобы вытирать наши горькие слезы. Она прогнала нас из своего сердца.
0: Не шути, Саша. Никого я не любила так, как тебя, и никого не буду любить так.
1: Ты говоришь про шею?
0: Я старалась сделать для тебя все, что могла. Обеспечить тебе возможность учиться спокойно, чтобы ребенок не мешал, чтобы я не мешала, чтобы не было забот.
1: С каждым может случиться, что его срежут на экзаменах.
0: Случайности не повторяются 3 раза. И не только это. Что-то изменилось к худшему.
1: Ты изменилась, ты!
0: Возможно. Но и ты изменился. Ты меня не любишь. Я даже не знаю, любил ли ты когда-нибудь меня. Для тебя я была всегда лишь миленком золотым цыпленком, доверчивым и наивным, которого можно всегда приласкать шутками и ласками.
1: Ты никогда со мной так не говорила.
0: Может быть, в этом и была моя ошибка. Я не хочу, чтобы ты любил дурочку, Саша. Обидно не только за меня, обидно за тебя. Может быть, несознательно ты подсмеивался надо мной. Если я сделала что-то для тебя, то сделала это по любви, а не из-за глупости.
1: И хочешь меня убедить, что за всем этим нет никого другого? Может, прямо скажешь, нашла там кого-то другого на фабрике, и теперь я кажусь тебе чернее черта?
0: Ты что, меня ревнуешь? Впервые.
1: Возможно. Я не ревновал тебя, потому что всегда доверял тебе.
0: Нет. Нет, Саша, нет. Ты не задумывался о доверии. Знал, что ты самый лучший из тех, кто мог бы обратить на меня внимание. Был уверен, что тот лучше тебя не стал бы даже смотреть в мою сторону.
1: Ну зачем преувеличивать?
0: Подумай, не так ли? Ты изменился. Опустился. Я говорю тебе не потому, что ты мне в тягость. На деньги, которые я зарабатываю, мы живем прекрасно. Через какой-нибудь месяц нам дадут квартиру, это решено. С осени я начну учиться на заочном отделении. Что еще было нужно? Я любила тебя. Хотела, чтобы ты остался самим собой.
1: А что со мной? Что со мной? Я, это я.
0: Ты? Ты бессмысленно тратишь себя. На карты, на компании. Тратишь лучшие годы своей жизни. Истратил и то хорошее, что было у нас. У тебя как-то не осталось гордости, Саша.
1: Это кто тебе сказал? Кто тебе это внушил? А? Нет, ты скажи, кто? Нет смысла скрывать, все равно я узнаю.
0: Почему ты думаешь, что кто-то другой должен мне это внушить? Почему не веришь, что сама могу додуматься?
1: Нет, нет, я его найду. Это настоящий грабеж. Среди бела дня у человека семья, любящая жена, милый ребенок, и вдруг приходит откуда-то кто-то и начинает давать советы. А? Нет, это легко, я понимаю, это легко. Каждый может так.
0: А тогда?
1: Зачем ты меня разыгрываешь? Есть или нет?
0: Ну, раз есть ограбленный, значит, есть и грабитель.
1: Нет, это, конечно, я схожу с ума. Ничего не понимаю. Верчусь, как помешанный, в каком-то замкнутом круге, Милка. Может, ты мне поможешь?
0: Не поздно ли?
1: Да нет, не поздно, Мил. Нет, действительно, не поздно, правда, не поздно.
0: Я не могу войти в твой замкнутый круг.
1: Ну, подожди меня. Ну, я найду путь какой-нибудь. Приду к тебе.
0: Я долго ждала, Саша. Я устала.
1: Ну, прошу тебя, не уставай. Ну, подожди еще немножко. Я иду.
0: Куда идешь?
1: Ну, иду. Через дикий буковый лес.
0: Опять со своими волками.
1: Узкая тропинка. Устланные опавшими листьями. Они шелестят под ногами.
0: Может быть, это не листья, а старые воспоминания.
1: Вокруг белые прямые стволы, устремленные вверх.
0: Вверх у солнца. От него родятся новые листья.
1: И вдруг навстречу мне... Но ты не смотришь на меня...
0: Нет.
1: Вообще не видишь меня?
0: Нет.
1: Ну тогда я не могу. Я не могу убить его.
0: По-видимому, тебе всегда нужна публика, а я...
1: Что с тобой? Чего ты хочешь? Ты сама знаешь, чего ты хочешь?
0: Знаю! Знаю, чего хочу. Я хочу не только любить тебя, но и уважать.
1: Уважать? Как уважаешь Льва Толстого?
0: Нет! Как отца моего ребенка.
1: Уважать меня? Да. Нет, я просто не знал. Нет, я должен был знать. Знал! А теперь...
0: Ты как будто забываешь, что у нас есть сын.
1: Да нет, я не забыл. Как забыть?
0: Мы можем прощать ошибки, Саша, но он простит ли, когда вырастет? В один прекрасный день наш сын спросит меня, кто он, мой отец, что я отвечу ему? Мог стать грузчиком, не стал. Мог стать инженером, не стал. Мог стать киноактером, не стал. Мог стать диктором радио, не стал. А мы, знаешь, сынок, ходили упрашивать профессора, чтобы его спросили еще раз и еще раз. Ты думаешь, я могла бы ему это сказать?
1: Сколько в тебе горечи?
0: Нельзя всю жизнь продолжать жить маленькими уловками. Не могу больше.
1: Подожди. Подожди. Что ты делаешь? Что кладешь в чемодан? Нет, Мила, нет!
2: Подожди!
1: Стой. Подожди. Не ты. Я уйду. Видишь ли, у нас есть только один чемодан... Один. Мы не можем уйти оба. Только я. Хорошо. Хорошо ведь, правда, что у нас есть один чемодан, так? Только мои вещи. Я пойду. Я пойду в настоящий лес. Убью настоящего волка. Тогда ты по-настоящему будешь уважать меня. Не правда ли? А? Иначе...
0: Иди, Саша. Иди. Убей волка. Посади дерево, сочини песню. Спроектируй завод, выдумай лекарства. Сделай что-нибудь, Саша. Столько вещей можно сделать на этом свете.
1: Да. Я иду. Я вернусь, Мила. Вернусь, когда не будет стыдно вернуться. Ты меня подожди.
0: Иди. Иди. Иди.

0: Николай Васильевич Гоголь. Миргород. Повести, служащие продолжением вечеров на хуторе близ Диканьки. Эпиграф. Миргород нарочито невеликий при реке Хароле город. Имеет одну канатную фабрику, один кирпичный завод, 4 водяных и 45 ветряных мельниц. География Зебловского. Хотя в Миргороде пекутся бублики из черного теста, но довольно вкусны. Из записок одного путешественника. Часть первая. Старосветские помещики. Я очень люблю скромную жизнь тех уединенных владетелей отдаленных деревень, которых в Малороссии обыкновенно называют старосветскими, которые, как дряхлые живописные домики, хороши своей пестротою и совершенною противоположностью с новым гладеньким строением, которого стен не промыл еще дождь, крыши не покрыла зеленая плесень, и лишенное щекотурки крыльцо не выказывает своих красных кирпичей. Я иногда люблю сойти на минуту в сферу этой необыкновенно уединенной жизни, где ни одно желание не перелетает за частокол, окружающий небольшой дворик, за плетень сада, наполненного яблонями и сливами, за деревенские избы его окружающие, пошатнувшиеся на сторону, осененные вербами, бузиною и грушами. Жизнь их скромных владетелей так тиха, что на минуту забываешься и думаешь, что страсти, желания и неспокойные порождения злого духа, возмущающие мир, вовсе не существуют, и ты их видел только в блестящем, сверкающем сновидении. Я отсюда вижу низенький домик с галереей из маленьких почернелых деревянных столбиков, идущую вокруг всего дома, чтобы можно было во время грома и града затворить ставни окон, не замочась дождем. За ним душистая черемуха, целые ряды низеньких фруктовых дерев, потопленных багрянцем вишен и яхонтовым морем слив, покрытых свинцовым матом. Развесистый клен, в тени которого разостлан для отдыха ковер. Перед домом просторный двор с низенькую свежую травкою, с протоптанную дорожкой от амбара до кухни и от кухни до барских покоев. Длинношейный гусь, пьющий воду с молодыми и нежными, как пух, гусятами. Чистокол, обвешанный связками сушеных груш и яблок и проветривающимися коврами. Воз с дынями, стоящий возле амбара. Отпряженный вол, лениво лежащий возле него. Все это для меня имеет неизъяснимую прелесть. Может быть, от того, что я уже не вижу их, и что нам мило все то, с чем мы в разлуке. Как бы то ни было, но даже тогда, когда бричка моя подъезжала к крыльцу этого домика, душа принимала удивительно приятное и спокойное состояние. Лошади весело подкатывали под крыльцо, кучер преспокойно слезал с козел и набивал трубку, как будто бы он приезжал в собственный дом свой. Самый лай, который поднимали флегматические барбосы, бровки и жучки, был приятен моим ушам. Но более всего мне нравились самые владетели этих скромных уголков. Старички, старушки, заботливо входившие навстречу. Их лица мне представляются и теперь иногда в шуме и толпе среди модных фраков, и тогда вдруг на меня находит полусон, и мерещится былое. На лицах у них всегда написана такая доброта, такое радушие и чистосердечие, что невольно отказываешься, хотя, по крайней мере, на короткое время, от всех дерзких мечтаний и незаметно переходишь всеми чувствами в низменную букалическую жизнь. Я до сих пор не могу позабыть двух старичков прошедшего века, которых, увы, теперь уже нет, но душа моя полна еще до сих пор жалости, и чувства мои странно сжимаются, когда воображу себе, что приеду со временем опять на их прежнее, ныне опустелое жилище, и увижу кучу развалившихся хат, заглохший пруд, заросший ров на том месте, где стоял низенький домик. И ничего более. Грустно. Мне заранее грустно. Но обратимся к рассказу. Афанасий Иванович Товстогуб и жена его Пульхерия Ивановна Товстогубиха, по выражению окружных мужиков, были те старики, о которых я начал рассказывать. Если бы был я живописец и хотел изобразить на полотне Филимона и Бавкиду, я бы никогда не избрал другого оригинала, кроме их. Афанасию Ивановичу было 60 лет, Пульхерии Ивановне 55. Афанасий Иванович был высокого роста, ходил всегда в бараньем тулупчике, покрытом комлотом, сидел согнувшись и всегда почти улыбался, хотя бы рассказывал или просто слушал. Пульхерия Ивановна была несколько серьезна, почти никогда не смеялась. Но на лице и в глазах ее было написано столько доброты, столько готовности угостить вас всем, что было у них лучшего, что вы верно нашли бы улыбку уж чересчур приторную для ее доброго лица. Легкие морщины на их лицах были расположены с такой приятностью, что художник верно бы украл их. По ним можно было, казалось, читать всю жизнь их, ясную, спокойную жизнь, которую вели старые национальные, простосердечные и вместе богатые фамилии, всегда составляющие противоположность тем низким малороссиянам, которые выдираются из дегтярей, торгашей, наполняют, как саранча, палаты и присутственные места, дерут последнюю копейку своих же земляков, наводняют Петербург ябедниками, наживают, наконец, капитал и торжественно прибавляют к фамилии своей, оканчивающейся на «о», слог «в». Нет, они не были похожи на эти презренные и жалкие творения, так же, как и все малороссийские старинные и коренные фамилии. Нельзя было глядеть без участия на их взаимную любовь. Они никогда не говорили друг другу «ты», но всегда «вы». Вы, Афанасий Иванович, вы, Пульхерия Ивановна. Это вы продавили стул, Афанасий Иванович? Ничего, не сердитесь, Пульхерия Ивановна, это я. Они никогда не имели детей, и оттого вся привязанность их сосредоточивалась на них же самих. Когда-то в молодости Афанасий Иванович служил в компанейцах, был после секунд-майором, но это уже было очень давно. Уже прошло, уж сам Афанасий Иванович почти никогда не вспоминал об этом. Афанасий Иванович женился 30 лет, когда был молодцом и носил сшитый камзол. Он даже увез довольно ловко Пульхерию Ивановну, которую родственники не хотели отдать за него. Но и об этом уже он очень мало помнил, по крайней мере, никогда не говорил. Все эти давние необыкновенные происшествия заменились спокойную и уединенную жизнью, теми дремлющими и вместе какими-то гармоническими грезами, которые ощущаете вы, сидя на деревенском балконе, обращенном в сад, когда прекрасный дождь роскошно шумит, хлопая по древесным листьям, стекая журчащими ручьями и наговаривая дрему на ваши члены, а между тем радуга крадется из-за деревьев и в виде полуразрушенного свода светит матовыми семью цветами на небе. Или когда укачивает вас коляска, ныряющая между зелеными кустарниками, а степной перепел гремит и душистая трава вместе с хлебными колосьями и полевыми цветами лезет в дверцы коляски, приятно ударяя вас по рукам и лицу. Он всегда слушал с приятной улыбкой гостей, приезжавших к нему, иногда и сам говорил, но больше расспрашивал. Он не принадлежал к числу тех стариков, которые надоедают вечными похвалами старому времени или порицаниями нового. Он, напротив, расспрашивая вас, показывал большое любопытство и участие к обстоятельствам вашей собственной жизни, удачам и неудачам, которыми обыкновенно интересуются все добрые старики, хотя оно несколько похоже на любопытство ребенка, который в то время, когда говорит с вами, рассматривает печатку ваших часов. Тогда лицо его, можно сказать, дышало добротою. Комнаты домика, в котором жили наши старички, были маленькие, низенькие, какие обыкновенно встречаются у старосветских людей. В каждой комнате была огромная печь, занимавшая почти третью часть ее. Комнатки эти были ужасно теплы, потому что и Афанасий Иванович, и Пульхерия Ивановна очень любили теплоту. Топки их были все проведены в сени, всегда почти до самого потолка наполненные соломою, которую обыкновенно употребляют в Малороссии вместо дров. Треск этой горящей соломы и освещение делают сени чрезвычайно приятными в зимний вечер, когда пылкая молодежь, прозябнувшая от преследования за какой-нибудь смуглянкой, вбегает в них, похлопывая в ладоши. Стены дома убраны были несколькими картинами и картинками в старинных узеньких рамах. Я уверен, что сами хозяева давно позабыли их содержание, и если бы некоторые из них были унесены, то они бы верно этого не заметили. Два портрета было больших, писанных масляными красками. Один представлял какого-то архиерея, другой — Петра Третьего. Из узеньких рам глядела герцогиня Лавальер, запачканная мухами. Вокруг окон и над дверями находилось множество небольших картинок, которые как-то привыкаешь почитать за пятна на стене, и потому их вовсе не рассматриваешь. Пол почти во всех комнатах был глиняный, но так чисто вымазанный и содержавшийся с такой опрятностью, с какой, верно, не содержится ни один паркет в богатом доме, лениво подметаемый невыспавшимся господином в ливрее. Комната Пульхерии Ивановны была вся уставлена сундуками, ящиками, ящичками и сундучочками. Множество узелков и мешков с семенами, цветочными, огородными, арбузными, висело по стенам. Множество клубков с разноцветной шерстью, лоскутков старинных платьев, шитых за полстолетия, были укладены по углам в сундучках и между сундучками. Пульхерия Ивановна была большая хозяйка и собирала все, хотя иногда сама не знала, на что оно потом употребится. Но самое замечательное в доме были поющие двери. Как только наставало утро, пение дверей раздавалось по всему дому. Я не могу сказать, от чего они пели. Перержавевшие ли петли были тому виною, или сам механик, делавший их, скрыл в них какой-нибудь секрет, но замечательно то, что каждая дверь имела свой особенный голос. Дверь, ведущая в спальню, пела самым тоненьким дисконтом. Дверь в столовую хрипела басом, но та, которая была в сенях, издавала какой-то странный, дребезжащий и вместе стонущий звук, так что, вслушиваясь в него, очень ясно, наконец, слышалось: «Батюшки, я зябну!» Я знаю, что многим очень не нравится этот звук, но я его очень люблю. И если мне случится иногда здесь услышать скрип дверей, тогда мне вдруг так и запахнет деревнею, низенькой комнаткой, озаренной свечкой в старинном подсвечнике, ужином уже стоящим на столе, майскую темную ночью, глядящую из сада сквозь растворенное окно на стол, уставленный приборами, соловьем, обдающим сад, дом и дальнюю реку своими раскатами, страхом и шорохом ветвей. И, Боже, какая длинная навивается мне тогда вереница воспоминаний! Стулья в комнате были деревянные, массивные, какими обыкновенно отличается старина. Они были все с высокими выточенными спинками в натуральном виде, без всякого лака и краски. Они не были даже обиты материей и были несколько похожи на те стулья, на которые и до ныне садятся архиереи. Трехугольные столики по углам, четырехугольные перед диваном и зеркалом в тоненьких золотых рамах, выточенных листьями, которых мухи усеяли черными точками, ковер перед диваном с птицами, похожими на цветы, и цветами, похожими на птиц. Вот все почти убранство невзыскательного домика, где жили мои старики. Девичья была набита молодыми и немолодыми девушками в полосатых исподницах, которым иногда Пульхерия Ивановна давала шить какие-нибудь безделушки и заставляла чистить ягоды, но которые большей частью бегали на кухню и спали. Пульхерия Ивановна почитала необходимостью держать их в доме и строго смотрела за их нравственностью. Но, к чрезвычайному ее удивлению, не проходило нескольких месяцев, чтобы у которой-нибудь из ее девушек стан не делался гораздо полнее обыкновенного. Тем более это казалось удивительно, что в доме почти никого не было из холостых людей, выключая разве только комнатного мальчика, который ходил в сером полуфраке с босыми ногами и, если не ел, то уж верно спал. Пульхерия Ивановна обыкновенно бранила виновную и наказывала строго, чтоб вперед этого не было. На стеклах окон звенело страшное множество мух, которых всех покрывал толстый бас шмеля, иногда сопровождаемый пронзительными визжаниями ос. Но как только подавали свечи, вся эта ватага отправлялась на ночлег и покрывала черные тучи весь потолок. Афанасий Иванович очень мало занимался хозяйством, хотя, впрочем, ездил иногда к косарям и жнецам и смотрел довольно пристально на их работу. Все бремя правления лежало на Пульхерии Ивановне. Хозяйство Пульхерии Ивановны состояло в беспрестанном отпирании и запирании кладовой, в солении, сушении, варении бесчисленного множества фруктов и растений. Ее дом был совершенно похож на химическую лабораторию. Под яблонью вечно был разложен огонь, и никогда почти не снимался с железного треножника котел или медный таз с вареньем, желе, пастилою, деланными на меду, на сахаре и не помню еще на чем. Под другим деревом кучер вечно перегонял в медном лембике водку на персиковые листья, на черемуховый цвет, на золототысячник, на вишневые косточки — и к концу этого процесса совершенно не был в состоянии поворотить языком. Болтал такой вздор, что Пульхерия Ивановна ничего не могла понять, и отправлялся на кухню спать. Всей этой дряни наваривалось, насоливалось, насушивалось такое множество, что, вероятно, она потопила бы, наконец, весь двор, потому что Пульхерия Ивановна, всегда сверхрасчисленного на потребление, любила приготовлять еще на запас, если бы большая половина этого не съедалась дворовыми девками, которые, забираясь в кладовую, так ужасно там объедались, что целый день стонали и жаловались на животы свои. В хлебопашество и прочие хозяйственные статьи вне двора Пульхерия Ивановна мало имела возможности входить. Приказчик, соединившись с Войтом, обкрадывали немилосердным образом. Они завели обыкновение входить в господские леса, как в свои собственные, наделывали множество саней и продавали их на ближней ярмарке. Кроме того, все толстые дубы они продавали на сруб для мельниц соседним казакам. Один только раз Пульхерия Ивановна пожелала обревизовать свои леса. Для этого были запряжены дрожки с огромными кожаными фартуками, от которых, как только кучер встряхивал вожжами и лошади, служившие еще в милиции, трогались с своего места, воздух наполнялся странными звуками, так что вдруг были слышны и флейты, и бубны, и барабан. Каждый гвоздик и железная скобка звенели до того, что возле самых мельниц было слышно, как пани выезжала со двора, хотя это расстояние было не менее 2 верст. Пульхерия Ивановна не могла не заметить страшного опустошения в лесу и потери тех дубов, которые она еще в детстве знавала столетними. «Отчего это у тебя не чипор?» — сказала она, обратясь к своему приказчику, тут же находившемуся. «Дубки сделались такими редкими. Гляди, чтобы у тебя волосы на голове не стали редки».
1: «Отчего редки?» — говаривал обыкновенно приказчик. «Пропали. Так-таки совсем пропали. И громом побило, и черви проточили. Пропали, пани, пропали».
0: Пульхерия Ивановна совершенно удовлетворялась этим ответом и, приехавши домой, давала повеление удвоить только стражу в саду около шпанских вишен и больших зимних дуль. Эти достойные правители, приказчик и войт, нашли вовсе излишним привозить всю муку в барские амбары. А что с бар будет довольно и половины? Наконец, и эту половину привозили они заплесневшую или подмоченную, которая была обракована на ярмарке. Но сколько ни обкрадывали приказчик и войт, как ни ужасно жрали все в дворе, начиная от ключницы до свиней, которые истребляли страшное множество слив и яблок и часто собственными мордами толкали дерево, чтобы стряхнуть с него целый дождь фруктов, сколько ни клевали их воробьи и вороны, сколько вся дворня не носила гостинцев своим кумовьям в другие деревни и даже таскала из амбаров старые полотна и пряжу, что все обращалось ко всемирному источнику, то есть к шинку, сколько ни крали гости, флегматические кучера и лакеи, но благословенная земля производила всего в таком множестве. Афанасию Ивановичу и Пульхерии Ивановне так мало было нужно, что все эти страшные хищения казались вовсе незаметными в их хозяйстве. Оба старичка, по старинному обычаю старосветских помещиков, очень любили покушать. Как только занималась заря, они всегда вставали рано, и как только двери заводили свой разноголосый концерт, они уже сидели за столиком и пили кофе. Напившись кофе, Афанасий Иванович выходил в сени и, стряхнувши платком, говорил: «Киш, киш, пошли гуси с крыльца!» На дворе ему обыкновенно попадался приказчик. Он по обыкновению вступал с ним в разговор, расспрашивал о работах с величайшую подробностью и такие сообщал ему замечания и приказания, которые удивили бы всякого необыкновенным познанием хозяйства, и какой-нибудь новичок не осмелился бы и подумать, чтобы можно было украсть у такого зоркого хозяина. Но приказчик его был обстрелянная птица. Он знал, как нужно отвечать, а еще более, как нужно хозяйничать. После этого Афанасий Иванович возвращался в покои и говорил, приблизившись к Пульхерии Ивановне: «А что, Пульхерия Ивановна, может быть, пора закусить чего-нибудь?» «Чего же бы теперь, Афанасий Иванович, закусить? Разве коржиков с салом или пирожков с маком? Или, может быть, рыжиков соленых?» «Пожалуй, хоть и рыжиков или пирожков», — отвечал Афанасий Иванович. И на столе вдруг являлась скатерть с пирожками и рыжиками. За час до обеда Афанасий Иванович закусывал снова, выпивал старинную серебряную чарку водки, заедал грибками, разными сушеными рыбками и прочим. Обедать садились в 12 часов. Кроме блюд и соусников на столе стояло множество горшочков с замазанными крышками, чтобы не могло выдохнуться какое-нибудь аппетитное изделие старинной вкусной кухни. За обедом обыкновенно шел разговор о предметах, самых близких к обеду. «Мне кажется, как будто эта каша, — говаривал обыкновенно Афанасий Иванович, — немного пригорело. Вам этого не кажется, Пульхерия Ивановна?»
2: «Нет, Афанасий Иванович, вы положите побольше масла, тогда она не будет казаться пригорелую. Или вот возьмите этого соусу с грибками и подлейте к ней».
0: «Пожалуй, — говорил Афанасий Иванович, подставляя свою тарелку, — попробуем, как оно будет». После обеда Афанасий Иванович шел отдохнуть один часик, после чего Пульхерия Ивановна приносила разрезанный арбуз и говорила: «Вот, попробуйте, Афанасий Иванович, какой хороший арбуз».
2: «Да вы не верьте, Пульхерия Ивановна, что он красный в середине», — говорил Афанасий Иванович, принимая порядочный ломоть. «Бывает, что и красный, да нехороший».
0: Но арбуз немедленно исчезал. После этого Афанасий Иванович съедал еще несколько груш и отправлялся погулять по саду вместе с Пульхерией Ивановной. Пришедши домой, Пульхерия Ивановна отправлялась по своим делам, а он садился под навесом, обращенным к двору, и глядел, как кладовая беспрестанно показывала и закрывала свою внутренность. И девки, толкая одна другую, то вносили кучу всякого дрязгу в деревянных ящиках, решетах, ночевках и в прочих фруктохранилищах. Немного погодя, он посылал за Пульхерией Ивановной или сам отправлялся к ней и говорил: «Что бы такого поесть мне, Пульхерия Ивановна?» «Чего ж бы такого, — говорила Пульхерия Ивановна, — разве я пойду скажу, чтобы вам принесли вареников с ягодами, которых приказала я нарочно для вас оставить?» «И то добре, — отвечал Афанасий Иванович, — или, может быть, вы съели бы киселику?» «И то хорошо», — отвечал Афанасий Иванович, после чего все это немедленно было приносимо и, как водится, съедаемо. Перед ужином Афанасий Иванович еще кое-чего закушивал. В половине десятого садились ужинать. После ужина тотчас отправлялись опять спать, и всеобщая тишина водворялась в этом деятельном и вместе спокойном уголке. Комната, в которой спали Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна, была так жарка, что редкий был бы в состоянии остаться в ней несколько часов, но Афанасий Иванович еще сверх того, чтобы было теплее, спал на лежанке, хотя сильный жар часто заставлял его несколько раз вставать среди ночи и прохаживаться по комнате. Иногда Афанасий Иванович, ходя по комнате, стонал, тогда Пульхерия Ивановна спрашивала: «Чего вы стонете, Афанасий Иванович?» «Бог его знает, Пульхерия Ивановна, так, как будто немного живот болит», — говорил Афанасий Иванович. «А не лучше ли вам чего-нибудь съесть, Афанасий Иванович?» «Не знаю, будет ли оно хорошо, Пульхерия Ивановна. Впрочем, чего ж бы такого съесть? Кислого молочка или жиденького узвару с сушеными грушами?» «Пожалуй, разве так только попробовать?» — говорил Афанасий Иванович. Сонная девка отправлялась рыться по шкапам, и Афанасий Иванович съедал тарелочку, после чего он обыкновенно говорил: «Теперь так, как будто сделалось легче». Иногда, если было ясное время и в комнатах довольно тепло натоплено, Афанасий Иванович, развеселившись, любил пошутить над Пульхерией Ивановной и поговорить о чем-нибудь постороннем. «А что, Пульхерия Ивановна, — говорил он, — если бы вдруг загорелся дом наш, куда бы мы делись?» «Вот это, Боже, сохрани! — говорила Пульхерия Ивановна, крестясь. — Ну да положим, что дом наш сгорел. Куда бы мы перешли тогда?» «Бог знает, что вы говорите, Афанасий Иванович. Как можно, чтоб дом мог сгореть? Бог этого не попустит. Ну, а если бы сгорел?» «Ну, тогда бы мы перешли в кухню. Вы бы заняли на время ту комнатку, которую занимает ключница». «А если бы и кухня сгорела?»
2: «Вот еще! Бог сохранит от такого попущения, чтобы вдруг и дом, и кухня сгорели! Ну, тогда в кладовую, пока мест выстроился бы новый дом.
3: А если бы и кладовая сгорела?»
2: «Бог знает, что вы говорите, я и слушать вас не хочу. Грех это говорить, и Бог наказывает за такие речи».
0: Но Афанасий Иванович, довольный тем, что подшутил над Пульхерией Ивановной, улыбался, сидя на своем стуле. Но интереснее всего казались для меня старички в то время, когда бывали у них гости. Тогда все в их доме принимало другой вид. Эти добрые люди, можно сказать, жили для гостей. Все, что у них ни было лучшего, все это выносилось. Они на перерыв старались угостить вас всем, что только производило их хозяйство.
2: Но более всего приятно мне было то, что во всей их услужливости не было никакой приторности. Эта радушие и готовность так кротко выражались на их лицах, так шли к ним, что поневоле соглашался на их просьбы. Они были следствие чистой ясной простоты их добрых бесхитростных душ. Это радушие вовсе не то, с каким угощает вас чиновник казенной палаты, вышедший в люди вашими стараниями, называющий вас благодетелем и ползающий у ног ваших. Гость никаким образом не был отпускаем того же дня. Он должен был непременно переночевать. «Как можно такую позднюю порою отправляться в такую дальнюю дорогу?» — всегда говорила Пульхерия Ивановна. Гость обыкновенно жил в трех или в четырех верстах от них.
1: «Конечно, — говорил Афанасий Иванович, — не равно всякого случая нападут разбойники или другой недобрый человек». «Пусть Бог милует от разбойников, — говорила Пульхерия Ивановна, — и к чему рассказывать эдакое на ночь? Разбойники не разбойники, а время темное, не годится совсем ехать. Да и ваш кучер, я знаю вашего кучера, он такой тендитный да маленький, его всякая кобыла побьет. Да притом теперь он уже верно наклюкался и спит где-нибудь».
2: И гость должен был непременно остаться. Но, впрочем, вечер в низенькой теплой комнате, радушный, греющий и усыпляющий рассказ, несущийся пар от поданного на стол кушанья, всегда питательного и мастерски изготовленного, бывает для него наградою. Я вижу, как теперь, как Афанасий Иванович, согнувшись, сидит на стуле с всегдашней своей улыбкой и слушается вниманием и даже наслаждением гостя. Часто речь заходила и о политике. Гость, тоже весьма редко выезжавший из своей деревни, часто с значительным видом и таинственным выражением лица, выводил свои догадки и рассказывал, что француз тайно согласился с англичанином выпустить опять на Россию Бонапарта. Или просто рассказывал о предстоящей войне, и тогда Афанасий Иванович часто говорил, как будто не глядя на Пульхерию Ивановну:
1: «Я сам думаю пойти на войну. Почему ж я не могу идти на войну?»
2: «Вот уже и пошел», — прерывала Пульхерия Ивановна. «Вы не верьте ему», — говорила она, обращаясь к гостю. «Где уж ему старому идти на войну? Его первый солдат застрелит, ей-богу, застрелит. Вот так-таки прицелится и застрелит».
1: «Что ж», — говорил Афанасий Иванович, — «я его застрелю».
2: «Вот слушайте только, что он говорит», — подхватывала Пульхерия Ивановна, — «куда ему идти на войну? И пистоли его давно уже заржавели и лежат в каморе. Если б вы их видели, там такие, что прежде еще нежели выстрелит, разорвет их порохом, и руки себе поотобьет, и лицо искалечит, и навеки несчастным останется».
1: «Что ж, — говорил Афанасий Иванович, — я куплю себе новое вооружение, я возьму саблю или казацкую пику.
2: Это все выдумки!» «Так вот вдруг придет в голову и начнет рассказывать», — подхватывала Пульхерия Ивановна с досадою. «Я и знаю, что он шутит, а все-таки неприятно слушать. Вот эдакой он всегда говорит, иной раз слушаешь, да и страшно станет». Но Афанасий Иванович, довольный тем, что несколько напугал Пульхерию Ивановну, смеялся, сидя согнувшись на своем стуле. Пульхерия Ивановна для меня была занимательнее всего тогда, когда подводила гостя к закуске. «Вот это, — говорила она, снимая пробку с графина, — водка, настоянная на деревьях и шалфей. Если у кого болят лопатки или поясница, то очень помогает. Вот это на золототысячник. Если в ушах звенит и по лицу лишаи делаются, то очень помогает. А вот это, перегнанное на персиковые косточки. Вот возьмите рюмку. Какой прекрасный запах! Если как-нибудь, вставая с кровати, ударится кто об угол шкафа или стола и набежит на лбу гугля, то стоит только одну рюмочку выпить перед обедом, и все как рукой снимет. В ту же минуту все пройдет, как будто вовсе не бывало. После этого такой перечет следовал и другим графинам, всегда почти имевшим какие-нибудь целебные свойства. Нагрузивши гостя всею эту аптекою, она подводила его ко множеству стоявших тарелок. Вот это грибки с чабрецом, это с гвоздиками и волошскими орехами. Солить их выучила меня туркеня, в то время, когда еще турки были у нас в плену. Такая была добрая туркеня, и незаметно совсем, чтобы турецкую веру исповедовала. Так совсем и ходит почти как у нас. Только свинины не ела, говорит, что у них как-то там в законе запрещено. Вот это грибки с смородинным листом и мушкатным орехом. А вот это большие травянки. Я их еще в первый раз отваривала в уксусе. Не знаю, каковы-то они. Я узнала секрет от отца Ивана. В маленькой кадушке прежде всего нужно разостлать дубовые листья и потом посыпать перцем и селитрою, и положить еще, что бывает, на ничуй витере цвет. Так этот цвет взять и хвостиками разослать вверх. А вот это пирожки с сыром, это с урдою, а вот это те, которые Афанасий Иванович очень любит, с капустой и гречневую кашею. «Да», — прибавлял Афанасий Иванович, — «я их очень люблю. Они мягкие и немножко кисленькие». Вообще Пульхерия Ивановна была чрезвычайно в духе, когда бывали у них гости. Добрая старушка. Она вся принадлежала гостям. Я любил бывать у них, и хотя объедался страшным образом, как и все гостившие у них, хотя мне это было очень вредно, однако ж я всегда бывал рад к ним ехать. Впрочем, я думаю, что не имеет ли самый воздух в Малороссии какого-то особенного свойства, помогающего пищеварению, потому что если бы здесь вздумал кто-нибудь таким образом накушаться, то без сомнения вместо постели очутился бы лежащим на столе. Добрые старички! Но повествование мое приближается к весьма печальному событию, изменившему навсегда жизнь этого мирного уголка. Событие это покажется тем более разительным, что произошло от самого маловажного случая. Но по странному устройству вещей всегда ничтожные причины родили великие события, и наоборот, великие предприятия оканчивались ничтожными следствиями. Какой-нибудь завоеватель собирает все силы своего государства, воюет несколько лет, полководцы его прославляются, и, наконец, все это оканчивается приобретением клочка земли, на котором негде посеять картофеля. А иногда, напротив, два какие-нибудь колбасника двух городов подерутся между собою за вздор, а ссора объемлет, наконец, города, потом села и деревни, а там и целое государство. Но оставим эти рассуждения. Они не идут сюда. Притом я не люблю рассуждений, когда они остаются только рассуждениями. У Пульхерии Ивановны была серенькая кошечка, которая всегда почти лежала, свернувшись клубком у ее ног. Пульхерия Ивановна иногда ее гладила и щекотала пальцем по ее шейке, которую балованная кошечка вытягивала как можно выше. Нельзя сказать, что Пульхерия Ивановна слишком любила ее, но просто привязалась к ней, привыкшая ее всегда видеть. Афанасий Иванович, однако ж, часто подшучивал над такой привязанностью. «Я не знаю, Пульхерия Ивановна, что вы такого находите в кошке? На что она? Если бы вы имели собаку, тогда бы другое дело. Собаку можно взять на охоту. А кошка на что?» «Уж молчите, Афанасий Иванович», — говорила Пульхерия Ивановна. «Вы любите только говорить и больше ничего. Собака нечистоплотна, собака нагадит, собака перебьет все, а кошка — тихое творение, она никому не сделает зла». Впрочем, Афанасию Ивановичу было все равно, что кошки, что собаки. Он для того только говорил так, чтобы немножко подшутить над Пульхерией Ивановной. За садом находился у них
1: большой лес, который был совершенно пощажен предприимчивым приказчиком, может быть, от того, что стук топора доходил бы до самых ушей Пульхерии Ивановны. Он был глух, запущен, старые древесные стволы были закрыты разросшимся орешником и походили на мохнатые лапы голубей. В этом лесу обитали дикие коты. Лесных диких котов не должно смешивать с теми удальцами, которые бегают по крышам домов. Находясь в городах, они, несмотря на крутой нрав свой, гораздо более цивилизованы, нежели обитатели лесов. Это, напротив того, большей частью народ мрачный и дикий. Они всегда ходят тощие, худые, мяукают грубым, необработанным голосом. Они подрываются иногда подземным ходом под самые амбары и крадут сало, являются даже в самой кухне, прыгнувши внезапно в растворенное окно, когда заметят, что повар пошел в бурьян. Вообще никакие благородные чувства им неизвестны. Они живут хищничеством и душат маленьких воробьев в самых их гнездах. Эти коты долго обнюхивались сквозь дыру под амбаром с кроткою кошечкой Пульхерии Ивановны и, наконец, подманили ее, как отряд солдат подманивает глупую крестьянку. Пульхерия Ивановна заметила пропажу кошки, послала искать ее, но кошка не находилась. Прошло 3 дня, Пульхерия Ивановна пожалела, наконец, вовсе о ней позабыла. В один день, когда она ревизовала свой огород и возвращалась с нарванными своей рукою зелеными свежими огурцами для Афанасия Ивановича, слух ее был поражен самым жалким мяуканьем. Она как будто по инстинкту произнесла «кис-кис», и вдруг из бурьяна вышла ее серенькая кошка, худая, тощая. Заметно было, что она несколько уже дней не брала в рот никакой пищи.

0: Серенькая беглянка почти в глазах ее растолстела и ела уже не так жадно. Пульхерья Ивановна протянула руку, чтобы погладить ее. Но неблагодарная, видно, уж слишком свыклась с хищными котами или набралась романических правил, что бедность при любви лучше палат, а коты были голы, как соколы. Как бы то ни было, она выпрыгнула в окошко, и никто из дворовых не мог поймать ее. Задумалась старушка. «Это смерть моя приходила за мною», — сказала она сама себе, и ничто не могло ее рассеять. Весь день она была скучна. Напрасно Афанасий Иванович шутил и хотел узнать, отчего она так вдруг загрустила. Пульхерья Ивановна была безответна и отвечала совершенно не так, чтобы можно было удовлетворить Афанасия Ивановича. На другой день она заметно похудела. «Что это с вами, Пульхерья Ивановна? Уж не больны ли вы?»
1: «Нет, я не больна, Афанасий Иванович. Я хочу вам объявить одно особенное происшествие. Я знаю, что я этим летом умру. Смерть моя уже приходила за мною».
0: Уста Афанасия Ивановича как-то болезненно искривились. Он хотел, однако ж, победить в душе своей грустные чувства и, улыбнувшись, сказал: «Бог знает, что вы говорите, Пульхерья Ивановна. Вы, верно, вместо декохта, что часто пьете, выпили персиковой».
1: «Нет, Афанасий Иванович, я не пила персиковой», — сказала Пульхерья Ивановна.
0: И Афанасию Ивановичу сделалось жалко, что он так пошутил над Пульхерьей Ивановной, и он смотрел на нее, и слеза повисла на его реснице.
1: «Я прошу вас, Афанасий Иванович, чтобы вы исполнили мою волю», — сказала Пульхерья Ивановна. «Когда я умру, то похороните меня возле церковной ограды. Платье наденьте на меня серенькое, то, что с небольшими цветочками по коричневому полю, атласного платья, что с малиновыми полосками, не надевайте на меня. Мертвой уже не нужно платье. На что она ей? А вам оно пригодится. Из него сошьете себе парадный халат на случай, когда приедут гости, то, что можно было бы вам прилично показаться и принять их».
0: «Бог знает, что вы говорите, Пульхерья Ивановна», — говорил Афанасий Иванович. «Когда-то еще будет смерть, а вы уже стращаете такими словами».
1: «Нет, Афанасий Иванович, я уже знаю, когда моя смерть. Вы, однако ж, не горюйте за мною. Я уже старуха и довольно пожила, да и вы уже стары. Мы скоро увидимся на том свете».
0: Но Афанасий Иванович рыдал, как ребенок.
1: «Грех плакать, Афанасий Иванович! Не грешите и Бога не гневите своею печалью. Я не жалею о том, что умираю. Об одном только жалею я». Тяжелый вздох прервал на минуту речь ее. «Я жалею о том, что не знаю, на кого оставить вас? Кто присмотрит за вами, когда я умру? Вы как дитя маленькое. Нужно, чтобы любил вас тот, кто будет ухаживать за вами».
0: При этом на лице ее выразилась такая глубокая, такая сокрушительная сердечная жалость, что я не знаю, мог ли бы кто-нибудь в то время глядеть на нее равнодушно.
1: «Смотри мне, Евдох», —
0: говорила она, обращаясь к ключнице, которую нарочно велела позвать, — «когда я умру, чтоб ты глядела за паном, чтобы берегла его, как глаза своего,

0: как свое родное дитя. Гляди, чтобы на кухне готовилось то, что он любит, чтобы белье и платье ты ему подавала всегда чистые, чтобы, когда гости случатся, ты принарядила его прилично, а то, пожалуй, он иногда выйдет в старом халате, потому что и теперь часто позабывает он, когда праздничный день, а когда будничный. Не своди с него глаз, Евдоха. Я буду молиться за тебя на том свете, и Бог наградит тебя. Не забывай же, Евдоха, ты уже стара, тебе недолго жить, не набирай греха на душу. Когда же не будешь за ним присматривать, то не будет тебе счастья на свете. Я сама буду просить Бога, чтобы не давал тебе благополучной кончины, и сама ты будешь несчастна, и дети твои будут несчастны, и весь род ваш не будет иметь ни в чем благословения Божие. Бедная старушка! Она в то время не думала ни о той великой минуте, которая ее ожидает. Ни о душе своей, ни о будущей своей жизни она думала только о бедном своем спутнике, с которым провела жизнь и которого оставляла сирым и бесприютным. Она с необыкновенной расторопностью распорядила все таким образом, чтобы после нее Афанасий Иванович не заметил ее отсутствия. Уверенность ее в близкой своей кончине так была сильна, и состояние души ее так было к этому настроено, что действительно через несколько дней она слегла в постелю и не могла уже принимать никакой пищи. Афанасий Иванович весь превратился во внимательность и не отходил от ее постели. «Может быть, вы чего-нибудь бы покушали, Пульхерия Ивановна», — говорил он с беспокойством, смотря в глаза ей. Но Пульхерия Ивановна ничего не говорила. Наконец, после долгого молчания, как будто хотела она что-то сказать, пошевелила губами, и дыхание ее улетело. Афанасий Иванович был совершенно поражен. Это так казалось ему дико, что он даже не заплакал. Мутными глазами глядел он на нее, как бы не понимая значения трупа. Покойницу положили на стол, одели в то самое платье, которое она сама назначила, сложили ей руки крестом, дали в руки восковую свечу. Он на все это глядел бесчувственно. Множество народа всякого звания наполнило двор. Множество гостей приехало на похороны, длинные столы расставлены были по двору, кутья, наливки, пироги покрывали их кучами. Гости говорили, плакали, глядели на покойницу, рассуждали о ее качествах, смотрели на него. Но он сам на все это глядел странно. Покойницу понесли, наконец, народ повалил следом, и он пошел за нею. Священники были в полном облачении, солнце светило, грудные ребенки плакали на руках матерей, жаворонки пели, дети в рубашонках бегали и резвились по дороге. Наконец гроб поставили над ямой, ему велели подойти и поцеловать в последний раз покойницу. Он подошел, поцеловал, на глазах его показались слезы, но какие-то бесчувственные слезы. Гроб опустили. Священник взял заступ и первый бросил горсть земли. Густой протяжный хор дьячка и двух пономарей пропел вечную память под чистым безоблачным небом. Работники принялись за заступы, и земля уже покрыла и сравняла яму. В это время он пробрался вперед. Все расступились, дали ему место, желая знать его намерения. Он поднял глаза свои, посмотрел смутно и сказал: «Так вот это вы уже и погребли ее». «Зачем?» Он остановился и не докончил своей речи. Но когда возвратился он домой, когда увидел, что пусто в его комнате, что даже стул, на котором сидела Пульхерия Ивановна, был вынесен, он рыдал. Рыдал сильно, рыдал неутешно, и слезы, как река, лились из его тусклых очей. 5 лет прошло с того времени. Какого горя не уносит время! Какая страсть уцелеет в неровной битве с ним! Я знал одного человека в цвете юных еще сил, исполненного истинного благородства и достоинств. Я знал его влюбленным, нежно, страстно, бешено, дерзко, скромно, и при мне, при моих глазах, почти предмет его страсти, нежная, прекрасная, как ангел, была поражена ненасытной смертью. Я никогда не видал таких ужасных порывов душевного страдания, такой бешеной палящей тоски, такого пожирающего отчаяния, какие волновали несчастного любовника. Я никогда не думал, чтобы мог человек создать для себя такой ад, в котором ни тени, ни образа и ничего, чтобы сколько-нибудь походило на надежду. Его старались не выпускать с глаз. От него спрятали все орудия, которыми бы он мог умертвить себя. 2 недели спустя он вдруг победил себя, начал смеяться, шутить. Ему дали свободу, и первое, на что он употребил ее, это было купить пистолет. В один день внезапно раздавшийся выстрел перепугал ужасно его родных. Они вбежали в комнату и увидели его распростертого с раздробленным черепом. Врач, случившийся тогда, об искусстве которого гремела всеобщая молва, увидел в нем признаки существования, нашел рану не совсем смертельную, и он, к изумлению всех, был вылечен. Присмотр за ним увеличили еще более. Даже за столом не клали возле него ножа и старались удалить все, чем бы мог он себя ударить. Но он в скором времени нашел новый случай и бросился под колеса проезжавшего экипажа. Ему растращил руку и ногу, но он опять был вылечен. Год после этого я видел его в одном многолюдном зале. Он сидел за столом, весело говорил «Petit ouvert», закрывший одну карту, а за ним стояла, облокотившись на спинку его стула, молоденькая жена его, перебирая его марки. По истечении сказанных 5 лет после смерти Пульхерии Ивановны, я, будучи в тех местах, заехал в хуторок Афанасия Ивановича навестить моего старинного соседа, у которого когда-то приятно проводил день и всегда объедался лучшими изделиями радушной хозяйки. Когда я подъехал ко двору, дом мне показался вдвое старее. Крестьянские избы совсем легли на бок, без сомнения, так же, как и владельцы их. Чистокол и плетень в дворе были совсем разрушены, и я видел сам, как кухарка выдергивала из него палки для затопки печи, тогда как ей нужно было сделать только 2 шага лишних, чтобы достать тут же наваленного хвороста. Я с грустью подъехал к крыльцу. Те же самые барбосы и бровки, уже слепые или с перебитыми ногами, залаяли, поднявши вверх свои волнистые, обвешанные репейниками хвосты. Навстречу вышел старик. «Так это он! Я тотчас же узнал его!» Но он согнулся уже вдвое против прежнего. Он узнал меня и приветствовал с той же знакомой мне улыбкою. Я вошел за ним в комнаты, казалось, все было в них по-прежнему. Но я заметил во всем какой-то странный беспорядок, какое-то ощутительное отсутствие чего-то. Словом, я ощутил в себе те странные чувства, которые овладевают нами, когда мы вступаем в первый раз в жилище вдовца, которого прежде знали нераздельным с подругою, сопровождавшую его всю жизнь. Чувства эти бывают похожи на то, когда видим перед собою без ноги человека, которого всегда знали здоровым. Во всем видно было отсутствие заботливой Пульхерии Ивановны. За столом подали один нож без черенка. Блюда уже не были приготовлены с таким искусством. О хозяйстве я не хотел и спросить, боялся даже и взглянуть на хозяйственные заведения. Когда мы сели за стол, девка завязала Афанасия Ивановича салфеткою и очень хорошо сделала, потому что без того он бы весь халат свой запачкал соусом. Я старался его чем-нибудь занять и рассказывал ему разные новости. Он слушал с той же улыбкою, но по временам взгляд его был совершенно бесчувствен. И мысли в нем не бродили, но исчезали. Часто поднимал он ложку с кашею и вместо того, чтобы подносить ко рту, подносил к носу. Вилку свою вместо того, чтобы воткнуть в кусок цыпленка, он тыкал в графин, и тогда девка, взявшая его за руку, наводила на цыпленка. Мы иногда ожидали по несколько минут следующего блюда. Афанасий Иванович уже сам замечал это и говорил, что это так долго не несут кушанье? Но я видел сквозь щель в дверях, что мальчик, разносивший нам блюдо, вовсе не думал о том и спал, свесивши голову на скамью. «Вот это то кушанье», — сказал Афанасий Иванович, когда подали нам мнишки со сметаною. «Это то кушанье», — продолжал он, и я заметил, что голос его начал дрожать, и слеза готовилась выглянуть из его свинцовых глаз, но он собирал все усилия, желая удержать ее. «Это то кушанье, которое покойни...» И вдруг брызнул слезами. Рука его упала на тарелку. Тарелка опрокинулась, полетела и разбилась. Соус залил его всего. Он сидел бесчувственно. Бесчувственно держал ложку, и слезы, как ручей, как немолчно текущий фонтан, лились ливмя на застилавшую его салфетку. «Боже!» — думал я, глядя на него. «Пять лет всеистребляющего времени!» Старик, уже бесчувственный, старик, которого жизнь, казалось, ни разу не возмущала ни одно сильное ощущение души, которого вся жизнь, казалось, состояла только из сидения на высоком стуле, из едения сушеных рыбок и груш, из добродушных рассказов. Такая долгая, такая жаркая печаль. Тоже сильнее над нами? Страсть или привычка? Или все сильные порывы, весь вихрь наших желаний и кипящих страстей есть только следствие нашего яркого возраста и только потому одному кажутся глубоки и сокрушительны? Что бы ни было, но в это время мне казались детскими все наши страсти против этой долгой, медленной, почти бесчувственной привычки. Несколько раз силился он выговорить имя покойницы, но на половине слова спокойное и обыкновенное лицо его судорожно исковеркивалось, и плач дитяти поражал меня в самое сердце. Нет, Это не те слезы, на которые обыкновенно так щедры старички, представляющие вам жалкое свое положение и несчастье. Это были также не те слезы, которые они роняют за стаканом пуншу. Нет. Это были слезы, которые текли, не спрашиваясь, сами собою, накопляясь от едкости боли уже охладевшего сердца. Он недолго после того жил. Я недавно услышал об его смерти. Странно, однако же, то, что обстоятельства кончины его имели какое-то сходство с кончиной Пульхерии Ивановны. В один день Афанасий Иванович решился немного пройтись по саду. Когда он медленно шел по дорожке с обыкновенной своей беспечностью, вовсе не имея никакой мысли, с ним случилось странное происшествие. Он вдруг услышал, что позади его произнес кто-то довольно явственным голосом: «Афанасий Иванович». Он обратился, но никого совершенно не было, посмотрел во все стороны, заглянул в кусты, нигде никого. День был тих, и солнце сияло. Он на минуту задумался, лицо его как-то оживилось, и он, наконец, произнес: «Это Пульхерия Ивановна зовет меня». Вам, без сомнения, когда-нибудь случалось слышать голос, называющий вас по имени, который простолюдины объясняют тем, что душа стосковалась за человеком и призывает его, и после которого следует неминуема смерть. Признаюсь, мне всегда был страшен этот таинственный зов. Я помню, что в детстве часто его слышал. Иногда вдруг позади меня кто-то явственно произносил мое имя. День обыкновенно в это время был самый ясный и солнечный. Ни один лист в саду на дереве не шевелился. Тишина была мертвая. Даже кузнечик в это время переставал кричать. Ни души в саду. Но, признаюсь, если бы ночь, самая бешеная и бурная со всем адом стихий, настигла меня одного среди непроходимого леса, я бы не так испугался ее, как этой ужасной тишины среди безоблачного дня. Я обыкновенно тогда бежал с величайшим страхом и занимавшимся дыханием из сада, и тогда только успокоивался, когда попадался мне навстречу какой-нибудь человек, вид которого изгонял эту страшную сердечную пустыню. Он весь покорился своему душевному убеждению, что Пульхерия Ивановна зовет его. Он покорился с волею послушного ребенка, сохнул, кашлял, таял, как свечка. И, наконец, угас так, как она, когда уже ничего не осталось, чтобы могло поддержать бедное ее пламя. «Положите меня возле Пульхерии Ивановны». Вот все, что произнес он перед своей кончиной. Желание его исполнили и похоронили возле церкви близ могилы Пульхерии Ивановны. Гостей было меньше на похоронах, но простого народа и нищих было такое же множество. Домик барский уже сделался вовсе пуст. Предприимчивый приказчик вместе с Войтом перетащили в свои избы все оставшиеся старинные вещи и рухлядь, которую не могла утащить ключница. Скоро приехал неизвестно откуда какой-то дальний родственник, наследник имения, служивший прежде поручиком, не помню в каком полку, страшный реформатор. Он увидел тотчас величайшее расстройство и упущение в хозяйственных делах. Все это решился он непременно искоренить, исправить и ввести во всем порядок. Накупил 6 прекрасных английских серпов, приколотил каждой избе особенный номер и, наконец, так хорошо распорядился, что имение через 6 месяцев взято было в опеку. мудрая опека из одного бывшего заседателя и какого-то штабс-капитана в полинялом мундире перевела в непродолжительное время всех кур и все яйца. Избы, почти совсем лежавшие на земле, развалились вовсе, мужики распьянствовались и стали большей частью числиться в бегах. Сам же настоящий владетель, который, впрочем, жил довольно мирно с своей опекой и пил вместе с нею пунш, приезжал очень редко в свою деревню и проживал недолго. Он до сих пор ездит по всем ярмаркам в Малороссии, тщательно осведомляется о ценах на разные большие произведения, продающиеся оптом, как то муку, пеньку, мед и прочее, но покупает только небольшие безделушки, как то кремешки, гвоздь прочищать трубку и вообще все то, что не превышает всем оптом своим цены 1 рубля.
1: Сирень сегодня поутру неторопливо отряхивалась на ветру брезгливо. Ей было верно за глаза довольно дождя, что в ночь вела гроза невольно. И пятипалым лепестком, тряся в ненасти, сирень задумалась тайком о счастье, ненужным людям до утра, до света, хотя знакома и стара приметом.
2: Письма Алексея Максимовича Горького – это общение выдающегося художника с жизнью, его постоянный разговор с собеседником, желание выразить нахлынувшие чувства словами и одновременно с этим редкая забота о людях и удивительная отзывчивость. Вот перед нами мелко исписанные страницы его писем. Почерк ровный, спокойный, строго изящный. Чувствуется уважение к каждой букве, которую Горький, будто прежде чем написать, произносит. Это кажется от того, что буквы стоят друг от друга отдельно, прямо и без наклона. Но вот начинаем читать письма. И сразу же за строчками слышится голос с богатейшим потоком красочных интонаций. Голос с неповторимой искренностью и темпераментом, с какой-то приятной особенностью речи, когда слышится упор на скрытое обычно при произношении «о». Переписка Алексея Максимовича Горького со своими современниками настолько велика, что полное собрание писем писателя, которое в будущем собирается выпустить издательство «Наука», займет около 18 томов. Связь Горького с миром и его отношения с людьми были почти беспредельно широки. В небольшой передаче невозможно охватить всю переписку Горького, поэтому пусть не покажется странным, что отрывки из его писем пронесутся один за другим, и между некоторыми из них промелькнут годы. Но пусть оживет образ великого писателя, писателя, в обыкновенной почтовой переписке которого отражается мир и эпоха. Антону Павловичу Чехову. Вы выразили желание получить мои книжки. Посылаю их и, пользуясь случаем, хочу что-то написать вам, Антон Павлович. Собственно говоря, я хотел бы объясниться вам в искренней горячей любви, кою безответно питаю к вам со времен молодых ногтей моих. Я хотел бы выразить мой восторг перед удивительным талантом вашим, тоскливым и за душу хватающим, трагическим и нежным, всегда таким красивым, тонким. Эх, черт возьми! Жму руку вашу, руку художника и сердечного, грустного человека должно быть. Да. Сколько дивных минут прожил я над вашими книгами, сколько раз плакал над ними и злился, как волк в капкане, и грустно смеялся подолгу. Художнику Ярцеву. Дядя Гриша, красок бери с собой по полупуду, не меньше. Полотна версты. Картины здесь сами на полотно полезут. Мы же будем в чушки играть. Вразуми тебя, Господи, скорее окончить колебания твои. Волга ждет, она обижена. На Енисей черт носил художника, а ее матушку обошел. Нехорошо, обнимаю. Пятницкому, директору книгоиздательства. Я, ваш Алешка, с честью выдержал предварительное испытание на чин драматурга. Берегись, Вильям Шекспир. Говорю с честью, не стыдясь, ибо уполномочен моим экзаменатором сказать больше. Владимир Немирович Данченко клятвенно уверял меня, что пьеса удалась и что сим делом заниматься я способен. Я ему верю. Вы знаете, 3 дня я его ждал и чувствовал себя мальчишкой. Волновался, боялся и вообще дурацки вел себя. А когда начал читать пьесу, то делал огромные усилия для того, чтобы скрыть от Немировича Данченко то смешное обстоятельство, что у меня дрожал голос и тряслись руки. Но сошло. Тем не менее, я по совести скажу, пьеса мне не нравится. Очень мне не нравится. В ней нет поэзии, вот что. В ней много шума, беспокойства, много нерва, но нет огня. Я, однако, не буду ее трогать, черт с ней. Я написал ее 18 дней и больше не дам ей ни одного часа, ибо овчинка не стоит выделки. К черту! Завтра я начну другую пьесу. Я охвачен неким пламенем. Хочу работать, хочу страстно. И что мне министры, прокуроры, приговоры? Это ерунда. Это ничему не мешает. Голубчик вы мой, я вас обнимаю, ибо полон желания обнять весь мир. Ну, я, кажется, запалил вас чем-то вроде пылающей головни. Не чихайте, если дыма понюхаете. А, между прочим, доброго здоровья. А. Пешков. Драма моя поехала в Питер держать государственный экзамен. Чехову. Письмо из Арзамаса. Ах, если б меня пустили в Москву! Да чертиков хочется видеть вас и быть на репетиции вашей пьесы и своей, и видеть всех людей, людей, которые ходят быстро, не носят галстуков, от которых глаза слепнут, и говорят о чем-нибудь еще, кроме солонины, поведение докторовой жены, игры в 66 или в 666. Надоело мне здесь. В голове у меня звонят 36 колоколин, а грудь хрипит, как немазанная телега. Аппетит отвратительный, пью мышьяк. Жду Немировича, кой хотел приехать числа 10-го. Не знаете ли, где Шаляпин? Хоть бы он мне денег взаем дал, я бы выпросился у губернатора на ярмарку и кутнул бы во славу Божию и в честь древнего города Нижнего. Если меня отсюда осенью не выпустят, я влюблюсь в горничную податного инспектора, что живет против нас, увлеку ее на самую высокую из городских колоколен и брошусь вниз оттуда вместе с ней, конечно. Это будет трагическая смерть М. Горького. Или здесь есть дама, которая ходит в конфедератке с хлыстом в руке и с собакой на цепи. При встрече с поднадзорным она делает страшно презрительное лицо и отвертывается в сторону. Так вот, я возьму эту даму за левую ногу и выкупаю ее в вонючем пруду сороки, а потом заставлю съесть годовой экземпляр московских ведомостей – без объявлений казенных, уж бог с ней, всякую тварь жалеть надобно. Это будет зверский поступок М. Горького. Вообще, я дам пищу газетам, если меня отсюда не уберут. Дождь идет, черт его дери, собаки воют, вороны каркают, петухи поют, колокола звонят, а людей нет. По улицам ходят одни попы и ищут, кого бы похоронить хоть за 30 копеек. Шаляпину. Дружище Федор Иванович, как поживаешь? Есть слух, что ты приедешь петь на ярмарку. Сообщи, пожалуйста, верно ли это? И если приедешь, когда? Если я буду это знать, так ко времени твоего приезда постараюсь и спросить разрешения побывать в Нижнем и послушать тебя, Соловей Будимирович. Живу ни шатко, ни валко, ни на сторону. Харкаю кровью. Если придется прожить до зимы, слягу. Это уж, наверное. Ну, до свидания. Напиши. Крепко жму руку. Шаляпину. И позволь еще раз сказать тебе не однажды, да и скажу еще не раз. Пойми, кто ты в России. Не ставь себя на одну доску с пошляками. Не давай мелочам раздражать и порабощать тебя. Это говорит тебе не льстец, а искренне любящий тебя русский человек. Человек, для которого ты – символ русской мощи и таланта. Когда я смотрю на тебя, я молюсь благодарна какому-то русскому Богу. Спасибо, Боже! Хорошо ты показал в лице Федора, на что способна битая, мученная, горестная наша земля. Спасибо! Знаю, есть в ней красавица сила. И какая красавица сила! Репину. Отрывок из письма. Я не люблю современной нашей литературы еще и за ее пессимизм. Жизнь не так плоха, какой ее любят изображать в книгах. Она ярче. И человек в жизни лучше, чем в книге. Даже и талантливый. Он сложнее. По-моему, писатели обижают человека. Разумеется, и я тоже обижаю. Что делать? Стал профессионалом. Это плохо, но должно быть неизбежно. Я уверен, что человек способен бесконечно совершенствоваться, и вся его деятельность вместе с ним тоже будет развиваться. Вместе с ним из века в век. Верю в бесконечность жизни, а жизнь понимаю как движение к совершенствованию духа. Но вижу также, что развитие человека с некоторой поры идет криво. Развивается ум наш и игнорируются чувства. Думаю, что это вредно для нас. Нужно, чтобы интеллект и инстинкт слились в гармонии стройной, и тогда, мне кажется, все мы и все, что окружает нас, будем ярче, светлее, радостнее. Верю, что это возможно. Людей умных, но не умеющих чувствовать, не люблю. Они все злые, и злые низко. Равно не люблю людей, проповедников морали, тех, кто считают себя призванными судить всех и вся. В них всегда вижу самомнение фарисея и готов зло смеяться над ними». Антону Павловичу Чехову. Ну вот, я и был у Льва Николаевича. С той поры прошло уже 8 дней, а я все еще не могу оформить впечатление. Он меня поразил в начале своей внешностью. Я представлял его не таким, выше ростом, шире костью, а он оказался маленьким старичком и почему-то напомнил мне рассказы о гениальном чудаке Суворове. А когда он начал говорить, я слушал и изумлялся. Все, что он говорил, было удивительно просто, глубоко, и хотя иногда совершенно неверно, по-моему, но ужасно хорошо. Главное же, просто очень. В конце он все-таки целый оркестр, но в нем не все трубы играют, согласна. И это тоже очень хорошо, ибо это очень человечно, то есть свойственно человеку. В сущности, ужасно глупо называть человека гением. Совершенно непонятно, что такое гений. Гораздо проще и яснее говорить «Лев Толстой». И это кратко и совершенно оригинально. То есть решительно ни на что не похоже. И при том как-то сильно, особенно сильно. Видеть Льва Николаевича очень важно и полезно. Хотя я отнюдь не считаю его чудом природы. Смотришь на него, и ужасно приятно чувствовать себя тоже человеком, сознавать, что человек может быть Львом Толстым. Вы понимаете, за человека вообще приятно. Он очень хорошо отнесся ко мне, но это, разумеется, не суть важно. Не важно и то, что он говорил о моих рассказах. А важно как-то все это, все вместе, все сказанное, его манера говорить, сидеть, смотреть на вас, очень слитно и могуче красиво. Я все не верил, что он атеист, хотя и чувствовал это. А теперь, когда я слышал, как он говорит о Христе, и видел его глаза, слишком умные для верующего, знаю, что он именно атеист и глубокий, ведь это так. Письмо из Америки. Теперь они снова начали ругать меня в газетах. Я напечатал в одном здешнем журнале статью о Нью-Йорке, озаглавив ее «Город желтого дьявола». Не понравилось. Сенаторы пишут возражения, рабочие хохочут. Некто публично выразил свое недоумение. Раньше американцев всегда ругали, уже уехав из Америки. А теперь, даже оставаясь в ней, не хвалят. Как это понять? Но денег все-таки дадут. Я внук упрямой бабушки. Должен сказать тебе, я здесь многое понял. И, между прочим, понял, что до сей поры я революционером не был. Я только становлюсь им. У меня, вероятно, возникнет здесь судебный процесс с вероятным кандидатом в президенты Штатов. Мне хочется привлечь его к суду по обвинению в мошенничестве. Если бы ты знала, видела, как я тут живу, это тебя и смешило бы до упаду, и удивляло бы до остолбенения. Я самый ужасный человек в стране. Страна никогда не испытывала такого позора и унижения, каким награждает ее безумный русский анархист, лишенный от природы морального чувства и поражающий всех своей ненавистью к религии, порядку, наконец, к людям, пишет одна газета. В другой напечатано обращение к Сенату с предложением выслать меня. Желтая пресса неистовствует. На ворота дома, где я живу, наклеивают наиболее резкие выходки против меня. И несмотря на это, заметь, газеты требуют, просят моих статей. Это выгодно им, а выгода здесь все. Давиду Айзману. Мое отношение к пессимизму и ко всем иным выражениям психического распада личности в русской литературе становится все более враждебным. Мне кажется, что в стране столь юной, какова Русь, в народе, который только начинает жить, пессимизм – явление вредное. Оно для меня продукт разрушения индивидуализма, который лишен чувства своей органической связи с миром и оттого погибает. Драма, конечно. Я знаю, что она естественна, обусловлена, но мне она надоела. Надоел субъективизм, чужд человек, который все стонет, плачет, отрицает, подчеркивает страшное, жестокое и не видит за единичными проявлениями борьбы за жизнь ее великий процесс, ее могучий рост, не видит, как постепенно слагается коллективная психика, как организуется мировой опыт, сила, которая победит все препятствия на пути к великому делу строительства новой жизни. Я, поскольку это зависит от меня, не буду печатать в сборниках знания пессимистических вещей. Разумеется, от этого не пострадает ни пессимизм, ни его поэты и проповедники. Я только думаю, что не имею права предлагать своему читателю то, что мне кажется вредным для него, понижающим жизнедеятельность. Герберту Уэллсу. «Как я живу?» – спрашиваете вы. «Очень много работаю в области просвещения народа, но ничего не пишу. Организовал издание европейской литературы XIX века, конечно, только образцовых ее произведений. Это около 3000 томов. Затем организовал издательство по естественным наукам, очень широкое, начиная от самых популярных книг и до университетских курсов и классических сочинений по естествознанию. Состою председателем комиссии по улучшению быта ученых. Еще несколько раз председатель в различных организациях культурно-просветительного характера. Жить трудно. Не потому, что голодно, холодно и много работы, а главным образом потому, что мешают работать. Поражение Колчака и Деникина возбудило надежды на возможность мирного труда, реставрации России, страны, которая нуждается прежде всего именно в упорном, мужественном труде. Но вот выступила Польша. И надежды эти поколеблены. Снова тысячи людей погибнут в боях, и, как всегда бывает, среди них исчезнут десятки ценных работников культуры. Новое напряжение утомленных сил еще более ослабит измученную страну. Вы не можете представить, как грустно и больно все это. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что капиталистические силы Европы совершенно озверели в чувствах жадности и мести. Иногда силы падают, и жалеешь, что дожил до таких отвратительных картин человеческой глупости и жестокости. Но ясно видишь и чувствуешь, что русская рабочая масса носит в себе зародыши весьма ценных свойств. Видишь проснувшуюся жажду знания, и это утешает, даже будет энтузиазм. Начинаешь снова работать с увлечением и верой. Так идут дни. Кажется, для меня их осталось уже немного. Примите же мой искренний привет и сердечное пожелание. Вам всего доброго. Ленину. Дорогой Владимир Ильич, я давно уже настаиваю на необходимости издания информационного журнала, который занимался бы подсчетом и разъяснением всего, что советская власть сделала за год, положительного в разных областях социальной жизни. Голос мой остается гласом, вопиющим в пустыне, увы, не безлюдной. И все-таки я упорно продолжаю убеждать вас и всех, необходимо дать агитаторам, коммунистам или информационный журнал, или хотя бы брошюру, очерк деятельности советской власти за год. Надеюсь, вы понимаете, как это необходимо. Будьте здоровы! 8-му Всероссийскому съезду Советов. 8-му съезду Советов необходимо обратить самое серьезное внимание на положение книжного дела в республике. Положение это должно быть названо книжным голодом. Новых книг почти нет, старые книги все быстрее изнашиваются, истребляются, исчезают. Провинция совершенно обескнижена. Члены съезда знают это. Агитационную литературу и ту трудно достать, не говоря о книгах общекультурного характера. Съезд Советов должен принять самые решительные меры для того, чтобы республика была обогащена книгами, орудиями знания, не обладая которыми массы останутся мертвой силой. Надпись на венке, возложенном на гроб Ленина. Прощай, друг, на душе тяжело. Рулевой ушел с корабля. Я знаю, что остальная команда – храбрые люди и хорошо воспитанные Ильичом. Все-таки Русь талантлива. Так чудовищно талантливо, как несчастно. Уход Ильича – крупнейшее несчастье ее за 100 лет. Да, крупнейшее. Нечеловеческая воля его не исчезла. Она остается на земле, воплощенной в людях. Работа, вдохновенная и начатая им, не может быть оставлена навсегда, и едва ли даже ее можно прервать на время. Мир ждал этого человека. Человек явился, указал путь, и этим путем люди пойдут до конца, имея впереди светлый образ бессмертного вождя. Гладкову. Я с теми, кто научился ставить в 5 лет предприятия, которые при старом режиме не осуществились бы в 20 лет. С теми, кто чувствует поэзию и понимает значение свободного труда. Когда я получаю рабочую и крестьянскую газеты с их бесчисленными и умными предложениями, я горжусь. Нет страны, где такое явление было бы возможно, где умели бы так всесторонне заботиться об интересах народа. Дорогой товарищ Иван Иванович, с ужасом прочитал опубликованное в «Известиях» сообщение о юбилейном комитете. Именем всех людей, преждевременно и невинно убиенных юбилеями, заклинаю, не делайте этого, ибо это превратит меня в несчастнейшую жертву общественного внимания и решительно и непоправимо испортит мне поездку в Советы. Я хочу побывать в различных знакомых и незнакомых мне местах незаметным наблюдателем, для чего уже начал отращивать бороду. Хочу при помощи ринопластики сделать себе римский нос и выкрашу усы в какой-нибудь необыкновенный, ну, например, голубой цвет. В таком непохожем на Горького виде я получу возможность наблюдать людей в их естественных настроениях и позах, что, разумеется, очень важно. А если меня раздуют красноречием юбилейных речей и в качестве известного юбиляра я предстану перед людьми, они, как это всегда бывает, начнут показывать мне самих себя умниками и вообще подтянутся. Художнику же, как вы знаете, необходимо застигать людей врасплох и отнюдь не в позах для прелестного фотографического снимка. Разумеется, мне важно в человеке прежде всего его хорошее, ценное, но я должен сам найти это. Наблюдаемый же показать свое ценное или не умеет, или умеет плохо, или же вместо подлинного своего лица показывает от конфуза, а также от излишней храбрости, какое-нибудь другое место. Все это я пишу совершенно серьезно, и за шутливым тоном скрывается умоляющий. И подумайте, кому нужен этот юбилей? Вам не нужен. Мне? Я уже и без того обременен популярностью. К тому же я намерен очень долго жить. Серьезно, Иван Иванович, давайте ликвидируем этот комитет, объявив по просьбе обвиняемого и в ожидании дальнейших его поступков дело о нем отложено на 10 лет. Честное слово, я пишу совершенно серьезно. Если же не выходит, так это по вине смехотворности самой темы письма. Ибо Владимир Ильич сугубо верно сказал в день 50-летия его: «Смешная штука эти юбилеи! Мой сердечный привет!» И подписуюсь: «Безжалостно приговоренный к юбилейному наказанию А. Пешков, цеховой литературного цеха».
3: Больше ждать и верить и томиться, притворяться больше не могу. Древняя черкасская станица, город мой на низком берегу, с каждым годом дальше и дороже, время примириться мне с судьбой. Для тебя случайный я прохожий, для меня, наверное, ты чужой. Ничего не помню, не знаю, фея положила в колыбель мне свирель прадедовского края, да насущный хлеб чужих земель. Пусть другие более счастливы, и далекий неизвестный брат видит эти степи разливы и поет про ветер и закат. Будем незнакомы с ним до гроба, и в родном, не встретившись краю, мы друг друга опознаем оба, все равно в аду или в раю.
4: 23 июля 1941 года. Полуночных лесов видения, мхи, кустарники, бурелом, я отпраздную день рождения не за пиршественным столом, за укрытием пригорка лысого, в тесном ящике грузовика от Смоленска и до Борисова, обминавшего мне бока, рощи с высохшими болотцами, пулеметная дробь вдали, грустно кружатся над колодцами белорусские журавли. И несут поезда товарные теплый запах людского жилья. Это действующая армия, уходящая юность моя. Не на концертах мы с тобой встречались, и не вели расспросов о былом, не со свечами мы с тобой венчались, не пили мы за свадебным столом, уча нас жить, залечивая раны, не на день, не на год, а навсегда, венчали нас демянские туманы, лычевский лед, полавская вода, средь ночи ослепленные ракетой, исхлестанная снегом февраля, давным-давно погасшую планетой казалась нам безлюдная земля. Шла непогода над озерным краем, но день разлуки был от нас далек, когда горел в землянке под Валдаем в снарядной гильзе робкий фитилек. Мне снилась молодость моя, и небо полдня щедрого, и фронтовая колея, бегущая на Едрово. Хоть он ей лично не знаком, Но каждому водителю регулировщица флажком махала обходительно, и за автобатом мастера неслись лежневкой тонкую, успев заправиться с утра консервной.

«Снова любить» – эстрадная пьеса на тему знаменитого ноктюрна Фредерика Шопена приобрела такое название в альбоме Кармена Каваларо. Этот эстрадный пианист был широко известен в 40-е-50-е годы. Он даже стал родоначальником определенного стиля на эстраде – романтичное, одухотворенное соло рояля на фоне большого эстрадного оркестра. Продолжателей этого направления – легион. Назовем только некоторые имена. Хорст Янковский из Федеративной Республики Германии, дуэт Ферранте и Тайхер из Соединенных Штатов Америки, американец Роджер Вильямс, Ронни Олдрич Англия и многие-многие другие музыканты. Но эти подробности несколько увели нас в сторону от главной темы нашей передачи. Давайте вспомним еще одну знаменитую запись из тех же далеких послевоенных лет. «До конца дней своих». Эта песня стала одним из золотых хитов американского певца Перри Комо, а навеяна она темой шопеновского полонеза.

По крайней мере, столетие разделяет жизни двух музыкантов. И все-таки пересечение их творческих биографий состоялось. Послушайте, как зазвучал каприз номер 24 Паганини в аранжировке для шестиструнной гитары. Маттола, ее автор, стал, естественно, и первым исполнителем композиции.

Романс французского композитора Массне «Размышление» звучал для нас в разных исполнениях. И все-таки мы рискнем предложить вам эстрадную интерпретацию этого романса. Его запись вошла в один из альбомов западногерманского музыканта, исполнителя на электронных инструментах Клауса Вундерлиха.

Следующие несколько номеров нашего концерта станут подтверждением интереса эстрадных исполнителей разных стран к русской классике. И первой мы предложим вам запись, которая, как нам кажется, может считаться по-своему уникальной. Ну, казалось бы, как поставить рядом такие имена, как Петр Ильич Чайковский и Фрэнк Синатра? Великий русский композитор и представитель американского истеблишмента, кумир среднего американца. Но в обширной фонотеке певца, среди записей, сделанных в середине 50-х годов, мы вдруг находим романс Чайковского «Нет, только тот, кто знал». И не услышим ли мы в голосе певца и новую глубину, и новые краски?

Пятая симфония Чайковского отмечает свое столетие. Это событие – подлинный праздник для поклонников замечательного русского композитора. Запись, которую вы сейчас услышите, не стала великой страницей в истории великого сочинения. Но и она по-своему любопытна, как выражение неприходящего к нему интереса. Ее автор Рэй Конев обратился к эстрадным аранжировкам классики еще в 1958 году. Правда, эта запись более поздняя, она датируется 1975 годом. Аранжировка, безусловно, спорна, но споры, кажется, как раз и характерны для нашего времени.

Оказывается, классический раздел есть и в репертуаре одной из главных звезд последнего десятилетия Хулио Иглесиаса. Песня на тему половецких плясок Бородина стала одним из самых ярких шлягеров испанского певца. Прибавило ли это славы композитору, сказать трудно. А вот что Бородин своей музыкой помог успеху певца, сомневаться не приходится.

Еще один пианист в нашей программе. Любители эстрады знают американца Флойда Крамера в основном как исполнителя в жанре музыки кантри. Но среди его многочисленных записей не затерялась и вот эта композиция. Ее название – «Рассказ о трех влюбленных», своеобразное воспоминание о музыке Сергея Рахманинова.

дирижер Раймон Лефевр, один из знаменитой французской четверки, Мориа, Пурсель, Каравелли, Лефевр, как никто из его коллег, часто обращается к классике. Его любимые авторы – Бах, Вивальди, Моцарт. Соната Моцарта в аранжировке Раймона Лефевра.

А теперь иные песен звуки. Мы надеемся, что цыганские напевы испанского скрипача Сарасаты пленят вас и в непривычном для нашего слуха эстрадном оркестровом исполнении. Тем более, что статус исполнителя оркестра, руководимого западногерманским дирижером Вернером Мюллером, достаточно высок в мире популярной музыки.

Вы слушали передачу «В вечерний час». Ее подготовили автор Владимир Сиверов, редактор Мария Емельянова, звукорежиссер Вера Казунова и ведущий Валерий Никитенко. Всего вам доброго!

0: небо. С глубокою думой гляжу я на небо, где в темной лазури так ярко сверкают планет мириады. Чья мощная сила вращает их чудно в таинственной сфере? Когда и откуда тела их начало свое получили? Какие в составе их тел неизвестных основу жизни положены части? Какое имеют они назначение, и кто бытия их всесильный виновник? Уж много минуло суровых столетий, как легкие тени исчезли народы, но так же, как прежде, прекрасна природа. И нету песчинки, нет капли ничтожной, ненужной в системе всего мироздания. В ней все служит к цели для нас непонятной. И пусть остается во мраке глубоком великая тайна начала творений. Неясно ли я вижу печать дивной силы на всем, что доступно уму человека и что существует так долго и стройно, всегда совершая процесс своей жизни по общему смыслу законов природы? И как мне поверить или даже подумать, чтоб случай бессильный был первой причиной начала законов движения и жизни обширной вселенной?
1: Почти все эти годы я помнил о Светлане. Хотел приехать, но жизнь складывалась так, что всякая моя попытка осуществить это желание могла лишь навредить ей. Я мог приехать к ней только за тем, как мне казалось, чтобы увести ее с собой в город. Я этого очень хотел, но не имел полного права это сделать. И два теплых, но не очень смелых письма, которые я послал ей, были разведчиками того, глубоко, серьезно ли ее чувства ко мне. Она загадочно молчала. Ни на первое, ни на второе письмо ответа я так и не дождался. Огорчаясь, я, однако, пытался это поведение Светланы оправдать цельностью ее характера. Она держит слово, ждет Колю. Стараясь быть верной уже не столько ему, пареньку-соседу, сколько своему зарочному, так ценимому в народе девичьему слову. Мне же казалось, Колю она не любила. Осенью я успешно защитил диплом, вышел на работу и сразу же поинтересовался, что с Дедовым мостом. Чипилов оказался хозяином своего слова. По его распоряжению, еще в августе в лес была направлена бригада, и уже к октябрю мост через Боровку был возведен. Но он стоял без перил и бордюров, что дало право Ирине Сырковой, члену приемной комиссии, отказаться принимать объект с недоделками. Техника и люди же с моста были уже сняты, переброшены на более крупные участки, где обычно решается судьба годового плана. Сыркова упорно сопротивлялась подписать фиктивный документ. Ей, молодой, строптивой, пытались втолковать, как важно для всех, в том числе и лично для нее, не артачиться, а подписать акт. Проще говоря, поучаствовать наравне с другими членами приемной комиссии в этом служебном криминале ради общего блага сотен хорошо работающих людей. Ведь не примет комиссия, не зачтет этот ерундовый мосток, то по вводу объектов районный ДСУ план не выполнит, что сразу же понизит, уменьшит, потянет вниз общую конечную цифру показателей по всему областному дорожно-строительному управлению, а значит и по области в целом. Тысячи добросовестных, ни в чем не повинных работников лишатся премиальных только потому, что какая-то там крохотная бригада не доделала какой-то там копеечный объект. Управление не получив премиальные, потеряет, не додаст в качестве материального вознаграждения своим труженикам примерно 500 000 рублей, то есть сумму, более чем вдвое превышающую стоимость того треклятого мостка, будь он неладен. Выходило таким образом, что за недоделанную, то есть с плохим качеством выполненную работу, управление должно быть не только не

0: Просил бы вести себя поскромнее. И не строй здесь из себя министра. Не бери больше того, что поднять можешь.
1: Но Ира стояла на своем. Она обратилась к районным организациям. И те помогли ей людьми и материалами. Балюстрада для Боровского моста была сделана за 2 дня. Обо всей этой истории Ира подробно рассказала мне в палате районной больницы, куда я приехал к ней из города. Она простудилась. Была слабо одета, но, забывая об этом, часами кружилась на мосту среди рабочих на холодном, уже несущем первые снежинки, октябрьском ветре. Из гостиницы с высокой температурой попала в больницу. В управлении о ее болезни узнали лишь через неделю, когда Ира, оклемавшись после воспаления легких, позвонила из кабинета врача Чепилову. Сказала, что она готова подписать акт о приеме моста. Чепилов пригласил Еремкина, а Еремкин затем вызвал меня.
0: Слушай, Андрей, комсомольское тебе поручение. Ты поезжай в район, проведай свою подружку, а? А то она там что-то приболела малость. Я ей говорил, ну не горячись ты, ну все само собой бы. Но такая она уж, знаешь, упорная она у тебя. Так ты поезжай, помоги ей там, привези ее.
1: Последняя фраза Еремкина встревожила меня. Почему привези? Неужели Ира так больна, что и ходить не может? Авария какая-нибудь случилась? Но я не стал расспрашивать угрюмого Еремкина и в тот же вечер поездом выехал в районный городок. Под усыпляющий стук колес я лежал в темном купе с открытыми глазами. Что же все-таки с Ирой? Спрашивал я себя, ощущая, как сквозь эту тяжелую, неясную тревогу проталкивается другая тревога. Легкая, радостная. А что со Светланой? Не написала, не приехала. Но вот я сам еду, и мы встретимся. От райцентра до Сосновки всего 30 километров. Проведаю Иру, помогу, чем могу, и... Ну, здравствуй, Светлана. Здравствуйте, Анастасия Семеновна. Привет, Семену Емельяновичу. Ну, как мосток? А, то-то же. Сказано, сделано. Но стоило мне в тесном больничном коридорчике встретить Иру, неузнаваемо бледную, с сухими губами, встретить ее робкую, изумленную, благодарную улыбку, как в душе моей что-то горько и горячо рванулось ей навстречу, распахнулось перед ней. Это была не жалость, не сострадание, а чувство потребности повиниться перед ней за то, что это из-за меня она оказалась здесь, в этой хмурой больнице. Сердце мое дрогнуло от какой-то щемящей нежности. Мысль о поездке в Сосновку как-то сама собой отпала. Мы, не спеша, с неторопливым разговором дошли до вокзала, сели в поезд и поехали в город. Однако в те недели я по-прежнему много думал о Светлане. Меня обижало ее упорное молчание, и однажды я откровенно решил поделиться наболевшим с Ирой.
2: Если тебе так понравилась твоя юная лесная фея, то почему же ты столько месяцев не едешь к ней? Поезжай, вырви ее из лесных покоев, вытряхни из нее духовную сонливость и обывательскую лень. Найди ей горячее дело по душе, если она в нем нуждается. Что ж она не поехала с тобой? Да потому что ей по душе сосед Коля.
3: По-моему, она переписывается с ним по привычке.
2: Так поезжай, успехов тебе!
3: Ира!
2: Не провожай меня, я одна пойду.
1: Ира никогда прежде не разговаривала со мной так. Я закурил и остался стоять посреди улицы, глядя ей вслед. В ноябре я принял от уходящего на пенсию Новикова 3-е прорабство. Поначалу я робел, не соглашался взвалить на себя большущее хозяйство. Мне казалось, оно по плечу лишь такому матерому строителю, как Новиков, укоренившему в коллективе свои писанные и неписанные законы, порядки, привычки, которые оборачивались для всех конкретным благом. Прорабство регулярно выполняло рабочие планы. Ира же часто критиковала Новикова как пенкоснимателя, живущего одним днем. Мое назначение ее

0: порадовало.
1: Соглашайся. У нас хоть будет участок, где мы сумеем наладить работу так, как хотим. Как надо работать.
2: Ну, откуда ты знаешь, как надо и как не надо работать?
1: Знаю. Просто читаю газеты, думаю. Вижу, как у других делается. Да и наслушалась, нагляделась здесь за 3 года на своих.
2: По-моему, прежде всего план. А потом все остальное.
1: Ну вот. И ты как Новиков. Опять план, план, план любой ценой. Зачем же ты тогда учился? Чтобы надеть пиджак с чужого плеча? Чтобы влезть в старую шкуру Новикова?
2: Но в его практике немало полезного.
1: Полезного? Приедет на объект, тряхнет кулаком, штурманем, ребята, даешь план. Конечно, Новиков умел обеспечить людей техникой и сырьем, вырвать все необходимое, выколотить, взять, занять. Успехи-то его прорабства держались лишь на волевых качествах Новикова, на таланте комбинатора и прошибалы. У таких людей есть планы на день, на неделю, на месяц, но нет планов жизни. Ушел Новиков на пенсию, и работа на всех участках прорабства сразу же забуксовала, потому как лишилась привычного толкача.
2: Да, наследство, согласен, небогатое.
0: Я метался по объектам, барахтался, утопая в текучке. Целыми днями вертелся волчком, затыкая прорехи. Выколачивал, доставал механизмы, стройматериалы, выслушивая ругань и упреки. Ира частенько наезжала в мое прорабство. Как экономист, она несуетлива, вдумчива и цепко схватывала ситуацию на горящих объектах. И когда мы возвращались долгой дорогой в город, выкладывала свои оценки и предложения.
1: Во-первых, мне не нравится твое настроение, твой вид. Это твоя нервозность, спешка, угрюмость передается людям. Поэтому не суетись. Руководитель в любой обстановке должен быть спокоен и даже весел. Улыбка на лице начальника уже настраивает людей на хороший лад.
2: Ну, это я, допустим, знаю.
1: Знаешь, а не улыбаешься.
2: И рад бы...
1: Во-вторых, ты так и будешь захлебываться текучкой, пока не перестанешь копировать приемы товарища Новикова.
0: Ира учила меня, что штурмовщина и авралы прекратятся, когда будут условия для ритмичной работы участков по сетевому графику. Каждому точное задание не только на день, но и на ближайшую декаду. Простоев не будет, если хорошо организовать оснастку каждого рабочего места и комплектную поставку бетона, панелей, плит. Все азартнее углубляясь в мои заботы, помогая мне, Ира как бы заново открывала в себе свой неодномерный талант инженера-экономиста. Она развивала вкус к цифре, приучала меня считать, беречь государственную копейку. И если раньше, затевая какую-то работу, я переживал прежде всего за то, какими силами и когда ее выполнить, то теперь меня озадачивало и то, с какой отдачей потрудится на объекте каждый рубль. Сезон 3 прорабства начало ровно, без суеты и раскачки. Одно за другим подразделения вступали в работу. Случались и заминки, срывы, и я, сжав кулаки, мчался на забуксовавший участок, но не спешил давать место гневу, песочить нерадивых. Молча выслушивал оправдания, стараясь поставить себя на место провинившегося мастера или бригадира. Важно не унизить подчиненного грубостью надсмотрщика, не сковать мелочной опекой, а дать человеку в деле показать и зауважать себя. Уже к концу июня силами нашего прорабства было уложено 2-километровое полотно на Пономаревском шоссе. Угольно-черная с сизоватым отливом асфальтовая стрела, размежевав степь, воткнулась в небо. Она манила ровной, девственно красивой гладью. Первыми открыли движение мы с Ирой. Крылато пронеслись на газике и с конца в конец по новенькой серебристой полосе.
1: Вот жалость. Чем хуже ухабистее дорога, тем чаще ее ругают и клянут, заодно и нас, дорожников. А если она ровная и удобная, то люди ее просто не замечают, как воздух, которым дышат. Чем лучше и красивее наши изделия, тем меньше реже нас вспоминают.
2: Мемориальные доски удобнее и проще вывешивать не на дорогах, а на зданиях и дворцах в честь их творцов.
1: А надо бы и на дорогах. Если автострада получилась вот такой красивой, то почему бы не назвать имена ее строителей? Не всех перечислять, конечно, но назвать хотя бы...
2: Тебя и меня.
1: Я награждена. Дорога подарила мне тебя. Это для меня важнее мемориальных надписей.
0: Я остановил машину, откинулся на сиденье, закрыв глаза. И сразу время будто попятилось, возвращая меня ко вчерашним дням. Почти 3 месяца подряд, метр за метром, по черепашьи медленно, но неостановимо двигались ребята нашего прорабства, одевая старый ухабистый большак в ровный празднично-черный асфальт. Мотаясь по объектам, неделями не бывал в городе. Редко виделся с Ирой. Но она сама находила повод навестить наши вагончики. Привозила нам какое-нибудь интересное, свеженькое чтиво. Собирала членские взносы с комсомольцев. Помогала мне, замордованному текучкой, стряхнуться и обозреть свои прорабские дела. Теперь она не интересовалась, как прежней весной, тем, люблю ли я кого-нибудь. У нас не возникало желания выведывать, дознаваться, что за чувства между нами. Определять, есть ли у нас любовь, убывает или пребывает, сколько ее еще осталось. Ира была необходима мне, дорога. Я ее очень уважал за то, что она помогала мне все глубже и дотошнее влюбляться в трудное, нужное и мне, и всем дело. Понимала и любила меня в нем. Мы чаще смотрели не друг на друга, а прижавшись щеками, смотрели вдаль, на бегущую нам навстречу блестящую вороной синюю дорогу, на готовые и еще незавершенные, еще только задуманные эти нескончаемые асфальтовые километры, что ждали нас впереди. И даже свадьба, которую мы отгуляли в первомайские дни, не внесла в наши чувства каких-либо особых перемен, которых, я слышал, ждут и даже побаиваются некоторые молодожены. Медовый месяц наш совпал с открытием сезона строительных работ. Виделись мы редко, урывками, но свидания эти были так горячи, что каждую встречу можно было помнить не только неделю, но всю жизнь. Как и обещал Чепилов, нам вскоре была выделена в новом доме отдельная квартира со всеми ее прекрасными современными удобствами. Истинно оценить их может лишь дорожный строитель. Натрясясь по колдобинам, усталый и запыленный, грубо надраенный суховеем, пропитанный запахами пота и бензина, я приезжал на денек-другой с дальней трассы в городскую эту квартиру и спешил в ванную, сверкающую немыслимой своей кафельной белизной. Мы ждали ребенка. Материнское чувство вскоре так захватило Иру, что поначалу я даже приревновал ее к нашему курносому Ванечке, родившемуся мартовским солнечным утром первенцу. Но вскоре я стал замечать также, что ей будто мало меня и ребенка, что ей еще чего-то не хватает. Беспокоит ее что-то.
1: Ну как там в нашей конторе?
2: Готовимся к началу нового сезона. Повсеместной атаки, так сказать.
1: И когда эти разгильдяи из 6-го СУ кончат, наконец, отделку детсада?
2: Ир, да не рвись ты на работу. Посидела бы еще дома. А вот подрастет Ваня, тогда его можно и в детсад.
1: Конечно. Год я просидела не зря. Ванечка ни разу не болел. Но понимаешь, Андрей, у меня какое-то странное ощущение появилось. За время домашнего затворничества я будто в росте уменьшилась. Все мои мысли словно укоротились, маленькие, комнатные стали.
2: А по-моему, ты даже похорошела.
1: Возможно, это внешне. Но ты заметил, что в последнее время нам с тобой как-то стало не о чем говорить. Понимаешь, я для тебя сейчас просто жена. Жена и только. А помнишь, как прежде я нужна была?
2: Сейчас ты еще нужнее мне. Сын у нас.
1: Да. Но я вижу, Андрей, как объединило меня и тебя что-то. Ты ищешь во мне это что-то утраченное, и я ищу. Я соскучилась по себе прежней.
0: Пригласив на пока из деревни свою мать понянчить Ванечку, Ира в апреле вышла на службу. И первый букет подснежников мы нарвали с ней на обочине дальней трассы возле походных вагончиков третьего прорабства. Быстро и незаметно летели месяцы и годы моей дорожной тряской жизни прораба. И однажды, возвращаясь с дальнего строительного объекта, я решил заехать в Сосновку. Перед этим мне приснилась Светлана, о которой я всегда помнил, хотя и всячески старался забыть ее. После постройки Боровского моста ее дедушка Семен Емельянович в новогодней открытке горячо поблагодарил меня. Но как я не искал между загогулистыми строчками его короткого письма хотя бы словечко о Светлане, ничего о ней не сообщалось. Значит, решил я, строгий, мудрый Семен Емельянович не одобрил нашей дружбы и молчанием своим накладывал на нее запрет. С волнением, любопытством въехал я в Сосновку и вскоре подрулил к воротам знакомого дома. Было часа 4 дня, жаркого, безветренного. Улочка как будто вымерла, сомлев от зноя. Невольно подчиняясь этой сонливой тишине, я бесшумно притворил дверцу кабины и с дрогнувшим сердцем подошел к калитке. Во дворе, занимая всю площадь перед верандой, стоял зелененький москвич. На веранде сидела Анастасия Семеновна.
3: Ой, ой-ой, неужто, неужто, Андрей Васильевич? Ну, проходите. Ну, здравствуйте. Объявился касатик.
2: Здравствуйте, Анастасия Семеновна. Давно собирался к вам заглянуть.
3: А идемте, Андрей Васильевич. Как раз и окрошечка готова. Может, Светочку кликнуть? Она сейчас с ребятишками отдыхает. Ну уж пора, 6:00. Скоро Коля придет.
2: Как она, Светлана?
3: Живет. Хотела на курсы бухгалтеров поступить, но где ж ей время взять? Такое хозяйство развели. Корова, 2 бычка-полуторника, овцы, свиньи. Без этого в деревне не обойтись, конечно, но и увлекаться нужды нет. Задавили себя работой. Вот выйдет Светочка, поглядите на нее.
0: Я взошел на веранду, хотя есть окрошку, и вообще находиться здесь мне вдруг уже расхотелось. Во мне появилось чувство непонятной и странной ревности. К Светлане, к Анастасии Семеновне. Я ревновал, кажется, даже само время к его текучести, непостоянству. С наивной и печальной досадой порицал его за то, что жизнь семьи этого дома не постояла на месте, стала иной, не прежней.
2: Значит, богато живете.
3: Мебель, цветной телевизор купили. Коль-то как вернулся со службы, свадьбу сыграли. Мы 2 семьи в складчину машину им купили. Дом этот подписала. Чего ж еще добиваться? Сыр в масле. Батяня его звал к себе в помощники. Давай, пограничник, лес теперь стеречь. Согласился, в лесничество пошел. А вы, Андрей Васильевич, извините за спрос, кончили свое учение-то?
2: Давно уж. Еще в то лето.
3: Я так и знала. Всего вы добьетесь, коль упорный такой. Как гусыни на яйцах целыми днями, помню, над книжками сидели. А что с жильем? Дали или все еще жениться заставляют?
2: Дали. Как женился, сразу и дали.
3: Угу. Оженились, значит.
2: Сын у нас растет, Ваня.
3: Светочка тоже обдетилась, двое у них. Так ничего бы, Коля-то хозяйственный. Живут молодые дружно, в семейную телегу крепко впряглись. Но куда путь держать, гляжу, пока вроде бы не выбрали. Сейчас, Андрюшенька, Светочкин сынуля. Андреем его зовут. Как обещала ваше имя дитю своему дать, так и вышло. Ждала она вас. Хотела даже съездить в город к вам. А батяня не присоветовал. Нехорошо, говорит, не к чести девушки к парню самой свататься. Погоди, время покажет. Если он любит, то от него тебе на всей земле не спрятаться. Никуда не деться. Сам найдет, достанет.
2: Зря не приехала. Я же писал.
3: А что писал-то? По тем письмам понять не поймешь, кто вам милее был, Светочка или ее дедушка.
4: Здрасте. А я думала, кто из соседей.
2: Здравствуй, Светлана.
4: Каким ветром занесло?
2: Попутным я. Проездом.
4: А, понятно.
3: Творожок пойду принесу.
4: Ты зачем приехал-то?
2: На тебя посмотреть.
4: Ты уже нашел музей. А все ж таки?
2: Соскучился. Ведь такое не забывается.
4: По себе ты соскучился, по этим вот местам?
2: Прекрасные места. И те дни.
4: Вот и приехал.
2: Я к тебе приехал.
4: Раньше надо было.
2: Но ты жениха ждала?
4: Не всяк жених, кто посватался. Да и нечего теперь про это, Андрей. Для тебя это был лишь, как ты это говорил, компонент.
2: Компонент?
4: Угу. Любовь, ты говорил, только компонент жизни, а не вся жизнь. Проще, по-нашему сказать, гарнир к основному блюду, так? А для меня... А я... Я совсем пустошной стала. Опустошил. Убил ты меня для другого.
2: Так и живете, значит? А почему ты не ответила на мои письма?
4: Писать сразу двоим? Кто ж так делает?
0: Несколько минут мы сидели молча, тяготясь этим молчанием. Все в нашей жизни, в ее и моей, складывалось вроде бы нормально, благополучно. Но какая-то смутная вина перед Светланой давила мне сердце. Светлана не вышла за ворота проводить меня.
3: Вот тыквенные семечки на дорожку возьмите. Нате, нате. Не обессудьте, Андрей Васильевич.
2: Да что уж. Светлана вот только, гляжу, грустноватая.
3: А чего ж вы от нее тогда отвернулись-то?
2: Думал, что буду неправ, если отобью ее у жениха солдата, как когда-то у меня.
3: В этом деле у того больше прав, кто больше любит. А вы рассуждать, подсчитывать стали, опять бухгалтерию развели. Вот и потеряли друг дружку. И кого ж тут корить? Сами виноваты. Не любили вы, а лишь облюбливались. Извините, Андрей Васильевич, я вам от чистого сердца.
2: Я всегда Светлане добра желал.
3: Да она и не без доли. Коля чтит ее, голубит. Наш он, искренне тутошний. Куда надежней-то? А вы, Андрей Васильевич, простите за спрос. Ученую да красивую, небось, себе приглядели.
2: Да, жена у меня умница.
3: Вот слава Богу. Может, это и есть воистину любовь. В жене своей умного да верного друга встретить.
2: Простите, Анастасия Семеновна. Вот, Семен Емельянович подарил. Ввожу всегда с собой. На счастье.
3: А, бериндейка. Ну и дай бог. Любил батяне ими забавляться. Бабушка, бирюлька, бериндейка. По-нашему, значит, берестяная игрушка. Бабушки, бабушки, где были у бабушки? Вот и человек, коль не возьмет судьбу за рога, то она живенько из него бериндейку выстругает.

Повиляв по улочкам поселка, я лесной дорогой выбрался на большак и остановил машину возле трех старых сосен, за которыми начиналась уже степь. Оживший к вечеру ветерок раскачивал скудные вершины. Раньше мне казалось, что сосны шумят. Нет, шумит лес, а сосны, не имея листвы, лишь зябко посвистывают, даже как бы поскуливают тихонько и грустно, пропуская ветер сквозь жесткие игольчато-мохнатые ветви. Выйдя из кабины, я оглянулся на сине-зеленый океанский разлив древнего бора, прислушиваясь.

0: Это было кризисное время, когда никто не чувствовал себя уверенно, хотя все лгали, что все идет прекрасно. Именно неуверенность, зыбкость омрачала его существование, делала горькой его славу и отбивала даже само желание властвовать. Ночи напролет лежал он ничком на полу, изглоданный бессонницей, и слушал, как в открытое окно врывается рокот барабанов и подвывание волынок, где-то далеко играющих на скромной свадьбе бедных людей, с тем же воодушевлением, с каким они играли бы в день его смерти. Слушал, как отчаливает, давая тихий прощальный гудок, какое-то пронырливое судно, уходящее в 2 часа ночи, на явно незаконный промысел и без разрешения. Слушал, как с бумажным шорохом распускаются на рассвете розы. Слушал и обливался холодным потом, то и дело тяжко вздыхая, не зная ни минуты отдохновения, ибо первобытный инстинкт вселял в него предчувствие того вечера, когда он, возвращаясь по обыкновению от матери, увидел на улицах толпы народа, увидел, как в домах настежь распахиваются окна, как стаи ласточек, встревоженных необычным оживлением, мечутся в прозрачной синеве декабрьского неба, и он приподнял шторку на оконце кареты, чтобы еще лучше увидеть то, что стряслось, и сказал сам себе: «Вот что меня мучила мать, вот что меня томило, наконец-то свершилось». И он почувствовал дикое облегчение, глядя на парящие в небе бесчисленные цветные шары, красные, зеленые, желтые, голубые, громадные апельсины, освещенные хрустальным светом, свойственным весеннему декабрьскому небу в 4 часа пополудни. А шары, проплывая меж испуганных ласточек, вдруг все разом беззвучно лопнули, и на город посыпались 1000 листовок, закружились в воздухе, как внезапный листопад, вызванный бурей, и кучер президентской кареты воспользовался этим и выскочил из людского водоворота. Но никто и не обратил внимания, что это была за карета. Никто ее не узнал, потому что поголовно всех хватали, ловили, подбирали прокламации. Все поголовно, мой генерал. Текст прокламаций громогласно зачитывали с балконов, на всех перекрестках раздавались крики: «Долой гнет! Смерть тирану!» И даже солдаты дворцовой охраны, толпясь в коридорах, громко читали крамольные листки: «Да здравствует единство всего народа и всех классов в борьбе против векового деспотизма! Да здравствует единство всех патриотов в борьбе с продажной военщиной! Долой коррупцию! Довольно крови! Хватит разбоя!» Вся страна пробуждалась после тысячелетней спячки в те самые минуты, когда он, находясь в каретном сарае, узнал страшную новость. «Мой генерал, Патрисио Арагонес смертельно ранен отравленной стрелой». Он вошел в комнату Патрисио Арагонеса и застал его в предсмертных муках. Шансов на спасение не было. Слишком велика была доза внесенного отравленной стрелой яда. И вот он вошел и с порога приветствовал Патрисио, вскинутой рукой, жестом римлян: «Благослови тебя Бог, храбрец! Велика честь умереть за Отечество!» А затем, сев подле постели умирающего, он оставался с ним все время, пока длилась агония, собственноручно подносил ему облегчающие страдания снадобья, поил его ими с ложечки, а Патрисио Арагонес, хотя и не отказывался от этих ухаживаний, принимал их без малейшей благодарности и, проглотив очередную порцию лекарств, выкладывал все, что думал в эти минуты. Вопреки его ожиданиям, весть о его смерти никто не спешил подтвердить. Наследники режима благоразумно выжидали, проводили тайные расследования, вступали друг с другом в секретные соглашения. Мало того, слухи о его кончине то и дело опровергались, для чего призвали на помощь его мать Бендисьон Альварадо, вынудили ее появиться в торговом квартале, дабы все мы убедились, что она не в трауре. А он в это время, отсиживаясь в своем тайнике, недоумевал в растерянности. Почему, черт подери, ничего не изменилось в этом мире после моей смерти? Так вопрошал он себя, когда неожиданно раздался орудийный выстрел в крепости Порта, и погребальный звон больших колоколов собора поплыл над городом, а к дворцу повалили беспорядочные толпы, разбуженные величайшей после вековой маразматической спячки вестью. И тогда он чуть-чуть приотворил дверь своей потайной спальни и, глядя в щелочку, увидел в зале заседаний свое мертвое тело, окруженное горящими свечами, свое мертвое тело, обряженное краше, нежели любой из покойных римских пап на протяжении всей истории христианства. Он хотел посмотреть, как люди ведут себя без него, и радовался, видя, что многие растеряны и беспомощны, и жалел этих потерявших его людей, и, затаив дыхание, смотрел на тех, кто, видно было, пришел сюда, чтобы попытаться угадать, а не обман ли это, он ли это умер на самом деле. Он ли в гробу? Он увидел старика-ветерана, участника войны за создание федерации, который застыл у гроба, отдавая покойнику честь. Увидел мужчину с траурной повязкой, который нагнулся и поцеловал перстень на руке покойника. Увидел лицеистку, которая положила в гроб скромный цветок. Увидел и особо отметил их в своей памяти. Их и рыночную торговку, которая вдруг бросила на пол свою полную рыбы корзину, повалилась на мертвеца, обняла на парфюмеренный труп и загласила на весь зал: «Боже милостивый, что же теперь с нами будет? Он умер, умер, он мертвый!» И тут все вокруг зашушукались, заговорили, загалдели. Видите, это и вправду он без обмана, мертвый. «Это он!» — заревела толпа, стоявшая на солнцепеке на площади де Армас. «Это он!» И внезапно прекратился погребальный звон. И все колокола собора, колокола всех церквей затрезвонили с неудержимой радостью, как в святую среду Благовещения. И стали взрываться пасхальные петарды, в небо устремились ракеты салюта, зарокотали барабаны свободы, и он увидел штурмовые группы восставших, которые при молчаливом потворстве охраны ринулись во дворец через окна. Увидел, как они дубинками разогнали всех, кто стоял у гроба, в то время как остальные разрушали и уничтожали все, что можно было разрушить и уничтожить в этом раю, полном роскоши и беды. Когда этот смерч пролетел, он все равно отовсюду слышал вихри музыки, доносившиеся до него, несмотря на безветренный день. Он смотрел и слушал, чувствуя за окном дыхание каждодневной жизни, естественное дыхание жизни без него, жизни которой все больше и больше входила в свои обычные берега, по мере того, как его смерть из чрезвычайного события превращалась в рядовое, становилась просто еще одной чьей-то смертью, точно такой же, как все прочие смерти в прошлом. И вечная стремнина бытия уносила его к ничейной земле все прощения и забвения. И тогда он покинул свое убежище, решив, что пробил час, что хватит ему таиться, и, тяжело шаркая ногами, он прошел по разграбленным залам, как привидение среди обломков прошлого, погруженного во мрак, наполненный запахом умирающих цветов и свечных огарков. Прошел и толкнул дверь заседаний Совета Министров, в котором было полно дыма, и в этом дыму слышались охрипшие голоса. Там, где стоял длинный стол орехового дерева, и он увидел, что за этим столом были все, кого он хотел увидеть. Либералы, продавшие победу в войне за Федерацию, консерваторы, купившие у них эту победу, высшие генералы, три министра, архиепископ и посол Шнотнер, все вместе в одной ловушке. Они взывали к сплочению в борьбе против векового деспотизма, а сами делили его наследие, и алчность настолько поглотила их, что никто не заметил восставшего из мертвых президента, а он лишь хлопнул по столу ладонью и спросил: «Так? Да?» И больше он не успел произнести ни слова, потому что, когда он принял руку со стола, то уже отгремел взрыв паники и всех как вымело. Остались только переполненные окурками пепельницы, кофейные чашки да опрокинутые кресла. Еще остался его дорогой друг, генерал Родриго де Агилар, маленький, невозмутимый. Он разогнал своей единственной рукой клубы табачного дыма и подал знак: «Ложитесь на пол, мой генерал. Сейчас начнется свистопляска». И не успел он лечь на пол рядом со своим дорогим другом, как грянуло смертоносное веселье шрапнели, и началась бойня. Кровавый праздник президентской гвардии, который с превеликим удовольствием и особым тщанием выполнял решительный приказ: ни один участник заговора не должен остаться живым. Но вот, наконец, на улице прозвучал последний выстрел, добивающий последнего раненого, и генерал Родриго де Агилар, извиваясь змеей, подполз к окну, поднялся и выглянул в него и приказал кому-то, чтобы послали за мусорными фургонами и вывезли на них трупы, после чего удалился, пожелав на прощание: «Доброй ночи, мой генерал». «Доброй ночи», — отозвался он. «Доброй ночи, дружище. Большое спасибо». Он так и остался лежать ничком на траурно-черном мраморе пола в зале, подложив под голову локоть правой руки, зарылся в него лицом и мгновенно уснул, более одинокий, чем когда бы то ни было, убаюканный шепотом потока желтых листьев своей жалкой осени, которая наступила бесповоротно именно в ту ночь великой бойни, ознаменованные дымящимися руинами и багровыми лунами кровавых луж. После этого жизнь превратилась в каждодневный праздник, который не нужно было подогревать искусственно, как в прежние времена, ибо все шло прекрасно. Государственные дела разрешались сами собой. Родина шагала вперед. Правительством был он один. Никто не мешал ни словом, ни делом осуществлению его замыслов. Казалось, даже врагов не осталось у него, пребывающего в одиночестве на вершине славы. Его дорогой друг, генерал Родриго де Агилар, мог быть доволен своей работой. Он тоже был доволен. Почему и велел однажды построить на плацу всех тех рядовых президентской гвардии, которые при подавлении беспорядков проявили особую беспощадность и рвение, и произвел их всех в офицеры. Хотя и понимал, что теперь придется восстанавливать армию, ибо офицеры должны кем-то командовать. И все же, несмотря на все свои благодеяния и милости, коими он пытался успокоить свое потрясенное сердце, оно не знало покоя до тех пор, пока во дворе казармы Сан-Херонимо он не увидел связанными всех уцелевших участников штурма президентского дворца. Страх и ненависть обостряют память, и он опознал каждого с беспощадной безошибочностью и разделил пленных по степени их вины. Но не сама кара была для него важной, просто кара его не удовлетворяла. Ему нужно было убедить самого себя, что ожесточение, с которым люди шли на штурм дворца, их глумления над трупом не были вызваны стихийным взрывом народного негодования, что вообще не было никакого народного возмущения, а была вылазка гнусных наймитов. И поэтому он допрашивал пленных самолично, добиваясь, чтобы они признались, что они гнусные наймиты, добиваясь от них желанной его сердцу иллюзии. Но они не признавались. И тогда он приказал подвесить их к потолочной балке, чтобы они висели, как попугаи, головой вниз, со связанными руками и ногами по несколько часов. А когда это не помогло, он приказал бросить одного из них в крепостной ров, а всем остальным приказал смотреть, как их товарища терзают и живым пожирают кайманы. И тогда все эти упрямцы признались, что так оно и есть, что они наймиты, что им заплатили 400 золотых песо за то, чтобы они осквернили труп, сволокли его на рыночную свалку, что они поначалу не хотели этого делать ни за какие деньги, ибо это противно их убеждениям, что они против него ничего не имели, тем более против мертвого. Но случилось так, что на одном из тайных сборищ, где присутствовали два высших армейских генерала, их принудили сделать это, запугали их всяческими угрозами. Только поэтому мы согласились, честное слово. И тогда он, облегченно вздохнув, бедные обманутые ребята, приказал накормить их, дать им возможность выспаться, а утром бросить на съедение кайманов. Отдав этот приказ, он отправился к себе во дворец, чувствуя, как душа освобождается от власеницы сомнений, и бормотал самому себе с полным удовлетворением: «Ну вот, черт побери, все убедились, что народ тут ни при чем. Народ меня любит». Хотя мартовские пассаты дули в дворцовые окна испокон веку, отныне все стали говорить, что, мол, это ветры спокойствия и мира, мой генерал. Даже шум в ушах, который досаждал ему много лет, превратился в голос мира и спокойствия. Личный врач так и сказал ему: «Это мир и спокойствие звучат в ваших ушах, мой генерал». Все сущее на земле и на небе знаменовало мир и спокойствие, всеобщее благоденствие. С того самого дня, когда он восстал из мертвых, и он верил в это, верил, что наступила тишь, гладь и Божья благодать, верил настолько, что в декабре снова посетил дом на скалах, чтобы насладиться несчастьем бывших диктаторов, образующих в этом доме тоскливое братство. Когда он снова был найден мертвым в том же кабинете, в той же позе, в той же одежде, с лицом исклеванным аурами, никто из нас не был стар настолько, чтобы помнить, как все это выглядело в первый раз. Но мы знали полной уверенности, что помер именно он, быть не может, несмотря на всю самоочевидность его кончины. Ибо в прошлом не раз уж так бывало, что в том, что касалось его, самоочевидность оказывалась всего лишь видимостью, а утверждение очевидцев брехней. Утверждали, например, что, давая кому-то аудиенцию, он вдруг в страшных корчах свалился с кресла, и желчная пена хлынула у него изо рта. Чем больше были похожи на правду всевозможные слухи о его смерти, тем большим было разочарование, когда вдруг оказывалось, что он живехонек и крепче прежнего держит в руках бразды правления, круто меняя наши судьбы и течение всей жизни. Так мы его и нашли накануне его осени. То есть не его, а останки его двойника Патрисио Арагонеса. И вот спустя много лет после мнимой его смерти мы снова нашли его мертвое тело. В том же месте, в той же позе, в той же одежде. Но в эти смутные времена никто ни в чем не был уверен, и никто не мог поручиться, что на сей раз это действительно его тело. Не было ничего, что помогло бы нам безошибочно установить его личность. Разумеется, в этом не было ничего удивительного, ведь даже во времена его наивысшей славы возникали сомнения в его реальном существовании. Даже те, кто ему служил, понятия не имели о его действительном возрасте и облике, ибо в разных местах и при разных обстоятельствах он выглядел по-разному. Посол Пейлмерстон, один из последних дипломатов, вручивших ему свои верительные грамоты, рассказал в своих запрещенных в нашей стране мемуарах, что трудно было представить себе более глубокого старика. Не верилось, что этот дряхлый старец был когда-то отважным предводителем федералистов, народным кумиром, который в первые годы своего режима любил внезапно появляться в городах и селениях почти без охраны, в сопровождении одного единственного гуахира, вооруженного только мачете, и небольшой свиты, состоящей из депутатов и сенаторов, которых он назначал мановением пальца, сообразуясь с пожеланиями своего желудка. Появляясь в том или ином селении, он интересовался видами на урожай, здоровьем скота и личными делами каждого жителя. Обычно он разговаривал с народом на площади селения, сидя в кресле-качалке в тени манговых деревьев,
1: обмахиваясь от жары вовсе не генеральской, а самой обыкновенной фуражкой, какую постоянно носил в те годы. И хотя казалось, что он слушает вполуха, дремлет разморенный жарой, но на самом деле он слышал и запоминал абсолютно все, что ему говорили мужчины и женщины селения, которых он знал по именам и фамилиям. Поименный список жителей всей страны удерживал он в своей голове, и тысячи цифр, и все без исключения проблемы нации. Столь же просто и скоро, как в делах житейских, вершил он суд и расправу в делах общественных, приказывая мяснику публично отрубить руки проворовавшемуся казначею, с видом знатока судил обо всем на свете, даже о помидорах и о почве, на которой они выросли. Распробовав помидор с чего-либо огорода, он авторитетно заявлял сопровождавшим его агрономом: этой почве недостает навоза. И не какого-нибудь там, а помета ослов. Не ослиц. Я распоряжусь, чтобы завезли за счет правительства. И со смехом шел дальше. Так это было в те времена, когда он не видел разницы между самым пустяшным житейским делом и делом государственной важности. Решал их с одинаковой серьезностью и упорством в те времена, когда он искренне верил, что счастье можно подарить людям, а смерть обмануть при помощи солдатской смекалки. И вот дряхлый старец. И никак не верилось, что этот дряхлый старец — тот самый человек, чья власть была столь велика, что если он спрашивал, который теперь час, ему отвечали: который прикажете, мой генерал. И действительно, он вертел сутками, как хотел. Приказывал считать день ночью, а ночь днем, если это было ему нужно и удобно, и переносил со дня на день обязательные праздники. Так составлял их календарь, чтобы его появление в том или ином районе страны совпадало с каким-либо праздником, чтобы на тот же самый праздник он поспел и в другом месте. Везде и всюду он появлялся в сопровождении своей тени, босого индейца, вооруженного мачете, в сопровождении своих горемычных сенаторов, с великолепными бойцовыми петухами в деревянных клетках, петухами, готовыми ринуться в бой против самых отчаянных петухов любого селения. В каждом селении непременно устраивались петушиные бои. Он громко заключал пари с простыми зрителями, делая ставку на того или иного петуха. Мы должны были взрываться бурными овациями, когда его петухи одерживали победы над нашими, которые были настолько искусно приучены терпеть поражение от его петухов, что ни разу нас не подвели, если не считать случая, когда лихой петух Дионисио и Гуарана в стремительной неотразимой атаке заклевал насмерть сизого петуха высокого гостя. Все замерло, но генерал поднялся со своего места и направился к Дионисио, пожал ему руку и сказал: «Хвалю, ты настоящий мужчина». Он был в хорошем, просто превосходном настроении. Ему ничего не стоило похвалить Дионисио. Он был ему даже благодарен за острое ощущение и спросил: «Сколько ты хочешь за этого красного петуха?» На что Дионисио и Гуаран робко ответил: «Этот петух ваш, господин генерал, возьмите его». Толпа наградила Дионисио рукоплесканиями, когда он, сопровождаемый грохотом музыки и взрывами петард, отправился домой, показывая всему свету 6 прекрасных породистых петухов, подаренных ему взамен за непобедимого красного. Но той же ночью Дионисио и Гуаран, заперся в своей спальне, выпил целую бутыль тростникового самодельного рома и повесился на веревке от гамака, бедняга, потому что слишком хорошо знал, какие бесчисленные беды и несчастья подстерегают отмеченного высокой милостью человека. Сам же генерал не давал себе отчета в том, что вслед за его радостным появлением по окончании его визита на людей сыплются несчастья, что за ним тянется кровавый след убийств нежелательных лиц. Он не задумывался о вечном проклятии, которое становилось уделом его приверженцев, попавших в беду из-за того, что он по ошибке назвал их не так, как следовало, да еще в присутствии своих услужливых наймитов, которые истолковывали ошибку, обмолвку, как команду начать преследование ни в чем не повинных людей. Он бродил по всей стране и мог внезапно появиться в любом доме, в любой кухне, заставляя обитателей дома дрожать от страха при виде людей,

Нас на глазах вырвался из первозданных глубин. Не власть повелевала им, а он повелевал властью. И стоило ему указать пальцем на деревья, которые должны были плодоносить, как они плодоносили. На животных, которые должны были дать приплод, как они его давали. На людей, которые обязаны преуспевать. И они преуспевали. Легенда о нем сложилась задолго до того, как он достиг абсолютной власти и сам поверил в то, что он ее достиг. Сложилась еще в те годы, когда он безоглядно верил в предсказания и толкование страшных снов. Когда он мог прервать только что начатую поездку из-за того, что вещая птица, пигва, запела, пролетая над его головой, перенести на другой день свою встречу с народом из-за того, что его мать Бендисьон Альварадо обнаружила в курином яйце 2 желтка. Он осыпал сенаторов, депутатов и верховных судей, в которых перестал нуждаться, ибо не нуждался в подтверждении законности своей власти, почестями и наградами, сделал их богатыми людьми и назначил послами в благодатные далекие страны, оставив при себе в качестве своей верной тени босого молчаливого индейца, вооруженного мачете. Тот индеец не покидал его ни на миг, первым пробовал его воду и пищу, следил, чтобы никто не приблизился к нему сверхустановленной дистанции. Этот индеец стоял у моей двери, пока президент проводил у меня несколько часов. Болтали, что президент мой тайный любовник, хотя на самом деле он посещал меня 2 раза в месяц, чтобы я гадала ему на картах. Это тянулось много лет, все то время, пока он считал себя смертным, пока его еще мучили сомнения, пока он еще признавал, что может ошибаться, и верил картам больше, нежели своему дикому инстинкту. Обычно он приходил ко мне напуганный чем-либо и постаревший от страха, такой, каким он предстал передо мной впервые, когда молча протянул ко мне свои руки, свои круглые ладони, туго, как жабий живот, обтянутый гладкой кожей. Никогда прежде и никогда потом я не видал таких рук, никогда за всю мою долгую жизнь предсказательницы судеб. Он положил обе руки на стол с выражением немой мольбы и отчаяния. Я видела, что его гнетет глухая тревога и неверие в себя, что он лишился мечты и надежды, и меня поразили тогда не столько его руки, сколько его безмерная тоска и одиночество». Я пожалела его бедное сердце, сердце старика, измученное сомнениями, и стала ему гадать. Но его судьба оставалась для меня непостижимой, наглухо скрытой. Ничего невозможно было узнать о нем лично никакими способами. Зато, гадая ему, нетрудно было совершенно отчетливо увидеть судьбу связанных с ним или близких ему людей. Так я отчетливо увидела его мать Бендисьон Альварадо и показала ему, как она в далеком будущем, находясь в таком преклонном возрасте, что глаза ее слепнут, раскрашивает каких-то неведомых птиц, раскрашивает, не различая цветов. И он сказал: «Бедная мама». Однажды мы увидели мужчину в зеленой маске и со шпагой в руке, и президент с тревогой спросил, где этот человек пребывает. И карты ответили, что по вторникам этот человек находится близко от президента, ближе, чем в другие дни недели. И он сказал: «Ага». И спросил, какого цвета глаза у этого человека. И карты ответили, что один глаз у него цвета гуарапо, цвета вина, если рассматривать его на свет, а другой глаз его темен. И он сказал: «Ага».
и спросил, каковы намерения этого человека. Я не удержалась и сказала ему правду, всю правду, явленную мне картами. Я сказала, что зеленая маска означает предательство.

0: и вероломства. А он вскричал торжествующе: «Ага, я знаю, кто это, знаю! Этим человеком оказался полковник Нарсисо Мираваль, один из его ближайших помощников, который через пару дней выстрелил из пистолета себе в ухо и даже не оставил никакой записки, бедняга. Вот так, основываясь на карточных гаданиях, он предопределял судьбы людей и судьбы Отечества, его исторические пути. Он был единственной гарантией прочности нашего земного существования. Жизнь казалась немыслимой без уверенности в том, что он есть, что он там у себя, не подвластный ни чуме, ни циклону, не подвластный даже времени. Мессия, погруженный в заботы о нашем благе, о нашем счастье. Мы знали, что он не придумает для нас ничего такого нам во вред. Он ведь потому и устоял перед всеми превратностями судьбы, что знал, что нам надо. По нашей одежке протягивал ножки, что вовсе никакая не храбрость или особое благоразумие помогли ему устоять. Да, он знал, что нам надо, что нам подходит, а что не подходит, знал за всех нас и лучше всех нас. Это знание еще больше укрепилось в нем после того, как он однажды совершил тяжелый переход на дальнюю восточную границу страны к тому месту, где лежит исторический камень, на котором выбиты имя и даты жизни солдата, павшего последним здесь, на восточной границе, во имя территориальной целостности Родины. Я добрался до того места, мать. Добравшись, он присел отдохнуть на тот исторический камень и принялся разглядывать расположенный по ту сторону границы на территории сопредельной державы мрачный город, над которым постоянно моросит холодный дождь и поднимается темный от копоти туман. Он смотрел на этот суровый город и видел бегущие по улицам трамваи, а в них изысканно одетых людей. Видел все это и удивлялся. Черт подери, что за чудные люди здесь живут? Поэты, что ли? Но кто-то подсказал ему: ничего подобного, мой генерал, никакие это не поэты, это Годо, жалкие аристократишки, они в этой стране правят. И он вернулся из той поездки в приподнятом настроении, радостно открыв для себя, что ничто не может сравниться с шумной рыночной сутолкой родных городов и селений, что ничем не заменишь пронзительного чувства грусти, которое возникает в час заката здесь, в этой бедной стране, за чьи пределы он никогда не ступит, но не потому, что боится оставлять свое кресло, как утверждают враги, а потому что человек – это дерево в своем лесу, потому что человек – это лесной зверь, выходящий из логова только для того, чтобы найти пищу. Он твердил это самому себе с искренностью предсмертной исповеди, думал об этом, забываясь коротким тревожным сном в часы сиесты, вспоминая далекий-далекий год, давний-предавний августовский вечер, когда он вынужден был признать, что его властолюбие имеет свои границы, что он вовсе не претендует на большее, нежели управление своей собственной страной и только.
1: Шел 1947 год. Уже 2 года пушечные залпы гремели лишь во время салюта в Дни Победы. Какая это драгоценность, какая правая и чистая гордость, сознание, что мы народ-победитель, писала Ольга Бергольц. Да, сознание, что мы народ-победитель, являлось той силой, которая помогала в преодолении разрухи, побуждала людей на трудовые подвиги и свершения. Литература не стояла в стороне от забот и стремлений своего времени. В прозе и поэзии, публицистике и драматургии тема ратного подвига и труда мирных дней становится определяющей. Ведь искусство жизнеспособно, если улавливает пафос времени и определяющую черту народного самосознания. Неотложной была потребность в художественном слове, пробуждающем патриотическую гордость и оптимизм, веру в великую силу и в благородство идеалов дела социализма. В литературу пришли те, кто начинал свою гражданскую биографию на фронте. Они несли память о незабываемом времени и о тех, кто не вернулся с войны. То были поэты Семен Гудзенко, Михаил Дудин, Василий Кулемин, Дмитрий Ковалев, Михаил Луконин, Алексей Недогонов, Сергей Орлов, Павел Шубин. Готовность отдать опыт военных лет на службу мира и созидания становится различимым мотивом их творчества. Все напряженнее и шире звучит тема ответственности перед жизнью, мотив готовности защитить мир как необходимое условие достойного человека существования. В поэзии и драматургии особое значение приобретает тема борьбы за мир. Литература выдвигается на передний край идеологической борьбы. Вспомним стихотворные циклы «Друзья и враги» Константина Симонова, «Миру мир» Алексея Суркова, стихи о Пакистане Николая Тихонова. Художественная мысль обретала себя на пути активного творческого служения делу, которому отданы были силы народа и партии. Литература создавалась как широкая панорама народной жизни в многообразии ее проявлений, фактов, событий. Появляются книги, в которых война изображается в широких координатах пространства и времени с углубленными психологическими мотивировками подвига советского человека. Родина и мир выступают как единая тема, создающая представление о том, что, обороняя родную землю, наш солдат осуществлял миссию освободителя народов Европы. Романы «Буря» Ильи Эренбурга и «Белая береза» Михаила Бубенного вписались наиболее заметной страницей в литературу этого времени. Состояние мира было тревожным. Война унесла миллионы жизней. Обездоленность и лишения коснулись многих, и мотив разоренной земли, порушенного человеческого счастья не мог не прозвучать в литературе. Однако мотив трагических судеб, поломанных жизней, не мог поглотить жизнеутверждающее начало. Вспомним рассказ Андрея Платонова «Возвращение», очерки Михаила Шолохова, в которых с величайшим драматизмом была выражена мысль о неизбывности утрат и неколебимая вера в силы народа, в победу жизни. В 1948 году обращается Шолохов к своим соотечественникам в слове о родине.
2: Зима, ночь. Побудь немного в тишине и одиночестве, мой дорогой соотечественник и друг. Закрой глаза. Вспомни недавнее прошлое, и мысленным взором ты увидишь. Холодный белесый туман призрачно клубится над лесами и болотами Белоруссии. Над пустыми, давно покинутыми блиндажами, заросшими пожухлым папоротником. Над обвалившимися траншеями и налитыми ржавой водой стрелковыми ячейками. Тускло мерцают над ней их позеленевшие от времени гильзы винтовочных патронов. Под густым северным ветром клонят вершины и глухо шумят, иссеченные осколками, сосны Смоленщины и Подмосковья. Споро идет белый пушистый снежок, словно спешит прикрыть истерзанную войной священную для нашего народа землю в окрестностях бессмертного города Ленина. Солнечные тени скользят по воскресшим полям Украины, много раз перепаханным снарядами, все еще помнящим громовые гулы невиданных боев. В бескрайних степях под Сталинградом, где каждый клочок земли словно зерном засеян осколками некогда смертоносного металла, где в прах и тлен превратились отборные гитлеровские дивизии, заволжский злой ветер гонит перекати поле, такое же мрачное, ржаво-бурое, как и разбросанные всюду по степи остовы застывших навеки фашистских танков и автомашин. А в Крыму, в голубых предгорьях Кавказа, еще плавают в прозрачном похолодевшем воздухе ослепительно белые нити паутины. Погожими утренними зорями там, где когда-то не затихали бои, окопы и воронки, опушенные по краям лохматым бурьяном, как серебряной сеткой затянуты паутиной, и каждая ниточка ее прогибается и тихо дрожит, вся унизанная крохотными, блистающими слезинками росы. Но от Сталинграда до Берлина и от Кавказа до Баренцева моря, где бы, мой друг, не остановился твой взгляд, всюду увидишь ты, дорогие сердцу матери Родины, могилы погибших в сражениях бойцов. И в эту минуту ты острее вспомнишь те бесчисленные жертвы, которые принесла твоя страна в защиту родной советской власти. И величественным реквиемом зазвучат в твоей памяти слова: «Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины». Вспоминая прошлое, ты невольно подумаешь, ты не сможешь не подумать и о том, как много осиротевших людей стало на твоей Родине после войны. Но жертвы, принесенные во имя спасения Родины, не убавили наших сил. А горечь незабываемых утрат не принизила нашего духа. С дивной, сказочной быстротой врачует народ-созидатель нанесенные войной раны. Поднимаются из руин разрушенные города и сожженные села. Вернулись к жизни шахты родного Донбасса. Уже золотится хлебная стерня на тех полях, где 2 года назад чертополохом, злою непролазью дико щетинился бурьян. Дымят трубы восстановленных заводов и фабрик. Новые промышленные предприятия зарождаются там, где недавно были глушь и запустение. А гордость Родины, ленинградский рабочий класс, уже зовет трудящихся на завершение 5-летки в 4 года. И уже зримо встают перед глазами величавые контуры новой прекрасной жизни. Поистине, невиданно могущественна партия, сумевшая организовать, воспитать, вооружить и повести за собой народ, на свершение небывалых в истории подвигов. Поистине велик и непобедим народ, сумевший не только отстоять свою независимость и разгромить всех врагов, но и стать светочем надежды для трудящихся во всем мире. Быть верным сыном такого народа и такой партии, это ли, мой друг, не самое высокое счастье в жизни для нас и наших современников? И не нас ли, ныне живущих, окрыляет на неустанный труд и новые подвиги суровая ответственность за судьбы отчизны, за дело партии? Ответственность, которую мы несем не только перед грядущими поколениями, но и перед светлой памятью тех, кто сражался и шел на смерть, защищая Родину.
1: Литература должна была не только отразить суровые и в то же время полные надежд послевоенные будни, но прежде всего выполнить свою главную, трудную, но почетную задачу – помочь людям в нелегкой борьбе за грядущее, которое должно быть достойным отцов и старших братьев, отвоевавших мирное небо над родной землей. Ведущим мотивом многих произведений становится возвращение фронтовика, его самоопределение в условиях мирной жизни. Вспомним, например, романы Семена Бабаевского «Кавалер золотой звезды» и «Свет над землей», повесть Веры Пановой «Ясный берег», роман Галины Николаевой «Жатва». Особенно важно было воспеть, опоэтизировать трудовое деяние. Труд обретал свое былое значение основной сферы, где наиболее мощно проявились силы народа, его ум и энергия творца истории, созидателя новой жизни. Романы и повести о работе производственного коллектива, о борьбе новаторского почина с проявлениями рутины и консерватизма получили особую социальную и нравственную актуальность. Каждая удача писателей на этом пути благожелательно встречалась общественностью. Вспомним, какой популярностью пользовались романы «Далеко от Москвы» Ажаева или «Журбины» Всеволода Кочетова. Передавая настроение подъема, вызванного победой, некоторые писатели, к сожалению, проходили мимо трудностей и противоречий мирного времени. Желаемое подчас одерживало победу над сущим. Однако художники, наиболее восприимчивые к глубинным процессам народной жизни, к духовным запросам читателей, стремились преодолеть канон, ограничивающий творческую инициативу, и создавали произведения, в которых действительность раскрывалась правдиво и многосторонне. Уже в начале 50-х годов в советской литературе наблюдается усиление аналитического начала. Художественная мысль не могла не касаться острых проблем общественной жизни. Здесь особо надо сказать о тех писателях, которые отдали свое перо деревне, ее нуждам. В этом большая роль принадлежала очерку. В нем достоверность наблюдения одерживала верх над предвзятостью взгляда, инерцией привычных мотивов и сюжетов. Незабываемой страницей литературы тех лет останутся очерковые повести «Районные будни», «Трудная весна» Овечкина, «Записки агронома» Троепольского, «На среднем уровне» Калинина, «Ненужная слава» Воронина, «Деревенский дневник» Дороша. В этих произведениях деревня представала в достоверных картинах ее обездоленности, связанной с военной разрухой. Проблема борьбы нового и старого – желаемого и реального в деревне определяет сюжеты многих произведений этого цикла. Резко бичуются администрирование и бюрократизм, равнодушие к нуждам деревенских людей. Непримиримо столкнулись Борзов и Мартынов в районных буднях Овечкина. Карьерист и бюрократ, Борзов догматически относится к директиве, не считается с интересами тружеников земли. Мартынов раскрывается как руководитель, для которого превыше всего интересы государства в их единстве с нуждами человека. Это новый тип партийного работника, в котором партийная принципиальность и гуманизм являются определяющей чертой мировоззрения, стилем работы. Борзов развенчивается как работник, действия которого несовместимы с принципами партийной этики. Характеры и судьбы героев становятся в связь с проблемами общественной жизни, выявляются пагубные последствия администрирования в руководящей работе. Характерна в этом отношении повесть Воронина «Ненужная слава». Человек все активнее утверждается как мера и критерий происходящего в жизни. Большой резонанс имел рассказ Сендрякова «Ухабы». Писатель гневно напомнил о том, какой дорогой ценой оплачивается отход от гуманизма, забвение долга перед человеком. Тендряков резко обнажает драматическую несовместимость человечности и догматизма, когда ложно понятый долг становится причиной трагедии. Памятной страницей литературной жизни того времени явился в 1954 году Второй съезд советских писателей. На съезде предстояло взвесить и оценить советскую литературу за два десятилетия, прошедшие со времени первого съезда, состоявшегося в 1934 году. Доклады, прочитанные с трибуны съезда, действительно нарисовали впечатляющую картину. Минувшие десятилетия были ознаменованы большими достижениями во всех художественных жанрах. Жизнеспособность и творческая активность социалистического реализма особенно проявились в годы Отечественной войны. Литература не утратила высоких идей гуманизма, человеческого братства и надежно служила народу-воину, народу-труженику. 21 декабря 1954 года на съезде выступил Шолохов. Он прямо поставил вопрос о том, что общие достижения многонациональной советской литературы не могут скрыть того, что остается нашим бедствием – серый поток бесцветной посредственной литературы. Одной из причин появления серых произведений, по словам Шолохова, явилось ничем не оправданное падение требовательности к себе, установившееся среди писателей, и падение оценочных критериев, прочно обосновавшееся среди критиков. Шолохов в своем выступлении весомо сказал об основополагающих принципах литературы социалистического реализма, избравшей путь открытого служения народу и обретшей подлинную свободу на этом пути. «О нас, советских писателях, — говорил Шолохов, — злобствующие враги за рубежом говорят, будто мы пишем по указке партии. Дело обстоит несколько иначе. Каждый из нас пишет по указке своего сердца, а сердца наши принадлежат партии и родному народу, которым мы служим своим искусством». Происходили глубокие сдвиги в жизни общества, успехи на пути преодоления трудностей. В практике социалистического строительства являлись фактором подъема культуры, творческой активности во всех сферах общественного бытия. Здесь особая роль принадлежала 20-му съезду Коммунистической партии Советского Союза. Было бы неверно, однако, полагать, что развитие литературы происходит лишь в форме непосредственного отклика на изменения, наблюдающиеся в текущей жизни. Отношения искусства к действительности сложны, диалектичны, опосредованы традицией и личностью художника. Создавались произведения, которые напоминали о возможностях социалистического реализма, о непрерывности нашего художественного развития. Знаменательным в этом отношении было появление трилогии Гладкова «Повесть о детстве», «Вольница», «Лихая година», романов Федина «Первые радости» и «Необыкновенное лето», романа Леонида Леонова «Русский лес». У Федора Гладкова, своеобразно продолжившего горьковскую традицию, утверждается мысль о народе как решающей силе исторического движения. Развертывается широкая панорама жизни русской деревни, глубоко раскрываются процессы формирования человека в крестьянской среде, пробуждающиеся к активному историческому делу. Автор романа «Цемент» вновь выступил как поэт труда, нравственно окрыляющий и преобразующий силы трудового деяния. Преемственность не прерывалась. Художественные открытия 20-х годов получили развитие и продолжение в 40-е и 50-е годы. Иные мотивы составляют художественное содержание романов Константина Федина. Опытом истории поверяются ценности жизни и искусства, человечности и красоты. История утверждается как революционное изменение жизни, созидание новой культуры, формирование нового человека. Судьбы его героев Извекова, Рогозина, Пастухова, Цветухина простираются в десятилетия. Но произведениям Федина чужда панорамность. Перед нами романы, где человек с его судьбой и нравственным миром находится в центре внимания художника. Процессы формирования нового человека являются художественным нервом повествования. «Русский лес» Леонида Леонова – роман размышления о коренных вопросах исторической, общественной и духовной жизни народа и человека. О народе, сокровищах его ума и души, о лесе, как бесценном даре природы, печется художник, для которого смысл бытия в служении родному отечеству. Сюжет романа «Русский лес» предельно драматичен. Добро и зло, творчество и разрушение, красота и уродство столкнулись непримиримо, и сфера этой борьбы широка. Главный герой «Русского леса» – ученый-лесовод Иван Матвеевич Вихров, человек творчества и чести, воплощает лучшие черты русского национального характера. Ему отданы восхищение и любовь Леонова, и тем острее перо художника, когда рисуется образ грацианского, демагога и провокатора, под маской интеллигентности, скрывающего свою бездарность и тщеславие. Роман «Русский лес» обнажил глубину конфликта двух миров, художественно воплотил идею гуманизма и творчество как закономерность социалистического жизнеустройства, как черту мировоззрения советского человека. Заветная мысль художника выражена в словах Ивана Вихрова, в его лекции, обращенной к молодежи.
3: Лес является единственным открытым для всех источником благодеяний, куда по доброте или коварству природа не повесила своего пудового замка. Она как бы вверяет это сокровище благоразумию человека, чтобы он осуществил здесь тот справедливо-плановый порядок, которого сама она осуществить не может. Было бы неблагодарностью не назвать и лес в числе воспитателей и немногочисленных покровителей нашего народа. Мы выросли в лесу, и, пожалуй, ни одна из стихий родной природы не сказалась в такой степени на бытовом укладе наших предков. Дерево является сырьем, годным к немедленному употреблению, и любой кусок заточенного железа, насаженный на рукоять, превращал его в ценности первобытного существования. Еще круглее будет сказать, что лес встречал русского человека при появлении на свет и безотлучно провожал его через все возрастные этапы. Зыбка младенца и первая обувка, орех и земляника, кубарь, банный веник и балалайка, лучина на девичьих посиделках и расписная свадебная дуга, даровые пасеки и бобровые гоны, рыбацкая шняка и воинский струк, гриб и ладан, посох странника, долбленная колода мертвеца и, наконец, крест на устланной ельником могиле. По мере роста человеческих потребностей лес все щедрее раскрывал свои кладовые. Не от того ли, что слишком долго жили мы на полном лесном пансионе, так долго оставалась деревянной наша Русь. Итак, лес кормил, одевал, грел нас, русских. Со временем, когда из материнского вулкана Азии пополам с суховеями и саранчой хлынет на Русь раскаленная человеческая лава, лес станет первой преградой на ее пути. Среди стихий, которым предки поклонялись за силу, добро или красу, были и растительные великаны, подобные тем дубам, что еще недавно высились на Хортице, или соснам на Селигере, воспетым Иваном Шишкиным, отличным бойцом за русский лес. Их глубоко чтили, у их подножия творились суд и правда, а баяны слагали сказы о делах и походах племени. Таким образом, складывается образ леса как живого существа, чрезвычайно благожелательного и деятельного на пользу нашего народа. Он никогда не помнил обиды от русских, даже когда его заставляли потесниться с помощью не слишком деликатных средств. Давно пора бы воздать ему хвалу, какой заслуживает этот милый дед, старинный приятель нашего детства, насмерть стоящий воин и безотказный поставщик сырья, кормилец рек и хранитель урожаев.
1: 31 декабря 1956 года и 1 января 1957 года «Правда» публиковала рассказ Михаила Шолохова «Судьба человека». Рассказ, воскресивший в памяти жестокие картины военного лихолетия и тяжкие трудности первого послевоенного года, был воспринят как произведение остро современное и своевременное. В «Судьбе человека» с несравненной художественной силой изображен тот, кто нес на фронте основное бремя исторического испытания. Это Андрей Соколов, русский человек, в котором воплотились мужество и стойкость, благородство и гуманизм советского народа. Безмерны горе и утраты, обрушившиеся на Андрея Соколова. Трагична судьба героя Шолохова. Но он выстоял, не надломился. В рассказе «Судьба человека» долг перед Родиной и человечность обретают нерасторжимое единство как высшее начало и ценности жизни. Это получает свое выражение в авторском слове, завершающем повествование об Андрее Соколове и мальчике, с которым свела его судьба.
2: Два осиротевших человека. Две песчинки, заброшенные в чужие края военным ураганом невиданной силы. Что-то ждет их впереди. И хотелось бы думать, что этот русский человек, человек несгибаемой воли, выдержит. И около отцовского плеча вырастет тот, который, повзрослев, сможет все вытерпеть, все преодолеть на своем пути, если к этому позовет его Родина. С тяжелой грустью смотрел я им вслед. Может быть, все и обошлось бы благополучно при нашем расставании. Но Ванюшка, отойдя несколько шагов и заплетая куцами ножками, повернулся на ходу ко мне лицом, помахал розовой ручонкой. И вдруг, словно мягкая, но когтистая лапа сжала мне сердце. Я поспешно отвернулся. Нет, не только во сне плачут пожилые, посидевшие за годы войны мужчины. Плачут они и наяву. Тут главное уметь вовремя отвернуться. Тут самое главное не ранить сердце ребенка, чтобы он не увидел, как бежит по твоей щеке жгучая и скупая мужская слеза.
1: Роман «Русский лес» Леонида Леонова и рассказ «Судьба человека» Михаила Шолохова преемственно связаны как высшие достижения нашей художественной литературы 50-х годов. Середина этого десятилетия была ознаменована глубокими процессами во всех сферах жизни. В 1957 году появился роман Галины Николаевой «Битва в пути». Он был одним из первых произведений, пытавшихся нарисовать целостную картину современной жизни. Менялись герои, менялись люди, изменялось лицо жизни. Это и явилось импульсом новых творческих открытий, которые осуществлялись литературой социалистического реализма на свободно избранном ею пути служения правде и человечности идеалам коммунизма.

как цыган с мужиком деньги сажали. Пришел цыган к мужику и спрашивает: «Хочешь стать богатым?» «А кто же не хочет?» – отвечает мужик. «Да только я не знаю, как это сделать, а я тебя научу. Пойдем на поле, возьмем с собой золотых монет и в землю посадим. На следующий день там глядишь, и урожай снять можно». Обрадовался мужик. Достал он из потайного места золотые монеты и отправился с цыганом в поле. Закопали они монеты. На другой день приходят, глядят. Там их вдвое больше стало. «Ну и диво!» — воскликнул мужик. «Ай, спасибо, цыган, что научил меня. Теперь мы с тобой будем богатыми?» «А, да разве это богатство, мужик? Давай сажай еще, пока хорошие дни стоят». Посадил мужик еще раз все монеты, которые у него были. Приходит на следующий день, а их снова вдвое больше стало. Мужик аж прыгает от радости. «Ой, цыган, быть мне скоро барином! Смотри, сколько золота выросло!» «Да ты что, мужик, чтобы барином стать, надо денег в 100 раз больше иметь». «Не, так дело не пойдет. Иди-ка ты в дом и собери все золото и все серебро, что у тебя есть. Вот тогда и привар будет, что надо». Побежал мужик в дом, все вверх дном перевернул, все деньги забрал, вернулся на поле и стал вместе с цыганом закапывать. Наутро пришел мужик на поле раньше цыгана. Очень уж не терпелось ему посмотреть, какой на этот раз урожай будет. Стал он рыть, но ни одной монеты так и не откопал. А тут цыган по полю идет, мужик бегом к нему. «Ай, горе, цыган, пропали мои денежки!» «А чему ты удивляешься?» – спросил цыган. «Со вчерашнего дня на землю ни капельки не упало. Видишь, какая сухота? Вот все наши семена и погибли». Побрел мужик домой, а цыган с полными карманами денег отправился в табор.

0: цыган и поп. Летом под самый сенокос пришел цыган к попу в работники наниматься. Я, батюшка, пообещал, цыган, столько сена тебе накашу, что на всю зиму хватит.
1: Хорошо, согласился поп, есть у меня большое поле, трава на нем по поясу родилась. Скосишь его, получишь денег 10 рублей. Согласен?
2: Согласен, батюшка, согласен. Да только дело-то это не быстрое. Ты уж мне поесть попить снаряди, чтобы я там с голоду не помер.
1: Ну да ладно. Собрались поп и цыган на луг идти. Взял поп косу для цыгана, собрал еды всякой, мясо, сало, хлеба, бутылку водки взял, чтоб тот не замерз ночью. Все это поп в мешок положил, и они пошли. Привел поп цыгана на луг, а там трава высокая, густая. Встанешь, не видно тебя. Как покосишь траву, цыган, так приходи ко мне за расчетом, сказал поп, и ушел.
0: Разбил цыган палаточку, разложил костерок и давай поповскую еду уплетать. Сварил мясо, сало на углях поджарил, наелся, напился и лег спать. 2 дня цыган поповские запасы поедал, а как не стало ничего, подался к поповскому дому.
1: Ну что, батюшка, давай рассчитываться.
2: «А все ли ты скосил?» — цыган спрашивает поп. «Все, батюшка, все. Ни одной травинки не осталось». Ну, отдает поп цыгану 10 рублей, а тот не уходит.
1: «Слушай, батюшка, набрось сверху еще 5 целковых. Уж больно трава высокая выросла, тяжело было ее косить. Кабы знал за такую плату работать, не согласился».
0: Нет, цыган, уж раз мы договорились, так пусть все будет по уговору. Бери деньги и иди с Богом.
1: Значит, не будешь платить, батюшка?
2: Нет, цыган, я и так на тебя порастратился.
1: Ах так? Ну тогда встань, трава, по-старому, как стояла, воскликнул цыган, хлопнул дверью и пошел вон.
0: Побежал поп на луг, видит, трава как стояла, так и стоит, выше роста. Эх, подумал поп, надо было мне не скупиться, отдать прибавки цыгану. А теперь выходит снова людей нанимать, да траву косить.

как цыгане деревенских очистили. Бывало так у сибирских цыган, что выходили они на цыганские дела. То лошадку украдут, а то и в дом заберутся. И вот была такая цыганская семья, четыре брата. Славились они среди цыган, как ловкие воры. А у кого воровали цыгане? У бедного воровать не будешь, у них нет ничего. Вот и грабили купцов и богатеев. В одной деревне жила зажиточная семья. Раньше богатые как жили? В одной ограде у них несколько домов. 3-4 больших дома. В одном, к примеру, отец с матерью живут. В другом один сын, в третьем второй. А в четвертом зять с дочерью. Так и жили богатые семьи. Вот и решили цыгане ограбить один такой дом. Только куда лезть? Известное дело, надо идти в дом, где отец с матерью. Они ведь побогаче. Вот один из них тайком залез днем в этот дом. А раньше в Сибири старались в домах большие иконы держать. Другая икона в человеческий рост была. Такие иконы ценились выше среди сибиряков. Вот младший брат залез в дом и забрался за икону, чтобы ночью, когда в доме улягутся спать, он открыл бы дверь и ворота братьям. В старое время перед сном люди всегда Богу молились, чтобы он им грехи отпустил, душу очистил. Вот старуха-мать встала на колени перед иконой и молится. «О, отец наш, отпусти нам грехи, очисти меня и моего мужа!» Вдруг слышит бабка. Икона заговорила. «Очищу, матушка, очищу!» «Ой!» — обрадовалась бабка. «Тогда и сына моего очисти!» А икона говорит. «Хорошо, и сына твоего очищу!» «Так ты и второго сына, и сноху мою очисти!» «Как же? И их очищу!» «Ой, ну что тебе стоит? Уж тогда и доченьку мою младшую с зятем очисти!» «А где она живет? Далеко?» «Да нет, с нами в одной ограде!» «Ну, если свет не застанет, то и ее очищу!» И очистил всех до нитки.

0: Цыган и царь. Один цыган, узнав, что царю требуется конюх, напросился к нему на службу. «Кони! Моя величайшая любовь!» — сказал он.
1: «А сколько ты потребуешь в год за работу?» — спросил царь.
0: «Не надо мне никаких наград. Ты объяви по всему царству, что каждый, кто боится своей жены, должен будет дать мне ровно 2 монеты».
1: Царю понравилось такое условие,
0: и цыган начал работать. Через некоторое время прибегает цыган к царю и кричит на весь дворец: «Благородный царь, я привел тебе самую красивую девушку, какую знает мир. Даже фея не сравнится с ней».
2: «Тише, тише», — прошептал царь, — «если услышит жена, нам с тобой не сдобровать».
0: Цыган только этого и ждал. «Давай 2 монеты, царь! Царское слово твердое!»

Царь, цыганка и лисица. Одна цыганка оповестила всех, что она самая лучшая ворожея на свете. Царь этой страны велел позвать ее и, показав мешок, в котором была спрятана лисица, сказал: «Если угадаешь, что в этом мешке, тогда я поверю, что ты лучшая ворожея на свете, но если не угадаешь, я тебя казню». Цыганка вздохнула и сказала: «Ну, лиса, конец тебе пришел». «Правильно!» — воскликнул царь. «То лисица и есть!» Так и отпустил ее.

как цыган учил коня голодать. Один цыган надумал отучить своего коня от пищи. 3 дня он не давал ему есть, и через 3 дня конь от голода помер. Заплакал цыган. Надо же такому несчастью случиться, чтобы именно сегодня умер, когда я уже почти отучил его от еды. Цыганские оправдания. Цыган, проходя мимо огорода, заметил грядку с чесноком. Он не смог одолеть своего сердца, перепрыгнул через забор и принялся рвать чеснок, складывая его в пустую торбу. Хозяин увидел такое, подошел и стал кричать: «Ты что тут делаешь?» Цыган, держась обеими руками за перья чеснока, посмотрел на хозяина, как хорек на яйцо, и не промолвил ни слова. А тот продолжал: «Черт бы тебя побрал! Кто затащил тебя на мой чеснок?» «Ветерком», — нашелся цыган. «Ветер?» — удивился хозяин. «Хорошо, пусть будет так, но почему же ты держишься за чеснок?» «А для того, чтобы ветер не унес меня дальше». «Ладно, и в это поверю, только скажи, почему же ты кладешь чеснок в торбу?» «Ой, не говори, кум, сам не знаю, что от страха делаю», — ответил цыган. «Разволновался очень».

плохой знак. Один цыган, стоя под виселицей, попросил, чтобы ему принесли чашу вина. Его просьбу немедленно исполнили. Когда цыган пил, его руки так тряслись от страха, что чаша выскользнула, упала и разбилась. Цыган посмотрел на разбитую чашу и сказал: «Это плохой знак. Наверное, со мной сегодня случится что-то неприятное».

цыган и дыня. Один человек продавал дыни. Мимо шел цыган, и этот человек решил над ним подшутить. «Эй, цыган, — говорит, — если ты сейчас же мне соврешь, я дам тебе одну дыню». Цыган не растерялся и ответил: «А зачем мне две дыни? Мне вполне достаточно и одной». «Так я и говорю, одну. Бог с тобой, душа моя. Я прекрасно слышал, как ты пообещал мне две дыни». «Врешь, цыган! Ну, раз я вру, тогда гони за вранье то, что обещал!» — сказал цыган, взял дыню и пошел. Пугливый конь. Один цыган купил на базаре коня. Сосед его спрашивает: «А хорош ли конь? Мне кажется, что он слишком пуглив». «Что ты, братец? Какой же он пугливый, если уже третий день спит в конюшне и ничего не боится».

смерть по выбору. Когда судья зачитал цыгану смертный приговор, он сделал для него исключение. Тебе самому разрешается выбрать собственную смерть. Услышал это цыган, подскочил от радости и воскликнул: «В таком случае я выбираю смерть от старости». Судьи засмеялись, но делать нечего. Пришлось сохранить цыгану жизнь.

0: чужая бесхозяйственность. В тюремной камере разговор зашел, кто за что сидит. Один за воровство, другой за грабеж. Спрашивают у цыгана: а ты за что сюда попал?
1: За чужую бесхозяйственность.
0: Как это так?
1: А вот так. Иду я по полю, гляжу, веревка лежит. Взял я ее, зато и попался.
0: Ну откуда мне было знать, что на

Вместе с цыганом в тюрьме сидели еще несколько человек, и у них бывали богатые передачи: и сало, и колбаса, и мясо. Смотрит цыган на такое богатство, и у него слюнки текут. Думал-думал цыган и говорит: «Ребят, а давайте в карты играть». Те удивились и спрашивают: «Ты что придумал, цыган? Какие в тюрьме карты? Откуда мы возьмем эти карты?» «Нет, — говорит цыган, — мы будем играть по-другому». Подходит к одному и говорит: «Вот ты ходи хлебом». Потом подходит к другому: «А ты бей колбасой». Подходит к третьему, к четвертому: «А ты крой ветчиной, а ты маслом». Так он всех обошел. Теперь его очередь. Говорит цыган: «А мне крыть нечем, приходится мне все принимать». Вот так цыган наелся.

не ругай отца. Жили отец и два сына. Поехали они как-то раз в город на базар. По дороге остановились в чистом поле передохнуть. Поели, попили и собрались дальше ехать. А у них лошадь отвязалась и в поле побежала. Сидят сыновья, и ни один, ни другой не шевелятся. Отец видит такое дело, что сыновья его не собираются коня ловить. Вскочил сам и побежал. Младший смотрит, как отец за конем гоняется, и говорит: «Ну что же это такое, что он как дурачок прыгает по кочкам?» А старший ему: «Ты что? Разве можно отца дурачком обзывать? Ну, бежит он, и пускай бежит. Да хай его раздергает, да пусть он себе хоть шею сломает, но ругать отца не смей».

0: как цыган мужика рыбой накормил. Рубил мужик дрова возле пруда. Рубил-рубил, умолился, разжег костер и стал кашу варить. А рядом цыган возле своего шатра сидел. Есть цыгану нечего, вот он и думает, как бы мне мужика обмануть и подкормиться немного. Надумал. Подходит к мужику и говорит: «Здорово, мужик!»
1: «Здорово!
0: Ты что тут варишь?
1: Не видишь, что ли, кашу?
0: Жаль, только мяса нет. Так и придется ее постной есть. Ну, ладно, мясо. Рыба хотя бы была. Ой, мужик, да не говори ты мне про рыбу!» — скривился цыган. «Меня от этой рыбы аж тошнит. Утром рыба, на обед рыба, вечером тоже рыба. Сколько же можно ее есть?»
1: «Откуда же у тебя столько рыбы?» – удивился мужик.
0: «Это уж моя хитрость, где рыбу доставать. Вот угостишь кашей, тогда я тебе открою секрет». Наложил мужик цыгану миску каши, хлеба дал, тот сидит за обе щеки, уплетает. Наелись они до отвала, вот мужик и говорит: «Ну что ж, цыган, накормил я тебя кашей, теперь твоя очередь. Иди научи меня, как рыбу достать». Повел цыган мужика к пруду, подводит к самому берегу и говорит: «Пей, мужик, воду».
1: «Да ты в своем ли уме, цыган?»
0: «Пей, пей, как до дна пруд выпьешь, так вся рыба твоей будет». Плюнул мужик и ушел во свояси.

цыган и мужик. Зашел цыган к мужику переночевать. Залез на печку и лежит. В животе у него бурчит, целый день ничего не ел. А мужик как раз накануне свинью зарезал. Наварила его жена суп из потрохов, кашу сварила со свинины. Налил мужик в тарелку супа, потроха положил и за обе щеки уплетает. Цыган на печке.

ерзает, думает, как бы мне к мужику присоединиться. Думал, думал, придумал. Ай, кричит, глухота я, глухота. Уж битый час хозяин меня за стол приглашает, а я лежу и сплю. Слезает цыган с печки, подсаживается к мужику. «Спасибо тебе, хозяин, за доброту твою», — говорит цыган. И накладывает себе полную тарелку каши со свинины. Положил и давай уплетать свинину, аж целыми кусками в рот заталкивает. Мужику жалко стало, что его добро за даром переводится. Вот он и говорит: «Уж лучше б ты, цыган, супу себе налил, да легкое поел, чем мясо такими кусками наворачивать». «Легкое, говоришь?» — усмехнулся цыган. «А мне свинину не тяжело есть. Да ты хоть по целому куску в рот не тащи, совсем уже плачет мужик. А я и три куска в рот положу, не подавлюсь», — ответил цыган, съел всю кашу и снова отправился спать.

0: отличны друг от друга города и люди, и дома, и монументы. Похожи только всюду и всегда поэты, ребятишки и студенты. Не потому ль всегда мне так близки, в каком бы ни был уголке планеты, сограждане мои и земляки, студенты, ребятишки и поэты.
1: Это случилось в семье диктора неапольского радио Альберто Стильяно. Это случилось в его семье. Но все это могло случиться и в любой другой семье Неаполя. Да и только ли Неаполя? Комната в доме Альберто Стильяно. Оглядевшись вокруг, нетрудно заметить, что мысль о семейном уюте давно не приходила в голову живущим здесь. Одежда, газеты, журналы и другие вещи разбросаны повсюду. В комнате двое молодых людей. Это Беппе, сын Альберто Стильяно, и его друг Гуидоне. Они не то дремлют, не то мечтают под звуки музыки, доносящейся из репродуктора.

0: Но вот Беппе встал, выключил радио.
1: Боже мой, Беппе, как ты меня напугал. Ты разве не спал?
2: Нет, я просто закрыл глаза, мне хотелось помолчать.
1: Короче говоря, тебе надоел мой разговор.
2: Гуидо, перестань. Знает Бог и видит Мадонна, сколько нужно усилий, чтобы с утра до вечера выдерживать идиотизм и невежество окружающих. А тут еще ты с своими обидами и болезненным самолюбием.
1: Ах, боже мой! Это ты говоришь мне? Да если есть человек, который ненавидит социальные условности, пошлятину, фальшь, так это именно я. А ты говоришь о каких-то обидах и самолюбии.
2: И все-таки ты обиделся.
1: Нисколько. На тебя.
2: Да.
1: Когда ты заснул, я погрузился в духовные гипотезы о своем будущем. А о чем думал ты?
2: Я думал о том, какое лицо будет у моего отца, когда он узнает, что я уезжаю во Францию.
1: Извини, а зачем ему говорить? Садись в самолет и отправляйся, ради бога. Приедешь в Париж, телеграфируй. Если тебе непременно захочется видеть какое-нибудь лицо, я его сфотографирую и пришлю тебе карточку.
2: Что это за человек?
1: Беппе, извини, но я не могу не сказать то, что я думаю. Это же грубое животное. Как ухитрилась твоя мать прожить с ним целую жизнь.
2: Ну, это ее дело.
1: Вот если бы не ты, я бы никогда не переступил порог этого дома. Потому что при твоем отце я чувствую себя неловко. И понятно, этот человек редко смотрит в глаза, никогда не удостоит слова. А когда заговорит, создается впечатление, что он хочет высмеять.
2: Он тебя не выносит.
1: Извини, но он скотина, чудовище, вот он кто. Не ладит с тобой. Жена для него как будто не существует. С дочерью обращается как с чужой. Именно скотина. Я хорошо сказал. Скотина.
2: Когда-то отец не был таким. С годами он становится хуже. И клянусь тебе, что в глубине души мне жаль, что это так.
1: Ну и все. В детстве, когда нас баюкают мечты, по глупости весь мир видишь в розовом свете. Все принимаешь за чистую монету. Даже чудовищную хитрость, с которой эгоисты отцы пытаются сделать из себя копию, навязать свою волю, свои вкусы.
2: Я не о том. Мне его жаль, потому что он не из тех людей, кто может себе сказать трудную минуту. Не вышел так, я думал. Ладно, не будем больше говорить об этом. Нет, он из этого сделает трагедию. Вот по его мнению, я должен был продолжать писать статейки, рассказики, обивая пороги всех редакций, чтобы заработать себе гроши. А чего тебе еще надо? Дома тебе ни в чем не отказывают, у тебя есть где спать. Эти деньги можешь тратить на сигареты и так далее.
1: А, я со своим измучился не меньше.
2: А вот и для него было бы радостью, если бы я так же, как он, стал бы диктором на радио. Представляешь, какое блестящее будущее? Мало одного дурака в семье, хотя, чтобы их было двое.
1: Ему нравится такой образ жизни. А зачем навязывать его другим?
2: А этот сеньор не понимает, что жизнь изменилась.
1: Вот.
2: Те, кто вчера были недостойны даже чистить мои ботинки, сегодня разъезжают на автомобилях и распоряжаются миллионами. Любым способом, хорошим, плохим, шантажом, авантюрой, люди прокладывают себе дорогу в жизни. Взять хотя бы Витория Сардели.
1: Да, вот это голова.
2: А именно те, кого он обворовал, должны были его спасти. Иначе бы все до единого очутились в тюрьме. Посмотри, какое положение сейчас занимает Витория Сардели. Все лижут ему пятки. Между мной и моим отцом добрые отношения порвались именно в тот день, когда я ему сказал: папа, мы разные люди. Благодарю тебя за то, что дал мне возможность родиться, и хватит. Ты не должен мне больше мешать. Я буду жить так, как захочу. Пусть ошибусь, пусть погибну я. Я не желаю ни перед кем отчитываться.
1: Вот тут ты и зарыта, собака. Вот если представить себе, Беппе, тот день, когда ты станешь миллионером, не спросив ни у кого совета и без согласия родителей. Невеселый это будет денек для твоего папаши. Ему же придется подчиняться тебе, тут же ничего не поделаешь. Если сынку удается шагнуть дальше, чем это намечено родителями, это ж только разоблачает бездарность родителей.
2: Он подарил мне жизнь. Когда мне что-нибудь дарят, я делаю с подарком все, что захочу. А потом жизнь мне подарил вовсе не отец. В данном случае он выступал в роли посредника.
0: Входит Мария, служанка в доме Альберто Стильяно. В руках у нее небольшой сверток.
1: Чернотроих.
3: Это я купила себе хлеб и жареную рыбу.
2: А вот, между прочим, чем сегодня будут кормить в этом доме?
3: Я не знаю, сеньора ушла рано утром и сказала, что о завтраке позаботится сама. А потом, знаете, как получается? Уходит играть в клуб и забывает. Вот я и решила позаботиться о самой себе.
1: Ты альтруистка.
3: Уж извините, здесь никто не умеет хозяйничать. Потом сеньора не оставила ни одного сольди. Ешьте, если хотите.
1: Спасибо.
2: Ешь сама. Ты ведь работаешь с утра до вечера. Бедняжка скоро умрет от переутомления.
3: Сеньор, вы не поверите, но я, ей-богу, скоро попрошу расчет, потому что в этом доме я ничего не делаю.
1: А это что-то новенькое. Первый раз слышу, чтобы служанка пожелала уйти, потому что дома мало работы.
3: Нет, я не говорю, что мне нравится слишком много работы. Просто здесь, в этом доме, ничего не делается по-человечески. И, по-моему, ваш папа прав. Сколько раз он жаловался на матрасы и говорил, что надо позвать обойщика. Знаете, что он сделал сегодня утром?
2: Что он сделал?
3: Как только сеньора ушла, он спросил меня: Мария, позвали обойщика? Я сказала: сеньор, я ничего не знаю, но мне кажется, нет. Великолепно, я понял, ответил он, схватил ножницы и разрезал обивки. А потом сказал: вот теперь увидим, будут матрасы переделаны или нет.
1: А? Какое животное!
2: Он взбесился, я тебе говорил. А обойщика ты позвала?
3: Его не было в мастерской, я оставила заказ. Матрасы лежат в спальне на полу, сеньора вернется, будет крупный скандал.
2: Да. Звонок не работает.
3: Его пережгла сеньора. Перед уходом она хотела разгладить юбку. Включила утюг?
0: Мария направляется к двери, не забыв захватить с собой и свой завтрак.
1: У нас дома на такой случай есть хотя бы газовая печурка. Можно вскипятить чашку чая, кофе. Правда, мама ест в ресторане, а я где придется.
0: Входит Коррадо. Это высокий, стройный блондин. Вид у него, пожалуй, чересчур современный. На нем красные брюки и пестрая рубашка. Не обращая внимания на присутствующих, он обходит комнату, заглядывает в спальню. Он явно свой в этом доме. Да это и не удивительно, ведь он жених Розарии, дочери Альберто Стильяно.
2: Где Розария?
4: Я ее не видел.
2: Я даже не знаю, ночевала ли она сегодня дома.
1: А разве вчера вечером мы были не вместе?
5: До полуночи. Я ей надавал пощечин.
2: На улице?
5: Не, у Мирелли. Эта девчонка вешается всем на шею, а вчера вечером она была еще отвратительнее, чем обычно. Вы знаете анекдот о двух солдатах-неграх, которые приходят к аптекарю?
1: А, да. Я же тебе недавно рассказывал. Ну, это же потрясающая штука. Аптекарь разговаривает с двумя неграми.
2: Вот из-за этого анекдота попала Розария. Мирелли рассказала, а эта дурища ничего не поняла. А сегодня ты раскаялся и пришел просить прощения.
5: Нет, я хочу с ней сходить на выставку в Таволоцца. Картина одного армянина, моего друга. Ей будет интересно.
1: Пошли ли мы?
2: По правде говоря, у меня разыгрался аппетит. Я все-таки хотел дождаться мамы.
5: А ты в Париж едешь?
1: Завтра утром улетает.
5: Добился своего.
1: Дорогой Коррадо, когда в дело вмешивается Гуидоне, будь уверен, может случиться и не такое. Мне кажется, удалось заинтересовать им одного кинорежиссера. Сиране. Так его зовут во Франции. Ахилл Сиране. Когда он увидал твои фото, которые я отправил против твоего желания, вот когда он увидал их, так он запрыгал от радости.
0: Гуидоне развернул длинную ленту фотографий и, как лавровый венок, одел ее на шею Беппе. Беппе не без гордости рассматривает себя в зеркале.
2: Да, удачная фотография.
1: Да ты шутишь, Беппе! Ну, наконец понял, как ты красив, обнаженный, со шкуры леопарда на бедрах. Если бы это было не так, разве французский режиссер подписал бы с тобой контракт? Ты знаешь, кто назвал Сиране? Аполлон! Это его собственные слова. Я храню письмо дома, если хочешь убедиться. Он предлагает, чтобы ты жил у них. В Париже не истратишь ни одной лиры. Все свои капиталы целёхонькими привезешь в Италию. Цветной фильм. Ты в главной роли. Будешь кричать «Гау-гау!» Я не сомневаюсь, ты станешь звездой. Мои фотографии наводнят мир.
0: Входит Розария, дочь Альберто Стильяно. В стремлении современно одеваться, она не уступает жениху. Брюки, яркая куртка и короткая стрижка делают ее похожей на юношу.
6: Добрый день. Та-ла-ли-ла-ли-ла-ли-ла.
4: Я оставила дверь открытой, звонок не работает. Хорошо, что у меня был ключ. Я принесла бутылку кьянти, полкило сарантинских орехов и две пачки сигарет. Тебе я принесла еще спички.
0: Розария бросает Каррадо спички.
4: Я надула папу. Сегодня утром, когда мама ушла, он еще спал. Я вошла к нему в комнату и стрельнула у него из портфеля 200 лир.
2: Благодари Бога, что он не проснулся, а то вторую порцию пощечин ты получила бы от него.
4: А, у Каррадо тяжелая рука. Он вчера так ударил, что у меня в ушах зазвенело. Я сразу же отправилась спать. А сегодня утром проснулась, на зубах кровь. Наверное, щека расцарапалась о зубы. Действительно, есть ранка. Маленькая.
5: Покажи.
4: А.
0: Каррадо внимательно рассматривает рот Розарии.
5: Ничего не видно.
4: А
5: ты ее продезинфицировала?
4: Немножко перекиси водорода.
5: Все уже прошло.
4: Та-ра!
0: Каррадо включил радио.
1: Розария! Эй! Ты знаешь, что отъезд Б перешел?
4: О, когда ты едешь?
2: Завтра. Я заключу контракт.
4: Я бы сообщила ему из Парижа.
1: И я так сказал. Пеппи, послушай. Наплюй на него. О, слышите? Наплюй на него. Вот я убежден, что нет в мире диалекта, который мог бы так сочно выразить это ощущение. Это душевное состояние. Наплюй на него. Как будто мир раздробился на мельчайшие осколки пылинок. Эти слова содержат в себе изумительную гамму, богатую полутонами, бемолями. Наплюй на него! Пусть весь мир перевернется вверх тормашками, а ты сделай вид, что тебе наплевать! Я с ума схожу по нашему диалекту.
0: Увлеченные музыкой, молодые люди не заметили, как вошел Альберто Стильяно. Он уже несколько минут с иронической и в то же время печальной улыбкой наблюдает за молодежью. Но вот Каррадо заметил вошедшего и быстро выключил радио.
5: Мария!
7: Мария!
4: Слушаю.
5: Возьми щетку, почисти пиджак. Всюду пыль.
0: Мария занялась поисками щетки.
5: Сеньора вернулась?
4: Нет еще.
5: А матрасы?
4: Я позвала обойщика, он еще не приходил. Но даже если он сейчас и придет, не думаю, что матрасы будут готовы к вечеру.
5: Ты хочешь сказать, что мы улягемся спать на полу? И это после того, как я целый день не передохнув, читал у микрофона дурацкие тексты? Мало утешительно.
0: Альберто заметил, что Мария чистит его пиджак руками.
5: Я тебе сказал щеткой.
4: Я поняла, но знаете ли, я с утра не могу найти щетки.
2: Щетка в моей комнате.
5: Ух, по утрам мы чистимся. Мы прогрессируем. Дай мне его сюда.
0: Альберто надевает пиджак и еще раз окидывает всех пытливым взглядом.
5: Тебе утром не приснились деньги?
2: Если вы не называете имен, то хотя бы смотрели в лицо, чтобы мы знали, кто должен отвечать.
5: Не ты. Можешь считать себя непричастным. Когда я закончу мысль, вы поймете, к кому она имеет отношение. Итак, если я буду спать еще дольше, я рискую не досчитаться, по крайней мере, пару тысяч. Разве не так, деточка моя?
4: Ха! Не надо было идти. Деньги могли мне пригодиться, и действительно, они мне сослужили службу. Хотя бы тем, что из-за них ты заговорил со мной.
5: Ты хорошо сделала, что сказала мне это. В следующий раз я промолчу. Пусть пропадают деньги, но я...
0: Задетая за живое, Розария убегает.
1: Сеньор Альберто, вы изрекаете истины, не понимая глубины их смысла, правда?
5: Вы здесь?
1: Очевидно. Вы разве не заметили, когда вошли?
5: У меня плохое зрение. Я не обладаю такой дальнозоркостью, как вы. И потом вы достаточно долго просиживаете здесь стулья.
1: Стул. Стул. Стул представляет собой... Час бесконечного количества необходимых предметов, изобретатели которых неизвестны. Колесо. А? Ножницы. Иголка. Стул. Стул, по-моему, должен был родиться вместе со скотиной, именуемой человек. Его, должно быть, открыл первобытный человек, когда от усталости почувствовал необходимость согнуться в три погибели, ища опору для зада.
0: Видя, что его никто не слушает, Гуидона направляется к выходу.
1: Ну, я пошел. Бебе, идешь со мной?
5: Да. Так будет лучше.
1: До свидания, Корадо. Попрощайся за меня с Базариэлой. А с вами, сеньор Альберто, я не прощаю. Вы не очень гостеприимны.
7: Завтра ты уезжаешь во Францию?
5: Кто тебе сказал?
7: Тебя это интересует?
5: Нет.
0: Беппо и Гуидоне ушли. Каррадо убирает со стола, поднимает с пола газеты и журналы, затем подходит к Альберто Стильяно.
5: Вы устали?
8: Нет.
5: Ты решил? Я, Альберто, вы забавный человек. По-моему, у вас просто навязчивая идея. По-вашему, если человек отказывается от места на радио, то он никогда уже в жизни не найдет никакой другой работы.
7: Не воображай, что на радио тебя ждут с распростертыми объятиями. Я тебе предлагаю место, от которого отказался мой сын. Пока оно еще свободно.
5: Оно мне не подходит. Я думаю о другом.
7: О чем?
5: Как точно определить, какая мысль самая лучшая из тысячи, которые приходят за день в голову? Какую надо немедленно приводить в действие? Посмотрим, что покажут обстоятельства.
7: Какие, Кора? Обстоятельства создаем и станем. Не рассчитывай, что в жизни может совершиться что-нибудь само собой. С тех пор, как сотворен мир, человек сам строит свою жизнь. Скажи мне одно. Моя дочь тебе нравится?
5: Да.
7: Ты ее любишь?
5: Да.
7: Уважаешь?
5: Да.
7: А я нет. Понимаешь, я не уважаю мою дочь.
5: Прекрасно, это вполне современно.
7: Нет, это извечная тема. Вот ты мне симпатичен, но ты какой-то запутанный. А может быть, именно поэтому ты мне симпатичен? У меня хорошие дети, но они такие же, как и ты, сбиты с пути истинного. Для них нет ничего святого. А это противно.
5: Не понимаю вас.
7: Постараюсь говорить яснее. Вот ты женишься на моей дочери. А ты все знаешь о ней?
5: Меня не интересует ее прошлое.
7: Ты должен понять, как горько говорить об этом с тобой мне, отцу. Дочь, которая мне так дорога, решила жить по своему усмотрению. Естественно, молодость, огонь в крови. Нетрудно было предвидеть, чем это все может кончиться. Встретила негодяя. Да, впрочем, почему негодяй? Всякий на его месте сделал бы то же самое. Но ей совсем не стыдно. Ничуть. Какой стыд. Она болтает об этом направо-налево. Хвастает, как будто совершила героический поступок. Рассказала даже тебе.
5: Но меня это не интересует, поймите вы. Это касается только ее.
7: Значит, честь женщины тебя не интересует, да?
5: Нет, меня интересует честь женщины, это мне не все равно. Но поймите вы, что произошла эмансипация женщины. Поверьте мне, что девственниц чистой воды больше не существует. Послушайте, сеньор Альберто, мы живем во времена нейлона, телевидения, атомной энергии. И мы уже не можем претендовать на флёр, да раньше колокольный звон. Мы уже не можем требовать душевной чистоты, девственности, наивности, если не хотим показаться всеобщим посмешищем. Произошла эмансипация женщины. Если бы я не был в этом убеждён, я бы не выбрал Розарио в жёны.
7: Ну да. Ну да, ты прости меня, Курадо, знаешь, я не вмешиваюсь в дела моей дочери, но ты вспыльчив, и мне известно, что Розария получает от тебя затрещины и почти всегда по самому пустяковому поводу. Мне хотелось бы знать, до чего еще дойдет эмансипация женщин.
2: Вероятно, я недостаточно ясно выразился. Это не пощечина, а знак внимания. Это значит, что я обращаюсь с тобой как с равной. Вот если бы на месте вашей дочери была бы женщина посильнее меня, то я бы постерегся давать пощечину. И оказался бы трусом. Или пощечина пришлась бы на мою долю. В общем, как видите, в эмансипации есть свои плюсы и минусы, поэтому существует и пощечина.
7: Да. Во всяком случае, ты женишься на моей дочери?
2: Да, как только стану на ноги.
7: А за что ты ее уважаешь?
2: Это другой разговор.
7: Нет, отвечай, ты ее уважаешь?
2: Да, сеньор.
7: И бьешь ее по щекам?
2: При чем тут пощечины?
7: И отказываешься от места на радио, которое я тебе предлагаю?
2: Да, отказываюсь! Я не могу его принять, это свыше моих сил. Извините, я вас избавлю от скуки. Сюда. Вы передадите от меня привет Розари?
7: Нет.
2: И не передавайте.
0: Каррадо ушел. Альберто с грустью осматривает свой заброшенный дом. Задумывается о чем-то.

0: Мария!
1: Слушаю.
0: Есть хоть какая-нибудь надежда поесть?
1: Как только придет сеньора.
0: Понятно.
2: Альберто берет шляпу, явно собираясь уйти. Затем быстро возвращается к столу, берет авторучку. Но в доме нет порядка, и в ручке нет чернил.
0: Набери в ручку немного чернил.
1: Хорошо.
2: Мария, забрав авторучку, ушла. Альберто снова погрузился в свои невеселые думы. Вошел Артуро, брат Альберто Стильяно. Это пожилой, очень старомодный мужчина.
3: Здравствуй, Альберто.
4: Здравствуй.
3: Ты один?
4: Как видишь.
3: А жена, дети?
4: Елена еще не вернулась, дети недавно ушли.
3: А вы уже поверили?
4: Нет.
3: Ну, слава богу. Сегодня ночью меня трепала лихорадка. Высокая температура, боли в суставах, озноб. Донна Эрминия, моя хозяйка, укутала меня и одеялом, и пальто, дала грелку. Ничего не помогло. Так и не согрелся. А утром все прошло. Никакой температуры. Вот я и думаю, что мне делать одному? Пойду лучше подышать немного воздухом. А потом вспомнил, что приглашен к обеду. И вот я здесь.
4: Тебя пригласили? Кто?
3: Боже мой, вчера вечером. Меня пригласила твоя жена. Да при тебе. Помнишь, зашел разговор о моем одиночестве, и Донна Елена сказала, приходите завтра к нам обедать.
4: Не помню. Ну, если Елена тебя пригласила, то, вероятно, будет иметь в виду.
3: Ну, как же ты не помнишь? Я еще ей ответил, что один мой коллега из коммерческого банка тоже позвал меня на обед. Ну, конечно, я приду к вам, моим родным.
4: Не помню. Я, должно быть, думал о другом.
3: Да, у тебя есть о чем подумать. Вот только жаль, очень проголодался. Это, наверное, реакция на высокую температуру, которая была ночью. Ужасно есть хочется.
4: Арду, брат мой, по-моему, тебе лучше отправиться к своему коллеге.
3: Нет, нет, нет. Я подожду Донну Елену. Ведь будет неловко, если я... Не дождусь ее. Без четверти три. В доме моего коллеги раньше трех четверти за стол не садятся. Вот если бы я бы не договорился с твоей женой, я бы вызвал сейчас такси и поехал к нему.
4: Арту?
3: Да?
4: По-моему, тебе следует вызвать такси.
3: Альберт. Ты знаешь, я не люблю вмешиваться в чужие дела. Но сейчас мы одни, я и ты. Альбе, это не дом, это хаос.
4: Нет, ты даже смягчаешь. Это дом. Настоящий сумасшедший дом.
3: Ну, с твоего позволения, больше всех сумасшедший ты сам. Как же так? Человек, который хорошо зарабатывает, которого все уважают. Куда бы я ни пришел, только разговор о тебе. Стильяно, вы слыхали по радио Стильяно? Я с гордостью говорю, это мой брат. И такому человеку не заставить считаться с собой.
4: А что же мне делать?
3: Ну, быть мужчиной и взять вожжи в свои руки.
4: Не смеши меня, Арту. Неужели ты серьезно думаешь, что только в моем доме творится такое? Почитай скандальную хронику. А тебе удалось сохранить свою семью?
3: Нет, а при чем здесь я? Я женился по расчету. Я был капитаном милиции, ведал распределением продуктовых карточек. Место ответственное. Хотел сделать карьеру. И вот женился, как только подвернулась подходящая партия. Без этого нельзя было в 35-36. С фашистскими законами шутки были плохи.
4: Потом война. Да, Все это поставило нас перед жестокой действительностью. Разрушены иллюзии, идолы, мифы. И все молодежь и старики поняли, что непоколебимые и всемогущие не всегда могут удержаться на ногах. Теперь мы больше ни во что не верим. Вот и живем, как на тонущем корабле. Одним днем, одной минутой. Артур, если ты хочешь знать, в этом доме не хватит никаких денег. Тратится все. Заработок этого месяца, заработок ближайшего месяца. И все то, что ты когда-нибудь заработаешь. Можно, конечно, вести порядок в доме, но разве в этом дело? Разве может один отец семейства обуздать моральные бесчинства, охватившие весь мир? А ведь они-то все и определяют. Вот почему я сижу и чего-то жду.
3: Альберт, если мужчина, не скрывая от семьи, заводит связь на стороне, он не может претендовать на уважение близких. Пример прежде всего.
4: Кому это я должен подавать пример? Ради кого я должен блюсти нравственность? Ради детей? Но я их совсем не вижу. Ради жены, когда она бывает дома. Елена даже ест стоя в кухне. Соленый хлеб с постным маслом или хлеб с ветчиной. Все наспех и удирает. Потому что у нее свидание с друзьями. Всегда надо о чем-то поговорить, что-то сделать. Артур, мой дом пустыня. И меня оставили в нем одного, как отшельника. Жена знает о моей измене, но она смотрит на это сквозь пальцы. Она даже не ревнует меня. И вот каждый устраивается по-своему.
5: Можно? Входите, кто там?
2: Входит мужчина лет 45. Он не очень твердо держится на ногах.
5: Обойщик.
4: Понятно. Не думаю, что вам удастся закончить работу к вечеру.
5: А раньше я не смог прийти. А что же сделал?
4: Починить два матраса с супружеского ложа.
5: Сегодня еще вечером.
4: Жена скоро вернется, а пока договоритесь со служанкой.
2: Возвращается Мария.
1: Вот вам.
2: Мария подает Альберта авторучку.
4: Пришел обойщик.
1: Идемте, я вам все покажу.
2: Мария уводит обойщика в спальню. Вошла Елена, жена Альберто Стильяно.
6: И так еще один день прожит. Я сломала свой автомобиль. Была в закусочной.
3: Добрый день.
6: Добрый день. Мария. Мария.
4: Она в спальне с обойщиком.
6: А чего она ждет? Нужно постелить скатерть, поставить 4 тарелки. Ведь она лыжит меня. Ты сказал обойщик? А зачем он?
4: Вот такой чудак. Да? Вместо того, чтобы интересоваться своими матрасами, чинить чужие.
6: Какие матрасы?
4: Как какие матрасы? Алисы из страны чудес.
6: Мария. Как же мы будем сегодня спать?
1: Возьмите матрасы в кровати молодых господ.
5: Ага, но раньше, чем завтрашнего вечера, мне их все равно не сделать. За ними зайдут грузчики.
6: Вы что, их оставите тут?
5: Минут на 20, пока дойду до мастерской.
6: Ага, благодарю.
5: До свидания.
6: До свидания.
5: До свидания.
6: До свидания. До свидания. Ой, да. Тебя нарочно создали и послали на землю, чтобы отравлять мне жизнь.
4: Подведем итоги, Елена.
6: Да-да.
4: Семейный дом стал для нас воспоминанием, мечтой, которая не сбылась.
6: Так.
4: Так давай продадим эту мебель, которую я больше видеть не могу. Снимем себя по комнате где-нибудь в пансионе.
6: Да, конечно, дома нет, дома нет. А все потому, что прислуга сейчас или коммунисты, или бездельники. Ты, глупая кретинка. Разве я могу думать обо всем? Сегодня утром перегорела электрическая плита.
1: Я позвала монтера.
6: Помолчи. И я отправилась в закусочную. Портнихе я должна сходить, но разрешается мне иногда пойти вымыть голову. Или я должна ходить грязной, как отвратительная нищенка. Ты что, не умеешь накрыть на стол? Не можешь поставить 4 тарелки?
4: Как это ты ухитрилась сломать свою машину?
6: А, кстати, завтра ты должен отправить в починку свой автомобиль.
4: Ты сломала свой автомобиль, а я должен ремонтировать мой автомобиль?
6: Ну, конечно. А. У дома рядом с твоей машиной стоял еще и грузовик. Между ними было всего несколько метров. Чтобы сманеврировать, дала задний ход, и случилось то, чего я так боялась. Сломалась левая фара и крыло твоей машины. Ой, и багажник моей джардинетты. А? Когда день начинается в криф и в кость.
4: Ты была в клубе, да?
6: Кто туда ходит? Я не была там уже 2 месяца. Там собираются одни подонки.
4: Ты бы сначала поела, Елена.
6: Дай мне покурить, Альберт. Три аферистки, которые лишь только сядут за игру, уже заранее знают, сколько могут вытянуть у тебя из кошелька. Я не была в клубе, не была. Я играла у Терезы Фаланга. А мне позвонили по телефону, попросили заменить четвертого. Так как у Джиджины Форта возобновились схватки, ее отправили в родильный дом.
4: Очень кстати, а то бы она родила за карточным столом.
6: Ты ничего не хочешь понять? Ну разве я могла сорвать партию? Ведь тогда они меня больше никогда не пригласили бы. Я лишилась до единственного невинного развлечения, какое может позволить себе замужняя женщина. Вот и сеньора Цикалетти, жена профессора, сказала, что пришла только потому, что не хотела нарушить партию, а у нее дело по горло. Ее муж едет сегодня в Милан на конгресс медиков. Она была в отчаянии. Нужно было успеть все купить ему на дорогу. Пришла прямо с покупками.
4: К нам пришел обедать Артура.
6: Ну что, что-нибудь сообразим.
4: Как это сообразим? Ты же сама пригласила его вчера вечером.
6: Да? Ну ладно, ну ладно. Что будем есть, мы сами то поест и он.
3: Да, достаточно того, что есть вино.
6: Ну, чудно. А это разве не еда?
4: Что ты купила?
6: А только что раздобыла чудесную курицу, две дюжины клёцек и жареный картофель.
2: Елена вскрывает пакет. Но что это? В руках у нее мужское белье, рубашка, перчатки.
4: А, профессор Цикулетти сегодня вечером на конгрессе оденет курицу на голову, жареный картофель вместо рубашки и засунет клёцки в рот.
3: Извините, я звякну моему коллеге. Наверное, они еще не сели за стол и меня ждут.
4: Посмотрите, какой ловкач, а?
6: Альбер, ловкач, что это вы делаете?
3: Звоню по телефону.
6: Зря, телефон испорчу.
3: До свидания.
6: До свидания, Артур.
4: Пойдем в кафе?
6: Пойдем.
2: Альберто подает Елене пальто.
4: Погода прекрасная.
1: Сеньора вас спрашивают три сеньоры.
6: А кто они?
1: Я знаю только одну сеньору Фучехия. Она сюда приходила несколько раз.
6: И сказала, что я до...
2: Входят три элегантно одетые дамы. Они решительно направляются к Елене.
7: Итак, если гора не идет к Магомету, то...
6: Мария, убирайся отсюда.
4: Садитесь, пожалуйста.
7: Нет, спасибо. Я думаю, что мы не засидимся. Елена, как же нам быть?
6: Вы никак не можете подождать, не так ли? Сколько раз я ждала и не обмолвилась ни слова.
7: Два месяца, дорогая. Так долго ждут только смерть.
6: Змея! Я от тебя ничего иного и не ожидала.
7: Но если ты разговариваешь со мной в таком тоне, то я за словом в карман не полезу.
6: Ага, пожалуйста.
7: Когда нет денег, нечего садиться за игорный стол.
8: Где же гарантия?
6: Что?
8: Ты проиграла, я тоже могу проиграть.
6: Я так тебе проиграть.
8: А на что ты намекаешь?
6: Ты так богата, что даже тошнит.
8: Я играю честно. Ага. Если я богата, так это мое личное дело.
9: И как ты себя ведешь, Елена?
6: А как?
9: Ты уже два месяца не появляешься в клубе. Как раз с того вечера, как ты проиграла. Что за поведение?
7: Когда мы все подсчитали, ты сказала, завтра я пришлю вам деньги домой. А я задолжала эту сумму мужчину Мичила. Я проиграла им и просила подождать, пока ты не заплачешь. Тогда у тебя были деньги. Когда ты сморкалась, я видела в твоей сумочке целую пачку.
6: А мне нужно было платить за квартиру, свет и телефон.
9: Значит, когда ты выигрываешь, ты будешь получать денежки.
6: Да.
9: А когда ты проигрываешь, ты стараешься улизнуть.
8: Теперь, как только увижу тебя за карточным столом, уйду.
7: Ты смошенничала, теперь все кончено.
6: Нет, вы не
7: тебе дать на полковник.
6: Убирайтесь! Убирайтесь! Вон из моего дома! Ты смеешь говорить о мошенничестве? Как назвать твое поведение? Мое? Слугой, слугой, и он вызывает тебя в телефон. Как только увидит, что ты выиграла. Разве это не мошенничество?
7: Я играю на свои деньги, это мое личное дело.
6: Нет, ну ты смотри, чужие. Я не обращаюсь. Это воровка.
10: Сеньор. Сеньор.
6: Что ты сказала?
8: Я сказала правду. Воровка, воровка, воровка.
6: Сеньор.
10: Слушайте,
4: замолчить.
10: Никто не любит проигрывать.
4: Замолчить. Замолчить. До чего вы дошли? Ваша ругань позорит вас, а не мою жену. Если Елена вам проиграла, она вам заплатит. Никто не залезал к вам в карман.
7: Сеньор Стильянов, вы честный человек. Вы олицетворение доброты и благородства. Вас сеньор. Все знают и уважают. Муж и Мичилу не дадут мне солгать.
4: Сеньор.
7: Что я говорила, прежде чем прийти сюда? Говорила я, что мне неприятно огорчать сеньора Стильянова.
10: Да,
4: сеньор.
7: Что он будет бедный с Луной свариться, да. Когда узнает.
10: Ну, конечно, да, Елена же говорила, что вы в курсе окончательных дел, что вы заплатите, что вы просто откладываете с обеда.
6: Да, она всех водила за нос.
4: Завтра я пришлю вам деньги на дом. Вот. А пока оставьте нас одних, мне нужно поговорить с Еленой.
7: Будет очень жаль, если вы поссоритесь.
10: Да.
7: Елена! Ты Сеньор. Должна понять, Сеньор. Сеньор. Что игра, это есть игра, проиграл, плати.
10: Ну, конечно, Сеньор. Сегодня выиграл, завтра Сеньор. Проиграл, а помни, что трудно.
4: Завтра да? Вы получите ваши деньги.
7: Очень хорошо.
4: И, до Елена. Свидания.
7: До свидания.
2: Поняв, что разговор окончен, обиженные дамы направляются к выходу.
4: Сколько ты проиграл?
7: 950 тысяч.
10: Или?
4: 950 тысяч? 950 тысяч лир? А где я их возьму? Ты понимаешь, что мы роем сами себе яму? Куда мы катимся? Все, что у нас было, давным-давно истрачено. Я не хочу читать тебе проповеди и не вижу в этом смысла. Но ведь ты должна сама понять. Ведь не идиотка же ты в самом. Ну скажи, какая мозговая извилина подсказывает тебе вести себя так, как ты себя ведешь. Я плачу по счетам 4-5 раз в месяц и постоянно нахожу их неуплаченными. Потому что ты идешь в клуб или в дом фаланга замещать 4-го игрока. У меня все же нет денег. Ну уж с меня хватит. Расплачивайся сама, как знаешь.
2: Альберта быстро уходит в спальню. Елена на секунду задумалась, но вот она уже решилась на что-то.
6: Алия! Слушаю. Его потеряла ты.
2: Елена подает Марии ключ. Возвращается Альберта.
4: Ключ? От комода?
7: Я не знаю, где он. Надо его поискать. Мария, ты не видела ключ от комода?
6: Этот...
4: Дай сюда.
2: Забрав у Елены ключ, Альберта снова скрывается в спальне.
7: Дура. Убирайся на кухню.
10: Ну, сеньора,
7: убирайся.
2: Возвращается Альберта. В руках у него шкатулка. Открыв ее, Альберта обнаруживает в ней вместо денег и драгоценностей целую пачку каких-то бумаг.
4: А драгоценности? Ты их заложила? Слезами горе не поможешь.
7: Не мучай меня. Я же пыталась жить по-другому, пыталась. Я не знаю. Не знаю.
4: Живешь, скрывая от людей всю желчь и обиду, которая копится в душе. Отказываешь себе во всем ради семьи и наивно ждешь, что получишь взамен только радость. Дом, дети, семья. Вот во что я верю. И кто заставлял меня верить? Как я мог?
2: Медленно, как человек, переживший большую жизненную трагедию, поднимается Альберта по лестнице, ведущей в спальню. Рухнули все его мечты о семье, о детях. Нет больше смысла чего-то добиваться в жизни, куда-то стремиться. Все рушится.
1: Я приготовила чай для сеньора. Отнеси ему.

0: Вбегает испуганная Мария.
1: Сеньора!
2: Что?
1: Сеньора!
2: Что?
1: Бегите туда!
2: Ну?
1: Хозяин!
2: Ну?
1: Когда я вошла, он сидел возле двери на балкон. Я сказала, сеньор, выпейте горячего чая. А он смотрит на меня широко раскрытыми глазами и молчит.
2: Что?
1: Попробовал сказать что-то. Не может.
2: Мадонна моя.
0: Елена убегает в спальню, но тут же возвращается.
1: Телефонов нет. Вы телефон выключили?
2: Спустись на первый этаж, сеньор Емали. А? Отыщи телефон доктора Мирабелли, Гайтана Мирабелли. И попроси его немедленно прийти. Скажи срочно.
1: Хорошо.
2: Ай, Мадонна.
0: Елена решительно поднимает с полу оставленный обойщиком матрас, взваливает его себе на спину и, согнувшись под его тяжестью, поднимается в спальню.
3: Когда Трепов в 1905 году обратился к войскам со знаменитым приказом о расстреле восставших рабочих, патронов не жалеть, в одном из тогдашних журналов, который назывался «Сигнал», первые две буквы приказа были чуть-чуть затушеваны, и получилось «Тронов не жалеть». Это создало журналу популярность в демократических массах. Тем более, что он весь был заполнен карикатурами на Николая II. Журнал очень скоро закрыли, редактора посадили в тюрьму, но следователь по особо важным делам Цезарь Иванович Обух-Вощатынский так и не узнал одной тайны, которая была связана с этим журналом. Сигнал издавался в значительной мере на средства Леонида Витальевича Собинова. Это мне известно доподлинно, потому что редактором сигнала был я. А средства... А средства добыл у Леонида Витальевича мой ближайший сотрудник, начинающий писатель Осип Дымов, к которому великий артист относился тогда с большой благосклонностью. Леонида Витальевича я встретил впервые у Жени Штембер, известной орфистки, в ее просторной петербургской мансарде, где постоянно толпился всякий артистический люд. Это было в 904-м, или, вернее, в 905-м году. Собинов был в офицерском кителе с университетским значком. У него был нежный, молочно-розовый цвет молодого лица и необыкновенно изящное, благородное очертание маленьких губ. Он стоял у стены, равнодушный и, как мне сначала показалось, надменный. Но когда расположившаяся в далеком углу на ковре шумная компания кавказских студентов грянула какую-то мне неизвестную песню, он заулыбался, закивал головой и как-то по-студенчески, просто и молодо, уселся на том же ковре в самой гуще этого нескладного хора и запел их песню вместе с ними. И было видно, что для него это дело обычное, что здесь он в своей среде не только кумир, но и собрат молодежи. Песня была революционная, студенты в ту пору не пели других. И потом, когда тут же на ковре начался разговор на революционные темы, а других разговоров в том году не бывало, Собинов в полголоса тут же на ковре продекламировал такие хлесткие и озорные стихи, шельмовавшие Трепова, Победоносцева, Вите, всю свору народных врагов, что один горбатый студент с восточными, очень черными огневыми глазами, сидевший рядом с ним на ковре, обнял его и звучно поцеловал прямо в губы. Это вышло естественно, как будто иначе и быть не могло, и отлично выразило те чувства любви, которые переполняли присутствующих. Лишь гораздо позднее, четверть века спустя, я случайно узнал от Леонида Витальевича, что автором этих революционных стихов, которые он декламировал тогда перед ними, был он сам. Его будущему биографу будет также небезынтересно узнать, как много и охотно он жертвовал петербургскому обществу помощи политзаключенных. Татьяна Александровна Богданович, друг Короленко, писательница, член этого подпольного общества, регулярно отправлявшаяся к Леониду Витальевичу за очередными субсидиями, всегда возвращалась от него, очарованная его беспримерной щедростью. Щедрость его была легендарной. В Киевской школе слепых он прислал однажды в подарок рояль, как другие присылают цветы или коробку конфет. Кассе взаимопомощи московских студентов он дал своими концертами 45 тысяч рублей золотом. И это была едва ли десятая доля того, что роздал он за всю свою жизнь нуждающимся. Раздавал он весело, радушно, приветливо. И это гармонировало со всей его творческой личностью. Он не был бы великим артистом, давшим столько счастья любому из нас, если бы ему не было свойственно такое щедрое благожелательство к людям. Здесь ощущалось то бьющее через край жизнелюбие, каким было насыщено все его творчество. Стиль его искусства был так благороден, потому что был благороден он сам. Никакими ухищрениями артистической техники не мог бы он выработать в себе такого обаятельного, задушевного голоса, если бы этой задушевности не было у него самого. В созданного им Ленского верили, потому что он и сам был такой, беспечный, любящий, простодушный, доверчивый. Оттого-то стоило ему появиться на сцене и произнести первую музыкальную фразу, как зрители влюблялись в него, не только в его голос, но в него самого. И здесь первый урок, которому учит своих продолжателей и наследников Собинов. Сила всякого таланта раньше всего в его нравственной личности. И второй урок – героизм труда. Ничего не делать кое-как, в половину. Когда Собинов был приглашен на гастроли в украинскую оперу, он, коренной ярославец, уже почти стариком, стал учиться говорить и читать.

формы. Как-то встретившись с ним в электрокабинете одного санатория, я почему-то завел разговор о Некрасове и о дактилических рифмах, о которых выразился, что они гораздо труднее других. «Труднее?» — сказал Леонид Витальевич. «Нисколько». И в доказательство без малейшей натуги набросал следующий превосходный экспромт, весь построенный на дактилических рифмах. «В уголочке отгороженном, лампой кварцевой палим, охлаждая жар мороженым, стройный, словно херувим, сам Корней с улыбкой скромною мне ладонью огромною машет мило в знак приветствия, предлагая тоже средствие. Тут же сестры милосердия в электрической клети веселение предсердия держат птичкой в заперти, и меня, раба блаженного, знать и впрямь я много пенного и французского, и ренского выпил в славу пола женского». Форма этого экспромта виртуозна, и я уверен, что любой профессиональный поэт позавидовал бы ее совершенству. Почему-то письма ко мне он почти всегда писал стихами. И какие это были прелестные, непринужденные письма. Например, это, написанное во время его украинских концертов, где он так остроумно сочетает украинскую фразеологию с русской. «О, де ж ви, милий українець, в легендах славный Корнійчук? Где новый, пишите, зверинец для тех, кому вы старый друг? Ви Опанасенкові листа в Москву прислали как-то раз, а я же, мабуть, років з 300 не бачив і не чув про вас. Тепер я щиро вас вітаю, багацько побажаннів шлю, а сам у Харків уїжджаю з женой, которую люблю. А ваша подружка Світлана почасту вспоминає вас, читает, вставший утром рано, насчет Федоры ваш рассказ». Эти письма непритязательного, камерного, домашнего стиля. И не они, конечно, характерны для всего эпистолярного наследия Собинова. Наследие это огромно, и никак невозможно понять, почему до настоящего времени оно не стало достоянием советской общественности. Даже в тех немногих письмах, которые случайно посчастливилось мне прочитать, которые цитировались здесь, содержится столько замечательных мыслей об искусстве, о литературе, о политической жизни страны. В них так полно раскрывается личность их гениального автора, что держать их под спудом грешно. Служение искусству всегда сочеталось у Собинова самоотверженным служением своему гражданскому долгу, ибо всякий великий художник есть не только великий художник, а всегда и непременно гражданин. Выше я сказал о той огромной помощи, которую Собинов так щедро оказывал московским студентам. Когда праздновалось 25-летие его артистической деятельности, Московский университет обратился к нему с приветственным адресом. «Университет наш имеет право гордиться тем, что в числе его питомцев писано и ваше имя, озаренное блестящим ореолом не только национальной, но и мировой славы. С чувством признательности вспоминает он и ваши знаменитые концерты в пользу недостаточных студентов и курсистов, которые вы сами, следуя благородным порывам вашего сердца, организовали уже в начале вашей деятельности. Тем самым вы служили не только искусству, но и просвещению. Если подсчитать сборы с ваших концертов в общей сумме, превысившие 40 тысяч рублей, говорится в

вам приветствии, то легко убедиться, что сотни ваших младших товарищей по Московскому университету, сотни ваших товарищей имели возможность получить высшее образование в нем только благодаря вам. Из этой сотни закончивших образование студентов, которых дал своей стране Леонид Витальевич, вышло впоследствии немало врачей, профессоров, литераторов, среди них профессор-бактериолог Марциновский, профессор-психиатр Павлов-Сильванский, хирург Венгловский, доктор Ришар, профессор математики Бутягин, драматург Тинковский, писатель Леонид Андреев, несколько артистов, несколько партийных работников, всех этих даровитых людей спас для России, сохранил для нее, для культуры, для просвещения великий русский патриот Леонид Собинов. И сейчас я узнал, что его стипендиатом был Александр Николаевич Несмеянов, академик, который хотел здесь сегодня присутствовать, чтобы лично выразить благодарность Леониду Витальевичу, и не мог только по случайным обстоятельствам.

0: того дня Родольф и Эмма стали писать друг другу каждый вечер. Эмма шла в самый конец сада к реке и засовывала свои письма в одну из трещин обрыва. Родольф приходил сюда за письмом и клал на его место свое. Но оно всегда казалось Эмме слишком коротким. Однажды Шарль уехал еще до рассвета, и Эмме захотелось повидаться с Родольфом сию же минуту. Можно было сбегать в Ля-Юшет, пробыть там час и вернуться в Йонвиль, пока все еще спали. При одной этой мысли у нее захватило дух, и, немного погодя, она быстрыми шагами, не оглядываясь, уже шла лугом. Эта смелая затея окончилась благополучно, и теперь всякий раз, когда Шарль уезжал рано, Эмма в торопях одевалась и на цыпочках спускалась по каменной лестнице к реке. К Родольфу она входила тяжело дыша, раскрасневшаяся, и от нее веяло свежим ароматом молодости, зелени и вольного воздуха. Вместе с ней в его комнату словно врывалось весеннее утро. Но вот однажды, когда она пришла к нему неожиданно, он досадливо поморщился. «Что с тобой?» — спросила она. «Ты нездоров? Скажи». В конце концов, он внушительным тоном заметил, что она забыла всякую осторожность и что эти посещения бросают на нее тень. С течением времени опасения Родольфа передались и ей. На первых порах она была упоена любовью и ни о чем другом не помышляла. Но теперь, когда эта любовь стала для нее жизненной необходимостью, она боялась утратить хотя бы частицу ее, хоть чем-нибудь ее потревожить. Родольф и Эмма решили, что их свидания должны быть обставлены по-иному. Всю зиму он глухою ночью приходил к ней в сад. Шарль думал, что ключ от калитки потерян. На самом же деле Эмма передала его Родольфу. В виде условного знака Родольф бросал в окно горсть песку. Они встречались в беседке на той же самой скамейке с трухлявыми столбиками, на которой летними вечерами сидел Леон и таким влюбленным взглядом смотрел на Эмму. Теперь она уже совсем забыла его. Сквозь безлистые ветви жасмина сверкали звезды. Сзади шумела река, по временам слышался треск сухих стеблей камыша. Тьма кое-где сгущалась. Порою по этим скоплениям мрака пробегал мгновенный трепет. Они выпрямлялись, потом склонялись, и тогда Эмме и Родольфу чудилось, будто на них накатывают огромные черные волны, и вот сейчас захлестнут их. Ей хотелось, чтобы он был серьезнее, даже трагичнее. Особенно в тот раз, когда ей вдруг почудилось, что кто-то идет по дорожке.
1: «Сюда идут», — сказала она. «У тебя есть пистолеты?»
0: «Зачем?»
1: «Ну, чтобы защищаться», — пояснила Эмма.
0: «От твоего мужа?» «Ах, он бедняга!» И Родольф сделал движение, означавшее: «Да я из него одним щелчком вышибу дух».
1: В этой его храбрости, поразившей Эмму, было, однако, что-то неделикатное, наивно грубое, такое, отчего ее невольно покоробило. Родольф потом долго думал над этим разговором о пистолетах. «Если она говорила серьезно, — рассуждал он, — то это смешно и даже противно. Ведь он не испытывал так называемых мук ревности и не имел оснований ненавидеть добродушного лекаря. К тому же Эмма становилась чересчур сентиментальной. С ней непременно надо было обмениваться миниатюрами, срезать пряди волос, а теперь она еще требовала, чтобы он подарил ей кольцо». Настоящее обручальное кольцо в знак любви до гроба. Его мещанский здравый смысл презирал восторженность Эммы, однако в глубине души эта восторженность казалась ему очаровательной именно потому, что относилась к нему. Ему, ветреннику, ее чистая любовь была внове. Непривычная для него, она льстила его самолюбию. Уверившись в любви Эммы, он перестал стесняться. Его обращение с ней неприметным образом изменилось. Он уже не говорил ей, как прежде, тех нежных слов, что трогали ее до слез. Не расточал ей тех бурных ласк, что доводили ее до безумия. Великая любовь, в которую она была погружена, высыхала точно река, и уже видна была тина. На поверхности все, однако, было спокойнее, чем когда-либо. Родольфу удалось ввести этот роман в желаемое русло, и полгода спустя, когда пришла весна, они уже представляли собой что-то вроде супругов, которые поддерживают в домашнем очаге ровное пламя. Весной обыкновенно папаша Руо посылал Шарлю и своей дочери индейку. К подарку неизменно прилагалось письмо. На сей раз Эмма долго держала в руках этот листок грубой бумаги. Старик Руо присыпал чернила каминной золой, и когда Эмма заметила, что на ее платье села немного серой пыли, она до осязаемости ясно представила себе, как отец тянется за щипцами. Давно-давно не сидела она с ним на скамеечке у камина и не помешивала потрескивающий дрог палкой, конец которой загорался от жаркого огня. Вспомнились ей светлые летние вечера. Идешь, бывало, мимо жеребят, а они ржут и резвятся, резвятся. Под ее окном стоял улей, и пчелы, кружась в лучах солнца, золотыми шариками ударялись об оконное стекло, а потом тут же отскакивали. Какое это было счастливое время, беззаботное, полное надежд. Как много было тогда иллюзий. А теперь не осталось ни одной. Эмма растратила их во время своих душевных бурь. Растрачивала постепенно. В девичестве, в браке, в любви. На протяжении всей своей жизни точно путешественник, оставляющий частицу своего состояния в каждой гостинице. Но кто повинен в ее несчастье? Откуда налетел этот страшный, все вырвавший с корнем ураган? Эмма подняла голову и, словно высматривая источник своих страданий, обвела глазами комнату. Она часто писала Рудольфу днем записки, потом делала знак в окно Жюстену, и тот, мигом сбросив фартук, мчался в Ля-Юшет. Рудольф приходил. Ей нужно было только высказать ему, как она без него соскучилась, какой у нее отвратительный муж и как ужасна ее жизнь.
0: «Ну что же я-то здесь могу поделать?» — однажды запальчиво воскликнул Рудольф.
1: «Ах, тебе стоит только захотеть!» Эмма сидела у его ног и смотрела перед собой отсутствующим взглядом.
0: «Что захотеть?» — спросил Рудольф.
1: Она вздохнула. «Мы бы отсюда уехали куда-нибудь».
0: «Да ты с ума сошла!» — смеясь, проговорил он. «Возьми себя в руки. Успокойся, потерпи».
1: «Но я уже 4 года терплю и мучаюсь. Я больше не могу. Спаси меня!» Она прижималась к Рудольфу. Ее мокрые от слез глаза блестели, точно огоньки, отраженные в воде. От частого дыхания вздымалась грудь. Никогда еще Рудольф не любил ее так страстно. Совсем потеряв голову, он спросил: «Что же делать? Чего ты хочешь?»
2: «Возьми меня отсюда!» — воскликнула она. «Увези меня, я тебя умоляю!»
1: И она потянулась к его губам, как бы для того, чтобы вместе с поцелуем вырвать невольное согласие.
0: «А твоя дочь?»
1: Эмма помедлила.
2: «Придется взять ее с собой», — решила она.
1: «Что за женщина?» — подумал Рудольф, глядя ей вслед. Она убежала в сад. Ее звали. В последующие дни госпожа Бавари как-то особенно похорошела. Шарлю она представлялась столь же пленительной и неотразимой, как в первые дни после женитьбы. Когда он возвращался домой поздно, он не смел ее будить. От фарфорового ночника на потолке дрожал световой круг, а в тени у изножья кровати белой палаткой вздувался полог над колыбелью. Шарль смотрел на жену и на дочку. Ему казалось, что он улавливает легкое дыхание девочки. Теперь она будет расти не по дням, а по часам. Шарль представлял себе, как она с веселым личиком возвращается под вечер из школы. Платьице на ней выпачкано чернилами. На руке она несет корзиночку. Потом надо будет отдать ее в пансион, это пойдется недешево. Как быть? Шарль впадал в задумчивость. Он рассчитывал арендовать где-нибудь поблизости небольшую ферму с тем, чтобы каждое утро по дороге к больным присматривать за ней самому. Доход от нее он будет копить, деньги положит в сберегательную кассу, потом приобретет какие-нибудь акции, а тем временем и пациентов у него прибавится. На это он особенно надеялся. Ему хотелось, чтобы Берта была хорошо воспитана. К 15 годам это уже будет писаная красавица, похожая на мать. И летом, когда обе надедут соломенные шляпки с широкими полями, издали их станут принимать за сестер. Эмма не спала. Она только притворялась спящей. И в то время, как Шарль засыпал, она бодрствовала в мечтах об ином. Вот уже неделя, как четверка лошадей мчит ее в неведомую страну, откуда ни она, ни Рудольф никогда не вернутся. Они поселятся у моря, на самом краю залива, в низеньком домике с плоской кровлей, возле которого растет пальма. Будут кататься на лодке, качаться в гамаке, и для них начнется жизнь легкая и свободная. В том безбрежном будущем, которое она вызывала в своем воображении, ничто рельефно не выделялось. Все дни одинаково упоительные, были похожи один на другой, как волны. И этот бескрайний, голубой, залитый солнцем, согласно звучащий простор, мерно колыхался на горизонте. Бежать они должны были в следующем месяце. Однажды она вызвала господина Лере и сказала: «Мне нужен плащ. Длинный плащ на подкладке с большим воротником».
0: «Вы отправляетесь в путешествие?» — осведомился он.
1: «Нет, но... В общем, я рассчитываю на вас. Хорошо? Но только поскорее».
0: Он поклонился.
1: «Еще мне нужен чемодан», — продолжала она. «Не очень тяжелый, удобный».
0: «Так-так, понимаю. Приблизительно 92 на 50,
1: Сейчас делают такие.
2: Вот, вынимая из-за пояса часики, сказала госпожа Бовари, возьмите в уплату.
1: Но купец заявил, что это напрасно. Они же знают друг друга, неужели он ей не поверит?
2: Какая чепуха. Эмма, однако, настояла на том, чтобы он взял хотя бы цепочку.
1: Когда же Лере, сунув ее в карман, направился к выходу, она окликнула его.
2: «Все это вы оставьте у себя».
1: «А плащ?»
2: Она призадумалась.
1: «Плащ тоже не приносите. Вы только дайте мне адрес портного и предупредите его, что плащ мне скоро может понадобиться».
2: Родольфу нужно было еще 2 недели, чтобы покончить с делами. Через 8 дней он попросил отсрочки еще на 2 недели, потом сказался больным, потом куда-то уехал. Так прошел август, и, наконец, после всех этих оттяжек был назначен окончательный срок — понедельник 4 сентября. Наступила суббота, канун кануна. Вечером Рудольф пришел раньше, чем обычно.
3: «Все готово?» — спросила она.
2: «Да».
1: Они обошли клумбу и сели на закраину стены над обрывом.
2: «Тебе грустно?» — сказала Эмма.
4: «Нет, почему же?»
1: А смотрел он на нее в эту минуту как-то особенно нежно.
2: «Это от того, что ты уезжаешь? Расстаешься со всем, к чему привык, со всей своей прежней жизнью?» — допытывалась Эмма.
1: «Да-да-да, я тебя понимаю. А вот у меня нет никаких привязанностей».
2: «Ты для меня все.
1: И я тоже буду для тебя всем. Я заменю тебе семью, родину. Буду заботиться. Буду любить тебя.
2: Какая же ты прелесть!»
1: Сжимая ее в объятиях, воскликнул он. Пробила полночь. Он встал, и словно это его движение было сигналом к их бегству, Эмма вдруг повеселела.
3: «Паспорта у тебя?»
2: «Да».
3: «Ты ничего не забыл?»
2: «Ничего».
3: «Ну, до завтра».
1: В последний раз поцеловав его, сказала Эмма и потом еще долго смотрела ему вслед. Он был уже за рекой и быстро шагал по лугу. Через несколько минут Рудольф остановился. И когда он увидел, как она в белом платье медленно, словно призрак, скрывается во мраке, у него сильно забилось сердце, и чтобы не упасть, он прислонился к дереву.
4: «Какой же я дурак!» — сказал он и скверно выругался. «Чтобы я совсем уехал за границу?»
1: — размахивая руками, громко заговорил он.
4: «Да еще с младенцем! С этакой обузой!»
1: Так он хотел окончательно укрепиться в своем решении.
4: «И потом возня, расходы? Нет, нет, ни за что на свете!»
1: «Это было бы глупее глупого!» Как только Рудольф пришел домой, он, не теряя ни секунды, сел за свой письменный стол. Но стоило ему взять в руку перо, как все слова вылетели у него из головы, и, облокотившись на стол, он задумался. Потом он стал читать ее письма. Они целиком относились к отъезду и были кратки, деловиты и настойчивы, как служебные записки. Ему хотелось почитать длинные ее письма более ранней поры. Они хранились на самом дне коробки, и чтобы извлечь их, он вывалил все остальные и машинально начал рыться в груди бумаг и вещиц, обнаруживая то букетик, то подвязку, то черную маску, то булавки, то волосы темные, светлые. Скитаясь в воспоминаниях, Он изучал почерк и слог писем, разнообразных, как их орфография. Были среди них нежные и веселые, шутливые и грустные. В одних просили любви, в других просили денег. Какое-нибудь одно слово воскрешало в его памяти лицо, движение, звук голоса. В иных случаях, однако, он ничего не в силах был припомнить. Заполонив его мысли, женщины мешали друг другу, мельчали. Общий уровень любви обезличивал их. Захватив в горсть перепутанные письма, Рудольф некоторое время с увлечением пересыпал их из руки в руку. Потом это ему надоело, навело на него дремоту, он убрал коробку в шкаф и сказал себе: «Все это ерунда». Он и правда так думал. «Ну-с, приступим», — сказал он и начал писать. «Мужайтесь, Эмма, мужайтесь. Я не хочу быть несчастьем в вашей жизни». На другой день Рудольф, как только встал, это было уже около 2 часов, он заспался, велел набрать корзинку абрикосов. На самое дно он положил письмо, прикрыл его виноградными листьями и тут же отдал распоряжение своему работнику Жерару бережно отнести корзинку госпоже Бавари. Рудольф часто переписывался с ней таким образом, посылал ей, смотря по времени года, то фрукты, то дичь. «Если она спросит обо мне, то скажи, что я уехал», — предупредил он. «Корзинку отдай прямо ей в руки, понял?» Жерар надел новую блузу, завязал корзинку с абрикосами в платок и, тяжело ступая в своих грубых с подковками сапогах, преспокойно зашагал в Йонвиль. Когда он вошел в кухню к Бавари, Эмма и Фелисите раскладывали на столе белье.
5: «Вот, — сказал посыльный, — это вам от моего хозяина».
1: У Эммы дрогнуло сердце. Ища в карманах мелочь, она растерянно смотрела на крестьянина, а тот с недоумением глядел на нее. Он никак не мог понять, чем может взволновать человека такой подарок. Наконец он ушел. Фелисите оставалась на кухне. Эмма не выдержала. Она бросилась в залу якобы за тем, чтобы унести абрикосы, опрокинула корзинку, разворошила листья, нашла письмо, вскрыла его, и точно за спиной у нее полыхал страшнейший пожар, не помня себя, побежала в свою комнату. Там был Шарль. Эмма увидела его сразу. Он заговорил с ней, но она его не слышала. Ошеломленная, обезумевшая, тяжело дыша, она уже взбегала по ступенькам лестницы, а в руке у нее все еще гремел точно лист жести, этот ужасный листок бумаги. На 3-м этаже она остановилась перед затворенной дверью на чердак. Тут она перевела дух и вспомнила про письмо. Надо было дочитать его, но она не решалась. Да и где? Как? Ее могли увидеть. «Ах, нет, вот сюда», — подумала Эмма. «Здесь меня не найдут». Она толкнула дверь и вошла. Шиферная кровля накалилась, и на чердаке было до того душно, что у Эммы сразу застучало в висках. Она задыхалась. Она еле дошла до запертой мансарды, отодвинула засов, и в глаза ей хлынул ослепительно яркий свет. Эмма прислонилась к стене в амбразуре мансарды и, усмехаясь недоброй усмешкой, стала перечитывать письмо. Но чем внимательнее она в него вчитывалась, тем больше путались у нее мысли. Сердце билось у нее в груди, как таран, билось неровно и учащенно. Она смотрела вокруг, и ей хотелось, чтобы под ней разверзлась земля. Почему она не покончит с жизнью все счеты? Что ее удерживает?
6: Ведь она свободна. Эмма шагнула и, бросив взгляд на мостовую, сказала себе: «Ну, ну». Свет, исходивший снизу, тянул в пропасть ее тело, ставшее вдруг невесомым. Ей казалось, что мостовая ходит ходуном, взбирается по стенам домов, что пол накреняется, будто палуба корабля во время качки. Эмма стояла на самом краю, почти перевесившись лицом к лицу с бесконечным пространством. «Жена! Жена!» — крикнул Шарль. Эмма подалась назад. «Где же ты? Иди сюда!» При мысли о том, что она была на волосок от смерти, Эмма едва не лишилась чувств. Она закрыла глаза и невольно вздрогнула. Кто-то тронул ее за рукав. Это была Фелисите. «Сударыня, вас барин ждет. Суп на столе». И пришлось ей сойти вниз. Пришлось сесть за стол. Она пыталась есть, но кусок застревал у нее в горле. Вдруг она вспомнила про письмо. Неужели она его потеряла? Надо найти. Потом на нее напал страх. Она боялась Шарля. Он знает все это, несомненно. В самом деле он как-то особенно многозначительно произнес: «Должно быть, мы теперь не скоро увидим Родольфа».
7: «Кто тебе сказал?» —
6: встрепенувшись, спросила Эмма.
1: «Кто мне сказал?» — переспросил Шарль, слегка озадаченный ее резким тоном.
6: «Жерар. Я его сейчас встретил около кафе «Франция». Родольф то ли уже уехал, то ли собирается уехать». Эмма всхлипнула.
1: «А почему это тебя удивляет? Он часто уезжает развлечься, я его понимаю. Человек состоятельный, холостой, что ему? А повеселиться наш друг умеет, он ведь у нас проказник».
6: Вдруг по площади крупной рысью пронеслось синее тильбюри. Эмма вскрикнула и упала навзничь.

0: Блудная страсть. Нет ничего нового в утверждении, что все прекрасное было создано любовью. Была ли это любовь к источнику красоты Богу, или это было искреннее стремление к любимому человеку или высокой идее, все великое рождалось из горящего любовью сердца. Однако человеческое сердце может не гореть, отлеть, согревая только себя, а других отравляя удушливым и едким дымом блуда. Блудная страсть относится едва ли не к самой жестокой среди остальных болезней души. Эта страсть иначе называется сладострастием. Тем самым подчеркивается, что в ее основе лежит жестокое, неудержимое стремление к удовлетворению похоти и получению плотского наслаждения.
1: Горит, а мы того не знаем, трещит, не ощущаем жар, и даже не подозреваем, что есть невидимый пожар. А он вовсю бушует рядом, огонь грехов и дым страстей. Увы, неразличимый взглядом для согрешающих людей.
0: Но, спросит недоуменный слушатель, разве это не любовь? Разве не это воспевается поэтами и художниками? Какая разница в том, как вы называете одно и то же естественное влечение – любовью или блудом? В чем здесь грех? Несомненно, есть существенная разница между любовью и блудом. Любовь, как говорит апостол, не ищет своего. Блуд только своего и домогается. Любовь долго терпит. Блуд тиранически требует своего. Любовь соединяет двоих в единый, нерасторжимый даже смертью духовно-телесный организм. Блуд же занимается любовью с сексуальным партнером и не собирается обременять себя узами брака. Любовь жаждет зарождения новой жизни. Блуд с легкостью готов убить зачатого младенца, только бы не оставлять следов совершенного беззакония. В современном языке сущность блуда вполне передается словом «секс», происхождение которого связано с латинским «секция» – «разрезание». Для секса любовь или хотя бы влюбленность не обязательны, лишь бы нашелся партнер. Цель секса – эгоистическое наслаждение от скотоподобного пользования друг другом, которое заканчивается расставанием партнеров. Однако божественный замысел о половой жизни совсем иной. Тайна пола, двух половинок, нашедших друг друга и составивших единство в новой жизни, постигается только в настоящей любви. Половая жизнь в браке, будучи средством достижения цели брака, многогранного раскрытия полноты любви супругов, в том числе и в рождении детей, не несет в себе греха.
1: Порочно прелюбодеяние, порочное дело блуд, а брак есть врачевство, истребляющее блуд,
0: пишет святитель Иоанн Златоуст. Синоним сладострастия – распущенность. Ведь неизбежным следствием потакания плотской похоти становится общая развращенность, уродливость личности.
1: Всякой предающейся услаждением расслаблен душой, лежит на одре сладострастия, соответствующей сему расслабленной разнузданностью тела.
0: Выпущенная на волю блудная страсть становится неутолимой. Даже в старом дряхлеющем теле она, как полноправная госпожа, постоянно будет требовать удовлетворения. Будучи уже не способна удовлетворить страсть, похотливая душа сама открывает для себя двери адских мучений.
1: Праздник чувства закончен. Погасли огни, смыты краски и сняты румяна. И томительно тянутся скучные дни пошлой прозы, тоски и обмана.
0: Человек, который надеется через постоянное удовлетворение блудной страсти избавиться от ее притязаний, сравнивался христианскими подвижниками с безумцем, который бросал в бежавшего за ним злого пса куски мяса, надеясь тем самым отделаться от него. Но ведь пес потому и был неотступен, что его все время кормили. Поэтому воздержание, либо полное для тех, кто не состоит в браке, либо для супругов, умеренность становится ключом к подлинному счастью, который не может оказаться в руках одержимого блудной страстью.
1: У бурных чувств неистовый конец. Он совпадает с мнимой их победой. Разрывом слиты порох и огонь. Так сладок мед, что, наконец, и гадок. Избыток вкуса отбивает вкус. Не будь ни расточителем, ни скрягой, лишь в чувстве меры истинное благо.

У нас на дачах установился милый обычай. Если дачник едет в город, то, не говоря уж о его супруге, всякая дачная мразь имеет власть и право навязать ему 1000 поручений. Да вот, вот. О, все порвалось. О, шар для лампы, 1 фунт ветчины и колбасы, гвоздики и корицы на 5 копеек, касторного масла для ребенка, 10 фунтов сахарного песку, взять из дому медный таз. И ступку для сахара, карболовой кислоты, персидского порошку, пудры на 10 копеек, 20 бутылок пива, уксусные эссенции и корсет для мадемуазель Шансон номер 82. Это приказ супруги и семейства. Далее идут поручения знакомых и милых соседей. Черт бы их побрал. Тут 5 записок у меня в кармане, весь платок в узелках, в промежутках между службой и поездом. Бегаешь по городу, как собака, высунув язык. Жизнь проклянешь, тут споткнешься, там деньги потеряешь. В 3-м месяце заплатить забудешь, за тобой гонятся со скандалом. В 4-м даме. Даме на шлейф наступит.

0: тихо. Пахнет сиренью, черемухой.
1: Слышишь, как по ту сторону рельсов кричит карасель?
0: Как хорошо, Саша. Как хорошо. Право, можно подумать, что все это просто снится.

0: Посмотри, как уютно и ласково выглядит этот лесок. Как милы эти молчаливые телеграфные столбы. Они, Саша, оживляют ландшафт и говорят, что там, где-то далеко, есть люди, цивилизация.
1: Слышишь, ветер слабо доносит шум идущего поезда.
2: А вот и мы. А вот и мы, дружок. Чай заждался.
3: Небось, бронил дядю, что не едет, а?
2: Варя и Саша нас ждут, а?
4: Что?
2: Варя и Саша, вот они. Все к тебе. Всем выводкам.
3: И дня на три, на четыре.
2: Коля, Костя, Фифа, дети, целуйте кузена Сашу.
5: Бонжур, Саша!
3: Не волнуйся, поживем.
4: Где Варя? Где Саша? Где?
0: Вон твои кузены. Рвут цветы, галдят.
1: Пролили чернила.
0: Придется отдать гостям все свои комнаты, подушки, одеяло.
1: А балык, сардины и окрошку они съедят в одну секунду.
0: Тетушка будет целый день говорить о своих болезнях. Солитер и боль под ложечкой. И о том, что она урожденная фон Финтих.
1: Это они к тебе приехали. Черт бы их побрал.
0: Нет. Тебе. Это не мои, это твои родственники.
2: Ты на воздухе прекрасно. Я урожденная. Баронесса фон Финтих.
4: Да?
2: Ага.

0: Что вам, милый мой?
1: Я к вам, вашество, по делу. Я к вам по делу, имеющему частный характер, не служебный. Я пришел просить у вас руки вашей племянницы, Варвары Максимовны.
0: Вы того... Вы рехнулись, что ли? Вы рехнулись, я вас спрашиваю. Вы осмеливаетесь, мальчишка, молокосос. Вы осмеливаетесь шутить? Милостиздарь! Встать! Вы забываете, с кем вы говорите. Извольте убраться и не показываться больше мне на глаза. Вон-с!
1: Но я хочу жениться, ваше превосходительство.
0: Что?
1: Но я хочу жениться.
0: Можете жениться в другом месте, но не у меня. Вы еще не доросли до моей племянницы. Милостиздарь, вы ей не пара. Ни ваше состояние, ни ваше общественное положение не дают вам права предлагать мне такое. Предложение. С вашей стороны это дерзость. Прощаю вам, молодой человек, и прошу вас больше меня не беспокоить.
1: Вы уже 5 женихов спровадили таким образом, но 6-го вам не удастся спровадить. Я знаю причину этих отказов. Вот что, ваше превосходительство. Даю честное и благородное слово, что, женившись на Варваре, я не потребую ни копейки с тех денег, которые вы растратили. Будучи Варвариным опекуном, даю честное слово.
0: Повторите, что вы сказали. Повтори. Повтори, негодяй.
1: Которые вы растратили, будучи Варвариным опекуном.
0: Этого мне еще не доставало. Не доставало, чтобы мои подчиненные наносили мне оскорбления, страшные, несмываемые, в моем же доме. Боже мой, до чего я дурно. Господи, мне дурно.
1: Ну, ваше превосходительство, уверяю вас, ваше превосходительство, что не только не потребую, но даже ни единым словом не намекнул вам на то, что вы по слабости характера растратили варенье деньги.
0: Будь мальчишка. Молокосос осмеливается.
1: И Варь, я прикажу молчать.
0: Говорить в лицо, прямо в лицо, такие мерзости.
1: Ну, честное слово, ну что же вы еще кипятитесь? Комод ломаете, я не отдам вас под суд.
0: Идите, молодой человек. И помните, я никогда вам этого не забуду. Вы меня страшно оскорбили. Впрочем, прощай. Вы сказали это легкомыслию своим. По глупости. Не извольте трогать ничего у меня на столе своими пальцами. Черт вас возьми, не трогайте карты.
1: Я ничего не трогаю. Ну что вы думаете? Даю честное слово, генерал. Что не только не потребую, но даже не намекну. И Варе я прикажу молчать. Ну, что вам еще нужно? Ну, чудак вы, ей-богу. Ну, растратили вы 10 000. Ну, что ж, 10 000 – невеликие деньги. Можно простить.
0: Я ничего не растрачивал. Ничего. Я вам сейчас докажу. Сейчас докажу.
2: Ваше превосходительство, обед на столе.
0: Хорошо. после обеда докажу. Раз и навсегда. Во избежание слухов. Дайте только пообедать, увидите. Какой-нибудь, прости господи, мальчишка. Шаромышник. Молоко на губах не обсохло. Идите обедать.

0: Ты сегодня такой злой. Не нравишься ты мне, когда ты такой, правый.
1: Как ты смеешь говорить, что я не нравлюсь тебе? После обеда, прошу вас, зайдите ко мне в кабинет. Голубчик мой, берите Варю, я согласен. Вы хороший, добрый человек. Я согласен. Благословляю вас, ее и тебя, ангелы мои. Ты извини, что до обеда бронил тебя, сердился, я отечески, любя. Только я того... Я истратил не 10 000, 16. Я и те, что тетка Наталья ей оставила.

0: Простил?
1: Простил.
0: Давай на радостях шампанского стебанем.

0: каждый день извольте на дачу приезжать?
1: Нет, не каждый. Жена и дети тут постоянно живут. Я приезжаю раза два в неделю. Там в городе ни мебели, ни прислуги нет. Все на дачу увезли. Питаешься черт знает чем. Самовар поставить некому. А вот приедешь сюда, в это лоно природы,

0: Васечка.
1: Какие прелести в Крыму.
2: Ну, жизнь твоя там необычайно дорога.
1: Как тебе сказать? Дороговизну сильно преувеличили. Не так страшен черт, как его рисуют. Я, например, имела с Юлией Петровной очень приличный, удобный номер, всего за 20 рублей в сутки. А все, дружочек мой, зависит от умения жить. Ну, конечно, если поедешь в горы, возьмешь лошадь, проводника, то, конечно, ужас как дорого. Ужас как дорого. Васечка, но какие там горы? Вот представь себе, ну, высокие-высокие, ну, на 1000 раз выше, чем церковь. Наверху туман, туман, туман. Внизу громаднейшие камни, громаднейшие. И пини. Ой, вспомнить не могу.
2: Кстати, я без тебя тут читал в каком-то журнале про тамошних проводников. Угу. Такие мерзости. Что это? На самом деле какие-то особенные люди.
1: Обыкновенные? Ничего особенного. Впрочем, я их видела только издалека, мельком. Указывали мне на них, но я не обратила внимания.

0: надутый бантон шила. Ну, можно ли забыться до такой степени? Да даже говорить не хочу. Взять хотя бы мою спутницу, Юлию Петровну. Такой прекрасный муж. Двое детей. Принадлежит порядочному кругу. Гордится из себя всегда святую. Не можешь себе представить вдруг такую... Папочка, только это между нами. Ну, даешь честное слово, что не скажешь?
1: Ну, вот еще выдумал. Ну, разумеется, ну, не... Ну, разумеется.
0: Только честное слово.
1: Ну, не скажу.
0: Ну, смотри, смотри, я тебе верю. Представь себе такую вещь. Поехала наша Юлия Петровна в горы. Впереди едет она со своим проводником, но немножко позади я. Была отличная погода. Отъезжаем мы версты 3-4. Вдруг Юля вскрикивает, хватает себя за грудь. Ее проводник хватает за талию, естественно. Иначе бы она с седла свалил, я со своим подъезжаю. К ней говорю, что такое, в чем дело? Ой, кричит Наталья, умираю. Умираю от боли, у меня спазмы. Я, представь, мой испуг. Я говорю, так что такое, тогда давайте вернемся назад, Юлия Петровна. Она говорит, нет, Наталья, не могу, если я еще хоть шаг сделаю, я умру от боли, у меня спазмы. И просит, ради бога, меня и моего Сулеймана, чтобы мы вернулись назад и привезли ей бестужевские капли, которые будто бы ей помогают.
1: Я что-то тебя не совсем понимаю. Раньше ты говорила, что ты видела этих проводников только издалека. А теперь про какого-то Сулеймана рассказываешь.
0: Ты опять придираешься к слову. Вот терпеть не могу твоей подозрительности. Вот терпеть не могу. Вот глупо, глупо и глупо.
1: Я не придираюсь. Ну зачем говорить неправду? Ну, каталась с проводником. Так тому и быть. Бог с тобой. Ну, зачем вилять?
0: Вот странный. Ревнует. Вот я воображаю, как бы ты поехал в горы без проводника. Вот я воображаю. Вот не знаешь тамошней жизни, вот не понимаешь, так лучше молчи. Вот молчи, молчи, молчи. А без проводника шагу сделать нельзя.
1: Ну, еще бы.
0: И, пожалуйста, без этих глупых улыбок. Я тебе не Юлия какая-нибудь. Я ее и не оправдываю. Я хоть не корчу из себя святой, но еще не настолько забылась. У меня Сулейман из границ не выходил. Бывало, как бьет 11 часов, сразу сейчас марш. Уходите, все у Юлии сидит. Он у меня, папочка, в Ежовых был. Бывало, если разворчится насчет денег или еще чего-нибудь, я сразу как, что, что... Так у него вся душа в пятках. Ой, Васечка, глаза такие. Черный-причерный. А куколь. Морденка такая глупая, смешная, смешная. Я его вот так держала.
1: Воображаю, воображаю.
0: Ну, глупо. Знаю, о чем ты думаешь, и знаю, какие у тебя мысли. Но я тебя уверяю, что он у меня даже во время прогулок не выходил из границ. Бывало, едем к водопаду или к Ученцу, или в горы. Я ему всегда говорила, Сулейман ехать сзади. И он ехал сзади, бедняжка. Даже во время, да в самых патетических местах я ему всегда говорила, и все-таки ты не должен забывать, что я жена статского советника. Ой, ну, Юля! Васечка, ну, чего, скажи, не пошалить, не отдохнуть от пустоты светской жизни, шали. Сделай милость, но никто тебя не осудит. Но смотреть на это серьезно, делать сцены, Вась, вообрази, она ревновала. Да. Представляешь, приходит однажды к ней ее пассия, а ее дома не было. И ну я зазвала его к себе, начались разговоры, туда еще незаметно вечер прошел. Вдруг влетает Юлия, набрасывается на меня, на него, делает нам сцену. Фу! Я этого не понимаю. Не понимаю.
1: Да, весело вам там жилось.

Как это глупо. Знаю, о чем ты думаешь. И такие у тебя гадкие мысли всегда. Ну вот не стану я тебе никогда ничего рассказывать. Вот не стану. Не стану.

0: Вот когда сидишь на станции и ждешь поезда, ты все-таки надеешься, что вот-вот поезд придет, и ты уедешь. А тут и надеяться не на что. Без конца. Хоть вешайся, черт возьми.
1: Лёшка, ты что там делаешь?
2: Да я ничего.
1: Иди сюда. Иди сюда, давай с тобой партию в шашки сыграем. Иди.
2: Ты держишь можность?
1: Да ну иди, иди, иди, болван, иди. Иди. Иди. Вот так, садись.
2: Ты ничего же, мы уже...
1: Ну садись, говорю.
2: Да мы посадимся.
1: Раз я говорю садись, значит садись. Ты думаешь, мне приятно... когда ты здесь будешь дубиной торчать.
0: Нос. Нос. Нос. Нос. Нос. Ходи, тля. Ведь так пошли? Ведь так пошли? Очень хорошо, понимаю, понимаю. Куда ты харя метишь? Я понимаю. Оп. А хоть так пошли? Это пошли. А вот так пошли.

0: Как, однако, от тебя луком воняет. А ну, пошел вон. Ну, пошел вон. Расселся тут. Тварь этакая. Убирайся.
1: Что мне делать? Что мне делать? Ай, господи, господи. Да другие-то, ежели им скучно, выпиливают что-нибудь. Спиритизмом занимаются. Мужиков касторкой лечат. Ну, всякие дневники пишут. А я вот такой несчастный родился, что у меня нет никакого таланта. Ой, ну что мне делать? Что? Ой, что мне делать, что мне делать, что мне делать, что мне делать, что мне делать? Почитать. Почитать. Садоводство, поваренная книга, проповеди, старые журналы. Это что такое? Это что такое? Что это такое? Ага, дворянское гнездо. Что же такое? Что это? Тургенев. Тургенева знаю, знаю, но как же читал, помню, помню. Забыл, в чем там дело. Ну, а ежели еще раз перечитать? Ну, куда ты лезешь, Харя? Ну, не видишь, я занят.

0: Прошу садиться.
1: Благодарю.
0: На что вы жалуетесь?
1: Отдышка, отрыжка, изжога, меланхолия, противный вкус во рту.
0: А чем вы занимаетесь?
1: Я драматург.
0: Драматург? Прошу.
1: Благодарю вас.
0: Драматург? Но ведь это же такая редкая специальность. Здесь масса чисто мозговой, нервной работы.
1: Полагаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь.
0: Писатели ведь сейчас так редки. Их жизнь не похожа на жизнь обыкновенных людей. И поэтому я вас прошу, напишите мне ваш образ жизни. Ваши занятия, привычки, обстановку. Ну, вообще, какой ценой дается вам ваша деятельность?
1: Извольте, извольте, сударь мой. Встаю я это часов 12, иногда даже раньше. Вставший тут же выкуриваю папиросу и выпиваю две рюмки водки.
0: Две?
1: Да, две. Иногда три. Иногда, впрочем, и четыре. Это смотря по тому, сколько накануне выпил. Так, если я не выпиваю, у меня начинает стучать в голове и рябить в глазах.
0: Вероятно, вы вообще много пьете.
1: Нет, ну где же много? Если я выпиваю натощак, то я полагаю, только исключительно от нервов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, так. Одевшись, иду в Ливорно или к Саврасенкову завтракать. Завтракаю я мерзко, вообще мерзко завтракаю. Съедаю котлетку или полпорции осетры с хреном. И после этого пью пиво или вино, но это уже сообразно с финансами.
0: А потом?
1: Потом иду в портерную, из портерной обратно в Ливорно на бильярде играть. Так проходишь часов до шести. После этого иду обедать. Обедаю я очень плохо. Бывает, что выпьешь рюмок 7-8, а аппетиту ни-ни. Завидно бывает на людей глядеть. Другие суп едят, а ты суп этот видеть не можешь. И вместо того, чтобы есть, пиво пьешь. После обеда иду в театр.
0: А, театр, очевидно, вас волнует.
1: Ужас. Волнует и раздражает. А тут все эти приятели. Выпьем, да выпьем. Поверьте, к третьему действию еле на ногах стоишь. После театра еду салон или в маскарад к Рурдону. Но тут, сами понимаете, не скоро вывернешься. Черт дери, все это проклятые нервы. Иной раз целыми неделями дома не ночуешь.
0: Жизнь наблюдаете.
1: Ну да. Один раз даже так расстроились нервы, что даже целый месяц дома не был. Даже адрес свой позабыл. Пришлось потом в адресном столе справляться. Вот и так почти каждый день.
0: Ну, а пьесы-то? Пьесы когда пишете?
1: Пьесы? Ну, как там сказать? Все зависит от обстоятельств.
0: Ну, вот потрудитесь мне описать самый процесс вашей работы.
1: Ну, прежде всего, мне случайно или через приятелей, самому мне следить некогда, попадается в руки какая-нибудь французская или немецкая штучка. Я отношу ее к сестре или нанимаю за 5 целковых приятелей, те переводят, а я подтасовываю под русские нравы. Вместо французских фамилий вставляю русские и прочее, но трудно. О, как трудно.

0: Много нынче мы шумели,
1: много нынче мы шумели,
0: и бронились между собой, и бронились между собой. Может быть и надоели,
1: может быть и надоели,

0: И не думая примите вы и нас, и подъявим.
1: Дачная жизнь. Воздух, простор, голубой свод, зеленый лес, прозрачные ручьи. Прибавьте к этому 2-3 встречи с широкополой шляпой, быстрыми глазками и белым фарточком. Признаюсь, обо всем об этом я мечтал, когда выпросил нашего казначея 100 рублей вперед и перебирался на дачу.

0: угодно?
1: Извините, пожалуйста. Я, вероятно, не туда попал. Мне нужна отдача Софьи Павловны Кигиной, извините.
0: А я Кигина и есть. Что вам угодно?
1: Видите ли, вы Кигина. Мой приятель посоветовал мне снять дачу.
0: Очень приятно. Садитесь, пожалуйста. Мне ваш приятель писал уже. Ну, вы не хотите ли чаю? Вам со сливками или с лимоном?
1: Благодарю вас.
0: Вы чем-то смущены?
1: Видите ли, под квартирными дачными хозяйками я привык разуметь особ пожилых, ревматических, а тут...
0: Пожалуйста, чувствуйте себя как дома. Я живу одна. Я не замужем. Живу на проценты с капитала.
1: Софья Павловна, а что же побудило вас сдать одну комнату в наймы?
0: Ну, во-первых, платить 120 рублей одной за дачу – это тяжело. Во-вторых, как-то жутко. Вдруг ночью вор какой-нибудь сберется или днем войдет страшный мужик. А потом нет ничего предосудительного, если в угловой комнате будет жить какая-нибудь одинокая дама или мужчина. Ну, мужчина лучше. С мужчиной хлопот меньше. И не так страшно.
1: Софья Павловна, обо всем поговорили. А главным ни слова. Сколько же вы с меня возьмете? Ну, жить-то я у вас буду только 28 дней. Угу. Ну, там, обед, конечно, чай и прочее.
0: Ну, нашли о чем говорить. Сколько можете, столько и дадите. Я ведь не из расчета сдаю комнату, а так, чтобы людьми не были. 25 рублей можете дать?
1: 25? Ну, конечно.

0: тобой к ней возвратилась перелетная весна.
1: Легкий, легкий ветерок,
0: что так сладко

И вот дачная жизнь моя началась. Эта жизнь интересна тем, что день похож на день, ночь на ночь. Но сколько прелести в этом однообразии. Какие дни и какие ночи. Утром я просыпался и, немало не думая о службе, пил чай со сливками. В 11 часов я шел к хозяйке, чтобы поздравить ее с добрым утром, и пил кофе с жирными топлеными сливками. Ну, после кофе до обеда болтали. В 2 часа обед. Но какой обед? После обеда безмятежное лежание и чтение романа. Потом купание. А вечером до глубокой ночи прогулки. Софья Павловна.

Не прошло и недели, как случилось то, что вы уже давно ждете от меня. Я не устоял. 28 дней промелькнули, как одна секунда. Когда кончился мой отпуск, я тоскующий прощался с Соней и с дачей.

0: плачь, душа моя, мне самому тоскливо. Обещаю тебе, что по праздниках буду наведываться к тебе на дачу, а зимой буду непременно бывать у тебя в Москве. А когда же, душа моя, мы с тобой посчитаемся? Ну, сколько с меня следует?
1: Когда-нибудь после.
0: Ну, зачем же после? Дружба дружбой, а денежки врозь, как говорит пословица. Потом я нисколько не желаю жить на твой счет. Ну, не ломайся, Соня. Сколько с меня? Ну?
1: Там какие-то пустяки. Мог бы и после.
0: Ну, нет, ну почему после, Соня? Почему после? Сейчас. А, вот. Это еще. Ну и ладно. Ну и ладно. Вот и отлично. Сейчас расквитаемся. И ладно, и того. Что же это? Нет, это не то, Соня. Здесь и того 212 рублей 44 копейки. Это не мой счет.
1: Это твой счет, Дудочка. Ты посмотри.
0: Ну, откуда же столько? За дачу и стол 25 рублей. А, да, мы договаривались, согласен. За прислугу 3 рубля. Соня, ну ладно, ну пусть. И на это согласен, но...
1: Я не понимаю, Дудочка. Неужели ты мне не веришь? В таком случае сочти сам. Листовку ты пил? Не могла же я себе к обеду подавать водки за тот же счет. Потом сливки к чаю, к кофе. Потом клубника, огурцы, вишни. И потом вот насчет кофе. Ведь ты же не договаривался со мной пить его, а пил каждый день. Впрочем, все это такие пустяки, что я, изволь, могу сбросить 12 рублей. Пусть будет 200.
0: Нет, но тут поставлено 75 рублей и не обозначено за что, а за что это?
1: Как за что? Вот это мило.
0: Нет ли у кого-нибудь без права взаймы? Ста рублей.
1: А, это ты, папа? Здравствуй.
2: Здравствуй. А где мать?
1: Мама? Она поехала с Ольгой Кирилловной на репетицию играть в театр. Послезавтра у них будет представление. И меня возьмут. А ты пойдешь?
2: А когда она вернется?
1: Она говорила, что вернется вечером.

0: Папа, а чего это, когда комары кусают, то у них делаются животы красные?
1: А? Не знаю. Наверное, от того, что они кровь сосут. Стало быть, дома никого нет.
0: Никого, только я один дома.
1: Кто ж нам обедать подаст?
0: Обеда сегодня не варили, папа. Мама думала, что ты сегодня не приедешь, и не велела варить обед. Она с Ольгой Кирилловной будет обедать на репетиции.
1: Покорнейше благодарю. Ты что же ел?
0: Я ел молоко. Для меня купили молока на 6 копеек. Папа, а зачем комары сосут кровь? Папа, ты умеешь представлять в театре?
2: Оставь ты меня со своими глупостями! Пристаешь мне еще как бандерист! Же большой мальчик! Все так же глуп, как 3 года назад! Вот зачем ты портишь эти карты? Зачем ты портишь эти карты?
0: Это не твои! Как? Мне Наталья их дала!
2: Как ты врешь? Врешь, дряной мальчишка, ты всегда врешь! Высить тебя нужно, свиненка этакого! Да тебе уши там!
0: Что ты бронишься? Что ты ко мне пристал? Я никого не трогаю, не шалю, слушаюсь, а ты сердишься. Ну за что ты ко мне пристал?

0: Будет, Петюня, виноват. Прости. Ты у меня славный, умница. Я тебя люблю.
1: Папа, показать тебе насекомую коллекцию?

0: палочек, сударь, не желаете?
1: Маша, куда эти людей ведут?
2: Да никуда их не ведут. Они сами гуляют. Эка, до чего напился. Уже не смыслишь.
1: Ничего, я художник. Жан Рив.
2: Молчи, молчи. Натрескался и молчи.

0: Жизнь пренеприятная штука.
1: Но сделать ее прекрасной не так уж трудно.
2: Каким образом, сударыня?
0: Ну, например, если к вам на дачу приехали бедные родственники, то не бледнейте, а торжествуя восклицайте. Хорошо, что это не городовые.
2: Ну да. Если тебе изменяет жена, то радуйся тому, что она изменила тебе, а не отечеству.

0: не отрезкался Идол. Ты бы прежде, чем пить, рассудил бы бесстыжие твои глаза. Мало того, что людям на тебя противно смотреть. Ты и самому себе всякое удовольствие портишь. Ну, пьешь, например, чай, какой у тебя вкус-то? Для тебя теперь что колбаса, что мармелад, все едино. Вот старалась, брала, что получше.
1: Палочек, сударь, не желаете ли? Самый лучший перцовый бамбук.
2: Я актер по преимуществу провинциальный, но случалось играть и в столице. Кстати, расскажу вам один случай. В Москве, в мой бенефис, молодежь мне преподнесла такую уйму лавровых венков, что я просто, ну, клянусь вам только чем, если у меня, что у меня есть святого, ну, просто не знал, куда девать.
3: Вот. Ну и что же?
2: Впоследствии, в минуту безденежья, я снес все эти лавровые листы в лавочку. Угадайте, сколько в них было веса?
4: Ну,
2: два пуда и 8 фунтов.
3: Ну, не могу.

0: где Маша? Маша? Ау! Ау! А где Маша?
1: А я-то кто? Срам-то какой!
0: Маша, а где мы?
1: Смолчи. Все люди пальцами показывают. Ведь добро бы законный был, а то ведь так с ветру. Ведь даст рубль, а побрекает месяц. Я тебя кормлю, я тебя содержу. Очень мне нужно. Плевать я хотел на твои деньги. Вот возьму и уйду, Павел Иванович.

0: Два пуда и 8 фунтов общества лаврового лица. Громадная пуда. Очень такая молодежь была прекрасная.
1: Ну что, будем репетировать?
2: Сначала поужинаем.
3: А, не дурно. Нет, не дурно поужинать.
4: Наталья, дай самовар. А говорят, Павел Матвеевич приехал.
3: Ай, Павел Матвеевич.
1: Здравствуй, Павел. Приехал. Очень рада. Ой, устала. Ты знаешь, с нами приехал Смеркалов и Коромыслов. Коромыслов поет прекрасно, а Смеркалов настоящий актер. Мы ставим жильца с тромбоном, и она его ждет. Ты знаешь, идет превосходно. Послезавтра спектакль. Как я устала, Паша.
5: Зачем ты их привезла?
1: Необходимо, папочка. Нам нужно кое-что повторить, понимаешь? Пропеть. Я с Коромысловым дуэт буду петь. Павел, совсем забыла тебе сказать. Пошли, пожалуйста, Наталью, чтобы она купила сардин, сыру, водки и еще чего-нибудь. Они, вероятно, и ужинать будут.
5: У меня нет денег.
2: Павел.
1: Ну, это же некрасиво. Не заставляй меня краснеть, папочка, а?
3: Я дам вам руку моей дочери не прежде, чем найду жильца на квартиру.
6: Моей дочери. Моей.
3: Я дам вам руку моей дочери.
6: Слушай, вы никогда не придет.
3: Сейчас. О! О! Вот мы и пришли.
6: Ну, слава создателю.
3: Вот мы и дома. Пройти пехтурой 5 верст от полустанка в нашем положении подвиг. Страшно то. Как назло, ни одного извозчика.
6: Да.
3: Это вечно у нас...
6: Петь, голубчик, пошли.
3: Давай. И калитку как назло закрыли. Ну. Фу. Ой.
6: Петя, голубчик, если я через 5 минут не буду в постели, то умру, кажется.
3: В постели?
6: Да.
3: Ну, ты солишь, брат, солишь. Мы сначала поужинаем, выпьем красненького.
6: Вот. Жажда мучает.
3: И потом уж в постель. Мы с Верочкой тебе спать не дадим. Да. Хорошо, братец ты мой, быть женатым. Вот приду сейчас домой, усталый, измученный. Встретит меня любящая жена, напоит чайком, даст поесть и благодарность за мой труд, за мою любовь, взглянет на меня своими черненькими глазенками так ласково, так приветливо, что забуду я и усталость.
6: И кражу со взломом.
3: И кражу со взломом. И судебную палату.
6: И кассационный депутат.
3: Хорошо.
6: Петя, голубчик, ноги у меня отвалились. И пить ужасно хочется пить.
3: А мы уже дома. Мы уже дома. О, дачка славная. Вот завтра увидишь, какие здесь виды. О, темно окна. Стало быть, Верочка легла спать, не захотела дожидаться. Экая бесстрашная. Ложится спать и не закрывает окна.
7: Давай споем для нее серенаду.
8: Шуберта, посмеши меня. Ой, ой.

0: Come on, bleach up.
1: Верочка, скажи Аксиньи, чтобы она открыла нам дверь. Верочка, ну встань, не ленись. Верочка, Верунчик, Веревьюнчик, Ангелочек, жена моя бесподобная, встань и скажи Аксине, чтобы она открыла нам дверь. Верочка, ну не спишь ведь. Верочка, мы так устали и так измучены, что нам, ну, ей-богу, не до шуток. Вер, ну я начинаю сердиться. Черт возьми.
2: Может, Вера Степановна спит?
1: Не спит. Она, вероятно, хочет, чтобы я поднял шум и взбудоражил всех соседей. Не спит. Алеша, помоги мне, я влезу. Детка! Детка! Девчонка ты! Склониться! Ты больше ничего!
0: Ты, подожди, ты что
1: делаешь? Давай!
0: Ты что делаешь?
1: Ты что?
3: Только мы не туда попали, как? Тут куры какие-то. Ну, должно быть, я обознался.
2: Если ты обознался, то давай скорее отсюда, давай отсюда.
3: Сейчас, найду крылатку и портфель.
2: Да и зажги спички.
3: Спички в крылатке нет.
2: А, черт.
3: Господи, угораздил меня, а, сюда забраться. Слушай, все дачи одинаковые. Сам черт не разберет их потемках. Вот, вот все у нас так.
2: Да подожди, подожди, давай отсюда, а то подумай, что мы кур крадем. Давай,
3: сейчас,
2: давай.
3: Скорее. Сейчас.
2: Петя, давай вылезай скорее.

0: Я присяжный поверенный, я кандидат прав Козявкин. Я...
1: Он действительно Козявкин, судья.
0: Вот моя визитная карточка, вот моя визитная.
1: На что мне ваша карточка? Вы посмотрите, что вы наделали. Вы же всех кур поразогнали, вы подавили яйца.
2: Не сегодня, завтра индюшаты должны были вылупиться, а вы все разогнали, все подавили.
0: Вы не имеете права. Я кандидат прав, присяжный поверенный Козявкин.
3: Никакого Козявкина мы не знаем.
0: Что вы мне говорите? Возьмите старосту, он
1: не
0: знает.
1: Ладно, не горячитесь. Сейчас урядник приедет, он разберется. Мы здесь дачников, тутшних мы всех знаем. Вас отродясь не видали.
0: Ну, я пятый год живу в гнилых выселках.
3: Ой, Эва, да мне что ж это выселки?
1: Здесь Хилово, а не выселки. Гнилые выселки, они ведь версты за 4 отсюда будут.
3: За спичечной фабрикой отсюда.
0: Черт меня возьми, так значит, вы не сюда попали.
3: Господи,
0: да тебе не правда.
4: Господа, ну оставайтесь, я очень вас прошу, оставайтесь, не уезжайте, уже поздно, ну куда вы пойдете? Коромыслов, вы ляжете в гостиной на диване, Смеркалов, на Петиной постели, а Петю я устрою. Олечка, ляжешь в кабинете Павла Матвеевича. Павел, ты что, спишь, что ли?
5: Нет, а что?
4: Паша, проснись. Павел, ну, проснись. Павел, пойди, пожалуйста, ляг в кабинете на диване. А здесь я Ольгу Кирилловну положу. Я бы ее положила в кабинете, но она боится спать одна. Пойди, милый, ну, пойди, вставай.

0: Папа, а чего это комары не спят ночью?
1: От того, что мы тут с тобой лишние.

0: После ваших уборок никогда ничего не найдет. Где телеграмма? Куда вы ее дели? Она из Казани, помечена вчерашним числом.
1: Вон телеграмма.
0: Это городские телеграммы от пациентов. А мне нужна телеграмма от брата из Казани. Поищите, пожалуйста, в гостиной, а я Ольга Дмитриевна.

Сейчас я понимаю, что из Монте-Карло на имя тещи. Передача Ольги Дмитриевны. Мишель, подпись Мишель. Какой Мишель? Не понимаю, почему... Почему Монте-Карло? Почему на имя тещи? Какой Мишель? Мишель. Мишель, кажется, это тот молодой человек, с которым мы познакомились с женой в Петербурге. Зовут его Михаил Иванович. Фамилия какая-то странная, короткая фамилия. Рис. Теперь я понимаю, почему жена мечтает уехать в Ниццу. Ее Мишель ждет ее в Монте-Карло. Пью здоровье моей дорогой возлюбленной. Тысячу раз целую маленькую ножку, нетерпеливо жду приезда. Какую-нибудь смешную, жалкую роль я бы играл, если бы согласился поехать с ней в Ниццу. Я сын деревенского попа. Простой, грубый, прямой человек. Как я мог так беспомощно отдаться в руки этого лживого, пошлого, мелкого по натуре, совершенно чуждого мне существа? Маленькая ножка. Первый час ночи. Она вернется, как обычно, не скоро, по крайней мере, в 5:00. Я никогда ей не верил. Я презираю ее постель, ее зеркало, ее бонбоньерки, эти ландыши и гиацинты, кто-то каждый день приносит их. В комнатах приторный запах цветочной лавки. Как я мог отдаться в рабство? Так позорно подчинить себя этому низкому существу. Лучшие годы жизни прошли как в аду. Надежда на счастье разбиты, развеяны. Если бы она вышла за другого человека, имевшего на нее доброе влияние, кто знает. Кто знает, быть может, она в конце концов стала бы доброй, честной женщиной. Я же плохой психолог. Я не понимаю женской души. В сущности, было бы сейчас смешно и нелепо требовать какие-то свои права. Объясню с ней, пусть она... Пусть уходит к любимому человеку. Дам ей развод, а вину возьму на себя.

0: Что с тобой?
1: Противный толстый мальчишка. Это даже не честно, это гадко. Я так не могу.
0: Что с тобой? Что с тобой? Что?
1: Меня сейчас провожал студент Азербеков и потерял сумку. А в сумке 15 рублей я у мамы взяла.
0: Ну и что, что он потерял? Ну потерял, ну и бог с ним. Ну и потерял, ну и бог с ним. Успокойся, пожалуйста, успокойся. Мне с тобой поговорить надо.
1: Я не какая-нибудь миллионерша, чтобы банкировать деньгами. Он сказал, что он отдаст. Но он же не может, он бедный, я же знаю.
2: Я тебе дам 25 рублей, только замолчи, пожалуйста, замолчи. Мне поговорить с тобой надо.
1: Не могу же я вот так. Мне надо переодеться. Ты о чем хочешь со мной поговорить?
0: Я случайно прочитал вот это.
1: Что ж, это обыкновенное поздравление с Днем Ангела. Больше ничего тут нет, ничего нет, секрет.
0: Ты надеешься, что я не знаю английского языка, но у меня есть словарь. Это письмо от Риса. Он пьет здоровье своей возлюбленной, ты еще раз целую тебя. Но я не об этом. Я не хочу делать тебе сцен или упрекать тебя. Достаточно было сцен, попреков. Я вот что хочу тебе сказать. Ты свободна и можешь делать все, что хочешь. Я избавляю тебя от необходимости лгать, притворяться. Ты любишь Риса, пожалуйста, люби его. Хочешь ехать к нему за границу, пожалуйста, поезжай. Ты молода.
1: Да, сознаюсь, я люблю Риса. Ездила с ним кататься за город. Я действительно хочу поехать за границу. Вот видишь, я ничего не скрываю. Вся моя душа нараспашку.

0: Тебя-то, ваше положение, вы ничего не придумаете лучше брака. Или ты хочешь выбирать между браком и адюльтером?
1: Я поняла вас. Я отлично вас поняла. Я просто надоела вам, и вы хотите избавиться от меня, навязать этот развод. Благодарю вас, я не такая дура, как вы думаете. Развода я не приму. И от вас не уйду. Во-первых, я не хочу терять общественного положения. Во-вторых, я ему надоем, и он меня выбросит. А в-третьих, если хотите знать, я не ручаюсь, что это мое увлечение может продлиться долго. Вот вам. Я от вас не уйду.
0: Так я выгоню тебя! Я тебя выгоню вон из дому! Низкая, гнусная женщина!
1: Увидимся. Увидимся.
2: Пригласил гости, называется. Обещал угостить вином и простоквашей. Вместо этого заставил пройтись пешком от вокзала и слушать этих кур.
3: Не помрешь.

0: Что вам?
1: Барыня встали и просят 25 рублей, которые вы давеча обещали.
0: Так-то, брат. Вот до чего дачная жизнь доводит. И никто не пожалеет, не посочувствует. Как будто так и надо. Даже смеются. Тут не водевиль. Тут трагедия.

0: происходит? Что вы делаете? Я буду жаловаться в Главное управление культуры.
1: Успокойтесь, Ирина Петровна, все согласовано и утверждено. Идет монтаж декораций. Ребята, токарно-винтаристы, все ставки в фойе.
2: Геннадий?
1: Там механический участок будет.
2: Геннадий?
1: Да, я здесь.
2: Геннадий, смотрите, не перепутайте.
1: Аркадий Сидорович, они разберутся.
2: Хорошо.
0: Товарищ Гусь, да? Что это все значит?

0: Ирина Петровна, кардинально решаем все наши творческие проблемы.
1: Внеочередное профсоюзное собрание. Сейчас же, немедленно.
0: Хорошо, пожалуйста, пожалуйста.
1: Товарищи, в связи с экстремальной ситуацией правком решил провести собрание и потребовать объяснений.
0: Друзья мои, инициативная группа наших актеров в рекордно короткий срок отрепетировала на имеющихся у нас станках выпуск остродефицитной продукции. И уж коли не можем мы создавать ценности духовные, давайте производить ценности материальные. Золотых гор не обещаю. Но кто хочет работать, пожалуйста.
2: Но вот мы же ничего не умеем.
0: Боже мой. Кирилл Кириллович, что вы все... Ускоренные курсы откроем. И всех научим.
2: Ну, если так.
1: Мы не потерпим этого вандализма. Вот такие прохиндеи и губят настоящее искусство. Товарищи, надо добиться, чтобы от нас убрали главрежа вместе с его железным хламом. Предлагаю обратиться в управление культуры и заявить решительный протест.

0: ты давай!
1: Анастасия, я же люблю тебя.
2: Ты, Кирилл, всегда был неудачник. Господи, ой, как я вообще могла с тобой? И сейчас ты, выпускник Щукинки, а профессию приличную освоить не смог. Экспедитор.
1: Тосенька, но ведь Горький тоже был хлебопеком.
2: Он пек до творческой работы, а ты после.
1: Ты не права, Анастасия. Физический труд гармонически развивает личность.
2: Да. У тебя большая перспектива. К пенсии выбьешься в старшие экспедиторы.
1: У нас любой труд почетен.
2: Я рада. Кирюша, я за тебя очень рада, что наконец-то ты нашел свое призвание.
0: Кирюша! Ну что, я один пахать буду? Что ты там в жизни без устройства? Заготовки кончаются, давай!
1: Сейчас, да иду я!

0: Алло, слушаю. Да, театр. Нет, транспортом мы не обеспечиваем, только самовывозом.
1: Тосенька.
0: Как вас еще и цены не устраивают? Привыкли к контрамаркам. Жалуйтесь.
1: Тосенька.
0: Сколько угодно. Только интересно, кому вы на нас будете жаловаться? А вот такая сверхзадача.
2: Анастасия.
0: Да ни к одному министерству мы не относимся, да. Да, сами по себе.
1: Туся, здравствуй.
0: Что у тебя, Вась?
1: У меня? Я вот, понимаешь, я давно думаю и собираюсь... Тосенька, Тося, выходи за меня.
0: Алло? Нет. Аркадия Сидоровича нет. Да не могу я вас с ним соединить. Говорю же вам без ремарок, русским языком. Грусть в исполкоме.
1: Тося,
0: тебе, меня... Вася, Вася!
1: Да, да.
0: Еще учиться надо. Краски актерские искать.
2: Черт возьми.
0: Аркадий Сидорович, ну что там?
1: Здравствуйте, Аркадий Сидорович.
2: Здравствуй, здравствуй, Василий. Пока ничего. Фу. Анастасия.
0: Да.
2: Немедленно соберите на репетицию всех главных специалистов.
0: У вас усталый вид. Я сварю кофе.
2: Что? Кофе. Потом. Василий.
1: А.
2: Вы ко мне?
1: Я?
2: Ну, по какому делу?
1: Аркадий Сидорович, я тут вот, я хотел... Я тут с предложением, Аркадий Сидорович.
2: Конечно, конечно, конечно. Все ко мне. Обратитесь к помрежу по рационализации.
1: Да, да.
2: Идите.
1: Понятно. Надо искать краски. Надо краски искать. Понятно?
0: Аркадий, ты так нервничаешь. Ну, что случилось?
2: Что случилось? Будут сразу три комиссии. Из управления культуры, местной промышленности и управления бытового обслуживания.
0: А за что сразу столько?
2: За успехи в труде. Очевидно, мы портим общий темп-ритм.
0: Говорила же, не надо высовываться. На галерке лучше, работали бы и работали. Так нет же.
2: Ставь, пожалуйста. Анастасия, вот что. Организуй анонс. Пусть подготовят два комплекта указателей. Один бытового, другой культурного направления. Понимаешь?
0: Аркадий, не беспокойся. Встретим со вторым планом.
2: Спасибо. Девочка, спасибо.

0: Да, недурно. Недурно устроился. Кабинет, секретарша.
1: О, Ирина Петровна, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Какими ветрами? Присаживайтесь.
0: Благодарю.
1: Давненько-давненько вы не были в родном коллективе.
0: Да, но я по делу, Аркадий Сидорович. Что же это вы духовность подменили ширпотребом? Лишили город очага культуры?
1: Ирина Петровна, граждане предпочитают нашу продукцию. А исполком, как вы знаете, содержать театр отказывается.
0: Надеюсь, вам известно, что я являюсь заместителем начальника главного управления культуры по искусству.
1: Да, ну да, конечно, как же, слышали?
0: И меня попросили возглавить комиссию по проверке в вашем заведении состояния культурной работы.
1: Так, и что же вас интересует, Ирина Петровна?
0: Все, и разговор у нас будет серьезный. Вы, товарищ Грусть, преследуя корыстные цели, уничтожили единственный в городе театр. Вы духовно обокрали народ. И вы ответите за свой произвол.
1: Готов ответить?
0: Ну, показывайте ваше хозяйство.
1: Прошу вас, пожалуйста.

0: Вот здесь, Ирина Петровна, у нас кружок бальных танцев. А вот тут занимается хор мальчиков.
1: Ой, не могу.
0: Да, а вот видите, вот здесь, вот это красный уголок.
1: Вы что, издеваетесь? У вас нет ни одного коллектива. Вы лишаете людей возможности общения с прекрасным.
0: Простите, Ирина Петровна, но сейчас критика должна быть конструктивной. А вы все еще на бюрократических катурнах.
1: Что? Как вы смеете? Как вы смеете меня учить? Так, вам необходимо создать какой-нибудь коллектив самодеятельный. Немедленно. Я так и доложу в соответствующие инстанции. Безобразие! Вандализм! Дух!

0: Ну что, пронесло, Аркадий Сидорович?
1: Тосенька, почему человек, когда он получает роль начальника, глупее, Тосенька?
2: Аркадий Сидорович, можно?
3: Прошу.
2: Приветствую вас.
3: Иван Иванович, здравствуйте. Рад, что и шефы нас не забывают, а, Тосенька?
2: Да, да, да. А меня, Аркадий Сидорович, назначили руководителем комиссии по проверке бытового обслуживания на вашем предприятии.
3: Да что вы говорите? Анастасия, да. Распорядитесь, пожалуйста, насчет смены декораций.
0: Сейчас я прикажу завпосту.
3: Будьте добры.
2: Ну что ж, будем говорить прямо и откровенно, дорогой Аркадий Сидорович.
3: Конечно, конечно.
2: Есть мнение помочь вашему коллективу. Обеспечим заказами, материалами, комплектующими изделиями. Вместе подумаем о рынках сбыта. А также и...
3: Сейчас. Значит, Иван Иванович, без всяких перипетий вы хотите взять нас к себе.
2: Ну как же, Минька, без нашей помощи и централизованного руководства вам трудно.
3: Благодарю, Иван Иванович, за такое предложение. Но пока нам очень даже неплохо. На аншлагах идем. А вот как будет вместе с вами, не знаю. Уже в течение 3 кварталов вы катастрофически заваливаете план.
2: Вижу, что мы не договоримся.
3: Ну что ж,
2: тогда показывайте, как у вас обстоят дела с бытовым обслуживанием трудящихся.
3: Ах, так? Хорошо. Пройдемте за кулисы.
2: Да, ну что ж, условий-то никаких.
3: Вы так считаете?
2: Да, считаю. Не думаете вы о развитии бытового обслуживания?
3: Да нет, Иван Иванович, думаем. Пожалуйста, вот у нас баня.
2: Это я вижу, табличка есть. Интересно, а? Сидячая сауна. А где же бассейн?
3: Бассейн? В проекте не заложен.
2: Да?
3: Да.
2: Аркадий Сидорович, я хоть и не бывал у вас на спектаклях, но зрительный зал, пусть даже бывший, от бани как-нибудь отличу.
3: Обещаю, в самое ближайшее время мы приблизим быт к людям. А в перспективе построим дом быта с бассейном.
2: Да, да, да. Ну, у вас и с художественной самодеятельностью дела, вот это неважно.
3: Поправим.
2: Да, но мне придется сообщить тогда...
3: Ну, раз надо, сообщайте, Иван Иванович. Незачем правде жизни замазывать глаза.

0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Аркадий,
0: да?
1: Я тебе кофе сварила. Арабика. Прямо из аравийских оазисов.
0: Спасибо, Тосенька.
1: Арабы еще и рецензию прислали. Вот.
0: Так.
1: Благодарят за высокое качество наших изделий. Собираются контракт продлить. Ой, чуть не забыла. Оливетти и Митсубиси предлагают организовать совместные предприятия.
0: Так. Ну, знаешь что? Итальянцы пусть подождут. У них культура производства еще не на нашем уровне. А японцам ответьте. Пиши. Согласны только с контрольным пакетом акций. Тосенька. Спасибо, детка. Отличный кофе. Спасибо. Ну что, не жалеешь об огнях рампы?
1: Не помню, кто. Кажется, наш плановик сказал. Жизнь – театр, а мы все – актер. Не совсем так. На сцене приходится переживать за маленькую зарплату, а в жизни – за 13-ю.
0: Дорогая. Да, кто там? Кто?
2: Разрешите, Аркадий Сидорович? Я тут... Я не помешал.
0: Геннадий, ну что вы? Профсоюз для меня всегда... Желанный гость. Проходите.
2: Спасибо. Я вот тут наши итоги прикидывал. С художественной самодеятельностью беда.
0: Подождите, в чем дело? Мы же объявили о наборе в театр.
2: Месяц объявления уже висит, но кроме меня никто не записался. А без самодеятельности нам переходящего красного знамени не видать.
0: Да. Тогда это важное культурное дело... Надо возрождать. В нашем самодеятельном театре должен участвовать каждый наш труженик.
3: Катарсис. Гениально. Это же 100% охват.
0: Ну, конечно.
3: Но к нам передовой опыт поедут перенимать.
2: Но как быть с оплатой, а? По профсоюзной линии я провести не смогу. Нет.
0: Какие деньги? Геннадий Семенович. Исключительно бесплатные спектакли.
3: Нет, это не в духе времени, Аркадий Сидорович. Мы должны оказывать зрителям платные услуги. И потом настоящее самодеятельное искусство требует полного самофинансирования.
0: Не понимаю, к чему вы клоните?
2: Приведу пример. Наши смежники эту проблему решили просто. Поет человек у них в хоре, а зарплата ему идет, будто он за станком упорно трудится.
0: А кто же делает план?
2: А те, у кого слуха нет.
3: Ай-яй-яй-яй-яй.
0: Интересная мизансцена. Ладно. Подготовьте списки участников самодеятельности.
2: Прекрасно. И тут личная просьба, Аркадий Васильевич. Подпишите, пожалуйста, разрешение на совместительство.
0: А что будете совмещать?
2: Драм-кружок при ЖЭКе попросили вести. Тянется народ к мельпомене.
0: Ну, конечно. Геннадий Семенович, прошу.
2: Спасибо, до свидания.
1: Вот для нужных людей, Аркадий, ты все делаешь, только обо мне забыл.
0: Ну, что за странная реплика, Тосенька? Ну, я что, обидел тебя?
1: Вася уже 6-й раз предлагает мне выйти за него замуж. А ты... Теперь-то мы можем пожениться. Или тебя смущает, что я твоя секретарша?
0: Дуся, ты же понимаешь, сейчас такая драматическая кульминация. Могут обвинить в семейственности.
1: Наоборот, это приветствуется. Возьмем семейный подряд.
0: Ну, что такое? Ну, какие слезы? Ну, Дуся, ну, перестань, детка. Ну, зачем это? Я не знаю. Ну, Дуся, ну...

0: Дорогие друзья, в этот торжественный день досрочного пуска Дворца культуры, спорта и быта, одного из самых передовых предприятий нашего региона, мне выпала высокая честь приветствовать ваш самодеятельный театр. Лучшие годы моей творческой биографии связаны с этим замечательным коллективом, которым в настоящее время руководит большой и самобытный энтузиаст самодеятельной сцены Аркадий Сидорович Грусть.
1: Аркадий Сидорович!
2: Спасибо, спасибо, товарищ, спасибо.
0: Я хочу поздравить вас, дорогие мои коллеги, со знаменательным событием в культурной жизни города. Вашему самодеятельному театру присвоено почетное звание «Народный коллектив».
3: Благодарю вас. Благодарю вас, товарищи. Благодарю вас, Ирина Петровна, за добрые слова. Самодеятельный театр – это прекрасно, товарищи. Не перестаем мы восторгаться, откуда столько грации и пламенной страсти у простой фрезеровщицы, которая так талантливо перевоплощается в Дездемону. Мы изумляемся, где отыскался такой величественный, могучий и в то же время доверчивый Отелло.
4: Где-где? Да в третьем кузнечном, там таких мавров.
3: Если получает Дездемона за свои ежевечерние муки на профессиональных подмостках зарплату, для нее муки эти становятся не вдохновением, а ремеслом. Но если творит она на любительской сцене, эти муки для нее желанны, искренни и чисты. За самодеятельным искусством, товарищи, будущее! А сейчас мы покажем вам фрагмент нашей новой работы. Это бессмертная трагедия великого Вильяма Шекспира.
5: Ни слова больше! Это низость, Яго! Ты деньги брал, а этот случай скрыл?
6: Аркадий Сидорович! Аркадий Сидорович! Да погодите вы! В чем дело, Кирилл Кириллович?
7: Аркадий Сидорович, мы горим!
6: Что? Ну что случилось? Черт вас возьми в такой момент!
7: Меня послали сказать, зарплату не дадут.
6: Что?
7: Денег нет. План завален. Работать некому, все на репетициях и гастролях.
6: Кирилл Кириллович, критика должна быть конструктивной. Что вы конкретно предлагаете?
7: В искусство, наверное, возвращаться. В профессиональное искусство. Аркадий Сидорович.

0: Вы слушали радиоспектакль «Правда жизни» по пьесе Владимира Короткого. Постановка Владимира Хлёстова. Роли исполняли Аркадий Сидорович Грусть, Лев Дуров, Ирина Петровна, Нина Русланова, Кирилл Кириллович, Владимир Ершов, Вася, Александр Клюквин, Гена, Сергей Еремеев, Тося, Лариса Кузнецова, директор Иван Иванович, Вячеслав Невинный. Ассистент режиссера Нина Притаманная, звукорежиссер Инна Шимкова, музыкальное оформление Ольги Троцевской, звуковое оформление Владимира Кирюткина, звукооператоры Любовь Кравченко и Галина Белолипова, литературный редактор Нелли Филиппова. Мы будем рады получить ваши отзывы о спектакле по адресу 113-326, Москва, главная редакция литературно-драматического вещания.
1: Неожиданное заявление 20-летнего юноши, что он хочет стать писателем, поэтом, человеком творческого труда, а отнюдь не нотариусом или адвокатом, как гром среди ясного неба поразило ничего не подозревавшую семью. Отказаться от обеспеченной карьеры? Бальзак, потомок достопочтенных Соломбье, займется столь сомнительным ремеслом, как сочинительство? Где гарантии? Где уверенность в постоянном и надежном доходе? Ни за что, объявляет семейство и созывает на помощь родных и знакомых, которые, само собой понятно, высказываются против самонадеянного бреда юного бездельника. После жестоких и затяжных сражений, продолжающихся с утра до ночи, стороны приходят к весьма деловому компромиссу. Под великий эксперимент подводится солидная база. Семейство в течение 2 лет готово субсидировать в высшей степени сомнительный талант Оноре. Если в течение этих 2 лет Оноре не станет великим и знаменитым писателем, то он должен будет вернуться в нотариальную контору, иначе семейство снимает с себя всякую ответственность за его будущность. Мать заявляет, что должна позаботиться об удобствах сына. Она сопровождает его в столицу, чтобы снять для него комнату. В действительности же, чтобы сломить его сопротивление, она совершенно умышленно выбирает для будущего писателя самую скверную, самую жалкую и неуютную каморку, какую только можно сыскать в пролетарских кварталах Парижа. Убогая каморка, описание которой мы находим в шагреневой коже, помещается на чердаке. Зловонная черная лестница ведет на 5-й этаж к развалившейся входной двери, сколоченной из нетесанных досок. Распахнув ее, посетители входят в низкую и темную берлогу, ледяную зимой, раскаленную, как солнце, летом. Даже за ничтожную плату, за 5 франков в месяц, хозяйка не нашла никого, кто пожелал бы поселиться в этой норе. «Не могло быть ничего более омерзительного», пишет Бальзак много лет спустя, «чем эта мансарда с желтыми грязными стенами, пропахшими нищетой. Я не припомню, чтобы за этот долгий период работы я хоть раз прошелся по мосту искусств или же купил у водовоза воды. Я ходил за ней по утрам к фонтану на площади Сен-Мишель. В течение 1-х 10 месяцев моего монашеского одиночества я пребывал так в бедности и уединении. Одна единственная страсть порою отвлекала меня от усидчивых занятий. Я любил наблюдать жителей предместья, их нравы, характеры. Одетый так же плохо, как и рабочие, я мог, затесавшись в какую-нибудь кучку людей, следить за тем, как они нанимаются на работу, как они спорят между собой, когда трудовой день окончен. Моя наблюдательность приобрела остроту инстинкта. Она так схватывала внешность человека, что тотчас проникала и в его внутренний мир. Она позволяла мне жить жизнью того, на кого была обращена, ибо наделяла меня способностью отождествлять с ним себя самого. Слушая этих людей, я приобщался к их жизни. Я ощущал их лохмотья на своей спине. Я сам шагал в их рваных башмаках. их желания, их потребности все передавало с моей душе. Вместе с ними я негодовал на хозяев, которые их угнетали, на бессовестных заказчиков, которые не платили за работу и заставляли понапрасну обивать пороги. Отрешаться от своих привычек, в каком-то душевном опьянении преображаться в других людей. Играть в эту игру по своей прихоти было моим единственным развлечением. Вы не можете представить себе, сколько неведомых приключений, сколько забытых драм в этом городе скорби, сколько страшных и прекрасных событий. Воображение не способно угнаться за той жизненной правдой, которая здесь скрыта. Нужно опуститься слишком низко, чтобы напасть на эти изумительные сцены, трагические или комические, на эти чудеснейшие творения случая. Первые дни столь дорого купленной свободы Бальзак тратит на то, чтобы сделать более удобным для работы унылое пристанище, в котором зреет его грядущее бессмертие. Не брезгая никакой работой, он собственноручно белит, оклеивает обоями обшарпанные стены. Недостает только одной, правда, довольно важной мелочи, а именно, будущий писатель еще не имеет ни малейшего представления о том, что, собственно, станет он сочинять. Теперь, когда он должен приступить к делу, у него нет никакого определенного плана. Или, вернее, он хватается за сотни неясных и расплывчатых прожектов. Наконец, выбор сделан. 6 сентября 1819 года Бальзак сообщает сестре: «Я остановил свой выбор на Кромвеле. Он мне представляется самым прекрасным лицом новой истории. С тех пор, как я облюбовал и обдумал этот сюжет, я отдался ему до потери рассудка». Бальзак бросается в работу с яростью одержимого. Впервые он дает тот обет монашеской и даже затворнической жизни, который в периоды самого напряженного труда станет для него незыблемым законом. Денно и нощно сидит он за письменным столом, часто по 3-4 дня не покидает мансарду и спускается на грешную землю только за тем, чтобы купить себе хлеба, немного фруктов и неизбежного свежего кофе, так чудесно подстегивающего его утомленные нервы. Постепенно наступает зима, и пальцы его, с детских лет чувствительные к холоду, коченеют на продуваемом всеми ветрами нетопленном чердаке. Но фантастическая воля Бальзака не сдается. Он не отрывается от письменного стола. Ноги его укутаны старым отцовским шерстяным пледом, грудь защищена фланелевой курткой. В течение всего этого времени ни приятелей, ни ресторанов, ни кофеен, ни малейшей разрядки после чудовищного напряжения. И так как Бальзак вынужден трижды проверить и помусолить каждое су, прежде чем выпустить его из рук, у него нет ни малейшей возможности заводить знакомство. И вдруг приходят минуты жуткого отрезвления, знакомые каждому новичку, творящему без друзей и советчиков. Минуты, когда он начинает сомневаться в себе, в своем только еще рождающемся творении. «А хватит ли у меня таланта?» – неотступно вопрошает Бальзак и заклинает в письме сестру: «Никогда не убеждай меня, что мое произведение хорошо. Указывай мне только на недостатки. Похвалы оставь при себе». Этот пылкий молодой человек не желает создавать ничего посредственного, ничего заурядного. Время идет, и Оноре де Бальзаку исполнилось уже 23 года. Он только работал, он еще не жил, он еще не любил. Вечно один и тот же мучительный круговорот. Работать, работать денно и нощно, не зная отдыха, не ведая радости, чтобы, наконец, зажить настоящей жизнью. Вот что отныне становится неистовой, возбуждающей мечтою Бальзака. Никчемные романы, которые он наспех сочиняет, появляются и исчезают под чужим именем. Ни одна живая душа во Франции не знает Оноре Бальзака. Никто не выделяет этого имени среди имен 5000 французских сочинителей. Напрасно он пишет дни и ночи напролет. Чудовищные усилия не подвинули его ни на шаг. До 30 лет он, как художник, не решался поставить перед собой задачу, достойную его таланта. И зрелый мужчина, он сторонится женщин. Встреча с мадам де Берни явилась решительным моментом в жизни Бальзака. Она не только пробудила мужчину в забитом и помыкаемом сыне, художника, уже впавшем в уныние литературном негре, она определила для него тип любви на всю его грядущую жизнь. Отныне во всех женщинах Бальзак вновь и вновь будет искать это матерински оберегающее, нежно направляющее, жертвенное начало, эту готовность прийти на помощь, которая осчастливила его у первой женщины. Благородство духовное становится для него предварительным условием любви. Участие и понимание кажутся ему важнее, чем страсть. Покинутая женщина, 30-летняя женщина – это не только заглавие его романов. Они становятся героинями его жизни. Никогда так называемая демоническая женщина не привлечет Бальзака. Показная красота не соблазнит его. Юность не приманит. Он со всей энергией выскажет свое глубокое нерасположение к юным девушкам, ибо они слишком многого требуют и слишком мало дают. Судьба исполнила первое желание Бальзака. Помощь любимой ему дарована. И отныне, благодаря обретенной уверенности в своих силах, он обрел и духовную независимость. Теперь нужно завоевать независимое положение, и тогда он будет иметь возможность отдаться истинному своему призванию – творчеству. Необычайное превосходство 29-летнего Бальзака над 19-летним заключается в том, что он знает теперь, что он хочет создать. Умение жертвовать всем ради одной единственной всепоглощающей страсти придает ему силу и неудержимо двигает его вперед. Впервые после Кромвеля, этой незрелой юношеской попытки, Бальзак ставит перед собой задачу, которая требует всех его сил. Среди его бесчисленных бумаг обнаружены наброски к роману, в котором должен был изображаться эпизод из времен Вандейского восстания против Французской республики. Бальзак понял, как малодостоверны, как скудно документированы старые исторические романы. Писатель, который хочет приблизиться к действительности, не должен заставлять своих героев играть на фоне пестро размалеванных кулис. Нет, он должен правдиво и живо изобразить среду их окружающую. Бальзак теперь основательно берется за работу. Он извлекает из библиотек мемуары современников, изучает отчеты о военных действиях и делает подробные выписки. Впервые обнаруживает он, что именно мелкие, неприметные, но достоверные детали придают роману жизненное правдоподобие. Но без правды не может быть искусства. И никогда образы не оживут, если они не показаны в связи с непосредственным своим окружением, с почвой, пейзажем, средой, если они не овеяны специфическим воздухом эпохи. В первом же правдивом и самостоятельном своем произведении Бальзак становится реалистом. В середине марта 1829 года появляется, наконец, последний Шуан или Британь в 1800 году. Оноре Бальзака. Роман не имеет особого успеха. Несмотря на все старания, за целый год продано только 445 экземпляров Шуанов. И человек, который преждевременно доверился Бальзаку, расплачивается за свое доверие значительными материальными потерями. Но случай возместил Бальзаку эту неудачу. Не желая прерывать работу над новым серьезным романом, он предлагает одному из своих кредиторов рукопись, которую в свое время даже начал печатать под названием «Физиология брака». Если Левассер согласен, он переработает ее и тем самым покроет долг. От прежнего опуса остаются лишь рожки да ножки. Он вносит теперь пыл и блеск в свою манеру изложения. Его приятельница мадам де Берни и новая знакомая герцогиня де Брантес снабжают его забавными анекдотами, и таким образом возникает блестящая и остроумная книга. Бальзак еще не пробился. Он еще не знаменит, но одного он уже достиг. Париж заинтригован новоявленным юным писателем, этим господином Бальзаком. Его приглашают в свет. Он вынужден заказывать своему портному роскошные фраки и замысловатые жилеты. Едва только имя его приобрело некоторую известность, как Бальзак за 2 года опубликовал такое множество новелл, небольших романов, газетных статей, легкой журнальной болтовни, коротких рассказов, фельетонов, политических заметок, что в аналах литературы почти что нет подобных примеров. Поразительно, что наряду с этим сверкающим фейерверком возникают и законченные шедевры. Сперва, правда, малых размеров, но такого качества, что хотя написаны они в одну единственную ночь, они со славой уже пережили свое первое столетие и не забыты до наших дней. Впервые Бальзак дает представление об истинном размахе своего таланта в первом своем настоящем романе «В шагреневой коже», ибо в нем раскрывает он стоящую перед ним цель – создать роман, в котором, как в разрезе, будет показано все общество – верхние слои и нижние, нищета и богатство, лишение и мотовство, гений и буржуазия, Париж одиночества и Париж салонов, сила денег и их бессилие. После 10 лет поисков вслепую Бальзак открыл свое истинное призвание. Он будет историком своей эпохи, психологом и физиологом, живописцем и врачом, судьей и поэтом того чудовищного организма, который называется Париж, Франция, Вселенная. Обретя эту цель, Бальзак обрел самого себя. Существуют призвания, которым нужно следовать, и некая непреодолимая сила гонит меня вперед, писал он. До нас дошло грандиозное количество писаний о Бальзаке того времени, забавных, злобных, уничижительных, шутливых и ядовитых, и все они даны с ограниченной и неверной точки зрения парижского света и журналистских кругов. Не случайно современники сочинили о нем 2000 анекдотов, но не оставили ни одного добросовестного и документального описания его жизни. Бальзак должен был казаться обществу эксцентричным, потому что он в буквальном смысле слова терял центр равновесия, как только покидал свою комнату, свой письменный стол, свою работу. Подлинный Бальзак, самый неутомимый труженик, какого только знает мировая литература, остался книгой за 7 печатями для всех этих бездельников и фланеров, ибо они знали его только 1 единственный час в день, который он мог отдавать свету, а не 23 сокровенных часа его творческого одиночества. Подлинный Бальзак – это тот Бальзак, который в течение 20 лет, кроме бесчисленных драм, новелл, очерков, написал 74 полноценных романа, и в этих 74 романах он создал собственный мир, где существуют сотни местностей, домов и улиц, где обитают 2000 людей. Только этой мерой и можно мерить Бальзака. Только это творение вводит нас в подлинную его жизнь. Человек, казавшийся своим современником безумцем, был в действительности самым дисциплинированным творческим умом эпохи. Человек, которого они высмеивали как безмерного расточителя, был аскетом, величайшим тружеником всей современной литературы. Календарь Бальзака никогда не совпадал с календарем его эпохи. Когда для других день, для него ночь. Когда для других ночь, для него день. Не в обычном, будничном протекает настоящая жизнь Бальзака. Она идет в его собственном, им самим сотворенном мире. И никто не знал, не наблюдал, не слышал истинного Бальзака, кроме четырех стен, в которых протекало его добровольное заточение. Никакой современник не мог написать его подлинную биографию. Это сделали его книги. Полночь, Париж онемел. Закрылись миллионы глаз, погасли бесчисленные огни, люди спят, а Бальзак приступает к работе. Ничто уже не может помешать ему, ни посетители, которые ему в тягость, ни письма, которые лишают его покоя. Кредиторы, которые его преследуют, уже не постучатся у дверей, посыльные из типографии уже не станут требовать у него рукописи. Грандиозный отрезок времени простирается перед ним. 8-10 часов полнейшего одиночества. Бальзаку для исполинской его работы нужно такое грандиозное временное пространство. Слуга зажег у него на столе 6 свечей в серебряных канделябрах и наглухо закрыл окна шторами, словно отделяя его от внешнего мира. Бальзак усаживается за стол. Это маленький, неприглядный, прямоугольный стол, и все-таки Бальзак любит его больше, чем самое драгоценное свое достояние, ибо этот стол – единственный наперсник его глубочайшего счастья, его горчайшей муки, единственный и немой свидетель – подлинной его жизни. Еще последний взгляд. Все ли готово? Как каждый воистину фанатичный труженик, Бальзак педантичен в своей работе. По левую руку стопами лежат листы пищей бумаги, совершенно определенной, заботливо выбранной бумаги одинакового формата. Столь же тщательно заготовлены перья, вороньи перья. Он не признает никаких других. Рядом с чернильницей стоят про запас 2-3 бутылки чернил. Все должно быть предусмотрено, чтобы не прерывать правильного течения работы. Больше ничего. Ни книг, ни записей, ни груд материала. Прежде чем он приступает к работе, у него все уже мысленно завершено. Бальзак пишет и пишет, без пауз, без остановок. Фантазия его, однажды запылав, горит, не угасая. Она, как лесной пожар, перебегает от ствола к стволу. Все жарче и все неистовей, все быстрее, все яростнее. И, наконец, огонь охватывает все вокруг. Перо в его нежной женственной руке так быстро мчится по бумаге, словно буквы едва поспевают за мыслью. Чем больше пишет Бальзак, тем больше он не дописывает слова. Только дальше, только не мешкать. Он не может задержаться, не может прервать внутреннее видение, и он не остановится, пока руку его не сведет судорога или пока перед его померкшим от усталости взором не потускнеет написанное. Иногда машина грозит застопорить. Даже безграничная воля ничего не может поделать, когда исчерпан естественный запас сил. После 4, 5, 6 часов беспрерывного писания и творчества Бальзак чувствует, что он уже больше не может. Рука повисает, как плеть, Глаза слезятся, кровь оглушительно стучит в его пылающие виски. Кофе. Вот черная нефть, вновь и вновь приводящая в движение этот фантастический робот. И поэтому для Бальзака, который дорожит только своим творчеством, кофе важнее, чем еда, сон, чем любое другое наслаждение. Он терпеть не может табака. Табак приносит вред телу, разрушает разум, отупляет целые нации, пишет он. Зато кофе он посвятил прелестнейшие поэтические гимны. И если 15 тысяч чашек крепчайшего кофе, так высчитал один статистик, помогли созданию гигантской человеческой комедии, то они же преждевременно погубили здоровое от природы сердце Бальзака. Доктор Наккар, который в качестве друга и врача наблюдал Бальзака всю его жизнь, считал, что кофе было единственной причиной смерти Бальзака. Работая над своими книгами, Бальзак нередко держал по 15-16 корректур. И мы можем составить себе представление о его ни с чем не сравнимой продуктивности, если подсчитаем, что за 20 лет Бальзак не только написал 74 романа и великое множество своих рассказов и очерков, ведь для того, чтобы окончательно завершить свои вещи, ему потребовалось работать еще в 7, нет, в 10 раз больше, чем для того, чтобы создать свое исполинское произведение в черне. Ни финансовые затруднения, ни заклинания издателей не могут отвадить Бальзака от этого дорогостоящего метода. Десятки раз он отдавал половину и даже весь гонорар, полученный им за свои сочинения, чтобы оплатить громадные расходы по переверстке и подверстке рукописей. Но в этом пункте интимнейшей творческой этики Бальзак неумолим. Когда однажды некий редактор журнала осмеливается опубликовать продолжение романа, не дождавшись получения бесчисленных корректур и окончательной авторской визы, Бальзак навсегда порывает с ним отношения. Человек, который окружающим кажется легкомысленным, слишком склонным к чрезмерной поспешности, жадным до денег, здесь, когда речь идет о завершенности его произведения и его творческой чести, оказывается самым упорным, самым неподатливым и энергичным борцом из всех современных ему писателей. Как поучительно это для публики, которая полагает, что творения ума задуманы и созданы с такой же легкостью, с какой их затем читают. 3 часа, 4 часа подряд работает Бальзак над своими гранками, изменяет текст, улучшает, занимается литературной кухней, как он в шутку называет эти занятия, длящиеся каждый раз до полудня и отличающиеся такой же непрерывностью, ожесточенностью и страстностью, как и ночная его работа. Только в полдень Бальзак отодвигает гору бумаги в сторону, чтобы перекусить. И дальше, дальше, дальше. Корректуры, наброски, заметки, письма. Работа, работа, работа. Без перерыва и без отдыха. Так работает Бальзак. Неделями и месяцами, не зная перерыва, не разрешая себе остановки, пока труд его не завершен. Но даже и после этого он разрешает себе только самый короткий роздых. Битва следует за битвой, произведение за произведением, словно стежок за стежком, в той необъятной ткани, которая является результатом труда всей его жизни.
2: Передачу «В рабочий полдень» ведет корреспондент Людмила Дубовцева.
3: Добрый день, уважаемые товарищи! По вашим многочисленным просьбам, гостья нашей сегодняшней передачи – народная артистка РСФСР Эдита Пьеха.

0: По традиции встречу открыла песня. А теперь слово гостье рабочего полдня Эдите Пьехе. Пожалуйста, Эдита Станиславна.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели передачи «В рабочий полдень». Мне очень приятно, что я могу к вам обратиться. Я начала свое обращение к вам песней «На большой планете». Это песня на стихи Глеба Горбовского, музыка Александра Морозова. «На большой планете людям слезы не нужны. Все-все взрослые дети взяться за руки должны». Я многое встречаюсь с людьми. И всегда, выходя каждый вечер на сцену, делюсь, естественно, тем, как я живу, откуда у меня появляются те или другие песни. И сейчас я хочу обратить ваше внимание на новую песню мою. В прошлом году, в 85-м, исполнилось 30 лет, как я живу в Советском Союзе.

0: Лидия Станиславовна, вы сказали, что часто, даже во время концертов, просят вас рассказать, как родилась, точнее, появилась в вашем репертуаре та или иная песня. Вот сегодня вы принесли нам несколько новых песен. Может быть, расскажете историю создания одной из них? Тем более, что я знаю, как часто именно вы подсказываете авторам темы песен, которые бы вам хотелось петь. Ну, давайте вот для примера возьмем вот эту песню «Кони».
1: Многим из вас, наверное, доводилось видеть рассвет, рассветное утро, когда над лугами, над полями поднимается туман, где-то далеко пасутся кони. И вот-вот солнышко появится, и настанет утро. Еще одно удивительное чудо природы. Послушайте, пожалуйста, новую мою песню на стихи Екатерины Шангай.

0: А сейчас, Эдита Станиславна, я хочу зачитать вам строки вот из этого письма. Откровенно говоря, самому письмо довольно типичное для почты, адресованной вам, вашим песням. Написали это письмо товарищи Малик, Савчук, Дударцева, Опришко, Морозова из города Цюрюпинск Херсонской области. Очень любим песни в исполнении Эдиты Пьехи. Трепетно, нежно поет она о любви.
1: Ну, о любви спето много песен. Вся жизнь человека связана с любовью. А если бы не было любви, не стали люди бы людьми. Я предлагаю вам послушать новую песню Сергея Касторского на стихи Бориса Гершта «Некого винить». Песня исполняется впервые. Она о любви чуть-чуть грустная. Песня о разлуке, но от имени сильной женщины.

0: Это песня, которая прозвучала, новая в вашем репертуаре, и она как бы продолжение той темы, которая звучит в песне «Помолчим, давай помолчим». Вы знаете, очень много писем с просьбами включить песню «Помолчим, давай помолчим» в нашу передачу.
1: Да, эта песня мне понравилась с первого раза, когда мне ее предложил молодой ленинградский композитор Александр Третьяков на стихи Юрия Поройкова. И песня эта осталась в моем репертуаре уже надолго.
2: Что обиды свои считать? Знаю, время пришло, прощание. Что ты скажешь мне на прощание? Что могу я тебе сказать? Помолчим, давай помолчим. Здесь у самого порога нас рассудит тебя.

0: мы сейчас выполнили просьбы наших слушателей, семьи Хвостиковых из Туапсе, москвичей семьи Березуцких, Анны Ивановны Поповой из Омска, Надежды Потаповны Палагиной и Анны Потаповны Бондаренко из Одессы. В общем, всех, кто предложил включить в передачу песню «Помолчим, давай помолчим». А вот, Эдита Станиславовна, посмотрите на это письмо. Из Орехова Зуева от Владимира Григорьевича Птицына. Пишу письмо, как говорится, по горячим следам. 28 августа я побывал на концерте «Здравствуй, Юрмала-86», который проходил в Москве в Государственном концертном зале. Узнал, что молодых артистов представляет моя любимая артистка Эдита Пьеха. Я всегда рад встрече с этой певицей и очень доволен, что попал на этот концерт. Эдита Станиславовна вспоминала свое артистическое начало, а мне, одному из ее постоянных поклонников, было трудно представить, что на будущий год уже исполнится 30 лет творческой деятельности народной артистки РСФСР Эдиты Пьехи. Хочется пожелать Эдите Станиславне больших успехов. Ну, вы знаете, подобных писем в нашей почте много. И я заметила, что по ним даже можно составить график ваших гастролей. Видимо, и в этом году у вас был насыщенный график.
1: Я выступала с гастролями по городам Дальнего Востока. В городе Хабаровске, в Дворце спорта, я выступила с концертом, сбор от которого перечислили мы в фонд помощи людям, пострадавшим от аварий на Чернобыльской АЭС. Вернувшись с Дальнего Востока, я участвовала в программе «Юрмала-86» в Ленинграде и в Москве. Ну а сейчас я уезжаю опять на гастроли. Впереди работа над новой пластинкой. В нее войдут те песни, которые живут в сердцах моих слушателей. Я имею в виду «Огромное небо», «Город детства», «Песня о маме», «Венок Дуная», «На тебе сошелся клином белый свет», «Мой сосед», «Манжерок» и ряд других песен. Будущий год для меня дата 30 лет творческой деятельности, и она должна быть праздником и моим творческим отчетом. Ну, где бы я ни бывала, в Москве, на Дальнем Востоке, в Монголии, мои мысли всегда в Ленинграде. В Ленинграде мой дом, и поэтому я хочу на языке песни вас всех пригласить в Ленинград. В Ленинград на набережную реки Фонтанки. Послушайте, пожалуйста, песню Сергея Косторского на его же стихи «На Фонтанке». До новых встреч, до новых песен, дорогие друзья, радиослушатели передачи «В рабочий полдень». Я всегда рада общению с вами. Для меня всегда мои слушатели, соучастники моих творческих дел.

закончилась наша передача «Встреча с народной артисткой РСФСР Эдитой Пьехой». Встречу провела корреспондент Людмила Дубовцева, звукооператор Светлана Зинкевич. Мы ждем ваших отзывов на эту передачу. Всего вам доброго!

0: За моими окнами ровные снега,
1: за моими окнами дикая пурга,
2: за моими окнами стелется рассвет,
3: под моими окнами заметенный след.
1: Время, время,